Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперы.

сказала, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец, Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

Молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

этапом в жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
0: Мелодии украинской души. В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама, во что бы то ни стало, реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.
6: Из

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квітка Цісик жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квітка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: 620 AM радіо. Девідзон радіо.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи. Мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Дочке поносить на месяц. И что-то ему там не очень хорошо. И последнее сообщение было такое, что Вася сидит перед чем-то. Ну, типа там дверь холодильника или стена, то есть смотрит туда, где ничего нет, и довольно долго. А единственный из людей, про кого я знаю то же самое, это Эрнст Хемингуэй. В свое время на меня это на всю жизнь произвело впечатление, который писал стоя, причем глядя в стенку белую, чтобы его ничто не отвлекало, так сказать, работа воображения. Переходим к новостям, в виде заголовков, международка, финансы, и съежимся постепенно к местам нашего физического обретания, а это Большой Нью-Йорк. В Калуге, это Россия, дроны атаковали дата-центр Яндекса, пострадало 9 человек. Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой вблизи многоэтажного дома в Запорожье, 1 человек погиб, 5 ранены. Российские войска нанесли удар еще и, простите, нет, это я уже говорил, в Черногории задержали автора телеграм-канала «Рыбарь», он у вас справа внизу, это, но только это не я, а то, что рядом со мной, это российский военный блогер Михаил Звинчук. Правительство Великобритании и Соединенных Штатов называют его ключевой фигурой, причастной к операциям по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в Соединенных Штатах. Сегодня и завтра украинская делегация проведет переговоры в Соединенных Штатах, причем, как вы понимаете, не в БД, а в Мар-а-Лаго. На территории базы Королевских военно-воздушных сил, она у вас наверху слева, вторая сверху, в Великобритании, на которой располагается разведывательный хаб НАТО, в ночь на четверг были задержаны двое граждан Латвии. Иран и его союзники хуситы в Йемене нанесли двойной удар по производителям нефти из Персидского залива в отдельных атаках, что резко подняло цены на нефть и еще больше подорвало чувство безопасности в саудовской столице. Текстовые сообщения бывшей невесты Дональда Трампа-младшего, это сын президента, звать невесту бывшую Кимберли Гилфойл, и она переписывалась с союзником Помага, показывает, что она потребовала от него, а его звать Эрик Дитерс, он один из трамповских доноров, чтобы он перевел ей $100,000 на ее счет в American Express, что, по ее словам, не отслеживается, а у нее там был долг, и пока долг, она могла не получить должность посла в Греции, обещала расплатиться миллионом за эту сотню тысяч. Николас Мадуро и его жена обвинены в сговоре с целью пыток в рамках того, что, по словам американских прокуроров, было целью удержать власть в Венесуэле. Пентагон планирует транслировать в прямом эфире расстрельную казнь бывшего армейского психиатра, который застрелил 13 человек в Форт-Худе в Техасе в 2009 году. Он у вас слева в серединке в красной робе. Администрация Трампа, кстати, интересно, вот если у нас такого не было со времен, как телевидение появилось на белом свете, если ты смотришь эту казнь, ну просто из любопытства, то получается, что ты поддерживаешь идею. Но так как ты один, и никто не знает, кроме твоего телевизора, что ты его смотришь именно на этом канале и именно в это время, то почему бы нет? Это иллюстрация удивительно точная того, что называется раздвоением личности. Одно дело ты сам по себе, а другое, когда ты в группе. Администрация Трампа приостанавливает работу нескольких технологических компаний, обвиняя их в злоупотреблении программой, позволяющей обладателям виз H-1B подавать заявки на грин-карты. Офицер ICE ранил мужчину в Нью-Йорке. Мэр Зоран Мамдани сообщил, что офицеры окружили его, когда он находился в машине с 5-летним ребенком, и открыли огонь по машине. Ребенок цел, я дальше поподробнее об этом расскажу, а мужчина получил ранение в шею. Кандидатка в Конгресс от Аризоны рассказала, что на нее напали двое мужчин и изнасиловали, когда она чинила предвыборный плакат возле Финикса, это город, после полуночи этим летом. А канадская поэтесса Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе, причем Нобеля получила в 76 лет и тем самым доказала, что поэтам нового века не обязательно кончать жизнь трагически в возрасте Байрона и Жана Рембо. Кстати, я из любопытства попытался прогуглить, кто такой Рембо в контексте этой новости, и получил только Сталлоне. Вообще никакого намека на Жана Рембо, поэта. Интереснейшая, кстати, у него была история жизни. Почему на него ссылка? То есть он умер в 37 лет. Прям как Пушкин. Но почему интересно, он был... он написал книжку, вот, которая прославила его во все века, когда ему было там 17 лет, он был любовником Верлена, это Пол Верлен, это французский великий поэт, который был

в нижнем углу, рядом с Энн Карсон, за вклад в борьбу с военными преступлениями и геноцидом. Она родом из ЮАР, и ей сейчас 85 годков. Теперь по финансам. Бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырос до почти 2 триллионов долларов в финансовом году, который закончился 30 сентября, то есть на 12% за год, по данным бюджетного управления Конгресса, достигнув самого высокого уровня, начиная с пандемии в 2021 году. Прибыль крупнейших нефтяных заводов Соединенных Штатов готовится взлететь в третий квартал уже, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке и войной в Украине. American Airlines, которая отвечала за 60% пассажиров, вынуждена отстраненных от рейсов в прошлом году, это из всех компаний, заявляет, что прекратит эту гнусную практику. Taylor Farms – это гигант по производству овощей и фруктов, связанный со смертельной вспышкой цикла споры, приостанавливает определенные продажи салата «Айсберг» в Центральной Мексике. Spotify возобновила контракт с ведущим подкастером Джо Роганом, получив лицензионные права и продажи рекламы для его шоу в рамках многолетнего контракта. PepsiCo снизила годовой прогноз прибыли на фоне инфляции и роста рекламных затрат в Северной Америке. Microsoft Xbox создает новое подразделение, сосредоточенное на расширении франшиз на такие области, как кино и телевидение. И SpaceX планирует приобрести лицензии на сотовый спектр у инвестиционной компании, и это ее крупнейший шаг на рынок беспроводной связи, где доминируют традиционные телекоммуникационные компании. Мэр Зоран Мамдани заявил, что пытался вести переговоры с президентом Трампом об освобождении преступного нелегального иммигранта и предполагаемого члена банды, которого в четверг в Бронксе подстрелил ICE, и мэр призвал в связи с этим к упразднению ICE. Это федеральное агентство. Мигранты, идентифицированные как Оскар Белгал, то есть тут инициалы, как у Остапа Бендера, и по звукам, и по количеству букв примерно одно и то же. Да, даже точно. Ему 28 лет. Он был ранен в шею и госпитализирован, после чего его вывезли из больницы Нью-Йорк Пресбитериан Эллен на немаркированных автомобилях ICE. Комиссар полиции Джессика Тиш подтвердила, что, по крайней мере, один агент ICE выпустил 7 пуль и ясно дала понять, что нью-йоркская полиция не участвовала в федеральной операции по части вот этой стрельбы. Генпрокурор Нью-Йорка Летишия Джеймс попала, можно сказать, в засаду, которую ей устроила соперница от республиканской партии, которая хочет стать генпрокурором Нью-Йорка. Она Репка Сарита Кома-Тиредди, которая раскритиковала демку Джеймс из-за законов Нью-Йорка о залоге, бейл, выход до суда под залог, о росте антисемитизма и об огромных масштабах мошенничества с Медикейд. Кома-Тиредди назвала Джеймс политическим хакером из-за ее преследования президента Трампа, а та назвала Репку марионеткой Трампа. Как в детском саду, сам дурак. Коррумпированный фармацевт из Квинса украл у Медикейда 31 миллион долларов, о чем сообщили прокуроры вчера. Мигель Барон, ему 62 года, он управлял масштабной многолетней схемой мошенничества из своих двух аптек в Джексон-Хайтс, это Кордиола Фармаси и Барон Спешлти Фармаси. С января 23 по апрель 26 Барон выплачивал наличными откаты пациентам Медикейда, которые оформляли рецепты на лекарства от HIV в его магазинах в обмен на нарколекарства с черного рынка. А у других он, то есть Барон, получал рецепты за гроши, прежде чем выставлять счет Медикейду по полной цене. То есть вы теперь полностью готовы для того, чтобы открыть аптеку и зарабатывать. Информационно пока. Барон был арестован в аэропорту Ла-Гвардия, когда пытался бежать из страны. И последнее из новостей. 6-летний мальчик из Вирджинии, который выстрелил учительнице в грудь, а затем проорал яростную, зафиксированную на камеру тираду против другого педагога, крича «Fuck you!» То есть, к черту тебя, сука, это так сейчас переводят в российское кино. Так мальчик не получил никаких уголовных обвинений в свой адрес, связанных с этим нападением, что не

0: Удивительно. Вместо этого, о чем сообщает только сегодня мальчик, которого озвучивает имя только как Джей Ти, был вынужден провести 227 дней в психиатрическом стационаре за стрельбу учительницу Эббит Свернер на глазах у 16 учеников первого класса 6 января 2023 года. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, собственные ассоциации, можете их озвучить, набрав номер телефона студии. Таковы правила нашей игры. 718-303-90-90 во время рекламы.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, Сева, доброе утро. И доброе утро.
0: Саша, здрасте.
9: Послушаю. Да, сегодня пятница. А, вроде как хороший день перед вот такой, если говорить о такой теме. Я хотел два слова сказать о публичных казнях, которые были сегодня. Человечество, в принципе, стремилось снять это дело с рук человека, поскольку придумал разные механизмы или уколы и так далее, то видно, что мы получаем все обратно. Кстати, в наше время, в этом больном мире, когда мы все перенасыщены, я лично перенасыщен видео с полей Украины, где война идет, или 7 октября в Израиле, документальные кадры, как все это происходило. И вообще, если открыть любой голливудский боевик, там все убивают налево и направо, все падают, и все это прекрасно скидается зрителями. Я вам могу сказать единственное, что вот я бы посмотрел, как это произошло, если бы это совершил верховный главнокомандующий лично своей собственной рукой публично на всю Америку. То есть он взял оружие, или важно, пистолет, или автомат, или что-то, и кого-то застрелил. Вот это я бы посмотрел. А так, в принципе, я вам скажу, что если начнут транслировать убийства приговоренных к смертной казни, то этот канал наверняка найдет своих почитателей в нашем больном обществе. То есть я ваше отношение хотел бы услышать. Спасибо.
0: Спасибо. Да, взаимно. Но вообще, должен сказать, что отношение к стрельбе по живому существу сильно меняет, когда ты сам это делаешь, это точно. И сам ты слышишь звук пули, попадающей в тело. Я до отъезда в эмиграцию был охотником, но причем здесь вообще никогда не ходил на охоту, потому что для меня это не охота. Это все слишком оккультурено. Вот, и настолько все безопасно. То есть, если я там в своем советском безумном охотничьем прошлом каждую осень сидел на лобазах на медведя с гладкоствольным ружьем за 20 рублей, по-моему, с самодельными патронами, пулями и с одним запасным под стволом, потому что если ты подранил медведя, то не успеть невозможно перезарядить. Стрелять надо где-то максимум 20 метров. Вот. И когда попадаешь, Медведя убил один раз только. Но это не имело значения, потому что это вообще ни с чем нельзя сравнить, когда ты 4-5 часов сидишь один на лабазах. Это самодельный такой подтухлятник, который делаешь на высоте где-то метр-полтора на деревьях, не шевелясь, не издавая ни звука, а начиная от, скажем, 2-3 часов дня, это по осени, и заканчивая тьмой, а медведь в это время ходит по кругу и принюхивается, что там на поле. И есть особая специфика, потому что там на поле-то могли быть пахари, у которых масляные ватники, которые пахнут, я не знаю, там, самогоном. Короче, запахи рекомендовались. То есть местный охотовед мне говорил: ты знаешь, ты кусочек колбасы съешь, когда пойдешь. Вот, он ходит несколько кругов, а потом выходит, и тьма, и у тебя уже колбочки и палочки смешиваются в башке, ты уже не понимаешь, то ли это медведь идет, то ли это куст колышется. И когда он перед тобой возникает, ты понимаешь, что это не куст, и ты точно знаешь, что медведи в этом районе, я сейчас говорю про Архангельскую и Вологодскую области, нападают на охотников, потому что там мало кто... Медведь очень крепок на пулю, то есть он может даже с пулей в сердце там 300 метров пробежать и порвать на части того, кто стрелял. В общем, это было безумие, но и жизнь моя была безумная, потому что лучшая часть жизни была потеряна из-за лет отказа многих, неспособности, невозможности построить свою жизнь. В общем, короче, многие из вас, наверное, проходили через то же самое. Вот, поэтому должен сказать, что вот в зайца, когда попадаешь, и он кричит как человек, как ребенок, то меняется отношение. В кино, когда нам показывают, это все, мы к этому привыкаем, у нас порог терпимости, как у проститутки в солдатском борделе. Мы перестаем воспринимать этих ебрей, которые приходят туда на 5 минут. Какая любовь? Вы что? То есть если бы я заправлял, скажем, хореографией этого расстрела, я бы обязательно поставил микрофоны поближе к телу расстреливаемого, чтобы все, кто смотрел, они бы услышали звуки попадаемых пуль и увидели бы крупным планом с хорошей разрешающей способностью, как пули разрывают человеческую ткань. Он заслужил, наверное, в смертной казни, все-таки 13 человек убил, но в нашей стране принято разбираться, почему. Пока этого не произошло. То есть, если, например, выявить, что он психически больной, то тогда его нельзя расстреливать. Все это не так просто. Но у нас вообще сейчас с властью все архаика такая. Мы семимильными шагами... На фоне того, что не сегодня-завтра искусственный интеллект одолеет дурное человечество, мы семимильными шагами идем в каменный век. Так, теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Технологические акции возглавили падение. NASDAQ упал на 1,3. Это худший день с августа. S&P 500 упал на 0,5%. Dow чуть-чуть вырос, 51 пункт. Еще один надежный аукцион. После успешного аукциона 30-летних казначейских облигаций, после сильной распродажи 10-летней во вторник на этой неделе, доходность по всей кривой, так сказать, снизилась. Доходность эталонных 10-летних снизилась на 0,05% до 5,23%, а доходность 30-летних снизилась до 5,606%. Цены на сырую нефть резко выросли на фоне приближения шторма. Исайя его зовут. Фьючерсы на Brent выросли более чем на $4 за баррель. За один день до $104.28. Это самая высокая цена расчетов с сентября. И проблема в том, что останавливают производство нефти, там, переработку перед ураганом Исайя. И это проблема рынка. Акции Chipotle резко выросли на фоне отчета, сообщения о том, что Starbucks расследовал возможность поглощения Chipotle Mexican Grill, вызвало рост продаж Burritos, так сказать, более чем на 6% вчера. и Starbucks заявила, что сосредоточена на своей текущей стратегии. Ее акции упали менее чем на 1%. Акции, связанные с искусственным интеллектом, привели рынок к падению. Вот среди самых больших падений в S&P 500 были Coherent, Corning и Lumentum, которые поставляют оптические технологии для быстрых сетей передачи данных. Каждый из них упал более чем на 5%. Пураша, я тебя вижу. Вот ты, я тебя отключаю, Пураша. Слышишь меня? Акции PepsiCo, гигант, это в сфере напитков и закусок. Закусок тоже, кстати, PepsiCo. Сократил годовой прогноз, ссылаясь на давление на потребителей по части того, что нужно кушать и пить здоровое. Гендиректор заявил, что компания сосредоточена на улучшении показателей в области безалкогольных напитков. Тем не менее, ее акции выросли почти на 4%, потому что возможно, что инвесторы почувствовали, что компания обращает внимание на правильные задачи. С биржей все. Теперь большие истории, которые влияют на нашу жизнь. Я, кстати, потихонечку начну менять форму толковища. И, наверное, на другом канале SEO Kaplan на YouTube сделаю, пока не скажу под каким заголовком, новый плейлист, в котором буду ежедневно делать такой комический стендап, ну, сатира по поводу политики на английском. Постепенно буду уходить в американский мейнстрим. Пока что на русском, но то, что вы сейчас услышите, это, в принципе, должно было бы быть на английском, просто до этого надо дорасти. Америка, у меня вот есть пара друзей, у которых тяжелая очень жизненная ситуация, и они зарабатывают большие деньги, то есть шестизначные, но у них финансовая нагрузка настолько велика, что они живут от чека до чека, и при этом постоянно меняют кредитные карты, то есть у них кредитной истории фактически нету. То есть она такая чудовищная, что им ничего в долг взять нельзя. Но кредитные карты они могут получать под сумасшедшие проценты, и поэтому они каждой следующей кредитной картой покрывают долг предыдущий. Вот эта вот жизнь в кредит. Очень хорошая есть фраза, которая характерна только для Америки. Больше нигде в другой стране так не говорят. Когда ты спрашиваешь человека, который так живет, как жизнь, он отвечает, ну, платим по счетам. Это значит хорошо. Так вот сейчас, на самом деле это плохо, если только так. Америка, наша страна, она фактически в очередной раз достала кредитку, кредитную карту. И судя по цифрам, лимит, так сказать, ее давно закончился, но банк почему-то продолжает одобрять каждую покупку. Я сейчас говорю про страну. Бюджетное управление Конгресса подсчитало итоги года, и дефицит бюджета подобрался до психологической отметки в 2 триллиона долларов. За год, как это раскладывается, Вашингтон потратил 7,4 триллиона долларов, а заработал 5,4 триллиона, то есть 2 триллиона в минусе. Разница, как нетрудно заметить, примерно равна годовому валовому продукту, внутреннему, естественно, очень приличному по масштабам экономики государства. И это происходит не во время пандемии, не в разгар финансового кризиса и не под аккомпанемент мировой войны. Экономика формально растет, безработица не выглядит катастрофой, а бюджет продолжает вести себя так, словно завтра конец света, и нужно срочно закупиться всем подряд, как делаем мы при приближении урагана. Самое удивительное, что дефицит такого масштаба раньше считался экстренным. Обычно подобные цифры появляются во время рецессии, масштабных войн, или каких-то событий, после которых историки получают работу на десятилетия вперед, а теперь это практически новая нахрен форма жизни. Норма, фактически. Государственный долг уже перевалил за 100% внутреннего валового продукта, а процентные выплаты начинают выглядеть как отдельная национальная программа. То есть за прошлый год наше правительство заплатило более 1,1 триллиона долларов только за обслуживание долга. Это проценты, вы правильно услышали, только. Ни дороги, ни образование, ни космос и даже не оборона, а просто плата за то, что назанимали денег. Причем на проценты Америка уже тратит больше, чем на Медикер или на национальную оборону. И получается удивительная ситуация. Самый дорогой федеральный проект страны называется не авианосец какой-нибудь Трамп и не искусственный интеллект, и даже не полет на Марс, а этот проект называется вчерашние счета, процент по вчерашнему счету. Республиканцы, получив контроль над Вашингтоном, обещали в свое время навести порядок в финансах, сократили часть госаппарата, спасибо Маску, урезали некоторые программы, отменили ряд льгот и субсидий, и на бумаге все выглядело как начало большого генерального ремонта. Но вмешалась реальность. Часть тарифных доходов, на которые рассчитывала администрация Трампа, так и не материализовалась после решения Верховного суда. Одновременно Конгресс продлил налоговые льготы, снизил налоги, увеличил расходы на иммиграционный контроль, и в итоге борьба с дефицитом стала напоминать попытку похудеть, заказывая двойной гамбургер и недиетическую колу. И при этом обе партии демонстрируют редкое национальное единство в одном вопросе. Никто, ни репы, ни демы, особенно не хочет говорить о сокращении расходов. Трамп обещает чеки по 5000 долларов американским гражданам. Цена этого вопроса, как я уже рассказывал на днях, превышает триллион долларов. Демы, в свою очередь, хотят вернуть часть социальных расходов, которые были сокращены раньше. То есть спор идет не о том, где сэкономить, а о том, кто и на что будет тратить еще больше. И особую пикантность ситуации придают две статьи бюджета, которые политики трогать боятся почти что суеверно. Это Social Security и Medicare. А американцы стареют, расходы на старых растут, программы эти самые дорожают, но покушение на них в политическом смысле равнозначно добровольному завершению карьеры как политика. Поэтому Вашингтон сегодня напоминает семью, которая собирается обсудить финансовую дисциплину. Денег не хватает, но каждый раз заканчивает разговор покупкой чего-нибудь новенького в кредит. Все признают, что ситуация становится все менее здоровой. Все выражают обеспокоенность. Все публикуют грозные заявления и обещания, а затем снова голосуют за новые расходы. Именно поэтому главный вопрос американской бюджетной политики сейчас звучит не как сократить дефицит, а скорее с какой скоростью мы готовы привыкнуть к 2 триллионам в год. И похоже, пока что ответ один. Мы довольно быстро к этому привыкаем. Это, конечно, для людей, которые умеют мыслить как государственные мужи. Но, может, среди вас есть такие, кто готов отреагировать на услышанное, если появились новые собственные мысли и ассоциации? Телефон студии 718-303-90-90. Шансов на это практически нет. Ну-ка глянем в чате. Там, наверное, за Украину в основном. И порошистов, да. Да, там ничего быть и не может. Теперь следующая история. Нью-Йорк Таймс накатала историю, ну, то есть это журналистское расследование, как всегда, только с их ресурсом и с их штатом сотрудников, в которых шестизначные зарплаты, между прочим, можно позволить себе такого масштаба проект. Но, в принципе, эта история могла бы спокойно, без особых усилий, послужить основой для политического ремейка сериала масштабов, там, скажем, ну, чтобы вернуть уснувшую аудиторию масштабов 17 мгновений весны. То есть большой кинопроект. Только ставки тут немного повыше, чем, скажем, отзывы в газете «Правда» по поводу сериала. Шутки в сторону. В конце марта, пока весь мир следил за войной Израиля с Ираном, израильское правительство без особого шума одобрило рекордное расширение поселений на Западном берегу. Это арифметический факт. Тут никакой пропаганды нет. Американские дипломаты в Иерусалиме напряглись. То есть там же есть посольство, и это выглядело как прямое приближение к той самой красной линии, которую сам президент Дональд Трамп вроде бы публично нарисовал для Израиля. Что за красная линия? Если подзабыли, я напоминаю. Аннексии западного берега, говорил Трамп, быть не должно. Но она потихонечку происходила. И дипломаты оперативно подготовили тревожный доклад в Вашингтон. Но случилось маленькое чудо бюрократии. Доклад просто не уехал в Вашингтон. И вот по данным Times, на пути документа возник 36-летний Дэвид Милштейн, который у вас наверху на экране, слева. Это главный помощник посла Соединенных Штатов в Израиле Майка Хакаби. И если верить полутора десяткам американских чиновников, которых опросила Times, это был далеко не первый случай, когда плохие новости о действиях правительства Нетаньяху внезапно превращались в хорошие или вовсе исчезали по дороге к пункту назначения. Картина, которую рисуют собеседники газеты, напоминает работу очень такого специфического фильтра в Инстаграме. Все, что выглядит проблемно, становится чуть более солнечным, чуть менее конфликтным и гораздо приятнее для просмотра в Вашингтоне. Весной росло насилие со стороны радикальных поселенцев, что, естественно, на фоне 7 октября и о чем писали. Дипломаты в том числе писали, что Израиль недостаточно реагирует, причем по версии посольских телеграмм, после, кстати, редактуры вот этим джентльменам, что наверху слева, Израиль уже почти чемпион мира по борьбе с этим самым насилием. А Конгресс хотел получить информацию об убийствах американцев палестинского происхождения. И в том числе доклады застревали. В чем причина? Сотрудники отдела по палестинским вопросам готовили соответствующие отчеты для Конгресса. Многие сами, так сказать, есть элемент самоцензуры, предпочитали лишний раз ничего не писать, потому что заранее понимали итог, текст могут переписать так, что родная мама его не узнает. По словам чиновников, масштабы вмешательства Мильштейна заметно превосходят то, что позволяли себе предыдущие политические назначенцы, а у нас их хоть жопы ешь, политических назначенцев. И главная претензия даже не в симпатиях к Израилю. В Вашингтоне могут просто в итоге получать картину мира, где погода всегда солнечная, экономика растет, а сложные проблемы загадочно испаряются. И особенно чувствительной темой оказалось расширение поселений на западном берегу. Пока Британия, Канада и Франция вводили санкции и обвиняли часть поселенческого движения в фактическом вытеснении палестинского населения, внутри американской дипломатической цепочки только о ней здесь речь. Шла своя борьба за конечные формулировки. И даже когда израильские военные предупреждали, что насилие поселенцев способно спровоцировать новое палестинское восстание, это сами израильские военные, попытки донести эти сигналы до Вашингтона через посольство, как утверждают источники Times, наталкивались на сопротивление одного человека, который у вас наверху слева, Дэвид Мильштейн. Отдельным эпизодом стала история с гуманитарным фондом Газы. После сообщений о десятках погибших возле пунктов раздачи помощи, это было в новостях, никто это не оспаривает, американские дипломаты подготовили предупреждение о хаотичности и опасности складывающейся ситуации, но после редактирования господина Мильштейна документ превратился практически в отчет об успешной операции. Причем настолько успешной, что некоторые чиновники Белого дома и Госдепа начали обходить официальные каналы и напрямую связываться с сотрудниками посольства, чтобы понять, а что вообще происходит там? Как говорят в ментовских сериалах, на земле. Че там? Самое интересное во всей этой истории даже не вопрос, правы ли те, кто смеет критиковать Мильштейна, а вопрос в том, что происходит с внешней политикой сверхдержавы, если в момент принятия решений руководство смотрит не в окно, за которым идет классовая борьба, как писали в своей повести «Говорит Москва, кто?» Телефон 718-303-90-90, ну так, чтобы увести от сложной темы. То есть они видят не то, что за окном, они смотрят в старательно отфотошопленную версию происходящего за окном. Ну, дипломатия, она может и должна переживать плохие новости. А вот новости, которые кто-то заранее отредактировал до состояния, можно сказать, рекламного буклета, они гораздо опаснее. Потому что если они ложатся на стол к тем, кто должен принимать решения, от которых зависит наша с вами шкура, то мы можем об этом сильно пожалеть. Ну, я могу приложить номер телефона студии для желающих отреагировать? Но предложу 718-303-90-90. Но только, пожалуйста, свои собственные мысли и ассоциации в связи с услышанным. А мы пока послушаем наших рекламодателей.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
12: Радио шоу всего Копенгагена.
13: За него стоят громадные мосты.
14: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: У нас есть один звонок. Два, вернее, но второй от парашистов. Послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
15: Всем привет, это Карл. Хорошей пятницы.
0: Привет, Карл. Взаимно, спасибо.
15: Что скажешь? Насчет помощника посла. Помнишь, такой был замечательный фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих»?
0: Ну, конечно, трудно забыть.
15: Ну вот, вот ты помнишь, когда официантка пристраивала пианиста в гостиницу «Интурист», а он сказал, ну ты что, говорит, кто же меня туда пустит, мы же не интуристы. А она ему выдала замечательную советскую фразу. Дело не в том, кто директор гостиницы, а дело в том, кто сегодня дежурит. Вот если этот Милштейн там постоянно дежурит, то, собственно говоря, он и барин.
0: Ну да, он и барин, и он дежурит, ты совершенно прав. А если говорить о гостиницах, у меня была одна приятельница, которая работала переводчицей в «Интуристе». У нее был совершенно блестящий английский. Она, кстати, эмигрировала в Америку, и в свое время даже уговаривала моих родителей, чтобы они это сделали, чем это и закончилось в результате. И после каждой экскурсии она должна была приходить в гостиницу «Метрополь». В это трудно поверить, но это правда. И там был в номере сидел представитель КГБ, кому она должна была приносить отчет о том, о чем разговаривали иностранцы. И он делал с ней интервью. Это была дежурная рутина. Фамилия этого человека была честнейшей. То есть мог быть, я так знаю их практику, мог быть, так сказать, подложный документ, так на всякий случай. Потому что они боялись последствий даже в этом плане. Но подходящая, правда? Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
16: Доброе утро.
0: А, Юра, привет.
16: Привет. Я просто обязан вмешаться в эту тему. потому что я являюсь внуком настоящей палестинки, которая родилась в Иерусалиме в 1905 году. Значит, иудеи, самарии, это исконные еврейские земли, об этом обязательно надо сказать. И в какой-то момент, действительно, и Госдепартамент, и сам Трамп хотел эту тему приостановить. И я очень рекомендую посмотреть. На Ютубе есть выступление Мортон Клайн, это один из лоббистов американских. Он глава ZOA Collision, куда мы входим. И он выступает по поводу иудеи и Самарии именно после того, когда Трамп запретил Нетаньяху эту тему, как бы, поднимать. Вот. Но то, что, как вот сейчас Карл отметил, действительно важно, кто дежурит. И это результат, наверное, того, что случилось. Но в принципе, это исконно еврейские земли.
0: А с этим никто не спорит, Юра. Весь вопрос только совсем не в этом. Весь вопрос и самый главный, и неважно, про Израиль это или про Америку, весь вопрос в том, что у нас есть верховный главнокомандующий, который должен четко представлять себе, что происходит в мире. Если у него искаженное представление об этом, то будут искаженными решения. Непростая штука, правда? А, кстати, патриотизм тут или, там, скажем, любовь и нелюбовь к политическому лидеру абсолютно ни при чем. Вот, скажем, если вы приходите к хирургу, который должен делать вам операцию, и у него сломался рентгеновский аппарат, а вы умираете, и вы ему говорите, что у вас геморрой, а на самом деле у вас с головой что-то не то, и вам кажется, что у вас геморрой, но он отрежет вам жопу. А надо было мозг. Ну так, понятно? Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
17: Алло. Здравствуйте.
0: Да, я вас слушаю. Здрасте.
17: Что скажете?
0: Я... Какой же ты молодец, красавец. Я ждал, что ты появишься. Я ждал. Так. Зачем мне ходить, когда он у меня, так сказать... в кресле. А теперь слово вам. Прошу вас.
18: Доброе утро, Серочка, это Лев.
0: Ну, во-первых, да, Лев, здрасте.
18: Поздравляю вас с новым титулом. Вы теперь грампа. Так что...
0: А, да, спасибо.
18: Это хорошее, я просто пропустил это. Теперь я хочу вам сказать большое спасибо за хороший обзор нашего долга. Это действительно можно назвать американской трагедией. Это просто безумие. Вы знаете, мой друг предложил, я не хочу его слова к себе приписывать, потому что это немного наивно. Он сказал, почему бы этим богатейшим людям, как Маск, как Цукерберг, не помочь государству, и чтобы они отдали хотя бы половину долга. Я говорю, это безумие, это будет большой прецедент на будущее. И, во-первых, долг сделал государство, они ни при чем. Так вот, хотелось бы знать ваше мнение. И потом еще я очень рад, что вы осудили себя за охоту на медведей. Я медведей очень люблю, они как собачки. Вот. Так что хорошо, что вы сами так, себя покритиковали.
0: Спасибо, Лев. Ну, я вообще, это очень ответственный вопрос. Я считаю, что нельзя вынуждать людей, которые показали, что они материально более состоятельны и способны на нестандартные движения в бизнесе, оплачивать счета федерального, штатного и местного правительства, которые не в состоянии справиться с ситуацией. Я даже думаю, что наказание избирателям должно быть какое-то универсальное, потому что если они настолько тупы и не понимают, что ничего не происходит. Я вот сегодня, говоря про долг, кто обратил внимание? Вот Лев обратил внимание, что одинаково, одним миром мазаны как демы, так и репы. Единственный, кто нас мог бы спасти, это искусственный интеллект, если он, так сказать, не станет тоже монополярным по части своих, там, скажем, политических взглядов. Но мы упрямы и тупы, потому что мы, когда нас много, мы все тупые. Наше решение тупое. Мы выбираем во власть людей, которые дальше только думают о том, чтобы не потерять кресло под задницей. Потому что у них отличные пенсионные планы, хорошие зарплаты. Они говорят нам, что они вам, что они мечтают служить народу, да чушь собачья. Мечтать нужно служить народу может только человек, у которого такое количество денег, что ему эта зарплата просто ни к чему. Но там тоже есть момент, который надо было бы протестировать, потому что в политику прут в основном люди, или которые не могут найти себе применение, если это молодые, или их интересует власть и бабло. Это характерно, кстати, для России сейчас. Или те, кто, у кого midlife crisis. То есть один вариант – это купить себе конвертибл и посадить там большую собаку рядом с тёлкой, сильно намазанной. Или выйти куда-нибудь в политику. И потом появляться на телевизоре. И вот этих людей надо было бы тестировать и прилюдно наказывать. Ну, не расстреливать, естественно, а прилюдно наказывать. Ну, скажем, сажать на электрический стул и бить небольшим током, чтобы они свою задницу не усаживали в политические кресла. Нужно вот это выявлять, и выборы должны, скажем, формально, если мы хотим, чтобы обязательно там во власти были люди, ну ладно, пусть они будут, выбираем на неделю. И этот человек должен доказать, что он способен принимать конечное решение по тому дайджесту, который ему будет предлагать именно искусственный интеллект. Вот я бы вот так построил управление. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
19: Доброе утро.
0: Доброе утро.
19: Я бы хотел Льву ответить, вот, который позвонил и предложил, чтобы бизнесмены скинулись и решили этот, заплатили этот долг. Но ведь вот наивность этого человека, я извиняюсь, просто поражает, потому что человек прожил всю свою сознательную жизнь и не понял, что такое социализм. То, что он предлагает, это чистый социализм. Это Мандани Клаб. То, что Мандани хочет сделать. Поэтому, ну вот вместо того, чтобы сокращать число мигрантов, не пускать их в нашу страну, в которую садятся, сокращать расходы, садятся на нашу шею, Лев предлагает такое простое решение. Ну, это решение может сработать. Их конфискуют, допустим, эти деньги и заплатят, как-то там уменьшат этот долг. Но это же не гарантия того, что через 5 лет эти новые, там, или какие-то 10 лет, новые президенты безответственные, типа Барака Обамы или Камала Харрис хотела быть президентом, они наделают еще больше долга. И все больше раз, потому что это ничего не стоило, ничего абсолютно, никаких уроков не было бы извлечено. Вот. И, Сева, вы не говорите, что Трамп делает очень много для восстановления экономики, вот. Он очень много привлекает инвестиций в нашу страну. Он просто, у него деятельность кипучая. И когда вы сказали, что президент должен представлять, что происходит в мире, то когда был Байден, вы об этом ничего не говорили, что Байден должен что-то представлять. Он не мог ничего представлять. Он не мог даже представить, что вокруг него творится, где он находился. Вы ничего не говорили в то время. А Трамп делает очень много. То, что сделал Трамп, это уже его поставило в ряд величайших президентов. Все, это вот, ну, история покажет. Он сделал очень много для страны. Да.
0: Знаете, а вот интересно, я с вами согласен по части, частично по части критики Льва, действительно, он наивный в определенном месте, но вы обобщаете все, потому что у вас определенные политические есть симпатии, это очевидно. Вы совершенно не заметили. Главное, это то, что мы в дефицит бюджета за год дошел до 2 триллионов долларов. Это конечный результат деятельности нашего руководства при Трампе как президенте. В том,
19: нет,
0: что
19: это делал, совместный если... результат, совместный Сева, совместный всех предыдущих президентов. И в том числе сложившихся обстоятельства,
0: нет,
19: то, что происходит.
0: Нет, да ни на что, вам даже смешно. Вы ничего не услышали, потому что вы не захотели. У нас за год вырос дефицит бюджета на 2 триллиона долларов. Это результат деятельности нынешней власти, верховной. И все. А возвращаться назад, говорить про Байдена, это просто как бы усилить позицию. Да нет, смешно. Если я буду с вами входить в подобного рода дебаты, то мы, конечно, станем популярнее, я понимаю. Так, теперь время у меня еще есть на одну историю. Это касательно наших расценок на топливо, потому что грядет зима. Я, кстати, получил $90 перевод от федерального правительства. Это то, что обещал Трамп для отопления, так сказать. Управление энергетической информацией, у нас есть такое, федеральное, прогнозирует, что средняя цена на отопительный мазут для домов этой зимой составит $5.26 за галлон. И это на 34% больше, чем в то же самое время прошлого года. Я знаю нескольких владельцев домов, ну, таких Brownstones, еще трамповских, отца Трампа, ну, такие там 6, там 8-этажные. И они каждый раз, когда приходит зима, люди думают, что если у человека такой дом во владении, то он богатый, но когда приходит зима, они мечтают только уйти по нулям. Потому что у нас какие-то идиотские стандарты по части отопления, и в квартирах стоит жара такая, что люди открывают окно, и мы топим из-за идиотизма законодательства соответствующего, мы топим воздух. Кстати, он от этого чище не становится. Ну а сейчас цена за галлон, если вырастет на 34%, то это означает, что стоимость отопления для таких людей, для владельцев домов, вырастет на 34%. А в Соединенных Штатах мазут используют 4 с небольшим миллиона домов. И причем большинство из них сосредоточено на северо-востоке, то есть там, где мы физически с вами обретаем в основном. А войны в России, ну, то есть в Украине и России тоже, естественно, там и тоже идет война. И на Ближнем Востоке поднимают цены на топливо, и сюда входит и дизельное топливо, это для дальнобойщиков, и отопительное, это мазут, до уровня, который заставляет власти принимать решения. И вы должны быть в курсе, поэтому я эту тему для вас и приготовил. Министерство энергетики рекомендует выветривание. И один из экспертов сообщил даже, что это может сэкономить 10% на счетах за электроэнергию. 10, а тут на 34 рост. Есть еще государственная помощь. Некоторые штаты уже выделили экстренные средства для помощи в связи с высокими счетами за электроэнергию, включая рост стоимости самой электроэнергии в принципе. И отопление становится политическим. Администрация Трампа призвала сократить финансирование программы помощи в энергоснабжении для малообеспеченных домов, которая помогает домохозяйствам с низким и фиксированным доходом нести расходы на отопление и охлаждение. А лидеры некоторых штатов, в частности Мэйн, призвали Конгресс увеличить финансирование. Если это трудно воспринять, такую информацию, то подождите, пока вы не узнаете о стоимости питьевой воды. Последнее исследование некоммерческой организации Food and Water Watch показало, что вода питьевая стала дороже на 62% в сравнении с прошлым годом. А корпоративные и коммунальные услуги стоят тоже значительно дороже, чем государственные. И мы дожили с вами до такого времени, когда про это страшно разговаривать, но стоимость жизни растет по всем параметрам. И это происходит при нынешней администрации. И неважно, как зовут верховного лидера, это происходит при нынешней администрации. Вот если у вас в доме, скажем, супер, который не петрит ни в канализации, ни в электрике, вообще ни в чем, то вы его должны поменять. Или что, жильцы разделятся на две части и будут кричать, что он все равно хороший? Так, осталось 2 минуты, могу еще принять звонок, но с каждым днем, я вас уверяю, будет все сложнее и сложнее упрощать картину нашего с вами мира, я не собираюсь. Слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
20: Пошел нахуй!
0: Да, вот это наша с вами действительность. Я ведь знал, что это будет. Наши красавцы. Ну что. Кстати, у меня осталась еще 1 минута. Я в свое время, сегодня, раз речь пошла о расстреле там психиатра, об убийствах, об охоте. Я в свое время убивал поросенка в деревне. То есть пришли поселяне, и нас было двое с приятелем, и попросили помочь зарезать Борьку. Ну, там они все Борьками их называли. И мы, в общем, старик, хозяин, выстрелил Борьке в ухо, не попал. Он бросился в хлеву под корову, этот Борька. На нем висели зять старика и мы двое. Причем я держал среднюю часть. Он нас под коровой с нами залез. Сашка со штыком пытался его уколоть. А поросенок орал, он был больше нас троих, полугодовалый. То есть такого рода вещи нужно не то чтобы показывать, а желающим, так сказать, применить насилие по отношению к ближним, нужно предлагать им проходить через подобные процедуры, и тогда мир, может быть, изменится. Всем счастливо.
8: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
20: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Мы с вами знаем, что финал Кубка Национальной лиги уже определен. В воскресенье начнется серия, финальная серия Кубка Национальной лиги. Милоки Брюерс, это пивовары из Милоки, будут встречаться с чемпионами Лос-Анджелес Доджерс. Но вот кто будет противостоять команде Tampa Bay, которая выбила из турнира Янкис, кто будет противостоять Tampa Bay в финале Кубка Американской лиги, еще не ясно, потому что вчера Кливленд выиграл у Чикаго White Sox 9-5, счет серии 2-2, и состоится пятый решающий матч в женской НБА. Сегодня пятый матч полуфинальных серий. Команда Liberty, которая проиграла две игры в Атланте, будет играть с Atlanta Dreams. Liberty, чтобы продолжить борьбу, нужно на своей поляне выиграть две игры. Команда Вегаса, это девочки-чемпионки, будут играть дома сегодня, с Golden State. Счет в этой серии Golden State лидирует со счетом 2-0. И для того, чтобы сохранить шансы на повторение успеха, баскетболисткам Лас-Вегаса нужно сегодня победить. Мы с вами на хоккейных полянах. Айлендерс играли вчера с Чикаго Блэкхокс и выиграли со счетом 4-1. Чемпионы НХЛ Каролина играла дома с Анахайм Дакс и разгромила Уток со счетом 7-2. Две шайбы ворота Уток вогнал Андрей Свешников. В группе Метрополитен у Рейнджеров 8 очков после 5 матчей, у Каролины 7 после 5, у Вашингтона и Айлендерс по 4 очка. Вчера стартовала пятая неделя чемпионата Национальной футбольной лиги. Баканирс, Тампа Бэй, Баканирс, Пираты из Тампы принимали, играли с Далласскими Ковбоями, выиграли у Далласских Ковбоев 24-16. До этого Тампа потерпела 4 поражения, но в пятой неделе они выиграли матч окей и возобновляются после трехнедельного перерыва чемпионаты по футболу в Европах. В частности, завтра в Премьер-лиге 6 матчей. И моя команда, чемпионы Англии Арсенал, играют дома с Лидс Юнайтед. Манчестер Юнайтед играет с Тоттенхэмом. Команда Манчестер Сити будет играть в воскресенье над Манчестер Сити. Нависла угроза, мы с вами знаем историю о том, что Манчестер Сити нарушила, эта команда нарушила более 100 различных финансовых требований Премьер-лиги. Но когда закончится этот процесс, мы с вами еще не знаем. Итак, Премьер-лига возобновляет чемпионат. Пока что после 5 матчей Манчестер Сити имеет 15 очков, Арсенал 12 и Брайтон 10 очков. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мой следующий отчет в воскресенье в 6 часов вечера. Мне помогал сегодня, как всегда, Акмаль. Акмаль, большое спасибо вам, дамы и господа. Обычное хорошее пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
22: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
23: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
24: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
26: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Мой адвокат.
30: Юрий Прахин.
31: Опыт. Мудрость.
32: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
33: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
34: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
35: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
34: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
35: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
34: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
35: и качественней.
36: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
37: Дэвидсон Радио, 620 AM.
38: От Нью-Йорка до всего мира.
37: Дэвидсон Радио.com.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и мы сегодня закончим это обсуждение. Я все-таки хочу поговорить с вами на эту тему по поводу вот этой речи Рубио. Речь программная. Он видит, как он считает, положительные сдвиги в Европе. Я очень надеюсь, что они есть, потому что мы одновременно смотрим на то, как горит Франция. Мы должны обратить внимание на то, что у нас было заговор с целью нападения на Капитолий в Техасе, и что подозреваемый, которого захватили, он был настроен против евреев, против АйПАК. АйПАК — это еврейское лобби в Соединенных Штатах, и что его завел вот такие, как вот этот Ник Фуэнтес и Такер Карлсон. Это наши правые сумасшедшие, считайте. Понимаете? Его завели для того, чтобы он напал на Капитолий в Техасе. Понимаете? Евреи виноваты в Техасе. Ну, вот. Ну, в общем, у нас еще арестованы

0: некий Абда Амар и Абдель Адхами. Они арестованы в Луизиане, не собирали деньги для Хамаса. Ну, смотрите, в Нью-Йорке это делается в открытую. И вот как показывают знающие люди, я не совсем знаком с организациями, которые фигурируют и работают без non-profit, то есть не существует ради выгоды какие-то. Но, в общем, тут проведено небольшое такое расследование, что когда появляется какая-то организация, вот типа, например, называется Alliance for Global Justice, Альянс за глобальную справедливость. То есть bullshit is bullshit, между нами говоря, название. У них миллионные бюджеты. Почему? Потому что к ним могут стекаться другие какие-то благотворительные фонды, к ним еще другие, к ним еще другие. То есть это может быть, знаете, такой общий такой вот слив, куда стекаются миллион разных ручейков. В том числе из, прежде всего, иностранных источников. Или очень непонятных источников, или из каких-то офшорных денег и так далее. Прежде всего, вот все, что происходит у нас в стране, давайте смотреть не на финансирование, а кому это выгодно. Это выгодно Китаю, это выгодно России, это выгодно Ирану, это выгодно Северной Корее. Это на Северной Корее нищие, окей. Значит, остаются остальные. Плюс есть какие-то глобальные группы, которые просто ненавидят Америку, просто там собрание каких-то, понимаете. И плюс, конечно же, есть наши ненормальные сумасшедшие, которые просто ненавидят США и так далее, ненавидят Америку, ненавидят Запад. У нас идет де-факто холодная война с вот подобными людьми, которые все... Понимаете, когда мне говорят, что все ненавидят Америку, я вспоминаю вот эти знаменитые слова и, главное, действие, реальность, что были... Вот что сказал Рейган, что было на... В реале. Он говорит, что когда рухнула Берлинская стена, почему-то все побежали на Запад, блин, в Западный Берлин. Мои родители туда пошли. У меня так получилось, что родители как раз в этот день случайно были в Восточном Берлине. Они были в Германии. И вот, мне звонит моя мама, это было где-то где-то без 15-12. Я учился в университете тогда, пришел из бассейна. У меня бассейн был вечером. И, в общем, я только пришел из бассейна, весь горячий. Это был холодный день уже, это был конец осени, по-моему, или начало декабря даже. Уже не помню. Он говорит, Саша, мы сейчас в Западном Берлине, потому что сломали стену. Я говорю, как-то в Западном Берлине? Вы же были в Восточном, вы же были в ГДР. Он говорит, вот уже вот в Западном. Говорит, никого ничего не проверяют, все открыто, все сломали, народ в жуткой радости и так далее. То есть все побежали на Запад. Никто не побежал в счастливое ГДР почему-то. Хотя ГДР по сравнению с Советским Союзом, ну, это был показательно лучший вариант жизни. Люди, которые приезжали из Венгрии, из Чехословакии, из ГДР, говорили, мама дорогая, там просто это сказка по сравнению с Советским Союзом. С какой-нибудь там Мухосранском, если кто-то живет там где-то непонятно где, в СССР. Вот это надо очень хорошо понимать. Но люди, которые, вы понимаете, ходят сегодня на улицах, которые родились после Рейгана, после падения стены, они что-нибудь знают на это, да и ничего не знают. А мы просто как олухи царя небесного делаем просто самую плохую работу, которая только существует в этой жизни, вот только какую можно назвать, по поводу того, что пропаганды того, а где мы живем. Ребята, мы живем, блин, в раю по сравнению. Так донесите это до этих увольней, до этих всех недорослей. Вот я наблюдаю другую картину. Вот эта картина меня злит. Я вижу этот клип, я его поставлю на Facebook сегодня. Я их ставлю на Телеграме, я ставлю те, которые на Фейсбуке поставить нельзя. Например, только что была демонстрация около Сити-Холла, там каких-то палестинцев, что-то такое. Да там одна баба черная разгоняла всех остальных тем, что она оголилась до пояса. Но это на Фейсбуке ставить нельзя. Я на своей голой грудью черной разгоняла, дали, красивая молодая девка, ну сумасшедшая. А оно стоит на Телеграме. Вот посмотрите. Вот я смотрю другой клип. Стоит какая-то еврейская девица. Плачет, рыдает, потому что видит, что идут вот эти сумасшедшие евреи из этого Натурей Карта. Это вот это хасиды, которые поддерживают палестинцев. Шмоки полнейшие. Идут с палестинскими флагами, а это стоит дура плачет. Меня такие вещи, вот эти вот евреи, я бы был бы злой, как собака. Я бы ему не плакал. Я был бы злой, как собака. Знаете, почему злой? Потому что мне не дают кинуться на них с битой, с каким-нибудь ключом от машины, чтобы дать им по голове, чтобы им разбить всю морду их. Вот это я бы чувствовал бы от себя. А это стоит, плачет, рыдает. Так далее. Нельзя показывать свою слабость. Нельзя плакать, надо сопротивляться. Нельзя становиться в очередь, которая мирно и умело бредет в печь. Нельзя это делать. Пусть тебя убьют по дороге в печь, но убьют, когда ты бросился на них, а не когда ты туда бредешь, понимаешь, сам по себе добровольно. Ну вот смотрим, что дальше. В Европейском парламенте они проголосовали против того, чтобы в страну поступал братья-мусульмане. 381 против 167. 15 абстрагировалось. Я не совсем понимаю, что эта пустая декларация себя дает, но вот просто показать, на кто проголосовал против. Испания 51 против. Швеция, где идет бардак за захват власти, потому что там маленькое население. Исламистами 45 против. Италия 42 против. Нидерланды 41 против. Ирландия 36 против. Бельгия 33 против. Германия 30 против. Франция 29. Польша 7. Вот, ну, вот вам прекрасное показатель. Польша 7. В Польше нет исламистов. Польша не пускает к себе вот эту всю шваль. Это вот один из моментов, который надо сказать, что Польша делает правильно. Западная Европа сошла с ума. Если бы не ее промышленный потенциал, который нужен Восточной Европе для обороны, в принципе, никто бы даже не напрягался. Этот ЕС вообще должно рухнуть. Рухнуть чертям собачьим. Потому что ЕС превратила всех в баранов и козлов и импотентов. И то, что сказала Рубио вчера, эта фраза, понимаете, ее надо повесить на стене. Говорит, что я понимаю, что современному человеку описанный мной уклад жизни, как в Древней Греции они жили, что они пытались быть лучшими во всем, что они распространяли, ничего не боялись и так далее. Может показаться странным или даже жестоким. Идеалом многих современных идеологий стал мир абсолютной безопасности, лишенный риска и неудач, где нет ни славы победы, ни позора поражения. Сегодня мы слишком часто ориентируемся на понижение планки. Мы устанавливаем стандарты так, чтобы никто не проиграл. Нас больше заботит комфорт отстающих, чем потенциал лучших. Мы делаем все самое выдающееся заложником посредственности и серости. Абсолютно верная фраза, которая объясняет очень многое, что происходит на Западе. Вот сейчас опять-таки одно из положительных изменений, что вот я читаю, что глава офиса по менеджменту и нанятию на работу по кадрам опять-таки набирает лучших в Вашингтоне. Набирают лучших на работу. Потому что в 70-х годах мы почему-то решили, что заслуги, то есть быть умным, быть продвинутым, быть умелым, пытаться доказать себя, понимаете, показать, что ты не серая посредственность, а что ты талант, что у тебя есть мозги, что у тебя есть энергия и так далее. Вот это показывает, вдруг объявили расизмом. Почему это объявили расизмом? Потому что, давайте признаем, наконец, очевидное, потому что очень большая часть цветного населения не успевала за вот этими продвинутыми людьми. И поэтому демократическая партия, как всегда, она не предлагает решить проблему, она предлагает дерьмо размазать более жидким слоем на всех навокруг. Я вам сейчас расскажу, о чем я говорю. И вот они придумали, давайте, чтобы никто не был выскочкой, доказывал свою мощь, свои там, мозги, свой гений. Нет, все будут серыми. Поэтому вот этот merit, понятие заслуги, взяли и стали отменять. Что привело к тому, что государство начало нанимать то, что называется underperforming staff, то есть людей, которые не успевали, которые плохо работали, которые не хотели работать. И что, чему мы удивляемся? То с тех пор наше правительство работает крайне плохо. Люди, которые жили в 60-х, 50-х, 40-х годах, даже в начале 70-х, говорят, государство работало идеально. Государственные офисы работали прекрасно. Было очень эффективное управление. А сейчас, кого не спроси, государство — это твой враг. Понимаете, government, понимаешь, F me. Каждый день я слышу это. Почему? Потому что начали нанимать более тупых, более медленных, более ленивых людей на работу для того, чтобы они не шатались по улицам. Понимаете, мы сами себе выстреливаем в ногу. Мы из самых добрых побуждений выпускаем психов из сумасшедшего дома, потому что они могут теперь быть на таблетках, и не надо держать их заперти. Да, вот если они принимают таблетки. И мы точно так же, понимаете, нанимаем людей, чтобы они не шатались по улицам, понимаете, какая-то чернота там, понимаете, или что-то еще. Нанимаем их на государственные должности, для того, чтобы они хотя бы хоть как-то, хоть где-то, хоть в чем-то работали. Но при этом мы полностью роняем престиж нашего правительства. Ребят, ну какая-то логика идиота. А по поводу демократов, понимаете, вот смотрите, если существует в каком-то, ну, в черном городе Паттерсон, существует школа, в которой ученики стандартно не издают ни один четкий тест. То есть, что предлагают сделать демократы? Вот эти все эти... Ну хочется матом просто ругаться. Что они предлагают? Они предлагают, давайте мы всех этих учеников из плохой школы в Паттерсоне вывезем в 20 хороших школ в разных городах вокруг. То есть давайте вот этих бандитов, малолетних, хулиганов, насильников, наркоманов, продающих наркотики, вывезем в хорошие белые города, где нормальные люди, нормальные учителя, нормальные школы, нормальные дисциплины. Ну, относительно, скажем так. Давайте их вывезем туда, давайте размажем это дерьмо более, как говорится, равномерным слоем, чтобы, понимаете, чтобы страдали все. Потому что так страдают одна вот эта школа. Единственное, что держит, это не дает сделать, это правило, что твоя школа подчинена твоему городу. Поэтому все вот эти мелкие городки с таким упорством защищают свои школы и платят высокие налоги специально, чтобы не пускать туда никого другого. Вот вам причина, почему высокие налоги в Нью-Джерси. Потому что, в принципе, выгодно объединить несколько мелких городков, где школа там всего там 800 человек. Сделать общую школу, допустим, на 3-4 тысячи человек, это выгоднее в разы. Но если вы сделаете такую, это называется regional school, региональная. Если вы делаете такую региональную школу, она, как правило, открыта для того, чтобы туда завозили каких-то людей из других каких-то городов, которые никакого отношения к вам не имеют. Ну или имеют, или, допустим, они говорят, вы сэкономите свои налоги, потому что мы типа завезем туда дополнительных детей откуда-то. Ну, понимаете, вот это наша досужая публика тупая, как правило. Извини, Юра Дашевский, но когда я говорю, что наша публика тупая, она таки, да, тупая. Они говорят, ой, я сэкономлю на налогах, я такой счастливый. Понимаешь, тебе школу превращают в полное Г. Хотите еще один пример? Вот есть город Мейвуд в Нью-Джерси. Там школа была объединена вместе с городом Хакензаком. Хакензак был исторически город, населенный прежде всего черными меньшинствами и так далее. Школа там отвратительная. Из 10 она 3 даже не выбивает. И Мейвуд из-за того, что возил туда детей, тоже все время из-за того, что школа не котировалась, куда дети ходили, все время было вниз, тоже шел, город не котировался. Они 32 года, господа, 32 года судились со штатом Нью-Джерси ни штаб не давало, чтобы открыть свою собственную школу и отделиться, или там заплатить, чтобы дети ходили в другую школу, но не в Хакинзак. Им не давали отделиться от этого Хакинзака. Потому что говорили, вы расисты, вы тотри. 32 года они бились. Они вот несколько лет назад они добились того, что они хотели. Мэйвуд пошел вверх. Тут же цены на дома пошли вверх, потому что школа стала нормальная. Вот вам обычный простой пример. Как оно работает. И что такое демократы? В наше время. Перерыв.
1: Дэвидсон Радио. 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.
10: Махсус.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю. Вот если начать действительно серьезно разбирать, что предлагают сделать демократы в целом ряде каких-то из самых, может быть, даже лучших соображений, то это маскируется фактически, то есть, знаете, если есть несчастье в одном месте, давайте его сделаем всеобщим. И это называется у них справедливостью. Если правительство работает нормально, давайте наводним его какими-то бездельниками и идиотами, и оно перестанет работать нормально. И это тоже будет справедливо, потому что мы помогли им найти работу. Что они не шатаются по улицам и не дудят в какой-то саксофон, понимаете, от безделья. Понимаете, вот это не выход. Это перестало работать очень-очень-очень-очень давно. Вот посмотрите, что происходит. Мы киваем на Францию. Я понимаю, что мы киваем на Францию, правильно, где мы это делаем. Вот такой вот Нейт Фридман есть. Он снимает клипы по поводу того, что происходит. Молодой парень, ему что-то 25 лет, наверное, нет еще. Он вот снял, как Хамас молится в сквере в Нью-Йорке. Хамас. Террористическая официальная организация. Открыта с их флагом. Я не понимаю, у нас отменили ФБР? У нас нет полиции? Ну хорошо, полиция подчиняется мэру-исламисту. Окей, файн. У нас ФБР больше не работает? Хамас это теперь наши друзья. Знаете, ребят, если ничего не делать, если не прессовать эти группы, если не шерстить бесконечно вот эти благотворительные организации, которые судят любого, кто хочет сказать, знаете, я не хочу в нашем, чтобы в городе строили только вот эту огромную мечеть. Знаете, вот вспоминается Китай. Китай сносит мечети сейчас. Сносят их под, вот, под флагом того, что ненужные они. Ну, то есть там, понимаете, проще это делать, конечно. Но они массово сносят их и превращают их в свинарники. Намеренно. И вот это, и у них не будет исламизма, вы понимаете, вот в Китае. Они поняли эту угрозу, которая идет у них, понимаете, из целого ряда регионов, они начали сносить эти мечети или консолидировать все в одной мечети, чтобы не было... А в Далласе, Форт-Уорт, Даллас, это Техас, если кто забыл. Самый такой красный штат, понимаете? Во-первых, сейчас лидирует демократ на выборах, Сенат. Во-вторых, там построили за последние... Это, кстати, не я сказал. Это не мои данные. Это сказал... Конгрессмен-республиканец из данного округа. Больше 50 мечетей. Вот там целенаправленно строят мечети. Где власти Техаса? Где вот эти свободолюбивые жители с винтовками? Что вы мне голову морочите? Что типа вот Техас будет сопротивляться? Всех вас нагнут. Всех нас, вернее, нагнут. А когда мы решим разогнуться, будет поздно. 50 мечетей, там что, внезапный взрыв исламского населения? Нет. Они его готовят для исламского населения. Каждая мечеть это фактически форпост врага. Потому что мы не контролируем эти мечети. Французы хотя бы поставили в каждую мечеть по осведомителю, которого никто не знает. Мы не контролируем этот процесс. Если у нас целый ряд каких-то мул и проповедников в мечети говорят, что, понимаешь, что США нужно стереть с земли, и что они счастливы, что они убивали евреев, или еще они счастливы, чтобы присоединиться Хамасу, или Хизбалле, или Аль-Кейде, или еще той Аль-Кейде, которая сожгла 3000 человек в Нью-Йорке. Тот самый, Осама бен Ладен. Если они говорят подобные вещи, и мы ничего по этому поводу не делаем, ну так слушайте, мы заслужили. Что вы хотите, я не понимаю. Это что должен делать, дядя Вася какой-то? И вот у нас поэтому, вот у нас вчера или позавчера прошли дебаты, ну, то есть надо отдать должное Майк Роджерсу, он вообще, есть, я увидел его в жизни, один раз даже с ним беседовал, давно дело было, в общем, он абсолютно умеренный, абсолютно без, ну, как сказать, без, знаете, вот этого сумасшествия, понимаете, он не громкий рот, вот как очень многие есть в республиканской партии. Там вот есть такие вот типа Пакстона, понимаете, такой Пакстон такой достаточно дешевый пропагандист. А Роджерс, он такой, он больше молчун, он будет делать дело и не будет сильно кричать об этом. Но сейчас вот этот выборы он начал кричать, потому что против него идет вот этот Абдуль Аль-Саид. Но то, что было вчера, вот я наблюдал, я хочу посмотреть целиком эти дебаты, которые были в Мичигане. Казалось бы, Мичиган, блин, ну что ты смотришь? Но в Мичигане сейчас решается колоссальное дело для всей страны. И он говорит, слушай, он говорит, твоя мама, моя мама, она говорит, работала там каким-то аккаунтом. А твоя мама работала в благотворительной организации для Аль-Кейды. Для Аль-Кейды, господа, в Соединенных Штатах. Не в Пакистане, не в Саудовской Аравии, откуда все эти 15 из 19 угонщиков были. Мы, Запад сам себя дает изнасиловать вначале, а потом умерщвить, понимаете? И мы все время, мы себе доказываем, нет, возьми, намажься вазелином, будет не так больно. Вот это мы с чем сейчас заняты. Вот тебе вазелин, дорогой, ну вот, да, потерпи. Ну, надо же потерпеть ради светлых идеалов, там, понимаете, ради разнообразия, ради... И справедливости ради, понимаете, несчастных палестинцев, у которых геноцид устроили. Не у евреев устроили геноцид, нет, у палестинцев. Вот это все вместе в одном вот в каком-то вот ползучем идиотизме на нас надвинулось. Это же не только эти выборы. Поверьте, будут еще 28-го года выборы. Будут еще и так далее и тому подобное. Если мы... Это не будет борьба на один месяц, который вот сейчас мы устраиваем. И очень множество заслуг перед страной у Трампа. Но у него также множество есть пробелов, к сожалению, которые он уделил больше, много внимания самому себе любимому, а то, что надо уделить внимание, он не уделял. Вот в частности, этой самой-самой безопасности. Мы боремся за силием исламизма в университетах, но мы при этом принимаем подарки и разводим драгоценные ля-ля с таким, как эмир Катара. Ребят, ну подумайте сами, господи, ну не верьте мне, не надо верить мне. Можете сказать, что я пропагандон какой-то, который сидит на радио, понимаете, и вам говорит от себя. Ну хорошо, да, не верьте мне, проверьте на интернете. Кто поддерживает основные деньги из-за рубежа, которые идут? Откуда идут деньги на вот эти все изучения, прежде всего, гуманитарных наук, истории, философии? Особенно, понимаете, если это еще с Ближним Востоком и Африкой связано. Это огромные департменты в колледжах, понимаете, представляете, если все, на всей истории вас ищут и учат, говорят, нет, дорогой мой, ты знаешь, коммунизм неправильно понят. Все, понимаете, его извратили, поэтому, понимаете, а вот мы его построим правильно. Это тот самый Карл Маркс, который жил, понимаете, незаконно со служанкой, которую нет, своего собственного ребенка не пускал к себе домой, да? Не работал ни одного дня, 40 лет. Его содержал Энгельс, потому что Энгельс, пардон, был владельцем фабрик и заводов, которые мы достались от его отца. И потом Энгельса упросили официально сделаться отцом вот этого ребенка, незаконного, которого Маркс настругал со служанкой. Ей не платили, она только жила там за кров и за хлеб. Все. Это вот этот отец коммунизма, да? Наделал там 18 детей чуть ли не, что-то такое. Единственное его развлечение было, как в том фильме с Бельмондо. И он сделал, и они сделали Энгельса как бы фиктивным отцом, чтобы понимать, чтобы он официально имел имя какое-то. Только на смертном одре, когда Энгельс умирал, он признался, что это не его ребенок. Что это, что это сын Маркса. Понимаете, вот это вот тот самый человек, это вот та самая теория, которую вы хотите следовать. Вот это надо рассказывать. Вот этим надо тыкать всем этим долбоящерам, понимаете, в школах. Никто не побежал в Восточный Берлин, когда рухнула стена. Все побежали на Запад. Никто не побежит в Палестину, понимаете, почему-то бегут в Соединенные Штаты. Никто не бежит в Китай, такой продвинутый. Никому оно не нужно, тысячу лет. Да, так, ладно. Ну, поговорим по поводу Рубио. Рубио, если он будет нашим президентом следующим, поверьте мне, господа, это... Ну, в общем, это огромная, огромная вещь. Понимаете? Огромная вещь. Он один из редчайших самородков. Плюс, понимаете, никто ничего не может сказать. Он сам латинос. Понимаете? Он, ну, то есть... Я, кстати говоря, интересную вещь услышал, что, оказывается, некий доктор Джон Трамп, это дядя Трампа, оказывается, был большой изобретатель, был большой ученый. Он, в частности, изобрел, он был профессором в MIT, так на минуточку, и он изобрел какой-то вариант антирадара, который не давал возможность немцам использовать радары во время Второй мировой войны. И он же также, понимаете, он также, как говорится, был один из пионеров, которые вот пропагандировали использование рентгена для пациентов с раком, для диагностики. Я не знал. Он получил медаль за науку при Рейгане. Джон Джи Трамп, профессор MIT. Не так все плохо в этой семье, как нам опять-таки все рассказывают. Так, ну хорошо. 718-303-90-90. Это наш телефон. Прошу вас, надеюсь, телефоны будут работать. Надеюсь, мы кого-то услышим. Да. Когда ты вот смотришь на вот подобное... Ты видишь, что вот есть такие вот смелые люди, как Ник Ширли, например, который вот снимает по поводу, он открыл все вот эти вот, что происходит. Нейт Фридман, понимаете, вот тоже молодой парень абсолютно. Они же, понимаете, ну, конечно, они зарабатывают что-то на это, ну и правильно, они должны зарабатывать на это. Но самое главное другое, что они молодые, они... Им за державу обидно. Вот как ни звучит тупо эта фраза из того самого фильма советского. Им действительно обидно за державу, в которой они живут. Вот это самые лучшие граждане, которые могут быть у нас. Я вообще считаю, что должна быть вот эта идея, что не граждане, не родившиеся в стране, не имеют права занимать федеральные должности. Никакие. Не родившиеся в стране, никакие должности занимать, именно вот выбираемые, не должны. И с другой стороны, я считаю, что должна быть процедура лишения гражданства. Потому что мы должны заниматься очисткой рядов от вот того мусора, который дали. Потому что иначе у нас здесь скоро, понимаете, будет развитой коммунизм. Коммунизм в Советском Союзе не построили, а у нас его построят. Понимаете? Вот как-то так. Мы... Да. Что-то неправильное происходит. В мире, когда мы не можем сопротивляться обычным... Я не говорю, у нас же не идет вооруженное восстание на улицах. У нас именно невооруженная пропаганда.

0: Ну, сейчас, понимаете, все, конечно, решается за счет того, что а сколько у нас инфляция, сколько у нас стоят продукты. Понимаете? Вот интересная вещь, такая вещь, что это, конечно, пройдет мимо многих людей, но вот, понимаете, когда Рубио говорит, да, он не ругается ни с кем, он не использует никакие выражения, он никого никуда не посылает, он не называет их именами, как вот Трамп делает, например. Он совершенно спокойно объясняет, что он хочет объяснить. Ну, и вот он, например, его там пыталась пресса, как говорится, что-то вот, как говорится, что-то прижать, что-то там начать, его там поймать на языке, что, знаете, какую-то фразу, а вот вы сказали то, вы сказали, он говорит, я с вами в эти игры не играю. Сразу их отрезал. Ну, как это надо делать? Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Вы рассказываете про Нью-Йорк. Про слово «губли».
0: Я вас слышу с перерывами. Перезвоните с нормального телефона. Вот у нас тут есть вот интересное тоже интервью. Значит, там какой-то черный товарищ, ему предлагает $40 в час работу. Он говорит, нет, работать не хочу, мне нормально и так. Ну, что вы хотите? $40 в час. И что за работа такая? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да. Увидим, увидим, что будет с этим. Что будет с нашими странами, понимаете? Если мы наберемся ума, а мы можем это сделать. Мы можем потребовать, чтобы было какое-то просветление. Именно потребовать. Пока, и, господа, я вам скажу так, идите на выборы. Я понимаю, что, знаете, я с вами в том понятии, что я действительно считаю, что действительно очень многие вещи подорожали. Жизнь подорожала, рент невозможно многим снять, или они страдают от этого. Господа, у меня сейчас уже нет времени, мы сейчас уходим на перерыв. После перерыва с удовольствием выслушаю ваши звонки. Поэтому либо постойте на линии, либо перезвоните буквально вот 8:06. Окей? Не стойте на линии, вот сейчас вот перезвоните 8 часов 6, пусть 8:06. И я опять буду в эфире. Понимаете? Что-то взяли и изменили в американском образе жизни, что стало, все стало какое-то ненастоящее. Понимаете? Или наш кризис, вот, который долго скрывался, который долго, понимаете, ну мы же долго вот говорили о том, что, понимаешь, приходишь в какой-то государственный офис, там никто не работает. Никто не работает. И вот, наконец-то, это стало известно. Понимаете? И еще это влияет на что? И вот сейчас вот была статья, например, почему мужчины больше не хотят жениться. Ну, так слушайте. Посмотрите на весь свод законов, который по этому поводу написан. Посмотрите, что во что превратилось понимание семьи, понятие жить вместе. Даже с точки зрения закона. И вы поймете, что никто не хочет в этом больше участвовать. Потому что это фактически вас заковывают в какие-то кандалы определенные. Никто не хочет больше этого. Вот вам примеры. Ну, тут еще интересно, есть такой вот Ларри Элдер, если вы знаете, о ком я говорю, он консервативный комментатор. Вот он пишет, что 14 сентября, июня 1995 года Клинтон говорил, Иран не должен иметь ядерного оружия, должен быть в оппозиции. Сейчас он был, его бы заклеили лентой рот. 31 января 2006 года, Джордж Буш. Мир не должен позволить ядерное оружие. Сейчас бы ему закрыли. Обама. Январь 24 2012 года. Что we determined to prevent it. Мы, как говорится, собираемся не дать возможности Ирану иметь ядерное оружие. Сейчас мы закрыли рот. Байден. 20 сентября 2023 года. Иран must never, never get one. Никогда, никогда не должен получить атомную бомбу. Тоже сейчас ему бы закрыли бы рот. Вот вам разница. Что происходит со страной? Почему пошли такие правила? Так, ладно, перерыв и вернемся.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Судя с новостями, Наталья Быстрицкая. Работу президента Дональда Трампа одобряют 32%, столько же, сколько в сентябре, когда показатель достиг минимума за его политическую карьеру. Новый опрос также выявил рекордно низкую поддержку среди латиноамериканцев. На выборах Конгресс 3 ноября за демократов намерены голосовать 52% зарегистрированных избирателей этой группы, за республиканцев 26%. Напомню, латинос помогли Трампу победить на президентских выборах 2024 года. Теперь уровень одобрения его работы среди этой группы оказался самым низким за оба президентских срока. Голосование 3 ноября определит состав Палаты представителей и части Сената и возможности Трампа проводить свою программу в оставшиеся 2 года полномочий. Горсовет Нью-Йорка приступил к рассмотрению законопроекта, который резко снизит автомобильный трафик в жилых районах и создаст зоны с низкой интенсивностью движения. Главная цель инициативы – перестроить дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы водители чаще объезжали жилые объекты. Разработчики законопроекта отмечают, что одна из главных проблем мегаполиса – стремление водителей объехать трафик посредством сквозного проезда через жилые массивы – «cutting through residential streets». Это оборачивается проблемами для служб доставки, мувинга, скорой помощи. Самый надежный способ превратить шумные жилые кварталы в low-traffic neighborhoods, специальные девайсы, вынуждающие автомобилистов выбрать другой путь, к ним относятся всевозможные заграждения, барьеры и разделительные полосы. Впервые с 2024 года минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк не изменится и составит $17 в час в южной части штата и $16 в час в северной. Согласно закону, размер выплат привязан к инфляции, но норма содержит оговорку. Ставка замораживается при ухудшении экономических показателей. На данный момент уровень безработицы в штате равен 4%, что превышает средненациональный показатель, а уровень инфляции составляет 3,4%. Заморозка ставок происходит на фоне растущего недовольства жителей высокими ценами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. В общем, вот такая у нас вот катавасия со всем этим делом. Наряду с, понимаете, вот действительно, вот если говорить о духоподъемных речах, и что где все сказано правильно, то, наверное, Рубио, наверное, сказал действительно вот одну из редких речей, ну, то есть он уже вторую такую произносит, одну он произнес в Мюнхене, другую он произнес вот сейчас в Афинах, знаете, что действительно, что нас интересует, понимаете, мы не должны сдаваться по поводу того, что происходит в Европе, потому что нам, конечно же, выгоднее было бы и правильнее было бы, если бы если бы фактически мы имели помощь со стороны европейцев и союзников. Конечно, нам бы это было бы выгоднее. Но мы, понимаете, мы имеем дело вот с чем, тем же мы имеем дело. Смогут ли союзники вот так сейчас встать на ноги так, как мы хотели бы, не ясно. Вот судя по Франции, там, понимаете, все очень не есть хорошо. Это же вопрос не просто того, что они должны, это вопрос просто политической воли. Это не вопрос того, что нужно взять и израсходовать какие-то деньги. Нет, надо просто взять и сделать что-то, что нужно сделать. Например, понимаете, вот если крушат какие-то или сжигают кварталы, вот в свое время, вот я вам просто расскажу из истории. В 67-м году, когда были погромы в Детройте, значит, два дня терпели эти погромы, пытались их, как говорится, чтобы они прекратились, черные, устраивали погромы в Детройте. 67-й год. Наконец, бывший губернатор Мичигана, это был отец Митта Ромни, не выдержал и сказал, он говорит, я ввожу национальную гвардию. Национальная гвардия зашла туда с ружьями, с танками. Но у вас два часа разойтись. Через два часа они открыли огонь. Столько там человек чем-то положили. Через полтора часа все было тихо. Понимаете, потому что почему-то в обществе существует какой-то, появилось какое-то правило. Вот мне не нравится решение, допустим, какого-то суда. И мне не нравится решение президента. Или мне не нравятся какие-то принятые решения демократическими там, институтами, там, конгрессом или местной ассамблеей и так далее. Знаете, и из-за этого я пойду вот крушить местный супермаркет. Потому что вот мне не нравится их решение. Вот это с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с так называемой анархичной демократией, уличной демократией. Охлос. Вот эти низы на улицах, которые считают, что они могут обойти все

0: из Хамаса молятся под хамасовским флагом прямо в сквере перед мэрией в Нью-Йорке. Почему нет? Окей, я понимаю, полиция не действует в Нью-Йорке. Почему там нет ФБР? Это что, перестало быть преступлением участие в террористических группах? Я не понимаю, что я говорю неверно. Скажите мне, что я говорю неверно? В чем проблема? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, господин Флинт. Доброе. Я хочу вам сказать насчет Руби. Ему Трамп не дает ничего делать. Он только говорит красивые речи. Вот сейчас должен приехать делегация из Киева. А Руби даже не знает об этом.
0: От чего вы взяли, что он не знает, еще удали, что ему Трамп не дает что-то делать? Вот он что, сам по себе поехал в Афины? Я не понимаю, с чего вы взяли это?
1: Да, он ему разрешает это делать. Красиво говорит.
0: Я вас умоляю. Слушайте, вы вообще в курсе, что происходит в Греции? В Греции построили и продолжают строить огромную военную базу на Крите. Порт называется Суда. Строят военную железную дорогу, тяжелую. Рядом с Адрианополем на севере, во Фракии. Для того, чтобы снабдить через эту железную дорогу, снабдить практически Болгарию, Румынию, Молдавию и даже в Украину там будет какой-то кусок заходить. Потом в Польшу они его продлят и так далее. Чтобы миновать специально, они минуют Турцию с Босфором, со всеми проблемами и так далее. Что вы думаете, это делает Рубио сам по себе? Да боже упаси. Вообще это начал делать еще Обама, кстати говоря, это Байден. Вот эти все эти, понимаете, это не только заслуга Трампа. Поэтому вся эта военная инфраструктура строится далее. Строит военную базу ВВС в центре Греции. Она должна стать самой основной базой. Они хотят вывести вообще практически всю базу Савиана, которая была раньше в Италии. Потому что почему? Потому что Италия стала сумасшедшей. Греция лучше воспринимает американские войска теперь, чем Франция какая-нибудь или там, понимаете, и Англия и так далее. В Англии вон. Был террористический акт, они вывели все самолеты оттуда, потому что англичане неизвестно могут ли охранять их. Добрый день, вы в эфире.
2: Мы конституционная республика, мы не прямая демократия, поэтому важно баланс сил, важно главенство закона, очень важен. Это все правда, но я хочу вас немножко покритиковать. Вас занесло чуть-чуть, потому что лишение гражданства... Ну, давайте уже тройки введем. Тут надо сохранять баланс. И еще по поводу нашей внешней политики, вы в прошлый раз упоминали. Я не приветствую никогда демократы платят огромные деньги. Вот это US Aid и разные идеологии продвигают. И разные левые перевороты устраивают. И правые перевороты я не приветствую, потому что же это получается? Приходит одна администрация, сжигает наши деньги на один переворот. Приходит другая администрация, сжигает наши деньги на противоположный переворот. В результате денег нет, а в странах вокруг нас создается нестабильность, и все бегут к нам. То есть тут нужен баланс. И поэтому я немножечко опасаюсь Марка Рубио. Его предыдущая история, он типичный неокун. Он начнет свои перевороты устраивать. А тут нужен очень взвешенный подход и баланс. Надо заниматься действительно законностью, отсутствием марксистской идеологии и вот этих вот продвижения некомпетентности и сжигания денег внутри страны. Но в то же самое время не надо, в общем-то, делать то же самое с правой стороны. Это опасно. Тут должен быть баланс. Надо быть очень осторожным.
0: Я понял. Спасибо. Ну, я думаю, что то, что

0: мы делаем в Латинской Америке руками Рубио и с его активнейшим участием, я думаю, это не перевороты, а это вопрос того, что исчезло вот это финансирование левых партий, которое шло, кстати говоря, из США, и левые партии там начали рушиться, и левые правительства одно за другим. Это, наверное, я считаю, наверное, играет главную роль во всем этом. Что касается лишения гражданства, понимаете, тут вот какое дело. Я не говорю про какие-то тройки и так далее и тому подобное. Давайте не будем вкладывать ваши слова в мои уста. А мы в какой-то момент перестали требовать от наших граждан соблюдения закона. Они фактически пропагандируют за иностранные державы или за террористические организации. Все это называется свободой слова. Значит, мы должны иметь какой-то инструмент борьбы с этим. Вот как с этим бороться, вот тут множество путей. Понимаете, когда вот у нас здесь полно своих местнорожденных, я уж про, ну, лишать гражданства тех, которые приехали, понятно. А что с местнорожденными делать? Сумасшедших полно. Что-то тоже неправильно тут. Вот о чем речь. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Добрый.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
1: А, что-то помните, вы...
0: Вы пропадаете. Пропадаете, еще раз перезвоните. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.

0: У нас что-то опять. Так, вот эти вот опять. Добрый день, вы в эфире. Доброе утро, вы в эфире. Ну, ребятки, давайте говорить что-то. Доброе утро, вы в эфире.
1: А я только что звонил, что-то сбросилось.
0: Ну, у вас
1: Я хотел...
0: проблемы с телефоном были, да?
1: Да, я просто хотел спросить, вы тоже спрашивали, почему вот эти радикалы молятся в центре Нью-Йорка, там туда-сюда, там возле Манхэттена, а почему бы и не молиться? Ведь мэр города, это и есть радикал мусульманский, понимаете? И он им дает такую возможность. И во власти только рвутся те, которые действительно вот и именно против Израиля и стоят. Они уже почти, уже многие туда, там, если считать Хакими там или еще кого-то, понимаете, которые действительно прут и плюют, и говорят все, что всякую ерунду против государства. Вот и все. И я так не удивлюсь, если скоро Нью-Йорк через или Америка вся превратится в халифат. Поэтому это даже не удивительно будет через 20 лет. Потому что общество и государство к этому способствует. Мы же принимаем всех, кого попадя. Понимаете?
0: Да, понимаю. Понимаю. Спасибо. Ну, в чем-то вы правы, понимаете? Ну, то есть халифат не грозит нам, но нам грозят какие-то запретные зоны, то есть вот в принципе Нью-Йорк до определенного момента был, ну до Джулиани, был известной помойкой. Потом, значит, как бы речь поменялась, то есть начало улучшение большое при Джулиани и из-за него, и без него. Сейчас, как говорится, тоже не самая высокая преступность Нью-Йорк. Мы хотим вернуться обратно в доброе, понятное старое, где Нью-Йорк опять будет запретной зоной. Вот в чем дело-то. Поэтому здесь нужно очень глубоко подумать. Но вопрос в том, что молиться – это одно. Молиться под флагом Хамаса – это другое. Это не есть свобода слова. Хамас – официальная террористическая организация. Вот почему, я не понимаю, почему нету ФБР при этом. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Вот вы говорите, что люди приезжают и топят за свои державы. Иностранные. Да. Про террористические организации я ничего не говорю, это и так ясно. Но ведь то, что они топят за свои державы, и Америка на этом стоит уже лет 200, потому что ирландцы эмигрировали в Бостон в 1850 каком-то году, и в 70-х годах прошлого века они активно топили за IRA, финансировали ее, и это считалось здесь нормальным. То есть я считаю,
0: ну,
2: что это
0: мало
2: нормально,
0: ли что считалось
2: что...
0: Но это мало ли что считалось нормальным. Сейчас это не есть нормально. Это сейчас не есть нормально, понимаете? Вы не можете реагировать на то, что когда-то, понимаете, так далее, на заре США, когда приезжали ирландцы и так далее, и не было ни ядерных ракет, ни ядерного оружия, ни ракет доставки, ничего. Мы не можем даже со Второй мировой войной сравнивать. Гитлер, например, США, в принципе, серьезно-то не угрожал. Потому что он не мог даже, понимаете, Ла-Манш переплыть в Англии. Не то, что там Атлантический океан. Поэтому никакого серьезного удара, понимаете, там или из Германии, или из Японии, в принципе, по континенту США никто серьезно не ожидал. На всякий случай ожидали, но не серьезно. Поэтому, то есть есть какие-то вещи, которые изменились. Раньше, я считаю, понимаете, приезжало большое количество беженцев. Но это были как-то действительно беженцы. Это действительно были дружественные Соединенным Штатам люди, которые приезжали, получали этот статус, понимаете, пытались адаптироваться, пытались встать на ноги и так далее. Сейчас понятие беженцев превратилось в чистую халяву. Вот я приеду, мне дадут. И можно ничего дальше не делать. Вот почему я считаю, что надо менять этот статус. Вот почему я говорю, что нужно дать 25 лет до получения гражданства. Потому что за 7, за 8 лет, что человек здесь живет, он не доказывает свою лояльность. Нет. Он доказывает то, что ему здесь удобно жить. Что здесь все очень хорошо устроено в Америке. Действительно, в Америке все очень хорошо устроено. Для иммигрантов потрясающе. Нигде в другой стране такого нет. Значит, мы должны думать о том, а как сделать, чтобы это было не просто устроено, чтобы это было еще для нас устроено хорошо. Почему внезапно, понимаете, наше удобство стало считаться расизмом? Вот, например, опять-таки Рубио в этой речи сказал, он говорит, что мы должны иметь право выбирать тех, кто нам нужен, тех, кто нам удобен, тех, кто нас понимает, тех, кто нас хочет, как говорится, поддерживать и так далее, среди иммигрантов. И это не есть, это есть нормальное поведение. Слава всем богам, что озвучил то, что является здравым смыслом. Что если есть человек, который в своей там родной среде, извините, занимается терроризмом или кричит смерть евреям, что он, его не надо пускать в Соединенные Штаты. И это не есть расизм. Если мы не хотим каких-то там, извините, лоботрясов из Пакистана. Это не есть расизм. Это есть здравый смысл. Который объявили, вот эта левая вся эта тусовка ненормальная, объявила расизм. Ну объявили, объявили, плевали мы на них. Причем мы все время должны реагировать на то, что сказали слева. Они официальные и ненормальные, а все лунатики. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, доброе утро, Александр, как поживаете?
0: Доброе, хорошо, спасибо.
3: У нас всегда этот конфликт будет, потому что за этими стоят большая организация, это арабская организация, это Катар. Они будут давать деньги, то, что хотят, что они хотят делать менеджмент, кого хотят будут ставить и будут финансировать. Если эта проблема будет всегда идти, чтобы это, чтобы сделать, чтобы было все хорошо по-настоящему, 100 лет назад или там 50 лет назад, как было, это надо просто не заниматься с этими людьми, убраться. А так оно всегда будет идти, потому что они хотят то, что они хотят владеть этим. Это у них фанатизм.
0: Ну хорошо, я все понимаю, спасибо, но дело в том, что государство имеет совершенно все возможности сопротивляться вот этому. Государство имеет все возможности сопротивляться, потому что мало ли что они хотят. Мало ли что хочет Катар. Блин, Катар имеет 300 тысяч человек, все, господа. 300 тысяч человек, они просто имеют большие деньги. Что это вообще за государство, блин? Одной бомбы хватит, не будет государства целикового. Мы не должны им угрожать, но мы должны с ними серьезный разговор провести, что, ребята, если вы дальше продолжите вот это финансирование, мы профинансируем террористов у вас дома. Давайте мы профинансируем у вас вопрос о том, что, а нужен ли эмир вообще в Катаре? Может быть, там нужна демократия? Может быть, не нужен нам никакой там эмир, король или что такое? Может, там должна быть власть, народ должен быть. Почему мы терпим его? Вот о чем надо вести речь. Надо перестать бояться сказать очевидное. А то мы превратили себя в посмешище. Понимаете, нас насилуют натуральным образом. А мы кричим еще больше, вот еще лучше давайте. Мы что, мазохисты что ли стали какие-то? Нас буквально в смысле слова насилуют. Европу уже изнасиловали. И все, что их правительство предлагает, я повторяю, это вот вам вазелин, терпите дальше. На каком основании? Из самых лучших побуждений, да плевал я на ваше побуждение все вместе взятые. Добрый день, вы в эфире.
4: Меня зовут. Лет назад сенатор Маккарти знал, как бороться с этой политической швалью. Будем ждать, когда у нас появится новый сенатор Маккарти с широкими полномочиями. Другого выхода лично я не вижу.
0: Я понял, спасибо. Ну, может, его и не быть никогда. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте. Александр, ну, вы правильно поставили вопрос. Ну, извините, ваш вопрос это... голос вопиющего пустыни. И он, мне кажется, опоздал где-то на лет 400, понимаете, тогда...
0: Хорошо, что делать? Мне уже это говорили. Что делать, вы
5: предлагаете? Да. А что делать? А уже ничего не делать. Если такая девица, как Амара, этот, проникла, вот же она исламистка и все такое прочее, а что, она законодатель. Как вы можете теперь принять закон, там, который как бы более сурово относился к приплывшим товарищам, понимаете? Она же будет против этого закона.
0: Вы ничего не сделаете. Спасибо, Значит,
5: да,
0: ваше предложение ничего не делать, потому что ничего сделать нельзя. Значит, так как Трамп у нас правит указами, он может уже указом сегодня вечером объявить о том, что в школах вводится обязательное образование, где будет рассказана история конфликта, например, в Ближнем Востоке, в чем там происходит, почему там весь этот цербор. Что-то будет дополнительное обучение, что это будут люди, которых специально подготовили, которые будут ездить и будут рассказывать это, показывать фильмы на эту тему, которые будут показывать фильмы по поводу вот этого черного, вот этого DEI, к чему это ведет, что это не ведет к ничему хорошему, что будет агитировать, что, понимаете, что черные жители больше намного добьются и пробьются куда-то вперед при республиканцах, а не демократах, что демократы хотят содержать их в гетто дальше, что они не хотят, чтобы они из этого гетто вышли, нет, им выгодно, чтобы они в нем оставались, как вечная движущая сила демократической партии, вечные бедняки. Вот это надо рассказывать, Трамп может это сделать. И начнется тогда хоть какой-то ход в обратную сторону. Образование, господа, просвещение. Это должно быть, понимаете, святая святых. Вы ничего не можете добиться, если ваша партия, если ваши взгляды вымирают. А продолжаются взгляды только, понимаете, каких-то леворадикальных ублюдков, которые не стесняются и свою пропаганду везут направо и налево. Вот у нас сейчас, вот у меня приятель, так далее. Ему позвонили, пришел демократ-сенатор из штата Нью-Йорк, пришел с ним, беседовал, ля-ля разводил, та-даля там, сфотографировался вместе.
6: Дэвидсон Радио, 620 AM.
7: От Нью-Йорка до всего мира.
6: DavidsonRadio.com.
8: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
10: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алик Брукрасный.
11: Выборы состоятся 3 ноября.
12: Paid for by ABK for Assembly.
13: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
17: Какую промывку мозга?
16: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
19: Дэвид Зон Радио. Радио.
20: Американское радио на русском языке.
19: Дэвид Зон Радио.
20: Дэвид Зон Радио.
21: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот все вместе, что происходит. Смотрите, если такой, как Рубио, говорит совершенно правильные вещи, и он ясно видит, что какие-то вот позывы идут из Греции. Потому что Греция стала более надежной, чем Турция. С Турцией мы имеем столько проблем последние 20 лет, начиная с Иракской войны, когда Эрдоган начал выделываться. Еще в 2003 году. Все, наконец-то сказали хватит. Это сказали еще при Байдене, часто осуществляется при Трампе. Я рад, что, как говорится, что наконец-то что-то начали делать. Понимаете? Вот. Наконец-то пошло то, что делается. Он это совершенно четко говорит. Но он это говорит всем остальным. Потому что дело не только в Греции. Например, Восточная Европа явно не будет сопротивляться, если будет... не будет поддержки Запада на Европу, ее индустриальной мощи. На Востоке этого просто нет. То есть они тогда будут говорить, слушайте, ребятки, нам надо ради сохранения лучше договориться с русскими. Понимаете? А не играться в эти игры. Потому что Запад сделать ничего не хочет. Ну, все. Значит, так и будет. Все это тесты своего рода, понимаете? Если, например, будет ясно, что оборонять Прибалтику в принципе некому, а скорее всего так и будет, то Прибалтики не будут сопротивляться. Понимаете? Они не будут сопротивляться. Потому что они поймут, что это проблематично. Вот чисто с этой точки зрения. Что они не выживут, если они будут сопротивляться. Что только они могут выжить, если, как говорится, они имеют коллективную защиту. Но вначале, вот надо сказать честно, что вот знаете, как звучит Библия, и вообще звучат любые другие, как говорится, постулаты, что вначале было слово. Слово или информация – это самое главное, что есть на сегодняшний день в этом мире. Что мы можем какую-то информацию использовать так, как мы считаем нужным, что информации больше всего боятся. И вот то, что Трамп, вернее, Рубио, таким образом, таким элегантным образом, настолько имея возможности говорить об этом, на эту тему, четко обозначает, что есть что в нашем мире, что он пытается все-таки их подвинуть к этому, говорит о многом. К сожалению, вот если смотреть даже по вот этому голосованию, которое вот прошло по сопротивлению исламскому Muslim Brotherhood, которое вот прошло вот в парламенте Европы. Все левые проголосовали, все левые партии, например, по партиям. Испанская PSOE 15-20 из 20. PD из Италии 13 из 21. SPD из Германии 10 из 14. Зеленые из Германии 8 из 12. LFI, это вот это, которое сейчас за беспорядком стоит, 8 из 9. M5S 6 из 8, это из Италии. Социалисты из Франции 6 из 13. Социал-демократы из Швеции 5 из 5. Шин Фейн 2 из 2. Ди Линке 2 из 3. Это из Германии. То есть практически вся левая или лево, даже социал-демократы, которые переродились, сливаются или прокладывают дорогу для исламистов. Вы же поймите, для них вот эти вот все эти социал-демократы – это временное состояние. За вот этими всеми левыми сумасшедшими идет исламизм в чистом виде. Это только вопрос времени, когда они потребуют каких-то особых правил, каких-то особых понятий и так далее. Есть тут такая какая-то типа картинки, что ли, ну, давайте так скажем, картинка, памятка. Как это будет происходить? Каким образом, понимаете, вот идет вот это вот фактически подчинение целых стран какой-то определенной программе и так далее? Почему это абсолютно никто вот для себя вот в какую-то схему не устраивает? Почему? Потому что никто не может себе представить, что так оно вот таким образом. Это работает. Вот я вам сейчас вот попробую найти эту конкретную картинку. И там, понимаете, они вот... Это фактически не картинка, это диаграмма. Это диаграмма, которая показывает, понимаете, каким образом это происходит. Понимаете? И потом происходит вот то, что мы видим, произошло в Израиле. Почему это происходит там? Потому что, ну, слушайте, ребята, а что же вы хотите? Там, к сожалению, понимаете, имеется огромное вот это вот население, которое выгнать нельзя, поставить под контроль нельзя. Они всегда радикализированы, они всегда недовольны, что бы вы ни делали. Как бы вы ни делали. Они всегда недовольны. И мы просто пожинаем плоды всего этого. Да, картинку я же найти не могу. В общем, вначале, понимаете, то есть они завозят какое-то количество людей. То есть вот так вот, давайте я вам примерно расскажу. Завозят какое-то количество людей в страну. Начинают строить молельный дом, мечеть или что-то такое. После этого туда начинает собираться народ. Они еще завозят людей дополнительно. Начинают радикализировать этот народ внутри этой мечети. После этого, после того, как это происходит, они начинают требовать каких-то, дополнительных... Ну вот, вот, вот тут у меня есть, ну, немножко упрощенный вариант, но, допустим, вот этот вот, вот сейчас я вам прочту. Что вначале садятся на welfare, outbreed the host, то есть начинают массово плодить детей. Начинают лоббировать за их собственные законы. Создают параллельную власть. Некоторые целые районы, допустим, где-то в Неаполе или в Лиле во Франции, туда не заезжает полиция. Берут это под свой контроль. Понимаете, то есть это не иммиграция, это вторжение. С чем мы, в принципе, имеем дело. Но мы признать этого не хотим. Причем надо здесь бороться не со всеми подряд, где лес щепки, как говорится, лес рубит, щепки летят. Нет, нужны именно тесты, чтобы нормальных людей с той же Турции, например, или с того же Азербайджана, или с того же Египта, их допустить, потому что они будут наилучшие наши союзники в борьбе с этим явлением. Вопрос не в каждом конкретном мусульмане, вопрос конкретно в том, что от него требуют в их странах. Вот это вот, с этим вот, мы можем совершенно четко каким-то образом вести борьбу и разговаривать. Опять-таки, если не притвориться идиотом, понимаете, и сказать, что мы ничего сделать не можем. Ребят, нельзя сдаваться. Вас никто не пожалеет. Нам никуда бежать уже некуда. Некуда. Нет другой какой-то более безопасной страны. Если мы потеряем то, что мы имеем здесь, мы больше ничего нигде не найдем. Это обещание. Нигде не найдем. Вы посмотрите, какая-то малюсенькая Газа, всего 25 миль в длину. 25 миль, господа. От 3 до 7 миль в ширину. Там живет 2,1 миллиона человек. И эта Газа учинила вот такой вот, такие проблемы такому, как Израиль. И, кстати говоря, в Газе не было ни одного человека, кто пытался бы помочь вот этим взятым в плен. То есть, если мы видим это среди всех наций во время Второй мировой войны, то среди палестинцев, среди Хамаса не было ни одного, кто бы им помогал. Кто бы их скрывал бы, кто бы их пытался бы спрятать. Ни одного человека. И это тоже показатель. Это тоже показатель. Пока мы не возьмемся, вот понимаете, это серьезно. Причем это, да, придется напрячься нам. Ну вот, вот у меня есть другой, вот, например, другая диаграмма. Катар, например. Катар тратит 100 миллиардов долларов на Building Influence in America, то есть на создание влияния в Америке. Они делают это в университетах, через лоббирующие группы, через СМИ, медиа, среди каких-то think tanks, то есть они покупают целые вот эти вот мыслительные институты, типа, которые вот вещают для политики, и доводят до политики. То есть они вхожи в целый ряд кабинетов и лоббистов, которые бывшие политики, и те, которые сейчас политики. Вот. Они туда попадают, они начинают качать права. Они начинают предлагать делать то, что они хотят делать. И имея такие деньги, никто им особенно не сопротивляется. Все очень радостно подчиняются этой ситуации. А потом начинается, а исправлять всегда хуже, исправлять всегда сложнее, чем не допускать это вначале. Понимаете, тут тоже такой гадостный момент. пойди вот выгони из страны, понимаете, каких-то нелегалов, которые сюда заехали. Вот сейчас Трамп старается что-то там, пытается найти их и так далее. Айс этот устраивает рейды. Ну, пока цифры неплохие, но они не рекордные. Потому что появилось то, что называется города-убежища, и тот, кто не хочет уезжать, иди найди его в этом городе. Они так прячутся или их так прячут, что никого найти невозможно. Я с самого начала говорил, когда говорили, что, понимаете, что вот это все займутся, ну хорошо, занялись. Но проблема не просто заняться этим, проблема найти этих людей. Эти люди очень многим выгодны. Очень выгодны, потому что, вот, например, в американском конгрессе они, это называется тема нянек. Там у каждого конгрессмена или сенатора все время обнаруживается нелегальная нянька для его, для их детей. То есть они кричат там на волне, что нам не нужны нелегалы, при этом они нанимают нелегалов-нянек. И потом пытаются, как говорится, пробить для этих нянек, пытаются пробить там постоянное место жительства, ну потому что, слушайте, няня для твоего ребенка очень хорошо себя ведет, ребенок доволен, няня довольна, все довольны. Американцам такую работу найти невозможно. Вот они находят, понимаете, пытаются легализировать эту няньку. Ну, я это понимаю, по-человечески это правильно. По-человечески это правильно. Но дальше мы же говорим, понимаете, с точки зрения государства, понимаете, давайте начнем, каждый начнет проталкивать какого-то человека. Ну, окей, может быть, даже, подумаем. Может быть, даже если вы уже проверили этого человека, который действительно правилен и так далее, и хорошо себя ведет, и, в принципе, полезен. Может быть, вот такой вот опыт, что есть у вас. Потому что вы человека проверили. Может быть, это как раз опыт тот самый, который нужен нашему государству, которое не проверило. Вот с этой точки зрения. И, допустим, то, чтобы проталкивать, чтобы какая-то нянечка осталась в США на пожизненно, может быть, в этом есть своя правда. Потому что вы уже этого человека проверили. А наше государство, оно все делает тяп-ляп. Сколько примеров есть вот по поводу, что выпустили шизофреников из сумасшедшего дома? Или данные потеряли, или ваши бумаги потеряли. Пока мои бумаги дошли до гражданства, по-моему, их теряли 4 или 5 раз. Теряли, и все. Какой-то ящик клали, понимаете, дали. Ну, то есть оно где-то там лежит. Но они говорят, их нету, идите, начинайте заново все оформлять. Заново начинаете оформлять отпечатки пальцев, одно, другое, третье. Почему? Потому что какая-то колоссальная безалаберность, отсутствие дисциплины, отсутствие долга. Зарплату все равно заплатят. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Поэтому не вижу улучшения пока. Но это растянется намного дольше, чем Трамп, поверьте. Дай бог, чтобы только следующий президент был республиканец, а не демократ. Даже если будет плохой республиканец, это лучше, чем, в кавычках, хороший демократ. То, что я вижу со стороны демократической партии, это дно, которое только становится глубже и хуже. Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом. Всего доброго. Пока.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Хоумкер агентства Besteker объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Besteker 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Besteker. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Besteker 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
22: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
24: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
25: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Мой адвокат.
29: Юрий Прохин.
30: Опыт. Мудрость.
31: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
32: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
33: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
1: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
2: Острые темы, честные мнения. Дэвидзон Радио, 620 AM.
3: Интернет-сайт Дэвидзон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
4: Факты, события, лица,
2: новости.
4: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
1: За пультом Павел Куклин. Мощный ураган приближается к американскому побережью. Сегодня утром скорость ветра в урагане Исайз достигала 177 километров в час. Под угрозой находятся Алабама, Флорида и Миссисипи. Власти проводят эвакуацию. Задействовано подразделение Национальной гвардии. Выход стихии на сушу ожидается позднее вечером. Пентагон подтвердил казнь Недаля Хасана, армейского психиатра, расстрелявшего в 2009 году 13 человек и ранившего 32 на базе Форт Худ в Техасе. Покажут в прямом эфире. Казнь через расстрельный взвод назначена на 3 декабря в час дня по местному времени, в тот же день недели и час, когда произошло массовое убийство. Это первый расстрел в армии США со времен Второй мировой войны и первая военная казнь более чем за 65 лет. Решение одобрил Трамп. Сегодня Управление ООН по правам человека осудило планы, заявив, что показ казни в эфире равносилен публичной казни. Два новых опроса гонки за пост губернатора штата показали двузначное преимущество Кэти Хокул над республиканцем Брюсом Блейкманом. По данным Мэрист, 53% против 42%. По данным Эмерсон Колледж, 52 против 48 при 8% неопределившихся. Но есть и настораживающие для действующего губернатора цифры. Блейкман заметно впереди среди независимых избирателей. 55 против 34, а в пригородах штата ничья 48-48. Работу Хокл одобряют лишь 40% жителей штата при 46% недовольных. 6 штатов объявили совместную борьбу с опасными водителями. Полиция Массачусетса, Нью-Йорка, Коннектикута и еще 3 штатов готовит усиленные проверки на автомагистралях с 13 по 15 октября. Особое внимание уделят опасным нарушениям правил движения. О программе сообщили сегодня утром. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека, пострадавшего госпитализировали. Сегодня в Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 73 по Фаренгейту, плюс 23 по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: И хорошее настроение.
4: Острые темы, честные мнения. Дэвид Зен Радио, 620 AM.
5: Итоги недели.
6: Итоги недели.
7: Вчера была среда, вчера был четверг.
5: Мировые новости.
6: Происходящее в стране.
5: События города.
6: Самое главное.
5: В программе Алексея Наксина.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
8: Добрый день, с вами Алексей Наксин, за режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 3 года назад, 7 октября 2023 года, около 3000 боевиков палестинского террористического движения «Хамас» атаковали Израиль и взяли в заложники 251 человека. Еще около 1200 мирных жителей, включая 38 детей, были убиты. Больше 350 из них на музыкальном фестивале «Нова». Некоторых пытали, некоторых сожгли заживо. Кроме того, боевики массово насиловали женщин. Израильские правозащитники считают осознанной стратегией «Хамас». В Израиле вскоре состоятся выборы. Как трагедия 7 октября на них отразилась? Об этом наш первый час. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимает активное участие в промежуточных выборах 2026 года в качестве ключевого агитатора, возглавляя масштабную предвыборную кампанию в поддержку кандидатов от республиканской партии. Сам Трамп не избирается на этих выборах, так находится на втором году своего 4-летнего президентского срока. Однако исход голосования определит судьбу контроля над Конгрессом на оставшиеся 2 года его администрации. Об этом мы поговорим во втором часе.
5: Итоги недели.

Точно. Я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике продолжаются, остаются прежними, возможно, приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая парочку с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, Уоллес, 18-й стрит, 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Спустя 3 года самый серьезный провал в сфере безопасности в истории Израиля теперь угрожает положить конец карьере самого долгоправящего премьер-министра страны. 7 октября является своего рода рамкой для всей текущей политической дискуссии, говорит Тамар Герман, эксперт по израильскому общественному мнению из Иерусалимского института демократии аналитического центра в Иерусалиме. В некотором смысле мы

0: все находимся в состоянии посттравматического стресса. Противники Нетаньяху хотят, чтобы он понес ответственность за провалы, приведшие к самому кровавому дню 78-летней истории Израиля. Его защитники утверждают, что Нетаньяху был предан военным руководством, и именно он вывел Израиль из самого мрачного периода, обеспечив стране впечатляющий подъем. Поражение на выборах 27 октября, скорее всего, положит конец карьере Нетаньяху, которому скоро исполнится 77 лет. Победа станет самым грандиозным поворотом в судьбе человека, который на протяжении 3 десятилетий бросал вызов скептикам. Утром 7 октября боевики «Хамас» выпустили по Израилю несколько тысяч ракет, а боевики числом порядка 3000, хотя сейчас называют и другие цифры, проникли на территорию страны через проломы в пограничном заграждении, на лодках или на моторизованных парапланах. Около 1200 человек были убиты, а 251 взяты в заложники. Израиль ответил военной операцией, как «Хамас», если не был полностью уничтожен, то был значительно ослаблен. Позже Израиль вступил в войну с боевиками «Хизбаллы» в Ливане, нанес удары по целям в Йемене и присоединился к Соединенным Штатам в двух войнах против Ирака, Ирана. Погибли сотни израильтян, в основном молодые солдаты, и насилие затронуло почти каждую семью. Нетаньяху пообещал полную победу, но «Хамас» и «Хизбалла» и теократическое правительство Ирана остаются на своих местах. Нетаньяху и его оппонент выдвинули события 7 октября на первый план своих предвыборных кампаний по разным причинам. Его оппоненты, представляющие весь политический спектр, называют уходящую коалицию правительством массового убийства, имея в виду нападение 7 октября, происшедшее при них. Нетаньяху заявляет, что он возглавил войну искупления. Его главным соперником является Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, чьи сын и племянник погибли в боях в Газе. Оппоненты пообещали сформировать правительство восстановления и реконструкции, начиная с создания официальной комиссии по расследованию событий 7 октября. Они также пообещали положить конец освобождению от призыва для ультраортодоксальных мужчин, давняя политика, которая в условиях войны вызвала возмущение светского большинства, и обвиняет Нетаньяху в угрозе демократическим институтам Израиля. Самые судьбоносные выборы в истории государства Израиль – это выбор между уклонением от ответственности и призывом на службу, написал Айзенкот в сети X, между принятием ответственности и бегством от нее. Нетаньяху неоднократно отвергал призывы к созданию следственной комиссии, пытаясь переложить вину на сотрудника спецслужб. Недавно он обвинил тогдашнюю главу службы безопасности Шинбет Ронина Бара в сокрытии информации перед нападением. Бар пообещал подать иск в суд о защите чести и достоинства. Между тем, Нетаньяху опроверг сообщение наших СМИ о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет предупредили его перед 7 октября. Он настаивает, что страна сильнее, чем когда-либо. Наши враги ожидали, что мы рухнем, заявил Нетаньяху в недавнем выступлении в ООН. Но мы не рухнули, напротив, мы поднялись и сражались, как львы. Сегодняшняя ситуация не уникальна в плане ответа на вопрос, почему все это произошло и кто несет ответственность. Приведу просто три примера. Прошло всего 43 дня после начала войны судного дня и меньше, чем месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня, как была создана Национальная комиссия по расследованию обстоятельств войны судного дня. В 1973 году премьер-министр Голда Мейр прямо заявила о необходимости независимого судебного разбирательства, поскольку она полагала, что прекращение расследования внутриполитический вопрос приведет к сокрытию истины. Комиссия Агроната от 1973 года. Деятельность комиссии регулировалась законом о следственных комиссиях от 1968 года. Закон прямо устанавливал, что председатель Верховного суда является единственным лицом, уполномоченным назначать председателя всех остальных членов Государственной следственной комиссии. Правительство может принять решение о создании комиссии, определить круг вопросов, однако политическое руководство полностью лишено полномочий по выбору ее членов. Итак, комиссию возглавил председатель Верховного суда Израиля Шимон Агранат. В нее также входили Моше Ландой, судья Верховного суда, Исхак Небенсаль, государственный контролер, Игаль Ядин, отставной генерал-лейтенант, бывший начальник генштаба, Хаим Ласков, отставной генерал-лейтенант, бывший начальник генштаба. Поскольку политики не могли выбирать судей, комиссия обладала полной легитимностью, позволяющей требовать, в том числе и на принудительном порядке, явки премьер-министра и высших начальников для дачи показаний. Комиссия должна была проверить качество разведывательной информации накануне войны, принятие решений политическим и военным руководством, готовность ЦАХАЛ к отражению нападения и действия в первые дни боев. За время своей работы комиссия провела 140 заседаний и заслушала показания 58 свидетелей. Комиссия возложила основную ответственность за провал на военных. Она рекомендовала освободить от должности начальника генштаба Давида Элазара, главу военной разведки ОМАН Эли Зиера, командующего Южным фронтом Шмуэля Гонена. Комиссия пришла к выводу, что премьер-министр Голда Мейер и министр обороны Моше Даян несут меньшую персональную ответственность за оперативный просчет начала войны. Несмотря, по сути, на оправдание Совета комиссии, Голда Мейер взяла всю ответственность на себя и ушла в отставку вместе с своим кабинетом весной 1974 года. Второй эпизод. Прошло ровно 442 дня после теракта 11 сентября, как Джордж Буш-младший подписал закон 107-306 о создании Национальной комиссии по расследованию террористических атак против Соединенных Штатов. Задержка в создании комиссии была вызвана сильным политическим противодействием со стороны Белого дома и ряда лидеров Конгресса. Администрация Буша-Ченни опасалась, что в ходе публичных слушаний будет детально разобран сбой в обмене информацией между ЦРУ, ФБР и Белым домом, что могло бы выявить упущение в системе контроля над деятельностью исполнительной власти или спецслужб в период, предшествующий событиям 11 сентября 2001 года. Палата представителей в это время находилась под контролем республиканцев, не располагали незначительным большинством, в то время как Сенат находился под контролем демократов с минимальным перевесом в один голос. В течение месяцев законодатели и администрация не могли прийти к согласию по поводу структуры комиссии, кто будет назначать ее членов, будет ли наделена полномочиями предварительного вызова свидетелей и как ее объем финансирования получит. Однако сильное давление со стороны семей погибших и поддержка обеих партий вынудила администрацию пойти на уступки, и Буш в ноябре 2002 года подписал закон о создании комиссии, которая в 2004 году представила получивший широкое признание двухпартийный доклад. Подчеркну, именно двухпартийный. Прошло ровно 1108 дней, или ровно 3 года и 2 дня, с момента самого жестокого и массового террора палестинцев против израильтян, и почти год, как кабинет министров Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня и официально ратифицировал его. До сих пор не существует ни официального итогового доклада, ни следственной комиссии, которая бы изучила системные сбои причины, допустившие резню 7 октября. В то время как в Соединенных Штатах единый доклад комиссии по событиям 11 сентября был подготовлен в течение 2 лет, правительство Израиля затягивает созданием государственной комиссии по расследованию. Вместо этого следовательно приходится опираться на выводы международных структур, допустим, доклад парламентской комиссии Великобритании или документальные фильмы расследования, чтобы восстановить картину провала разведки и зверств, совершенных палестинскими арабами. И в этом плане, на мой взгляд, представляет не просто большой интерес, а огромное значение та беседа, которую на своем канале Сергей была проведена беседа, и Ауслендер пригласил Авигдора Либермана. Так вот, в ходе этой программы я советую всем посмотреть ее. Да, Сергей Ауслендер, Авигдор Либерман. Авигдор Либерман рассказал о том, что он еще в 2016 году предупредил об этом нападении. И я подчеркну, что это есть подтверждение в прессе. В октябре 2023 года израильские средства массовой информации, в частности газеты «Идиот Ахронот», обнародовали ранее засекреченный документ, который Виктор Либерман, будучи министром обороны, официально подал премьер-министру Нетаньяху и руководству сил безопасности. Его меморандум, датированный 21 декабря 2016 года, состоял из 11 страниц и содержал детальный сценарий, практически полностью предсказавший трагические события 7 октября 2023 года. В этом документе Либерман указал на следующие ключевые угрозы. Перенос конфликта на израильскую территорию. Хамас планирует прорвать границы в силу подготовленного спецназа Нухба. Массовое убийство и захват заложников. Целью прорыва было названо нападение на приграничные населенные пункты, уничтожение жителей, захват как можно большего числа израильтян в плен. Психологический удар. Нанесение беспрецедентного ущерба израильскому обществу и его вере в собственную безопасность. По словам Либермана, военно-политическое руководство страны во главе с Нетаньяху тогда отмахнулось от его предостережений, посчитав их научной фантастикой, и продолжило придерживаться концепции умиротворения Хамаса, включая пропуск катарских денег в сектор Газа. И Берман указал, что именно эти деньги получила военная организация Хамас. Именно это несогласие со стратегией правительства в отношении Газа послужило одной из главных причин последующей отставки Либермана с поста министра обороны в 2018 году. Более того, по его расчетам, и об этом он говорил в программе с Сергеем Ауслендером, удар Хамаса должен будет состояться в конце 2022 года. Он ошибся на год. Ну и еще один очень интересный момент. В резком интервью бывший высокопоставленный помощник премьер-министра Нетаньяху заявил, что израильский лидер был предупрежден внутри правительства о возможности войны еще до атак 7 октября, и что между тем, что известно общественности, и тем, что действительно произошло, по-прежнему существуют огромные разрывы. Цитирую, огромные разрывы. Генерал-майор Ави Гил разбудил израильского премьер-министра утром в день самых кровавых атак в истории страны. Его комментарии оказали новое давление всего за несколько недель до решающих выборов, которые определят политическое будущее Нетаньяху. В интервью израильскому каналу, канал 12, ГИЛ, который занимал должность военного секретаря Нетаньяху с июля 2021 года по май 2024, сказал, цитирую, «В течение нескольких недель поступали документы, и руководство оборонного ведомства описывало ситуацию, при которой наши враги осознавали раскол в израильском обществе, воспринимая как слабость, и видели, как сдерживающий потенциал Израиля слабевает». Гил отметил, что хотя конкретное предупреждение о массированном падении сектора Газа не поступало, однако, по его словам, силовые структуры Израиля понимали, что противники страны рассматривали охватившую страну протесты и растущий раскол в обществе как благоприятную возможность. Начали мы в силовых структурах фиксировать ослабление сдерживающего потенциала, изменив в том, как наши враги воспринимают Израиль, однозначный ответ – да, и об этом сообщалось на всех уровнях. Эти свидетельства из первых рук дополняют растущее число сообщений о том, что Нетаньяху получал предупреждения, как общие, так и конкретные, о нападении Хамаса из сектора Газа за несколько недель и месяцев до 7 октября 2023 года. Естественно, что эта информация оказывает серьезное воздействие на настроение израильского общества, которое должно прийти и проголосовать, и определит даже не столько как будущее своего премьер-министра, который является премьер-министром, который дольше всего был на своем посту в истории Израиля, как и о том пути, которым должна двигаться страна. И еще раз я напомню, что в этой программе с Сергеем Ауслендером Либерман говорил о том, что кроме вопроса о создании комиссии, которая расследует эти проблемы, необходимо еще решить еще другую проблему с призывом всех израильтян на военную службу. Причем он говорил, что не обязательно эта служба должна носить военный характер, она может быть и гражданская, но он говорит, служить должны все. Он говорил о том, что Израилю необходима конституция, и он говорил о том, что в этой конституции должно быть зафиксировано разделение трех властей власти, трех ветвей власти, как это сделано у нас. И он говорил еще о том, что его команда, он сам работает над созданием такой конституции. То есть он называл еще многие проблемы, которые важны для решения. Он говорил о том, что от этих выборов зависит судьба Израиля, тот путь, которым пойдет эта страна. И так как я уже неоднократно говорил о том, что это интервью на меня произвело огромное впечатление, я вам всем советую, кто интересуется судьбой Израиля, познакомиться с ним, потому что Авигдор Либерман рассказал о тех вещах, о которых у меня, признаюсь, не было вообще ни малейшего представления. На этом я завершаю первый сегмент этой программы. Подошло время нашего небольшого перерыва. Собирайтесь с мыслями и встретимся с вами уже после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
1: новости.
2: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте. В Нью-Йорке зарегистрирован исторический минимум убийств и перестрелок. За первые 9 месяцев года количество происшествий со стрельбой сократилось почти на 12%. Особенно заметное снижение зарегистрировано в Бруклине и Квинсе. Полиция сообщает о рекордно низких показателях за период наблюдений. Нью-Йорк выделяет деньги на защиту небольших предприятий. Представлена программа стоимостью $200 000, которая поможет малому бизнесу устанавливать тревожные кнопки и другие технические средства безопасности. В Бруклине женщина потеряла имущество из-за ошибки городских служб. Жительница Бруклина лишилась вещей, находившихся на складе временного хранения, после того, как ей ошибочно отказали в положенной помощи. Среди утраченного оказался прах ее сына. Городские власти признали административную ошибку. В Парк Слоуп эвакуировали несколько зданий из-за повреждения газопровода. Во время строительных работ рабочие задели газовую магистраль высокого давления. Экстренные службы приняли меры предосторожности. Жителей соседних домов временно вывели на улицу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Итоги недели.
1: Итоги недели.
0: Пятница. Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.

0: Опросы указывают напряженную гонку между Нетаньяху и его главным соперником Айзенкотом, исход которой пока не ясен. По данным Израильского института демократии, IDI, более 60% израильтян заявляют, что их отношение к событиям 7 октября является ключевым фактором при выборе кандидата, за которого они будут голосовать. Среди еврейского большинства этот показатель возрастает до 67%, когда арабские избиратели больше всего беспокоит волна преступности в их общинах. Однако Герман, эксперт по вопросу общественного мнения из IDI, отметила, что не обязательно означает плохую новость для Нетаньяху. По ее словам, за последние недели позиции обеих сторон укрепились. То, что все говорят о важности событий 7 октября, сказала она, еще не означает, что не придут к одному и тому же выводу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Я дико извиняюсь, но я внесу тормозность в вашу передачу со срочными новостями. Дело в том, что сегодня Трамп объявил, что он отсосал у Путина.
0: Это у меня будет во втором часе, Марк.
1: А, понял, понял. Ну хорошо, тогда, если вы не возражаете, я хотел бы высказаться слегка по второму часу. Хорошо?
0: Да, во втором. Хорошо, жду вас во втором часе. Хорошо, Марк,
1: спасибо.
0: Договорились.
1: Спасибо.
0: Угу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
2: 7 октября – это уже рана, которая никогда не заживет в Израиле. Но самое страшное другое, что всю правду, как это смогло произойти, кто виноват, какие выводы, ни израильтяне, ни те, кто поддерживает Израиль, так и не получили. И не получили прежде всего вот почему, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, кто-то поправит. Главная беда этого, этой трагедии, это кабинет министров Нетаньяху. Весь военный блок, и Шабак, и Моссад, и Министерство обороны, все они подчиняются премьер-министру Израиля Нетаньяху. И все они несут главную ответственность за эту трагедию. Но беда в том, что ни Нетаньяху, ни эти люди, которые должны нести ответственность, по большому счету, эту ответственность не проявили, и самое страшное, что они не наказаны за свои ошибки, которые повлекли такие трагические, будем прямо говорить, события для Израиля. Погибло много людей. И я не знаю, я считаю, Алексей, может быть, я не прав. Вот это долгое пребывание Нетаньяху у власти – это результат и этой трагедии. Мне кажется, что не может находиться у власти человек, который допустил такую трагедию. Я думаю, что вот это момент, когда не понесли наказание, эти ошибки могут быть, не дай бог, конечно, но они могут произойти снова, эти трагедии. Мне кажется, что Израиль сегодня находится в большой опасности. И в первую очередь, Алексей, изнутри. Я всегда говорил, что Израиль никто не победит, если его не победит внутренние раздоры и внутренние проблемы. А эти проблемы не могут решаться, если у власти находится один человек вот уже столько лет. Я думаю, только проблемы прибавятся. И это беда для народа Израиля и для этого государства, который всю свою историю, и я думаю, и будет продолжать эту историю, как только бороться за свое существование. По пока он окружен большим кругом стран, которые только и ждут, когда они хотят сбросить в море эту страну. Я хочу надеяться, что Господь Бог спасет и сохранит государство Израиль и его народ. Труженики, спасибо, которые создали на песке эту страну.
0: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Эдуард, за ваше мнение. Вместе с вами начали наш разговор. И, кстати, если вы посмотрите эту беседу, которую провел Сергей Услендер с Либерманом, Либерман говорил о том, что в Конституцию, которую он планирует создать, он внес пункт о том, что премьер-министр должен находиться не более 2 сроков на своем посту. И он сказал, если человек за 8 лет не успел что-то сделать, то не успеет это сделать никогда. То есть они берут этот момент из нашей Конституции, хотят перенести в израильскую. Тоже, на мой взгляд, заслуживает внимания. Ну хорошо, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
3: Интересно. Интересно. Ну, вот сейчас Эдуард выступал. Раны заживают все. Ну, значит, не заживающая рана. Зажила рана 6 миллионов убиенных европейских евреев. Зажила рана. Но мы сейчас можем говорить об этом как об историческом событии. Можно писать мемуары. То, что произошло 7 октября, немножко другое. 6 миллионов убиенных евреев тогда еще у людей, которые имели какое-то политическое приличие. Это привело к созданию еврейского государства. Может, мое мнение тенденциозное. Если бы этого не было, неизвестно, был бы создан Израиль. Я, естественно, интервью Виктора Либермана с Сережей Услендером смотрел все. И вот вы говорите, что многие вещи вы не знали, и я не знал многие вещи. Но самая главная вещь, которую я не знал, что после создания еврейского государства 14 мая 1948 года, и я даже, ну, 3 года назад мы участвовали в праздновании 75-летия еврейского государства, и тогда, стоя в Натане, наблюдая за воздушным парадом, я не знал этой вещи, которую озвучил Либерман. Оказывается, уже в мае 1948 года было записано, что к октябрю 1948 года должна была быть создана Конституция Израиля. И вы помните, как Авигдор с сарказмом сказал, ну уже пару дней прошло с того времени, Конституции нет. И говоря о Холокосте европейского еврейства, которое привело к созданию государства Израиль, ну, казалось бы, основная идея сионизма была осуществлена, что евреи для того, чтобы себя защищать, должны иметь государство. Но Холокост, который произошел 7 октября, он страшнее того Холокоста. Мы не говорим о количестве людей убитых, мы не говорим о том, что ставила задача истребить наш народ совершенно. А почему он страшнее? Потому что 7 октября 1200 человек, евреев, тех, которых убили только на территории Израиля, не говорю о заложниках, о тех, кого увезли, там было почти как по Симонову, живые и мертвые. На обмен все шло у бандитов, увозили всех. Евреев убивали в своей стране, на своей земле, в своих домах. И государство не смогло их защитить. Поэтому, ну, как бы, молитва — это хорошо, но нужно что-то реально говорить. Что же дальше будет? Израиль не может существовать как государство, так как оно существовало до этой трагедии. Хотя после этой трагедии произошло многих событий, и то, что говорит Эдик Лучин, что государство сегодня в опасности, государство сегодня не в опасности. Ее оборона государства стала сильнее, потому что мы знаем, в каком состоянии сейчас находится Хамас, Хезбалла и Иран, там течение, ну, скромно, я говорю, в течение ближайших 5 лет, какая там атомная бомба у Ирана. Это все исключено. Но государственное устройство таково, что сегодня есть какие-то вещи, которые подобны американским политическим вещам в Израиле. Кстати, и выборы у нас всего с разницей в одну неделю. 27 октября во вторник будут выборы в Кнессет в Израиль. Ровно через неделю, 3 ноября, во вторник выборы в Соединенных Штатах Америки. Ну и я уже и так долго в эфире. Мое мнение такое. В чем похожа сейчас ситуация в наших двух странах? В Америке с Трампом и с трампизмом у нашей страны будущего нет. В Израиле с Биби и с бибизмом будущего у Израиля нет. Ну вот люди, которые придут голосовать, они должны сделать выбор. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр, и спасибо, что вы со мной поделились и с нами поделились своими впечатлениями от этого интервью. По-моему, это интервью надо отнести к категории судьбоносных. И я вот был, знаете, вот я когда смотрел и слушал Либермана, у меня иногда просто дыхание перехватывало. Еще раз.
3: Там еще очень, очень мощный момент был. Очень мощный момент. Либерман на посту министра обороны 2,5 года, с лета 16 до 18 года, будучи министром обороны, он говорил, что надо атаковать Хамас. То, что произошло 7 октября 23 года, а Виктор ошибся на год. Он говорил, что это произойдет в 22 году. И еще меня впечатлило, что еще каких-то 17-18 лет назад он говорил, что надо бомбить Иран, когда у Ирана было все ядерные объекты на поверхности. Он говорил, все закопают. Да ну кто там закопает? Там горы, куда там закопают? Ну вот есть вещи, которые вот они действительно как удар молотом по голове. Сколько мог Израиль избежать вещей? И вот это пугает, что когда мы говорим, это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, наше государство Израиль, а такое ли оно уж демократическое? А не сползает ли оно к тоталитаризму? А не Биби ли привел к этому? Всего вам доброго, Алексей.
0: Взаимно, взаимно. Да, там был один момент, который тоже для меня был абсолютно неожиданным, но вполне объяснимо почему. Я все-таки не израильтянин, я американец. А Либерман говорил о том, что еще в 2001 году он говорил о том, что необходимо бомбить ядерные установки в Иране, когда они были на поверхности, и они практически были сосредоточены все в одном центре. Там есть университет, есть физический факультет, там был в свое время построен исследовательский реактор, и он говорил о том, что тогда можно было эту программу реально оборвать. Сейчас, говорит, оборвать очень сложно, потому что кроме физических объектов ядерной программы, говорит, есть знания. Очень много иранцев, иранских ученых обладают знанием. Вот с этим справиться практически невозможно. А вот тогда можно было. И еще очень интересный момент. Если вы посмотрите это интервью, в общем-то, Либерман говорит тихо, спокойно, практически не эмоционально, но то, что он говорит, во всяком случае, меня вызвало буквально бурю эмоций. Давайте послушаем вас.
4: Алло?
0: Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
0: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Да, Алексей. Спасибо за ваши все программы. Я хочу сказать, что действительно комиссию надо было создать, узнать, что к чему. Особенно, где был Шабак, где был этот Масад. Они в основном отвечают за это. Конечно, и руководитель Нетаньяго. Я что хочу сказать, что под руководством Нетаньяго, вы сами видите, как еврейская страна выросла, она процветает. И хай-тек, и искусственный интеллект, и медицина, и наука. все вот эти зеленые, все в цветущие сады превращаются, эти пустыни, пустынные земли. Это капельный метод. Это вообще, я что хочу сказать. Вот у нас очень много этих ухадских евреев, русских евреев в этом, в Израиле живут. Очень много родных, родственников и друзья. И они говорят, кроме Нетаньяго, там никто не может справиться. Вы понимаете, вот в отношении, сейчас вы сказали, Гази Азенкота, Либермана. Либермана, вот я помню, Царство Небесное Ларисы Герштейн, она рассказывала, вы знаете, сколько, ничего он хорошего для русскоговорящих не сделал. Ничего, у него пустые слова. То же самое, каждый день мы служим этого Мастрового с Израиля, с Геннадием Кацовым, с Алексеем Осиповым. Вы знаете, он совершенно неприятно относится к этому, к Либерману. Дело в том, что одни пустые слова, ничего, действия никакого нету. С арабскими странами, с арабами надо договориться. Ну и так далее. Я не хочу ваше время занимать. Понимаете, я что хочу сказать, что на семи фронтах они воевали. Израиль относится к 10 счастливым странам, где счастливые люди относятся. Но я хочу еще повторить одно то, что все начальники Хезболла, Хамас, все были уничтожены же. Понимаете, 30% только сектора Газа осталось. Вот это надо оставить Нетаньяго. Его, лучше его не будет никогда в Израиле. Понимаете? Потому что он действительно одаренный, Бог от Бога, он одаренный, талантливый и патриот этой страны. Поэтому надо, конечно, довести вот эти войны до конца. А потом он должен дать вот этот Нетаньяго, все это дать, вот это то, что организовал наш президент, там какой, Совет мира, дать Совет мира, никакого израильтянина там никаких не будет поселений, и все. Лишь бы они не трогали. Геноцид, говорит Мандани, геноцид Израиля, говорит, какой может быть геноцид? Когда, знаете, армия самая гуманная, она предупреждает, когда какая армия предупреждает, что вот мы здесь будем бомбить, уходите отсюда. Они под больницы, под мечети все это организовывают. Взять бы, например, 2-3 тонны дают, каждый раз дают вот эти продукты. Все это Хамас берет, потом по спекулятивной цене дает палестинцам. Никакого палестинского государства не должно быть. Это все говорит Нетаньяго. Надо довести это до конца, а потом уже этот самый, а потом все это передать в Совет мира, и чтобы осталось наш Израиль в спокойном виде. В отношении Спасибо. Конституции, алло, в отношении да, Конституции да. Я хочу сказать, это еврейская страна. У нас 80% они все утром и вечером ходят в синагогу, молятся. Понимаете, правильно, может быть, альтернативная медицина, эту медицину говорю, это армия может быть. Понимаете, никак, они работают по Торе. Тора все говорит. Вот эти заповеди же все это в Торе. Понимаете, конечно, может быть, Конституция будет, но это Либерман, это просто пустой человек. Извините, конечно, вот так.
0: Да, спасибо. Я вам советую посмотреть это интервью, чтобы вы послушали, посмотрели, подумали, знаете, кто-то что-то сказал. Посмотрите, оно доступно, Сергей Услендер. Посмотрите, это большое интервью, идет почти час. Я думаю, что ваше мнение об Авигдоре Либермане изменится, потому что, ну, кто-то что-то сказал. Этот человек обладает даром предвидения. Понимаете, это редчайший дар. Я еще раз подчеркну, что уже 21 декабря 2016 года, 16 года, да, он составил меморандум, который содержал детальный сценарий, практически полностью предсказавший трагические события 7 октября 2023 года. За 7 лет до этого, на мой взгляд, этот человек, который обладает таким удивительным даром, безусловно, должен быть одним из лидеров этой страны, но решать не мне, решать израильтянам, которые придут и проголосуют. Вот в этом-то все и дело. Ну, хорошо. Я несколько раз повторял об этом интервью, думаю, достаточно, сами посмотрите, убедитесь. А время этой части уже подошло к своему завершению. Во второй части, как и обычно, мы перенесемся на нашу американскую землю и поговорим о том, что происходит у нас дома. Перерыв.

0: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
0: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
1: За пультом Павел Куклин. Нобелевская премия мира присуждена правозащитнице из Южной Африки. Лауреатом 26-го года стала юрист Нави Пиллей, известная своей многолетней работой в области международного права и прав человека. Награда вызвала неоднозначную реакцию. Израиль раскритиковал решение Нобелевского комитета. Ураган Исаис усилился до третьей категории. Под угрозой побережья Флориды, Алабамы и Миссисипи. Власти организуют эвакуацию, открывают убежища и предупреждают об опасном подъеме морской воды. Большинство американцев винят политику Трампа в росте цен. Согласно новому опросу Рейтер, 78% жителей нашей страны считают, что решение администрации способствует подорожанию жизни. Даже среди республиканцев 57% признают, что цены растут быстрее зарплат. Трамп усиливает давление на Федеральную резервную систему. Он создал специальную комиссию для расследования обвинений против члена руководства Центробанка Лизы Кук. Ее подозревают в недостоверных сведениях при оформлении ипотеки. Кук отрицает нарушения, уголовных обвинений ей не предъявлено. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда, запретив любые транзакции с этой инстанцией, пишет Рейтер. Трамп заявил, что до ноябрьских выборов в США не планируют новых военных ударов по Ирану. Стрельба во время иммиграционной операции вызвала скандал в Нью-Йорке. В районе Марбл-Хилл федеральный сотрудник ранил 28-летнего мужчину, когда тот находился за рулем автомобиля. На заднем сиденье сидел 5-летний ребенок. Мэр Зоран Мамдани потребовал прекратить операции иммиграционной службы в городе. В Бруклине расширяют музыкальную терапию. Музыкальная консерватория Бруклина открывает новое пространство в Парк Слоуп. Благодаря расширению еще 8 тысяч человек смогут воспользоваться услугами музыкальной терапии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 октября, закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. И день сегодня был положительный, и настолько положительный, что вытащил всю неделю в положительное направление. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 412 пунктов, 0,8%. 51 655 был конечный результат за неделю. Dow Jones поднялся больше, чем на 0,9%. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 46 пунктов, 0,6%. 7811 конечная точка, плюс 1,1% за неделю. И Nasdaq поднялся на 173 пункта, 0,2%. 27366 конечная точка, плюс 0,2% за неделю. Транспортный индекс сегодня упал на 5 пунктов и за неделю потерял 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня прибавил 0,5%, но за неделю упал на 0,9%. Нефть плюс 6 центов, $104.30 стоит один баррель Брента. Золото плюс 62,20, $4219.20 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.95, 1 евро равен $1.12. Пятилетние госбумаги дают 5,23%. За 10 лет можно получить 5,246%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,604%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс процент, Германия плюс 1,1% и Швейцария тоже плюс 1,1%. В Азии японские Никей Китай не изменился, Шанхай незначительный плюс и Гонконг плюс 1,8%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Crown Castle, Moderna, Humana, American Tower и SBA Communication. В минусе были T-Mobile, который упал больше, чем на 13%, AT&T упал на 9,8%, и Verizon упал на 8,7%. Все они упали, потому что SpaceX, который сегодня поднялся на $2, будет заниматься wireless communications теперь, и это значит, что звонки могут идти через SpaceX, и все эти компании могут потерять, и, скорее всего, потеряют большой приход. HPQ был в минусе, и Charter Communications тоже сегодня потерял больше 5%. На NASDAQ Moderna, DataDuck, Lumentum, Palantir и Palo Alto были в плюсах. В минусе были T-Mobile, Arm Holdings, Starbucks, Comcast и Intel. На Dow, Amazon, Cisco, Visa, Microsoft и Merck поднялись. 3M, Home Depot, Apple, McDonald's и Nvidia упали. Microsoft прибавил $12.46. Oracle поднялся на 6.21. Meta минус 2.22. Amazon поднялся на 8.37. Nvidia минус $1.20, Dell поднялся на 11.51, CoreWeave плюс 50 центов, AMD упал на 12.58, сегодня Lockheed Martin поднялся на $1.70, Broadcom плюс $1.40, Apple упал на 3.78, и Micron упал на 7,70. А вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэмли Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших и или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.

Партия сталкивается со следующими ключевыми аспектами. Масштабная агитация. 1 октября 2026 года Дональд Трамп запустил интенсивный 32-дневный тур по стране, начав его с выступления в Техасе. Он проводит ралли в ключевых штатах, например, в Охайо, призывая избирателей и патриотов, как он сказал, мобилизоваться, используя досрочное голосование и нанести поражение демократам. Политические вызовы. Рейтинги Трампа и республиканской партии демонстрируют тенденцию к снижению. Согласно публикациям Reuters и опросам Quinnipiac University, популярность президента повлияли и внешнеполитические решения, включая обострение ситуации вокруг Ирана, вызвавшее рост цен на топливо. Прогнозы и риски. По данным социологических опросов Fox News и CNN, демократическая партия имеет весомые шансы вернуть контроль над палатой представителей и, возможно, сенатом, так как часть умеренных республиканцев в ключевых штатах Айова, Джорджия, Северная Каролина выражают готовность голосовать за оппонентов. Несмотря на пессимистические прогнозы социологов, сам Дональд Трамп публично заявляет о полной уверенности в успехе и обещает большой сюрприз по результатам голосования. Ну а сейчас я вам предложу новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Один за другим, в воскресенье 11 апреля, четыре тяжело вооруженных Си-46 пронеслись над Тихоокеанским побережьем Панамы и сели в Токумене. Их уже ждали. Утомленные экипажи были доставлены в соседний Анкон, где Белефонт устроил для них шикарные номера в отеле «Тиволи». В холле пилоты взяли по коктейлю, похлопали друга по спине и отпраздновали свой успешный прилет в Панаму. Первоклассная выпивка способствовала возникновению иллюзии, что они все могут, они непобедимы и, черт возьми, может быть, даже бессмертны. Несмотря на усталость, Хал Ойербах присоединился к празднованию. Он знал, что им повезло, невероятно повезло. Прежде чем им предпримут опасные трансокеанские перелеты из Центральной Америки в Европу, экипажу, включая его самого, потребуется гораздо больше подготовки. Им придется оттачивать свои навыки во всем. В навигации, полетах по приборам и особенно в расчете навигационного запаса топлива. Ойербах дал им выходной. Затем должны были начаться занятия. Но тут позвонил Шмимер из Сбербанка. Прибежалась крайняя дата, 15 апреля, опять оставшиеся Си-46 все еще были в Калифорнии. Там же застряли два красавца кони, вероятно, навсегда. Заявки на их экспорт были отклонены Госдепом. Шмимер подумал, что если не будет действовать незамедлительно, то пять Си-46 могут вылететь из Сбербанка до того, как правительственное агентство Западного побережья свяжет их с фиаско в Милвилле. Проблема была в том, что ему не хватало экипажей. Ойербах и Герсон должны были немедленно покинуть Панаму и прибыть в Калифорнию. Когда 13 апреля Ойербах и Герсон вошли в ангар Сбербанка, Хал был поражен увиденным. Си-46 уже были загружены, заправлены топливом и готовы к вылету. Каждый самолет был до предела набит инструментами, электроникой, авиамоторами, механизмами, колесами, всем, что принадлежало Schwimmer Aviation Service. Где вес и баланс? Был первый вопрос Ойербаха. Он имел в виду ведомость, где было указано, сколько весит каждая единица груза, ее положение относительно центра тяжести самолета. На этот документ просто не оставалось времени, ответил ему старший грузчик. Ойербах молча кивнул. Он все еще чувствовался уставшим от долгого перелета в Панаму, а затем в Калифорнию. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, одним словом, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: преддверии промежуточных выборов 2026 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет самые низкие за все время показатели поддержки среди своего электората, среди республиканцев. В то же время все больше опросов свидетельствует о том, что часть избирателей может перейти на сторону демократов, сообщает CNN. Согласно данным опроса New York Times и Сиенского колледжа, от 9 до 16 вероятных избирателей республиканцев заявили, что готовы поддержать кандидатов от Демпартии в 5 ключевых штатах – Аляске, Айове, Канзасе, Охайо и Техасе. Анализ CNN показывает, что кандидаты от Демократической партии имеют двузначное преимущество среди избирателей республиканцев в 4 важных гонках за места в Конгрессе. В 7 из 10 наиболее значимых избирательных кампаниях среднее преимущество среди этой группы избирателей составляет не менее 9% пунктов. По оценкам журналистов, наибольшую помощь демократам оказывают избиратели-республиканцы, не ассоциирующие себя с движением Трампа «МАГА». Такие избиратели обычно составляют около четверти электората республиканской партии. В то же время CNN отмечает, что результаты опросов имеют определенную погрешность. Ну, естественно. Во время последних президентских выборов социологические исследования не оценили уровень поддержки республиканцев. Это могло быть связано с тем, что опросы охватывали достаточное количество сторонников партии в целом, но недостаточное число преданных сторонников Трампа, то есть МАГА. Одним из наиболее показательных примеров стал Канзас, традиционно считающийся республиканским штатом. Опрос Time Siena показал, что демократ Эдам Хэмилтон сравнялся с действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. Оба получили по 45% поддержки среди вероятных избирателей. При этом Хэмилтон привлек 16% республиканцев и 10% избирателей, называющих себя республиканцами. Причем тут очень интересная история. Эдам Хэмилтон – фигура несколько необычная для традиционных демократов. Он сам проповедник-евангелист. И то, что мы обычно ассоциируем религиозных деятелей с республиканской партией, вот как раз в этом заключается, наверное, общепринятая ошибка. Значительное число проповедников, особенно именно когда мы говорим о методистах, есть и такая церковь, потому что протестанты отнюдь не едины, в отличие от католиков, протестанцы – это несколько церквей. Так вот, среди методистов большинство как раз поддерживает демократов, и даже те республиканцы в штате Канзас, которые являются прихожанами церкви Хэмилтона, они его поддерживают. И вот тут будет очень необычное соревнование между религиозным деятелем Хэмилтоном, который представляет демократов, и действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом, который, естественно, как все на его уровне, поддерживает Дональда Трампа. Очень необычная гонка в Канзасе. Кстати, подобная тенденция была зафиксирована и в других штатах. В Айове демократ Джош Турок получил поддержку 12% резистентных республиканцев, а на Аляске бывший член Конгресса Мэри Пелтелла – 13%. Джорджи сенатор-демократ Джон Оссоф получил поддержку 10% избирателей, причисляющих к республиканцам, согласно данным опроса Fox News. CNN также отмечает, что согласно республиканам последних опросов, кандидаты от Демопартии в Северной Каролине, Охайо и Техасе в среднем получают около 9% голосов избирателей республиканцев. В то же время окончательный результат может отличаться, поскольку поведение республиканцев на предыдущих выборах может быть иным, чем прогнозируют нынешние опросы. Но в этом нет ничего необычного, потому что мы знаем, что опросы даже с точки зрения чисто математической имеют погрешность порядка 4%. И бывает ошибаются. Но в основном как раз опросы очень точны в том, как они показывают тенденции, которые существуют в современном американском обществе. Ну и в ходе предвыборного митинга в Грэнд-Айленде, это штат Небраска, состоявшийся в понедельник, 5 октября 2026 года, президент Дональд Трамп вызвал широкий общественный резонанс, заявив, сначала скажу по-английски, а потом перейду на русский, но, в общем-то, наверное, вы с этим знакомы. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay, and it's going to be over with very soon. По-русски Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, и все это скоро закончится. Это таким образом комментировал те военные действия, которые ведутся сейчас между Соединенными Штатами и Ираном. То есть он предположил, что Иран может уничтожить город. Может уничтожить Лос-Анджелес, уничтожить Сан-Диего. Ну, тут два момента, на мой взгляд, которые представляют интерес для нас с вами, американских граждан. Первый момент. Уничтожить Сан-Диего или уничтожить Лос-Анджелес Иран может только с помощью атомного оружия. Причем не просто атомной бомбы. Бомбу надо доставлять самолетами, и в конце концов даже 60-процентное обогащение урана позволяет создать бомбу наподобие той, которые были сброшены в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки. Но мы с вами знаем, что такой авиации у Ирана нет, а у них есть ракеты. Значит, необходимо не просто иметь бомбу, ее сбросить и вести ее не на чем, необходимо создать боеголовку. Так как боеголовка значительно компактнее и легче, чем бомба, то для этого уровень обогащения урана должен быть повышен до 90%. И судя по тому, что говорил наш президент, у Ирана уже есть такая боеголовка, и они уже эту боеголовку присоединили к ракете, которая способна перелететь через океан, потому что иного способа уничтожения Лос-Анджелеса или Сан-Диего попросту нет. Это момент, назовем его технологический. Но есть и момент нравственный. Что он имел в виду, когда это очень малая цена, и все это скоро закончится? Малая цена, заплаченная за что? Уничтожение двух городов в Калифорнии, малая цена за что? Ну, естественно, была очень негативная реакция властей Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом резко осудил это высказывание, назвав Дональда Трампа безумным и опасным, обвинив в призывах к нападению на жителей Америки. Мэр Лос-Анджелеса Кэрен Басс назвала эти слова шокирующими, расценила их как попытку спровоцировать нападение, угрожающее жизни американцев. Ну, а мэр республиканского города Сан-Диего, напомню, что Сан-Диего – это 100% республиканский город, это традиционная база Тихоокеанского флота. Значительная часть жителей этого города – это ветераны, порядка 60 тысяч ветеранов постоянно проживают в Сан-Диего. Ну и в самом Сан-Диего расквартировано больше, чем 115-120 тысяч военнослужащих. Еще раз подчеркну, там еще и штаб-квартира Тихоокеанского флота. Традиционный республиканский город в демократическом штате Калифорния. Так вот, мэр-республиканец Тодд Глория заявил, что его город – это не сопутствующий ущерб и никогда не будет той ценой, которая может стать незначительной. Еще раз подчеркну, ценой, заплаченной за что и с помощью чего. А вот у кого есть, по идее, возможность уничтожить Сан-Диего, Лос-Анджелес, это как раз Северная Корея. У них уже есть ракеты, которые можно запускать с подводной лодки, и похоже, что либо они завершили создание первой ядерной подводной лодки, либо близки к своему завершению. То есть вот у Северной Кореи может быть такая технологическая возможность. В общем, во время избирательной кампании, которая происходит, естественно, с каждым днем более напряженно, мы слышим очень много. Избирательная кампания, она и диктует во многом сейчас и эти действия Дональда Трампа, которые еще раньше были бы, на мой взгляд, абсолютно невозможны. Относительно недавно мы с вами говорили о том, что Конгресс принял закон о так называемых адских акциях в отношении России. Вначале за эти санкции проголосовал Сенат, затем Палата представителей, подписал Дональд Трамп, то есть, по идее, этот закон уже в силе. Эти санкции в размере 100% тарифов, ну, а вообще намечалось, что размер тарифов должен дойти до 500%. А сейчас, буквально сегодня, пришло сообщение, что Дональд Трамп заявил сегодня, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. По словам нашего президента, соглашение достигнуто во время, как он выразился, цитирую, очень успешных телефонных переговоров с президентом Российской Федерации. Россия, сообщил Трамп, согласилась в кратчайшие сроки поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре Российская Федерация поставит еще 500 тысяч тонн топлива и 1 миллион, как сказал Дональд Трамп, сразу после этого. Кроме того, как он выразился, цитирую, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, Москва может поставить еще 3 миллиона тонн дизеля в короткие сроки. На фоне сообщения Трампа уже наш Минфин выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива в обход санкций Соединенных Штатов до 7 апреля 2027 года. То есть, обратите внимание, как наша избирательная кампания уже влияет на совершенно иные процессы. И хорошо известно, что американцы голосуют своим кошельком. Этот непрерывный рост цен, который мы переживаем в последнее время, и рост цен на продукты переработки нефти, то есть на газолин и на дизельное топливо, это влияет на настроение американцев. Прежде всего, естественно, на той части американской публики, которая традиционно голосует за республиканцев в самых республиканских штатах, в том же самом штате Канзас. Я напомню о том, что в штате Канзас последний раз демократы избирали в 1932 году. После этого Канзас представляли только республиканцы. И сейчас у демократа есть неплохие шансы на то, чтобы быть избранным от этого штата во многом, потому что это штат сельскохозяйственный, и дизельное топливо, конечно же, очень сильно влияет на производство сельхозпродукции. То есть, с одной стороны был принят закон, который должен санкции, как это говорят, делать адскими. С другой стороны, сейчас конкретно Дональд Трамп этот закон уже обошел или превратил его в клочок никому не нужной бумаги. И вскоре на американский рынок должен поступить дизель или дизельное топливо из Российской Федерации. Напомню, что совсем недавно Россия нанесла удары по гражданским объектам в Украине. В частности, был разрушен 5-этажный дом в городе Прилуки в Черниговской области. Там погибло сразу же 20 человек. И вот на днях Россия нанесла удар по автобусу, обычному гражданскому автобусу в городе Краматорск. Погибло 33 человека на месте. И вот России теперь будет оказана финансовая помощь, чтобы она могла более успешно, то есть более жестоко продолжать эту войну против народа Украины. Только лишь после того, потому что Дональд Трамп волнуется о том, Конгресс будет чьим, республиканским или демократическим. На этом я прервусь. Пришло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас завершающий 4-й сегмент. Как и обычно, в завершающем сегменте мы с вами можем затронуть как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и второй. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
1: новости,
2: все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте. Пассажиров поездов Нью-Джерси предупреждают об изменениях движения. Завершаются строительные работы на новом железнодорожном мосту Portal North. В связи с переключением движения на новую инфраструктуру компания NGA Transit готовит временные изменения расписаний маршрутов. В Лонг-Айленде обсуждают контроль за автомобильными номерами. Законодатели округа Саффолк провели слушание по использованию автоматических камер распознавания номерных знаков. Главный вопрос, как совместить помощь полиции в расследовании преступлений с защитой частной жизни автомобилистов. В Нью-Йорке открылся крупнейший фестиваль любителей комиксов. В выставочном центре Джавица в Манхэттене проходит ежегодный комик-кон. До воскресенья посетителей ждут встречи с авторами, презентации фильмов, выставки и костюмированные мероприятия. В Нью-Йорке начинается большой праздник японской кухни. С 9 по 11 октября в городе проходит крупный фестиваль суши. Посетителям обещают разнообразные японские блюда и знакомство с традициями их приготовления. И пришла курьезная новость из Британии. Садовод Йен Пэттон из Хэмпшира побил собственный мировой рекорд, вырастив тыкву весом 1295,8 килограмма, почти как самка бегемота. Новый рекорд признала Книга рекордов Гиннесса. Пэттон ухаживал за гигантом по 6 часов в день, поливая сотнями литров воды и закапывая плети, чтобы растение пустило дополнительные корни. Это его первый рекорд без брата-близнеца Стюарта, с которым он полвека выращивал тыквы, и трижды становились они чемпионами мира.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4,5 млн. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1,350 млн. Порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1,500 млн. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1,850 млн. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
17: Знаешь, какой он красавчик.
18: Выглядит как огурчик.
19: Я давно его знаю, он очень способный.
20: Он очень хороший человек.
16: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
21: Операцию я беру на себя.
16: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
22: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
23: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Итоги недели.
1: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. В этом завершающем сегменте по традиции мы можем обсудить как те темы, что прозвучали в первой части этой программы, так и во второй. И давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Вернее, не здравствуйте,
0: да,
1: а добрый вечер. Добрый вечер. Хотя не такой он уже и добрый, поскольку новости, которые есть вот на мониторе, но они просто, как говорят, мозги выносят. В частности, вот этот подарок, который... Ну, вы знаете, почему именно сегодня было объявлено о дизеле, о закупке в России? Вы знаете, почему причина? Одна из главных причин. Сегодня у Путина день рождения. Вот он ему и отсосал 3000
0: тонн. Он был 7-го.
1: Ну, разговор у них состоит... Да, вы правы. Разговор состоялся сегодня. То есть с поздравлениями и так далее. То есть 300 тысяч тонн я перевел в баррели, это 2,2 миллиона баррелей. Это огромное количество. Не буду повторять все цифры, вы их озвучили. Статья была опубликована несколько часов назад на Wall Street Journal, чтобы кто-то не попытался сказать, что это блеф. И известные авторы вот на дисплее и так далее. Так вот, главное. Начиная с сегодняшнего дня, дорогие товарищи радиослушатели, бомбить Украину будет за наши с вами деньги. Поскольку оплата за топливо пойдет, за дизельное топливо, пойдет за счет наших таксов, которые мы платим государству. Поэтому мы с вами будем бомбить Украину. С чем я вас и поздравляю. Круг замкнулся. Я бы очень хотел, чтобы в вашей передаче, сколько осталось, выступил хотя бы, дали слово трамписту какому-нибудь. Я хочу послушать объяснение тому, что происходит. Они всегда находят возможность отмазать его. Но я смотрю, я слушаю, я анализирую, и мое мнение, что Шарикову там делать нечего. То есть то, что происходит, это больше, чем квазикомедия. Это квазитрагедия, смешанная с фарсом и так далее. Ну, тот еще суп. Вот, поэтому, Алексей, хотелось бы каплю перчика в этот суп послушать трамписта. Что они скажут по этому поводу, если вы не возражаете, конечно.
0: Ну, безусловно, вот. Уж я приглашаю всех, это эфир открытый.
1: Да. Ну вот, пожалуйста.
0: Хорошо, Марк.
1: Пожалуйста, что я хотел.
0: Да.
1: Сказать.
0: Да, ситуация, безусловно, вы выразили, на мой взгляд, очень точно, что, оказывается, бомбить Украину будут за наши деньги. Вы в этом абсолютно правы,
1: Марк. Мы будем с вами финансировать,
0: да,
1: эти бомбежки.
0: Да. Это такой трагический поворот всей этой истории. Спасибо, Марк. Ну, давайте послушаем и других наших радиослушателей. Напомню, что у нас эфир открыт, и звучат совершенно различные мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Повезло Марку. Звонит самый ярый трампист Эдуард. Три недели тому назад на у Флинта на передачу утром я сказал прямым способом, что российские танкеры должны стоять с нефтью у наших границ и разгружаться. Ведущий со мной не согласился. Ну, проукраинские ребята, наверное, возненавидели меня за это. Но, как видите, прошло 3 недели, и я оказался прав. Почему я оказался прав? Потому что Путину, ну, совсем не нужно, чтобы опять власть была у демократов, и чтобы они начали субсидировать большими долларами Россию. Это дураку было понятно. И вы меня сегодня просто порадовали этой новостью. Может, для кого-то она горькая, но именно так и надо, чтобы республиканская как-то выправилась и победила. Надо, чтобы бензин у нас был дешевый, чтобы в магазинах цены у нас упали, чтобы народ опять проголосовал за республиканцев. потому что Трамп...
0: Эдуард, вы готовы оплатить эту победу ценой жизни невинных украинцев, детей, женщин, стариков, которые...
2: На войне, как на войне. На войне, как
0: понял,
2: на войне.
0: Эдуард, все понятно. Ваша точка зрения услышана. Ну вот, видите, вот так у нас и идет наш разговор. Можно ли ради политических соображений убивать или оплачивать убийство невинных людей? Стоит ли политика этого? Что важнее, некие обычные нравственные гуманистические соображения, что жизнь людей бесценна, что невинные люди должны жить, или что важна политическая победа, да? Вот, знаете, вот старинная пословица «цель оправдывает средства». Но мы всегда с вами знаем о том, что в итоге это все оканчивается одним из кругов ада. Давайте послушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей. Я хочу у вас спросить одну вещь. Читали ли вы закон, который Трамп сам подписал? Там он что, имеет оговорки, что он может сам покупать эту нефть? Закон, который сенатор Грэм провел в Конгрессе,
0: да,
3: и
0: да,
3: все подписали.
0: Грэм Блюменталь. Там есть другой пункт, что он обладает правом введения в силу этих санкций. И поэтому часть демократов голосовала против, потому что они считали, что закон есть закон, и нельзя давать главе исполнительной власти некое право вводить этот закон по своему усмотрению. Но там не написано о том, что он может покупать дизель у страны-агрессора. Но есть положение о том, что он может сам руководствоваться, или вернее, сам вводить в силу этот закон в действие. Ну, вот такой оказался закон двойственный. С одной стороны, он очень громкий, его называли адские санкции и так далее. С другой стороны, он оказался абсолютно недейственным. Недейственным. Так что...
3: Если есть закон, так что, если только президент согласен с ним, который он сам подписал, его же надо...
0: Это особенность этого закона. Это особенность этого закона, что он позволяет президенту по своему усмотрению вводить санкции. То есть закон позволяет ему ввести санкции, но последнее слово остается за президентом Соединенных Штатов. Санкции не вводятся автоматически, как это было в любых других законах.
3: Ага,
0: вот такая история. Да, да, у него есть право вводить санкции или не вводить. Он решает, когда их вводить. Это особенность именно этого закона. Да,
3: спасибо.
0: Да, адские санкции и так далее окончаются тем, что Соединенные Штаты в огромных размерах закупают дизельное топливо у страны-агрессора, и тем самым этой стране помогают вести войну. И мы с вами знаем, как эта война ведется. Погибают просто абсолютно невинные люди, как погибли только что в небольшом украинском городе Прилуки, когда был разрушен пятиэтажный жилой дом, там погибли люди, семьями погибли. Или вот когда Россия нанесла удар по обычному автобусу в городе Краматорск, 33 человека просто там сгорели заживо. Обычные люди просто ехали по каким-то своим делам в обычном рейсовом автобусе, ничего особенного. Ну вот, вот мы с вами оказались на таком, если хотите, на таком перекрестке, на такой развилке. Неужели, как и в старь, да, вот мы оказываемся в таком вот очень, на мой взгляд, тяжелом положении, когда с точки зрения не только нравственная, на мой взгляд, здесь позиция предельно ясна. Но даже с точки зрения американских интересов, американской национальной безопасности, мы не должны помогать стране-агрессору. Умиротворение агрессора уже однажды привело ко всем тем трагедиям, которые были свойственны Второй мировой войне. И вот мы сейчас оказываемся примерно там же. Как говорил Марк Твен, история не повторяется, но рифмы истории, да, вот рифмы истории. Ну вот, так что давайте теперь послушаем и вас, что вы думаете. Здравствуйте, в эфире. А, вот, вы молчите. Ну, хорошо. Давайте послушаем тогда вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Алло, Алексей, добрый вечер.
0: Добрый.
4: Я хочу Марку ответить. Он так призывал, он так... Можно сказать, что в его голосе торжество слышалось, что как он был прав, как он был... Ну, конечно, мне было неприятно узнать, что российская нефть... или дизель будет поступать, и деньги будем платить мы, Америкой. Да, и тут он прав, что на американские деньги будут бомбить Украину. Но политика – это искусство возможного, и это будет длиться, как я надеюсь. Я даже в этом уверен, на всего один месяц. И, к сожалению, да, это происходит. Трамп заботится прежде всего о своей стране. И как Зеленский должен о своей заботиться стране, а Трамп о своей, ему своя страна. И для Трампа важнее
0: о
4: намного...
0: О стране или об избирательной кампании? Давайте попробуем разделить. Вы считаете,
4: это можно,
0: что...
4: Это, Алексей, это отдельный вопрос, но мы сейчас уйдем в этот вопрос. Вы можете так считать, я могу так считать. Я не хочу это сейчас обсуждать. Может быть, вы правы. Я хочу просто сказать, закончить то, что я хочу сказать. Дело в том, что если демократы вновь придут к власти, я хочу сказать, напомнить вам, что эта война в Украине началась именно благодаря демократам. Я сейчас это вам расскажу, и, пожалуйста, не перебивайте меня. Я вам напомню, что Байден, Трамп, несмотря на... Надо судить все по делам, а не по словам. Трамп всегда хвалил Путина, но при этом он всегда накладывал санкции, наложил еще в первом сроке. На Северный поток, и это сделал Трамп. Байден, когда пришел, он в первую же неделю, если не в первый день, он эти санкции снял. И таким образом он обеспечил поток денег в путинскую экономику. Кроме этого, он, Байден, сказал, что когда Путин с ним повстречался, там и его люди повстречались, они поняли, что Байден это совершенно безвольный человек, он уже близкий к маразму, что это будет его шанс Путина начать эту войну, потому что при Трампе он эту войну не начал. И он начал заготовить, и потом эту войну, собирать войска, стягивать. И в связи с этим Байден там сделал такое выступление, что если небольшое отторжение на короткий срок, то это да, это нормально, Америка не будет протестовать. Это тоже Байден был, демократы были. Самый последний был момент в этой, в то, что Байден сделал. Когда был целый год ленд-лиз, и Украина очень сильно нуждалась в любом оружии, в любом. В Америке было старое вооружение, которое в тот день, когда дронов еще там не было, должны были быть и танки, которые были у нас, стоят в пустыне под открытым небом, где нет дождя. Это можно было дать. Ничего он не дал. Вот. Поэтому, а Трамп, когда пришел вот во второй раз, он снова сделал эти санкции, наложил вот этот закон. Но на месяц он их снимет, да, чтобы не допустить демократов к власти. Потому что демократическая партия – это преступная, коррумпированная организация. Они разваливают нашу страну, наша страна ждет то же самое, что мы имеем в Европе. Посмотрите во Франции, посмотрите, Европа просто загибается. 10% мусульман там. 10%, но и они рвутся, а они не очень агрессивны, они рвутся к власти, и они постепенно эту власть, я боюсь, там захватят, если Европа не проснется. Вот, к сожалению, политика – это искусство возможного, и вот Трамп делает все, что может. Он прилагал очень много усилий, чтобы эту войну остановить, но, видимо, не получается у него. И последний момент, можно еще вот еще, что то, что Трамп пошел на этот огромный риск перед вторичными выборами, начал войну в Иране и поставил свою партию и себя лично под очень большой риск, потому что он не мог этого не предвидеть, что такое. Это показывает, что он заботится не о своей карьере. Он бы мог эту войну начать позже, но просто время выпало так, что не самый лучший момент был для нанесения удара, начать эту войну. Но если начать бы ее войну лучше бы, по-хорошему, ее после этих выборов, там 2 года можно было бы с Ираном спокойно разобраться. Но он вынужден был, потому что, видимо, Иран уже очень близко был к получению этого оружия. Он вынужден был это сделать. Вот. Спасибо, что выслушали.
0: Да, конечно.
4: Надеюсь, конечно.
0: Конечно. Ну, как видите, вы получили возможность абсолютно свободно высказать свою точку зрения. Это нормально, потому что у нас эфир открыт, у нас остается немножко времени, но я должен уточнить несколько вещей. Если бы в тот момент в Белом доме был бы Дональд Трамп, а не Байден, то война бы продолжалась бы действительно там 2-3 дня, через 3 дня Путин был бы в Киеве, на этом бы все закончилось, потому что помощи не было бы. А начиная уже с января, декабря даже 2021 года, Украина стала получать все необходимое для отражения агрессии, включая различные системы. Вначале это были системы противотанковые и так далее, а потом уже пошли тяжелые системы. И тут я постараюсь объяснить еще раз разницу между тем, что сделал Байден, который это оружие поставлял абсолютно бесплатно, и между ленд-лизом. Ленд-лиз – это система, которая означает, что это оружие дается во временное пользование. Лиз. Вам знакомо это слово лиз? Да, автомашины в лиз и так далее. И по условиям ленд-лиза необходимо по окончанию военных действий это оружие все вернуть или оплатить его стоимость. Или только в том случае, если это оружие будет уничтожено, то тогда оно уже не будет компенсировано. Что лучше было для Украины? Получить оружие как подарок, да, по-английски как gift, или как лиз? И когда люди говорят о ленд-лизе, они вообще не понимают значения этого слова. И что за этим стоит? И Советский Союз расплачивался за ленд-лиз еще до 80-х годов. Хотя, действительно, это было очень выгодно, цены были еще какого-нибудь там 44-го года, но все равно необходимо за ленд-лиз заплатить. Оружие получила Украина бесплатно. Ну вот, я остановился на ленд-лизе, надо было еще один раз ответить и разъяснить некие заблуждения, которые существуют в этой области. Но, тем не менее, факт остается фактом. И об этом говорил Марк, что теперь, с того момента, когда российское дизельное топливо начнет поступать на американский рынок, американцы, самые обычные, рядовые, те же фермеры Канзаса, будут оплачивать российскую войну против Украины. Не желая этого, не осознавая это, но по факту приобретения российского дизеля это будет происходить. Ничего подобного в американской истории попросту еще не было. На этом я должен завершать эту программу. У нас впереди, как обычно, наш музыкальный календарь. 9 октября 1940 года в Ливерпуле родился Джон Уинстон Леннон, основатель и идейный вдохновитель The Beatles. Написанные песни критики впоследствии назвали в числе лучших в творчестве группы Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds and All You Need Is Love. All You Need Is Love. Джон Леннон во многом определил пути развития музыки во второй половине 20 века, и, в общем-то, в представлении он не нуждается. Спасибо за эти 2 часа, которые мы были вместе в эфире Дэвизон Радио. Паша, как и обычно, тебе спасибо за прекрасный эфир. Итак, All You Need Is Love. Спасибо. Пока.

0: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
0: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Факты, события, лица,
2: новости.
5: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
6: Здравствуйте. Лауреатом Нобелевской премии мира стала 85-летняя Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский комитет отметил ее многолетнюю деятельность в области международного правосудия и мирного разрешения конфликтов. В результате нападения йеменских хуситов на аэропорт Эр-Рияда погибли 3 человека, несколько получили ранения. Поврежден пассажирский самолет, авиакомпании отменяют рейсы. Саудовская Аравия нанесла ответные удары по Йемену. Мировая экономика замедляется. По оценке конференции ООН по торговле и развитию, экономический рост в текущем году может снизиться до 2,6% против 2,9% годом ранее. Среди причин – энергетический кризис и международная нестабильность. Мексика. Кровавый бунт в тюрьме в штате Синалоа во время посещения заключенных родственниками. Вспыхнули беспорядки. По предварительным сообщениям, 10 человек погибли, 16 получили ранения. Чили. Мощные ливни затопили столицу. В Сантьяго проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Потоки воды уносили автомобили, затоплены жилые дома и медицинские учреждения. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека. Пострадавшего госпитализировали. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718 940 746-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
14: хорошо получается.
13: Мы дарим людям
14: хорошее настроение.
13: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
14: Дэвидсон Радио.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
15: Дэвидсон Радио. 620 AM.
16: От Нью-Йорка до всего мира.
15: DavidsonRadio.com.
17: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в заявлении в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, при этом реакцию Израиля – геноцидом. Триггером для резкого увеличения расходов на войну с Украиной в конце 2025 года, пишет Bloomberg, послужила встреча Путина с президентом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на нас, на простых зрителей, последствия этого слияния. Подробно эту тему рассмотрим. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Кокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116 лет. Американский ритм-н-блюз-певец Фредди Джексон умер в возрасте 70 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
18: Вице-президент Джей Ди Вэн заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Цитирую, если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями, сказал Венс. Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкияном, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но не ясно, насколько они реально обладают властью. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране, отметил вице-президент США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль. В нем Мамдани назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, а реакцию Израиля – геноцидом. Текст заявления приводят разные СМИ, включая ABC 7 Нью-Йорк. Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы Хамаса убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких. Вместе с тем, мэр Нью-Йорка заявил, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе, как он сказал. 3 года спустя, цитирую Мамдани, мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупации и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия, заявил Мамдани. Мэр Нью-Йорка также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить в свободе, безопасности и достоинстве. Но, видимо, этот мир принесет на Ближний Восток Хамас. Кстати, о террористических действиях Хамаса сегодня Мамдани не сказал ни слова. К слову, иранский корпус стражи исламской революции выступил с воззванием, посвященным 3-й годовщине варварского нападения Хамаса на Израиль 7 октября 23 года. Я цитирую, «Это одна из величайших операций в истории сопротивления». Так с радостью утверждается в этом заявлении корпуса стражи исламской революции. Я думаю, что мэр Нью-Йорка мог бы под этим воззванием к СИР поставить свою подпись. В конце 2025 года Владимир Путин распорядился резко увеличить расходы на войну с Украиной, пишет Bloomberg. По словам источников, триггером послужила его встреча с президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Сразу после встречи Путин надеялся, пишет Bloomberg, что мирные переговоры удастся завершить в течение следующего года. Поэтому сильно повышать бюджет на войну уже не придется, поясняют собеседники агентства. Однако к январю в Кремле пришли к выводу, что договориться с Украиной не получится, а правительство начало активно наращивать расходы. Уже к концу 2026 года траты России на оборону могут достичь 17 триллионов рублей, рассказали изданию 2 источника, близких к правительству. Эта сумма на 40% превышает план 2025 года и фактически равна рекордным оборонным расходам 17 триллионов 100 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет на 2027 год. Еще год назад российские власти рассчитывали в 2026 году замедлить рост военных расходов и начать восстанавливать резервы, потраченные за годы войны, отмечает Bloomberg. Ну, ранее некоторые источники предлагали другое объяснение повышения военных расходов в бюджете на 2027-2029 годы. Один из чиновников, принимавших участие в разработке российского бюджета,

Управление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного периода восстановления, говорится в заявлении. Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. В свое время мы об этом подробно говорили в нашей программе. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году. И незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь. Однако Верховный суд США отменил это решение. Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала, однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука так себя чувствовать, приводятся ее слова. А после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, который ей пока и не отключили микрофон. 3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две ее руки после попытки казни были, как сказано, опухшими, обожженными и покрытыми волдырями. В судебном ходатайстве говорится, что препарат предположительно попал в ткани под кожей. Пайк вместе с ее молодым человеком были осуждены в 1995 году за убийство их однокурсницы, 19-летней Колин Слэммер. После убийства пара вырезала на теле Слэммер пентаграмму и оставила другие сатанинские знаки на месте преступления. В случае исполнения приговора она стала бы Пайк первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. В результате сделки объемом 110 миллиардов долларов компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, владеющие киностудиями, телеканалами, стримингами, правами на сагу о Гарри Поттере, сериал «Игра престолов» и огромное количество других фильмов и сериалов, эти компании объединились в корпорацию под общим названием Skydance. При этом сделка обставлена строгими условиями относительно того, что этот новый гигант индустрии развлечений должен и не должен, что должен и не должен будет делать. От количества новых фильмов в первые годы до правил формирования редакционной политики новостных телеканалов CNN и CBS. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на простых зрителей, на нас, последствия слияния. Ну вот, первая сфера может вырасти цена подписки на стриминг. Warner Bros. Владеет стриминговой компанией HBO Max, снявшей «Игру престолов» с ее приквелами и другие популярные сериалы. У Paramount Skydance также есть стриминг Paramount Plus. Слияние этих сервисов на одной платформе или появление подписки на оба стриминга пакетом может привести к тому, что зрителям-подписчикам придется тратить больше денег. В краткосрочной перспективе те, кто подписан на оба сервиса, могут сэкономить, но в целом в дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены вырастут, поскольку Skydance нужно будет добиться прибыльности. В результате покупки слияния у Skydance образовался долг 80 миллиардов долларов. Слияние, по наметкам руководства компании, должно позволить сэкономить до 6 миллиардов долларов в год. Майк Проукс из аналитико-консалтинговой компании Forrester Research предсказывает, что подписчики двух стримингов получат доступ к большему количеству продуктов, но и платить за это придется больше. Цитирую, не может быть такого, чтобы объединенный стриминговый сервис Paramount Plus и HBO Max не стал стоить больше для тех, кто до сих пор был подписан только на один из них, сказал Проукс. Еще одна сфера – больше новых фильмов. Против слияния двух столпов Голливуда выступили, подав в суд, более 10 штатов у нас в стране. В сентябре сливающиеся компании подписали с ними соглашение, и одним из условий этого соглашения стало минимальное количество новых фильмов в год. Этот порог устанавливается на 5 лет. В первые 2 года Skydance должна выпустить не меньше, чем по 30 фильмов ежегодно, а оставшиеся 3 – не меньше 32 фильмов каждый год. Итого 156 фильмов, причем большинство из них должно демонстрироваться в кинотеатрах. Кроме того, объединенная компания должна выпускать ежегодно не меньше 4 работ независимого кино. Если Skydance не выполнит этот минимум, ее могут подвергнуть наказанию в виде принудительной продажи ее 49% доли в студии Miramax, сооснователем которой был ныне сидящий в тюрьме голливудский магнат Харви Вайнштейн со своим братом.
Когда этот 5-летний срок истечет, Skydance сможет, как и ее конкуренты Disney, Netflix и другие, сделать большой упор на стриминг, а не на прокат в кинотеатрах. Покупка компании

0: Дисней, киностудии 20th Century Fox в 2019 году за 71 миллиард долларов показало, что такие мега-слияния могут привести к сокращению числа премьер в кинотеатрах. До слияния 20th Century Fox обычно выпускала от 12 до 17 фильмов в год, после всего лишь от 3 до 6. Третья сфера. Многие в Голливуде могут потерять работу. Многие труженики киноиндустрии опасаются, что для них слияние двух легендарных студий станет катастрофой. Актеры и сценаристы недавно устроили акцию протеста возле Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Они обвиняют контрольные органы, курирующие слияние, в том, что те не позаботились о работниках отрасли. Цитирую, этот город – это его люди. Эти люди делают индустрию развлечений, это на них, на их творчестве стоит эта индустрия. И именно по ним больно бьет эта сделка, сказала актриса Кирстен Вангснесс. По оценке консалтинговой фирмы CVL Economics, в результате слияния исчезнут около 4500 рабочих мест, и население округа Лос-Анджелес за 3 года недополучит в виде потерянной зарплаты около 1 миллиарда 260 миллионов долларов. При этом Лос-Анджелес 2022 года уже потерял примерно треть работников, связанных с кино и телевидением, всего около 50 тысяч рабочих мест. Правда, условия слияния предусматривают создание фонда, из которого будет оплачиваться переобучение тех, кто потеряет работу. Но сокращать рабочие места новой объединенной компании не запрещено. И четвертая сфера – CNN и CBS. Они могут стать другими. По условиям сделки Paramount создаст специальную комиссию, которая будет следить за редакционной независимостью телеканалов CNN и CBS. Владельцем CNN была Warner Bros., владельцем CBS News – Paramount. И теперь эти два из числа крупнейших новостных политических каналов США оказываются под одной корпоративной крышей. Правда, глава CNN, бывший генеральный директор BBC Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Уайс остаются на своих местах. Но Paramount рассчитывает в результате слияния сократить расходы на многие миллиарды, и сотрудники обоих каналов опасаются, что их ждут серьезные сокращения. Помимо этого, скептики все же опасаются из-за независимости этих каналов в их редакционной политике. Сет Стерн из Нью-Йоркского фонда свободы прессы заявил, что комиссия по надзору за независимостью телеканалов, членов которой назначит Paramount, будет совершенно бессмысленным органом. Эта комиссия создаст те самые проблемы с первой поправкой, которые она призвана решить, вмешательство властей в новости, сказал Стерн. Первая поправка Конституции гарантирует неприкосновенность свободы слова, прессы, собраний и вероисповедования. Адвокат Брайан Гиллиам из фирмы Мэддин Хаусер согласна, что бумажные обещания обеспечить независимость мало что значит без реальных полномочий. Цитируя, надзорная комиссия имеет ровно столько власти, сколько ей дано соглашением. Надзор без полномочий – это просто наблюдение, сказала Брайан Гиллиам. Напомню, что под контроль медиамагната Дэвида Эллисона, главы компании Skydance, перешли сразу 2 крупнейших американских телеканала – CNN и CBS. В либеральных кругах США и среди сотрудников редакции возникли серьезные опасения, что новые владельцы заставят эти СМИ отказаться от леволиберального курса и сместить повестку вправо. Сделку на сумму около 110 миллиардов долларов финансировал отец Дэвида, миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, который является давним сторонником и спонсором Дональда Трампа. Сам Трамп ранее открыто заявлял, что ждет смены владельцев CNN из-за критики в свой адрес, называя и CNN, и CBS фейковыми новостями. Ранее, после получения контроля над CBS News, Эллисон назначил консервативную журналистку Барри Уайс главным редактором, после чего телеканал покинули несколько видных либеральных репортеров. Критики и правые политики ожидали, что аналогичные чистки и увольнения неугодных ведущих начнутся и на CNN. При этом, по заявлениям самого Эллисона, цель обновленной медиа-империи – уйти от излишней политизации и делать новости, как он сказал, для 70% американцев, которые относят себя к правоцентристам и левоцентристам. Конец цитаты. Ну, то есть вернуть доверие, как он имеет в виду, массовой аудитории. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщает New York Times. Решения были получены моделью, которую пока официально не показывали публично. Компании сообщили, что нахождение решения по каждой из задач в среднем занимало около 3 часов. Задачи были из разных областей математики, включая алгебру, теорию чисел, теоретическую информатику, математическую логику и топологию. В начале сентября, отмечают СМИ, OpenAI заявила, что ее модели решили одну из 7 задач тысячелетия – проблему существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Математики пытались найти решение этой задачи уже более 90 лет, а агентам искусственного интеллекта, по заявлению OpenAI, понадобилось на это всего 88 часов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. По данным на 3 октября, с начала года в штате подтверждены 108 случаев кори. 7 в городе Нью-Йорк и 101 случай за пределами Нью-Йорка. С 15 июля 92 случая выявлены в сельских общинах с низким уровнем вакцинации в 18 округах. Режим чрезвычайного положения вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Указ губернатора Хокул расширяет круг медработников, имеющих право делать прививки от кори, паротита и краснухи. К ним добавлены парамедики и другие сотрудники экстренных медицинских служб, акушерки и фармацевты. Медсестры получили право назначать анализы на корь, а фармацевты – прививать детей с 2-летнего возраста. Сведения обо всех прививках должны вноситься в регистры вакцинации в течение 72 часов. При этом согласие взрослых на передачу таких данных не требуется. С 15 июля, напомню, местные отделы здравоохранения ввели в сельских районах штата более 1000 доз вакцины. И, как сообщает CNN, Нью-Йорк стал первым американским штатом, объявившим чрезвычайное положение из-за кори с начала резкого роста заболеваемости в 2025 году. В соседней Пенсильвании число заболевших с начала года достигло 1004. В 39 округах 198 человек были госпитализированы, умерли 5. Эпицентром вспышки остается округ Ланкастер, где выявлен 391 случай. Вообще, это крупнейшая вспышка кори в отдельном штате более чем за 3 десятилетия. Найоми Уайтхед, официально старейшей жительницей США, исполнилось 116 лет. Последние годы она проводит в доме престарелых и охотно общается с молодежью. Это все, кто младше 70. В свой день рождения она поделилась тем, что считает важным в жизни. Уже 2 года Найоми Уайтхед считается главной долгожительницей США, старейшим человеком страны. Это доказано документально. Недавно ее признали вторым самым старым человеком в мире – после британки Этель Каттерхэм, которая старше ее на год. Наоми родилась осенью 1910 года. Живет она в городе Гринвилл в Пенсильвании, в доме престарелых. Вечеринку в честь праздника устроили долгожительницы, ее многочисленные родственники. Мужа и детей Наоми пережила, но у нее есть внуки, правнуки и праправнуки. Женщина провела 2 часа в окружении близких, позировала для памятных фото и была активна и бодра, сообщают СМИ. На вопрос племянника, знает ли она, сколько ей лет, Наоми без запинки ответила: «Думаю, мне 116», и сорвала восторженные аплодисменты. Наоми Уайтхед выросла в штате Джорджия. В детстве работала с родителями и 4 старшими братьями и сестрами на плантациях, собирая табак и хлопок. Замуж она вышла, когда ей было 20 лет, то есть 1930 году, получается. С мужем они вырастили 3 сыновей. Супруг Наоми скончался еще в 1979 году, когда ей было 69 лет. Замуж она больше не вышла. В дом престарелых Наоми переехала, когда умер ее младший сын. Тогда ей исполнился 101 год. До этого возраста она сама себя обслуживала и не нуждалась в уходе. Свое долголетие женщина объясняет хорошей генетикой и правильными жизненными привычками. Так Наоми никогда не курила и почти не пила алкоголь. Всю жизнь она обожала готовить и рисовать, а еще при любой удобной возможности пела и слушала музыку. Близкие Наоми говорят, что ее особенность – великолепная память. Сама Наоми Уайтхед призналась, что ее поддерживала в жизни вера в Бога и трудолюбие. Она никогда не сидела без дела. Долгожительница дала совет, что называется, молодежи, поздравившей ее с праздником. «Усердно работайте», так пишет издание Blackshire Times. Врачи отмечают, что генетика, хоть и важный фактор долгожительства, но если вы намерены отметить хотя бы столетие, то стоит придерживаться этих правил. Вот этих именно. Контролируйте артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Стремитесь к нормальному весу. Избегайте жировых отложений в области живота. Придерживайтесь средиземноморской диеты. Употребляйте много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы. Ешьте меньше мяса, сахара, соли и обработанных продуктов. Регулярно занимайтесь спортом, уделяйте внимание тренировкам на выносливость и силу. И проходите профилактические осмотры. Американский певец в стиле ритм and blues Фредди Джексон, прославившийся в 1980-х годах благодаря песням «You are my lady» и «Rock me tonight» «For all time's sake», умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщила семья музыканта. Джексон скончался 5 октября, через 3 дня после своего 70-летия. Причина смерти не называется. Фредди Джексон родился в Гарлеме и начинал музыкальную карьеру с госпела. Широкая известность пришла к нему после выхода в 1985 году дебютного альбома «Rock Me Tonight», ставшего платиновым. Одноименная композиция 6 недель возглавляла американский «Rhythm and Blues Charts», чарт, а баллада «You are my lady» стала одним из самых известных хитов певца. В общей сложности Джексон 10 раз возглавлял «Rhythm and Blues Chart» Billboard и был дважды номинирован на премию Грэмми. Его второй альбом «Just Like the First Time», выпущенный в 1986 году, также получил платиновый статус. Певец продолжал записываться и выступать на протяжении десятилетий. В 2024 году Джексон публично сообщил, что страдает заболеванием почек, и сотрудничал с National Kidney Foundation, привлекая внимание к проблемам почечного здоровья. Связана ли болезнь с его смертью, семья не сообщила.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвидсон Радио. Радио. Факты. События. Лица.
4: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: Здравствуйте. Власти нашей страны ограничили участие Microsoft в программе получения постоянного вида на жительство. Администрация Трампа объявила о приостановке участия компании и ряда других работодателей в программе оформления документов для иностранных специалистов. Власти заявляют о предполагаемых злоупотреблениях. Компания защищает законность своей кадровой практики. Пентагон готовит военную казнь бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт Худ, планируют казнить через расстрел. Министерство войны заявило о намерении организовать прямую трансляцию. Американские банки готовятся представить квартальные результаты. На следующей неделе начинается сезон финансовой отчетности крупнейших банков, включая JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Инвесторов особенно интересует влияние высоких процентных ставок на кредитование и экономическую активность. Предъявлены новые обвинения против Николаса Мадуро, бывшего президента Венесуэлы. Обвинения в пытках, избиениях и преследовании политических противников. Американцы обеспокоены развитием искусственного интеллекта. Согласно новому исследованию Associated Press, 64% опрошенных считают, что искусственный интеллект развивается слишком быстро. Большинство выступает за усиление контроля и защиту рабочих мест.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
2: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
4: Пульс дня на RTN. В студии Артем Андросов. Здравствуйте. Начинаем. Сегодня мы расскажем историю, о которой сейчас говорит вся Америка. 30 сентября штат Теннесси попытался казнить Кристу Пайк, единственную женщину в местной камере смертников. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она выжила. 6 дней Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, а во вторник ее адвокаты объявили, что она пришла в себя и теперь может говорить. По их словам, Пайк стала единственным известным человеком в США, который пережил полностью проведенную казнь. Выздоровление при этом, предупреждают адвокаты, будет долгим. Тем временем губернатор остановил все казни до конца года, а глава тюремного ведомства уходит в отставку. Больше 30 лет назад 18-летняя Пайк с особой жестокостью убила однокурсницу. Семья погибшей ждала справедливости 3 десятилетия и снова ничего не дождалась. Власти штата не смогли казнить Кристу Гейл Пайк за убийство 1995 года, хотя ввели ей 2 дозы смертельного препарата. По словам адвокатов, после попытки казни 50-летняя Пайк была жива, громко храпела, и ее увезли из тюрьмы на скорой. Пайк – единственная женщина в камере смертников Теннесси. Если бы приговор был исполнен, она стала бы первой женщиной, казненной в штате с 1820 года и всего 4-й за всю его историю. Этот провал заново разжег споры о смертной казни в США. Журналисты, допущенные свидетелями, говорят, что процедура заняла больше 2 часов. Занавес открылся в 7:26 вечера, чтобы Пайк могла произнести последнее слово. Рядом с ней был духовный наставник. Пристегнутая к каталке, Пайк сказала, что уходит из этого мира с любовью, с которой прожила большую часть жизни, и что любит своих противников так же, как сторонников. Она назвала этот день счастливым и сказала, что готова обрести свободу. Слов раскаяния или обращения к семье погибшей в ее последней речи не прозвучало. Через 8 минут она пожаловалась, что рука вот-вот разорвется, и спросила, так ли все должно происходить. В 7:46 вечера занавес закрыли, видимо, чтобы ввести 2-ю дозу. Через 3 минуты его открыли, и Пайк все еще двигалась, издавала звуки и временами приподнималась на каталке. В 8:05 вечера она стала хватать ртом воздух, Ее тело выгнулось, и занавес резко задернули в последний раз. Еще почти час свидетели слышали ритмичный храп и хлопанье дверей. В 8:53 их вывели из здания. В день казни Кристи Пайк у тюрьмы Ривербенд в Нэшвилле с самого утра собрались десятки людей. Противников и сторонников смертной казни разделял забор, и по обе стороны люди провели много часов. В лагере противников казни молились и вместе медитировали. Накануне вечером правозащитные группы провели онлайн-бдение, где молились за Пайк, за семью погибшей и даже за тех, кому предстояло исполнить приговор. За три дня до этого противники смертной казни прошли маршем от тюрьмы до Капитолия штата, а на следующий день принесли губернатору 1000 петиций с просьбой о помиловании. По другую сторону забора стояли те, кто пришел поддержать родных Колин Слэмер. 6 дней Криста Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Во вторник ее адвокаты объявили, что, вопреки всем ожиданиям, она пришла в себя, может говорить и продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Защита считает, что Пайк стала единственным известным человеком в США, пережившим полностью проведенную казнь. В больницу ее привезли с опухшими руками, на которых были ожоги и волдыри. Один из защитников видел попытку казни своими глазами. По его словам, за час в руку Пайк ввели иглу как минимум 7 раз, и одна игла после извлечения выглядела погнутой. Прогноз врачей пока не ясен, а адвокаты предупреждают, что выздоровление будет долгим. Но за что Кристи Пайк приговорили к смерти? В 1995 году она училась в Ноксвилле по федеральной программе профобучения Job Corps и там жестоко убила однокурсницу Колин Слэмер. На суде обвинение утверждало, что 18-летняя Пайк считала, будто 19-летняя Слэмер хочет увести у нее парня. Пайк с 2 знакомыми завели девушку в лес, где пытали ее и убили. Пайк признала, что перерезала Слэмер горло, избивала ее, бросала ей в голову куски асфальта и забрала фрагмент ее черепа как сувенир. На теле жертвы также была вырезана пентаграмма. Этот фрагмент черепа она потом показывала однокурсникам. В 1996 году присяжные признали Пайк виновной в убийстве первой степени и приговорили ее к смерти. Сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Тадрик Шип получила пожизненное с правом на досрочное освобождение, а третья участница, давшая показания против Пайк, отделалась условным сроком. В 20 лет Пайк стала самой молодой заключенной в камере смертников. Она до сих пор последний человек в Теннесси, приговоренный к смерти за преступление, совершенное в 18 лет. Это минимальный возраст, с которого в США допускается смертный приговор. Позицию обвинения укрепил и новый эпизод. В 2001 году Пайк осудили за покушение на убийство после нападения на другую заключенную. Защитники Пайк годами добиваются отмены смертного приговора. Сам факт убийства Пайк не отрицает. Адвокаты настаивают на другом. Штат должен был учесть ее возраст, психическое расстройство и травму от сексуального насилия. В прошении о помиловании они описали, как в раннем детстве, в школьные годы и подросткам, она подвергалась изнасилованиям и избиениям. После убийства врачи диагностировали у нее биполярное расстройство и посттравматический синдром. В Amnesty International считают, что назначенные судом адвокаты почти не представили присяжным смягчающих обстоятельств. Но казнь чуть не сорвалась еще утром. Ее назначили на утро среды, но за час до начала апелляционный суд ее приостановил. Адвокаты указывали, что на процессе 96 года обвинение называло Пайк патологической лгуньей и намекало, что истории о насиловании она выдумала. Теперь же штат изменил свою позицию, однако в тот же день Верховный суд США отменил приостановку и казнь перенесли на вечер. Уже во время процедуры защита подала экстренное ходатайство в Верховный суд штата. Адвокаты писали, что Пайк испытывает ненужные мучения, а это нарушает конституционный запрет на жестокие наказания. Губернатор-республиканец Билл Ли назвал случившееся глубоко тревожащим, приостановил казни до конца года и назначил независимую проверку. По его словам, жители Теннесси ждут, что приговоры будут исполняться не только законно и конституционно, но и эффективно, а этого не произошло. При этом губернатор подчеркнул, что жители штата сами решили, смертная казнь – уместное наказание за самые чудовищные преступления. Проверку поручили бывшему федеральному прокурору Эду Стентону. В 2022 году он уже расследовал работу протокола смертельных инъекций в Теннесси. Ответить, помилует ли он Пайк, губернатор отказался. И первая отставка после провала. В конце прошлой недели о своем уходе объявил Фрэнк Страда, глава департамента исправительных учреждений Теннесси. Свой пост он покинет в конце месяца, а временного руководителя назовут позже. Вину Страда не признал. Он заявил, что ведомство действовало строго по утвержденному протоколу. До Теннесси он работал в Аризоне, где курировал три казни, прошедшие с серьезными проблемами. Адвокаты Пайк сочли отставку оправданной, но добавили, что Кристи она сейчас ничем не поможет. Но что пошло не так с самим препаратом, спросите вы? Протокол Теннесси предусматривает две инъекции пентобарбитала по 50 мл и 5-минутное ожидание. Если человек жив, вводится еще одна доза. Что делать, если не сработала и вторая, протокол не говорит. По данным информационного центра по смертной казни, в современную эпоху еще никто не выживал после введения смертельных препаратов. Защита заранее предупреждала власти и суды, что у Пайк тромбоцитоз – болезнь, которая усиливает свертываемость крови. К тому же к ее венам трудно получить доступ. Отдельный скандал – закрытый занавес. Свидетели говорят, что занавес в камеру отпускали дважды, хотя по решению суда – он должен оставаться открытым до финального объявления смерти. Журналист Стивен Хейл из Nashville Banner подчеркнул, что почти все произошло за закрытым занавесом. Правозащитники считают, что провал стал следствием крайней закрытости властей штата. По их словам, журналистов не пускают даже на ключевой этап установку капельниц. Адвокаты уже потребовали через суд обязать тюремное ведомство сохранить все улики. Больше 30 лет семья Колин Слэмер ждала исполнения приговора. Ради казни родственники проехали почти 10 часов. Мать погибшей Мэй Мартинес назвала случившееся бардаком. Она в ярости на губернатора, на главу тюремного ведомства и на генпрокурора штата. Племянница Колин говорит, что бабушка с того вечера ничего не ест. Семья боится, что защита использует провал как довод против казни, и мать погибшей так и не дождется развязки. Родные просят помнить не убийцу, а Колин и ту жизнь, которой она лишилась. Провал казни Кристи Пайк расколол американцев на два лагеря. Одни считают, что все справедливо, Пайк пытала свою жертву, а теперь сама прошла через мучения, и для нее это карма. Так думают и родные Колин Слэмер. Отчим погибший написал, что душа Колин не успокоится, пока убийца не умрет. Спикер Палаты представителей Теннесси Кэмерон Секстон призвал думать не о Пайк, а о семье, которая ждет справедливости 30 лет. Их оппоненты возражают. Пайк приговорили к смерти, а не к мучениям. Конституция США запрещает жестокие и необычные наказания, и когда штат причиняет боль сверх приговора, нарушает закон уже он сам. Главный юридический вопрос – может ли штат попытаться снова? За последние 80 лет попытку казни пережили еще всего 8 человек – и суды ни разу не запретили штатам повторять ее. Первый прецедент – Уилли Фрэнсис в 1946 году электрический стул в Луизиане не убил его, хотя ток прошел через тело. В 1947 году Верховный суд США 5-4 разрешил повторную казнь. Фрэнсиса казнили в мае того же года. В 2009 Огайо 2 часа не мог найти вену Ромелла Брума. Суд разрешил повторную попытку, потому что препарат так и не начали вводить. Но Брум умер в камере смертников, не дождавшись ее. Спайк же все иначе. Эксперт Остин Сарат отмечает, что это неизведанная территория. Она пережила саму казнь. Для Теннесси это уже второй сорванный приговор в 2026 году. В мае отменили казнь Тони Каратерса. Больше часа медики не могли поставить ему капельницу. Его адвокаты выяснили, что врач, отвечающий за процедуру, больше 10 лет не ставил капельницы и не имел права работать в больницах. По данным местного телеканала, тот же врач участвовал и в казни Пайк. В июле более 50 медиков просили губернатора приостановить казни, пока ведомство не наведет порядок. Но в августе штат казнил еще одного заключенного. Каратер же так и остается в камере смертников. Новой даты казни у него нет. Реакция политиков разделилась. Сенатор Марша Блэкберн призвала вернуть электрический стул и заявила, что Пайк следовало казнить давно. Конгрессмен-республиканец Тим Бёрчетт тоже выступает за новый способ казни, а демократ Глория Джонсон ждет законопроекта об отмене смертной казни. Президент Трамп удивился, как казнь вообще могла провалиться, ведь это, по его словам, не должно быть сложно. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Теннесси не повторять попытку. Правозащитники называют этот случай худшим провалом казни в современную эпоху. Казнь Кристи Пайк должна была стать редчайшим событием. С 1976 года, когда в США вернули смертную казнь, в стране казнили всего 18 женщин. Это чуть больше 1% от всех казней. По данным на конец июня, в камерах смертников по всей Америке сидели 45 женщин, примерно 2% от всех приговоренных к смерти. Последней в 2023 году казнили Эмбер Маклафлин в Миссури. А двумя годами раньше федеральные власти казнили Лизу Монтгомери. Впервые почти за 70 лет. Почему разрыв так велик? Женщины совершают лишь около 10-й части убийств. Чаще всего их жертвами становятся близкие, а не случайные люди. А такие дела редко подпадают под отягчающие статьи. Свою роль играют и стереотипы. Присяжные охотнее видят в обвиняемой жертву обстоятельств. Правозащитники отмечают, что общество меняется. С 2020 года смертный приговор в США получили всего 3 женщины. На сегодняшний день смертная казнь сохраняется в 27 штатах Америки, а также на федеральном уровне. Еще 23 штата и столичный округ Колумбия ее отменили. Среди них Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс. Но закон и практика – разные вещи. В Калифорнии, Орегоне, Пенсильвании, Огайо казни приостановлены решением губернаторов. При этом в калифорнийских камерах смертников сидят сотни человек, больше, чем в любом другом штате. Казни в Калифорнии не проводились с 2006 года, а в 2019 губернатор Гевин Ньюсом объявил официальный мораторий. Теперь к штатам, где казни приостановлены, временно присоединился и Теннесси. Зато на юге страны казни идут все чаще. Лидер – Флорида, которая в этом году уже провела больше дюжины казней и бьет собственные рекорды. Если бы приговор Пайк исполнили, она стала бы 30-м человеком, казненным в США с начала года. Нынешней эпохи смертной казни в США всего полвека. В 1972 году Верховный суд страны признал ее применение неконституционным. Суд счел, что приговоры выносились произвольно. За одинаковые преступления одних казнили, а других нет. Все смертные приговоры тогда заменили заключением. Но страна переживала волну преступности, и общество требовало жестокости. Десятки штатов быстро переписали законы, ввели четкие критерии отягчающих обстоятельств и отдельное рассмотрение вопроса о наказании. В 1976 году Верховный суд признал новые законы допустимыми, а в начале 1977-го в Юте состоялась первая казнь новой эпохи. С тех пор отношение американцев заметно изменилось. На пике в 1994 году смертельную казнь поддерживали 80% граждан, а в 2025-м только 52%, меньше, чем когда-либо за последние полвека. Общество расколото. Казнь поддерживает 82% республиканцев и лишь 32% демократов. Против высшей меры выступает и большинство молодых американцев. Провал казни Кристи Пайк вновь обнажил противоречия, о которых Америка спорит десятилетиями. Главное из них – ошибки правосудия. С 1973 года из камер смертников вышли на свободу 203 человека, которых признали невиновными. Это примерно один оправданный на каждые 8 заключенных. Второе противоречие – география. В прошлом году в США казнили 47 человек. Из них 19 приходится на одну только Флориду. Выходит, что за одно и то же преступление судьба человека зависит от того, в каком штате его осудили. Есть вопросы и к сдерживающему эффекту. Убедительных доказательств того, что смертная казнь снижает преступность, до сих пор нет. Вопреки распространенному мнению, она еще и дороже пожизненного заключения. По последним оценкам, смертное дело обходится налогоплательщикам в 2,5, а то и 5 раз дороже. Наконец, медицинская этика, закон требует участия медиков, а их профессиональный кодекс это запрещает. У сторонников казни свои аргументы. За последние зверские преступления должно быть соразмерное наказание, ошибки нужно исправлять реформой судов, а не отменой казни, а затягивают процессы бесконечные апелляции защиты. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвид Зен Радио.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Истории. Открытия. Жизнь.
3: Новости вне политики.
2: В студии Лена Вишневецкая.
1: Чрезмерное торможение в префронтальной коре мозга может быть одной из причин возрастного ухудшения памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля. Префронтальная кора – это область в передней части мозга, которая участвует в памяти, планировании, принятии решений и контроле поведения. Авторы считают, что избыток тормозных сигналов в префронтальной коре может быть одним из механизмов возрастной потери памяти. По их мнению, это важно учитывать при разработке препаратов против возрастного снижения когнитивных функций болезни Альцгеймера, поскольку усиление торможения в мозге может в некоторых случаях не помочь, а наоборот усугубить возрастные нарушения памяти.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
0: Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
6: На завтрак.
7: Горячие новости из главных точек планеты.
6: На ланч.
7: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
6: На обед.
7: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
6: На полдник.
7: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
6: На ужин.
7: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
6: Дэвидсон Радио. 620 AM.
7: Слушать подано.
8: Добрый день, дорогие друзья, это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У меня сегодня новые гости, я очень ей рада. Татьяна Ивановна Камолова, спасибо большое, что вы пришли. Татьяна Ивановна моя бывшая коллега, я тоже преподавала русский язык. Здесь в школе она преподавала много лет. Спасибо, что вы пришли. Будем говорить об очень мне дорогих вещах. О преподавании русского в этом городе и о детском театре. Спасибо вам большое.
9: Вам спасибо за приглашение, за внимание к нашей скромной персоне. И спасибо за то, что наши судьбы очень перекликаются профессионально. Это очень приятно.
8: Очень приятно. Приятно. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, во-первых, откуда вы приехали, когда, как получилось, что вы приехали в Штаты?
9: Ну, мы приехали в конце 90-х годов. 90-е годы очень сложные, были тяжелые. И меня подвигла прежде всего болезнь мужа. У моего мужа была эпилепсия. Это очень тяжелое заболевание, страданий было много. В то время просто был экономический коллапс. Все исчезло на книжках, это все помнят, кто жил в 90-е годы. И мне просто посоветовали близкие люди, что, которые с медициной были связаны, нет ни аппаратуры необходимой для того, чтобы понять, откуда источник приступов, ни лекарств не было. Если не уедешь, потеряешь мужа. Угу. Ну, слава Богу, Америка мне сохранила мужа. В этом году мы 54 года совместной жизни будем праздновать, потому что он действительно... Он...

0: Люблю его, и с ним не расстаюсь ни на минуту, ни в мыслях, ни в общении с одесситами, ни своими бывшими учениками, и с родственниками, и с друзьями. И живу сегодня 5-й год с болью. Из Одессы выехать не могу, душой не могу.
1: И не надо, и не надо. Знаете, я давно обнаружила, давно, хотя я не из Одессы, а из Харькова, Одессу я всю жизнь очень люблю, что вообще совсем не обязательно от чего-то отказываться для того, чтобы быть настоящим американцем. Да. Абсолютно вам это не нужно, это часть вас. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались еще до приезда сюда, и как вы стали преподавателем русского, и где здесь?
0: Ну, я должна сказать, что мой муж очень волновался, думал, что если я не найду место учителя, то придется возвращаться. Если его там вылечат или как-то мы с этим справимся. Я начинала с института, работала в институте, работала в библиотеке, работала на кафедре философии, работала на подготовительных курсах. Вы знаете, что 1 год учатся, готовятся, и экзамены на курсах давали возможность поступать, поэтому они очень были востребованы. И вот. Но когда я родила 2-ю дочь, был 1-й отдел в каждом институте, наверное, во всех организациях. И меня сказали, что не вернут на работу на кафедру философии, потому что марксистско-ленинская философия. Вот, это был 81-й год.
1: Это вы были недостаточно марксистско-ленинской?
0: Нет, у меня был муж еврей. У меня был муж еврей, один из его родственников уехал в Израиль, и мне сказали, что ваша семья – это предатель Родины. Так 80-е годы, особенно в начале, многими людьми воспринималось вот так. Я помню, мне до смешного было, завкафедрой говорил: «Боже мой, консерватории, люди уезжают в Израиль, и их провожали, их провожают, этих предателей Родины провожают». Это было, ну, во всяком случае...
1: Такая была обстановка.
0: Такая была обстановка, и я просто пошла в школу, которая была рядом. У меня была годовалая дочка и 7-летняя дочка, поэтому уже 8-летняя. И я пошла в школу и заразилась. Я вообще любила детей, люблю детей очень, потому что, когда я вышла замуж, первое мое желание было родить ребенка. Безумно хотела детей. До смешного. И поэтому...
1: И до сих пор вы говорите, что вы любите детей, при том, что вы проработали сколько лет, сколько лет проработали с детьми, и до сих пор их любите. То есть вы счастливый человек, вы оказались на месте.
0: Ну, мне так тоже кажется. Во всяком случае, когда я переступаю порог класса, я сразу себя чувствую счастливой. Вот, понимаете? Хотя иногда очень трудно.
1: Я это очень хорошо понимаю. И очень-очень хорошо чувствую это тоже. Самые счастливые мои профессиональные годы были те годы, когда я работала учительницей в школе. Абсолютно точно. Это не то место, куда идут для того, чтобы стать миллионерами. Это то место, которое... Это просто то, что по-английски называется calling. Это вот есть, и все. Оно есть, оно тебя тянет. И вы стали преподавать русский язык в частной школе, которая называлась Bambi Academy. Теперь она называется
0: Big Apple Institute.
1: Она выросла. Это известная очень для бруклинских жители школа. Это в этом смысле, конечно, вам очень повезло. То есть в основном дети, которых вы учили, это были или дети, родившиеся здесь, в русскоязычной среде, или дети, приехавшие из русскоязычных стран, где родители хотели, чтобы дети не потеряли русский. Это замечательно.
0: Ну, каждый язык за собой тянет большую культуру, и русский язык, и русская культура не исключение, и особенно культурные люди. Да, разные родители попадаются, и вы, наверное, об этом знаете.
1: Не знаю.
0: А зачем нам русский, когда мы в Америке?

0: науки. Ну, я думаю, что хорошо бы, чтобы они знали психологию о том, что развитие умственное, оно за счет музыки и языков больше всего развивается умственно человек. И поэтому и бросать язык своих предков, своих прародителей, мне кажется, что это не...
1: Неразумно.
0: Нет, да. У меня старший внук учит русский, английский, китайский, а младший 6,5 лет он учит французский, английский и русский. И мы считаем, что это очень здорово.
1: Замечательно. Это да. Действительно здорово. Значит, вы работали в этом году, вы ушли на пенсию тоже?
0: В этом году, да. С 1 июля я уже на пенсии.
1: Ну, я думаю, что на этом ваша деятельность не закончится. Но вы вообще очень счастливая учительница, потому что, во-первых, вы могли преподавать то, что вы любите и знаете. Во-вторых, вы устроили театр, который сам по себе потрясающее явление культурное, которое дети... Я это понимаю прекрасно, потому что я сама над таким театром работала. Какого возраста ваши ученики были?
0: Ну, понимаете, в принципе, где-то это 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы. Но все зависит от материала. Если это сказки Пушкина, это может быть 5-й, 4-й класс. Если это посерьезнее материал, значит, это будут старшеклассники. Это по-разному. Но вообще, вот у нас есть замечательный учитель Елена Герман, которая занимается с ребятами, у нее поют дети. Вот она с киндергардена работает до 5-го класса, она учитель младших классов. Но она этому уделяет очень много внимания. И у нее дети играют в маленьком возрасте. И чем раньше, тем лучше. Дети любят играть, дети любят танцевать, дети любят петь. И это очень здорово. И для здоровья физического, и духовного, и для развития эстетического.
1: Это и край, и для психологического. Пожалуй, потому что это такой важный опыт для каждого, вот, потому что я вот пережила со своими учениками, они взрослые люди теперь, они все об этом вспоминают, вот эта возможность выйти на сцену, если мы ее даем в таком молодом возрасте, даже если ребенок стесняется. У меня были случаи, когда мама пришла и сказала, мой сын до того боится, он до того стесняется. И я сказала, пусть играет дерево. И он стоял и играл дерево, потом был счастлив, что он вышел на сцену. Вот эта возможность, этот аспект, он крайне важен. Крайне
0: избавление важен. От комплексов, понимаете?
1: Да, конечно.
0: Избавление от зажатости. А человеку нужно, он общественное явление, человек. Ему нужно быть с обществом, ему нужно общаться в обществе, разговаривать с обществом, убеждать в чем-то. Поэтому театр – это незаменимая вещь.
1: Ну, как я из разговора с вами поняла, это как бы в дополнение было к урокам русского языка.
0: Да, конечно, это не во время уроков. Хотя элементы, может быть, какой-то театрализованности бывают и на уроках. Обязательно. Ну, если какая-то постановка серьезная, то, конечно, это во внеурочное время. Это как клуб.
1: Это как клуб.
0: Да.
1: А, и вы говорили, человек 20-30, вот каждый раз заняты в
0: этом. Да, у нас по многу. Нет, если там берешь и хор, и там танцевальный коллектив, это бывает и по 40, и по 50 человек. Mm-hmm. Вот последняя наша... Вот последняя наш спектакль, вот, литературная ярмарка по русской сатире, русской классической сатире. Крылов, Гоголь, Чехов, Ильф и Петров.
1: Потрясающе.
0: Мой любимый. И заканчивалось это сказом о стрельце, молодом удальце.
1: Ага. Понятно. Так а кто... Вот я вижу потрясающие программки, но кто пишет, кто решает, что вы в этом году ставите и кто пишет пьесу?
0: Понимаете, решает, что ставить, допустим, Татьяна Ивановна.
1: Замечательно.
0: Вот. Иногда мне берешь, вот, допустим, Шварца «Золушку», я там в 5-м классе несколько лет назад ставила. Я брала готовую пьесу Шварца, потому что она изумительно написана, она потрясающая. Вот. Многие сценарии пишу я сама. Юбилейные. Юбилей Чехова, юбилей Есенина и так далее. Я пишу сама сценарии. Я обычно провожу, вот, допустим, «Зорко одно лишь сердце», которое было посвящено Экзюпери. Мы в биографию вставляются сцены из
1: «Маленького принца».
0: Из «Маленького принца», где обязательно, чтобы там была какая-то мудрость, которая помогала жить самому Экзюпери так мощно, как он прожил жизнь. И то, чего может научить, потому что это философская сказка, она наполнена мудростью. И все это очень всегда музыкально, всегда музыкально, всегда танцевально, всегда, если мы говорим о нем, о летчике, у нас танец летчиков, понимаете, если говорим о его профессии. И живые сцены из самой сказки.
1: Сейчас сколько очень... времени длится спектакль, как правило?
0: Ну, вы знаете, есть же... Есть размер, по чисто психологическим понятиям, есть размер более 1,5-2 часов, никто не выдерживает, зал не может выдержать. Это, значит, все зависит или час, или полтора. Но у нас всегда есть... момент награждений после. Вот это немножко затягивает, потому что мы всех награждаем. Вы знаете, я не люблю конкурсы. Я не люблю говорить ребенку, что ты лучший, у тебя первое место. Каждый ребенок отдает свое сердце и делает то, что он может. Он все равно поднимается над собой. Он все равно преодолевает. И память ему нужна, и он заучивает наизусть. И он заслуживает награды. Мы всех награждаем одинаково детей.
1: Это вот это.
0: Если это Бабель, это будет, допустим, майка с портретом Бабеля, с его изумительной цитатой, где он говорит о том, что без мудрых мыслей и философии нет литературы. И обычно, если вы тоже знаете, Вера, наверное, что самое приятное время – это подготовка к спектаклю.
1: Ну, конечно.
0: Спектакль – это праздник. Это, конечно, очень важно. Но проникновение в глубину мысли писателя, особенно если это классики, если это действительно драгоценные писатели, к которым я отношу Бабеля, просто замечательные писатели. Особенно я люблю его рассказы, где ребенок рассказывает о своей жизни. И они настолько мудрые, настолько глубокие, действительно пронизанные такой глубокой философской мыслью, что когда вот у нас был спектакль в Одессе о Пушкине в Одессе, автор Юрий Зинович Дынов, это замечательный совершенно актер мускомедии одесской. Он всех поразил, когда-то потряс, когда написал эту пьесу о Пушкине в стихах. У него голос был оперным, красавцем был необыкновенным, играл изумительно. И уже я с ним познакомилась, он уже был больным человеком, 60 лет. Но он так заразился идеей поставить этот спектакль. И он с большого спектакля, который с успехом шел у нас в Русском театре в Одессе, он написал 5 сцен для нашего театра. И это была потрясающая команда. Было 2 состава, каждую роль играло 2 человека. Мы возили его в Москву, мы возили его в Ленинград, тогда еще Ленинград.
1: Так это вы в Одессе еще делали?
0: Это в Одессе, это все в Одессе.
1: Так вы в Одессе тоже театр делали в школе?
0: Да, конечно. Конечно.
1: Потрясающе.
0: Конечно. Я тебя... Я бы хотела, чтобы вы мне задали вопрос. Кто заразил меня театром?
1: Я думаю, как это так произошло? Вы же вроде бы не учились в театральном институте.
0: Нет. Вы знаете, прежде всего, я думаю, что во мне что-то сидит, потому что у меня мама была простая женщина. Она была вторым ребенком из 16, которую родила ее мама. Из 16. Но у нее был роскошный голос. Она пела, она выбивала чечетку, она умела танцевать и всегда участвовала в театральных постановках аматорских. Не в профессиональном театре она. И, наверное, она заразилась. Ее все время приглашали на свадьбы, на какие-то большие торжества, потому что она все время там что-то разыгрывала. Разыгрывала публику, всех смешила. И, наверное,
1: заразила
0: мама на меня, да. Но у меня еще были две уникальные встречи, которые из меня делали актрису и делали режиссера и сценариста. Это Валерий Михайлович Бассель, 2 года назад ушедший, председатель театрального общества Одессы последние годы. Изумительный актер, очень востребован был и Россией, и Украиной. Во многих фильмах он играл. И я его запомнила в «Зыковых» по «Горькому». Он нам запомнился с мужем, он выделялся просто из коллектива своей органикой, своей игрой. И когда он пришел к нам в институт, где я работала, и организовывался спектакль, и он меня дал мне роль. Но я забеременела второй дочкой, и он сказал: тогда мы сделаем моноспектакль, вы не подходите, беременная не подходит к роли. Это был Рощина «Эшелон», войне посвященный спектакль. И мы сделали моноспектакль из изумительной поэмы литовского поэта Юстиноса Марцинкевича в переводе Межерова, тоже замечательного русского поэта, о том, как любовь преодолевает все. И вот сегодня, когда я с творчеством украинского Жадана, там одна и та же тема. В «Стене» Марцинкевича, там же муж пришел без ног. И она благодаря любви продолжила его жизнь в ребенке. Вот эта «Стена», которая метафора такая фашизма, всего самого страшного, она как бы сказала: ты меня не победил. И у Жадана есть такое стихотворение, где жена говорит слепому мужу, пришедшему с войны, сегодняшней войны, которая сегодня идет, она говорит о том, что я буду твоими глазами, я буду всегда с тобой. И вот эта вот любовь, которая преодолевает все самое страшное, очень важно. Вообще Валерий Михайлович говорил, любил эти строчки Мандельштама, все движется, и море, и Гомер, все движется любовью, да? Что в театре самое важное – это любовь. И я помню, комиссар Жевская когда-то говорила, что... самое важное, чтобы стать актером, это прежде всего стать человеком. И театр очень много хороших человеческих качеств воспитывает, во всяком случае, в детях. Потом, может быть, кто-то и портится.
1: Я не знаю. Я считаю, что вы сейчас выразили вообще... Вы такой симбиоз театра и школы. Такая потрясающая комбинация. Потому что все, что вы сказали, можно отнести к школе. Для того, чтобы быть учителем, нужно быть личностью. Можно знать кучу вещей.
0: И нужно быть актером тоже. Нужно быть эмоциональным. Подача любого материала. На Украине, если помните, Шаталов, который стихами разговаривал на уроке математики.
1: Ну, конечно, помню. Я вот сейчас преподаю учителям в Тураграде School of Education, и я говорю об этом, что учителя не идут, чтобы стать миллионерами. в учителя идут, если есть просто такая внутренняя потребность, такое вот, вот такое движение. Вот все, что вы сказали, это, в общем, если я вас попрошу сформулировать ваше кредо как учителя, что бы вы сказали?
0: Ну, мое кредо я придумала, хотя я немножко пересекаюсь с некоторыми великими. Я придумала, что учитель – это не тот, кто учит, а тот, кто любит учиться сам и этим процессом заражает учеников.
1: Вот. Это, пожалуй, очень глубоко, и это замечательно. Я вас теперь буду цитировать. Я считаю, что это потрясающе, это необходимое условие для учительства.
0: А вот у Шаталова, которого мы только что, извините да. меня, он говорил, педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как учится ученик,
1: кто чувствует,
0: как это. И я бы хотела сегодня сказать, что очень важно, когда для учителя не только любить детей, очень важно, какие коллеги рядом с тобой. Вот, например, с Леной Герман, она до 5 класса, один ее класс я учила с 6 до 8, 3 года. И мы с ней поставили удивление. Мы стрельца
1: Федота Стрельца,
0: у нее все дети участвовали в спектакле, все до одного. Любили этот, сначала плакали, им было трудно с языком. А потом, когда нужно просто иметь терпение и работать. У нас было столько, мы там попридумывали, и столько она сделала для этого спектакля, как классный руководитель, необыкновенно, и с костюмами, и с прическами. Но это был просто потрясающий спектакль. Дети были необыкновенно счастливы. Просто... И есть еще такая коллега, которая вот Джейн Чалбаш. Вот, заканчивала я год удивительным событием, которое представила моя коллега Джейн. Она полгода работала с детьми, они представляли какую-нибудь живописную картину, мировая живопись, любые. А потом это был праздник презентации лучших, выбирала комиссия. Причем у нее дети решают. Она не вмешивается в решение, вот кто пойдет на презентацию школьного уровня из класса. Это тоже фантастическое действие, необыкновенно театрализованное. Картины представляли. Я была просто поражена. Вот понимаете, такие люди очень скромные, та и другая, не говорят о себе высоко, не говорят, и я тоже могу. А просто делают и показывают, это просто восхитительные люди. И ты заражаешься с ними, я никогда не завидую. Я всегда радуюсь, когда я встречаю какой-то урок талантливый, открытый или вообще, то есть мне приятно было вот в обществе, да и не только у нас, обожаю нашего балетмейстера Свету Чернер, она необыкновенно талантливый человек, она любую твою идею придумает и воплотит просто восхитительно. И с такими людьми очень, да и наш Рома Хаткелевич, который занимается сейчас вот экраном нашим, который очень нам помогает сделать спектакль выразительным, ярким. Сегодня уже 21 век.
1: Я потрясена просто. Значит, у вас, помимо того, что вы пишете сценарий, и вы ставите, у вас целая команда вас всех.
0: Да.
1: И вы все как бы... Все вместе, эти дети, им очень повезло. Я надеюсь, что они понимают это, и что родители понимают, как им повезло. Это просто потрясающе, то, что вы рассказываете. Что вы считаете самый сложный аспект учительской работы?
0: Ну, самый сложный аспект учительской работы, я думаю, это прежде всего большие классы. большие классы. Психологи говорят, что влиять единовременно можно на от 8 до 10 человек. Остальные тебя не слышат. Вот есть такой анекдот, вопрос. Кто это такой, который говорит, говорит, а его не слушает? Это учитель. Потому что воспринимать очень тяжело. Поэтому это делает работу очень сложной. Вообще вот эта полифония чисто психологическая в классе, когда ты ведешь урок, тебе нужно думать и давать материал, и видеть, как кто работает, и обращать на всех внимание, это очень сложно. Ну, хотелось бы, чтобы за переработку учителя платили. Потому что учитель, тоже есть анекдот, что учитель от Бога, а талант его от Бога, зато зарплата от правительства.
1: Ну, это, к сожалению, правда, хотя немножко, я вам хочу сказать, когда я начала только работать учителем, это было еще хуже, немножко стало лучше. Но вот вещи, которые вы рассказываете, я работала в государственной школе, и платили нам лучше, безусловно, чем вам. Но вот это вот ощущение, что вы команда, это дорогого стоит, что у вас есть люди, которые так же думают, как и вы, и также получают удовольствие от того, что делают. Это дорогого стоит. Что вы считаете самое легкое в работе учителя? Вот то, что совсем вот, вот само
0: знаете,
1: по себе.
0: Если в основе всего лежит любовь, то она легко. Вот рождается ребенок. Легко его воспитывать, легко его кормить и ухаживать за ним, нелегко. Но мать не чувствует этой тяжести, потому что любит. И вот если в основе лежит любовь, то да, когда вот проходит спектакль, допустим, прямо такое состояние выгорания бывает, но это очень быстро проходит, потому что тебя опять тянет к этой работе, потому что она интересна, потому что она увлекательна. Понимаете, легко любить. Мне кажется, что любить легко, если любишь.
1: Потому что это часть вашей натуры. Что тяжелее? С точки зрения профессии, с театром заниматься или в классе вести урок русского языка?
0: Вы знаете, я не могу разделить, что легче или лучше, или любимее, то и другое мне интересно.
1: А потому что я не зря задаю этот вопрос, потому что я явно вижу, как то, что вы делаете в классе на уроке русского языка, оно находит продолжение в театре. Расскажите нам, вот вы принесли примеры в ваших программах, к ваших спектаклям.
0: Ну, это такие приглашения.
1: Кто это? Это вы с дизайном занимаетесь?
0: Ну как, мне помогают технически, но я печатаю очень хорошо. Мне когда-то дедушка говорил,
1: дизайном самим,
0: что у человека
1: должна
0: быть не одна профессия.
1: Делает?
0: Это дедушка говорил. А учительская профессия, она такая многостаночная, много надо уметь.
1: Синтетическая. Поэтому... Как и театр.
0: Да. Ну вот, смотрите. Я люблю Деграсса. Ага. Рассказ Бабеля о том, как в Одессу приехал великий итальянский трагик. Такая глубокая вещь, необыкновенная, да? Вот у меня пригласительный.
1: Покажите.
0: Приглашение на литературно-музыкальный спектакль по рассказу Бабеля Деграсса. Вот, кроме того, что в спектакле по новелле Бабеля принимают участие, перечислены и взрослые, и дети, у меня есть такой... Деграсса многие не знают, кто это такой. Я на приглашение помещаю такой текст. Деграсса, великий итальянский трагик, потрясший в 1908 году театральную Одессу, был бы забыт, если бы на спектакле не присутствовал 14-летний Исаак Бабель. Он написал гениальный рассказ Деграсса, который сейчас переведен на десятки языков мира. И я в приглашении пишу, если вы любите театр, с уважением относитесь к искусству как к высшему проявлению человеческого духа, если вам интересно детское творчество с его непосредственностью, детским бесстрашием и наивностью, и если вы любите русского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля и его творчество, коллектив 6-7 классов школы Big Apple Academy приглашает вас на спектакль по новелле Деграсса, который состоится в столовой нашей школы. Трудность нашей школы еще тем, что у нас нет актового зала. Наша администрация не думала, что школа наберет такую популярность, которая до сих пор вот уже 30 лет существует. Но как-то и работники нашей столовой, где мы все это проводим, всегда откликаются на наши... Это трудно. Вот у меня был спектакль «Русские в Америке». Мы рассказывали о великих русских, которые и Чайковский, и Рахманинов, и Бунин, и Шаляпин. Ну, вы знаете, для меня это было открытием. И все это и Горький, и Есенин, и Маяковский. И
1: весь спектакль был посвящен русским.
0: Великим русским, которые обогатили американскую культуру, так скажу. Одного Рахманинова, мне кажется, достаточно, чтобы американцы уважали русскую культуру. Я уже не говорю о том, как при участии открытия Карнеги-холла присутствовал Чайковский, как и он был даже поражен. Он когда приехал, он говорил, что американцы мою музыку знают лучше, чем русские.
1: И вообще он в восторге был об Америке.
0: Да, он был в восторге.
1: Меня потрясло, я еще читала это в России, как он с восторгом описывал американский быт, потому что, очевидно, по сравнению с русским бытом того времени... Да, он был значительно выше. Мы как-то об этом не задумывались. Я часто об этом задумываюсь, когда вот начинают кто-то мне говорить: в Нью-Йорке такое отвратительное метро. Я напоминаю ему, когда это метро было построено.
0: Да, конечно.
1: И что в это время было в Российской империи.
0: Открытие, что он писал стихи Чайковский, было для меня, когда я работала, я вдруг открыла, и мы, его «Подснежники», у него большое стихотворение изумительное о подснежниках есть, и мы читали это стихотворение и танцевали танец подснежников, маленькие дети, то есть на спектакле. Ну, это... И дети переживают необыкновенное ощущение счастья, самоутверждение, понимаете? Участие в спектакле – это великая вещь. Да, зажатые дети, скромные дети, которые сами себя боятся, они раскрепощаются в этой работе. Я считаю, что независимо от того, не обязательно это должен быть с театральным уклоном школа, любая школа с физическим уклоном, математическим. У нас была тоже сейчас пенсионерка, была учитель, которая ставила спектакли математические. И это очень здорово.
1: Ну, еще расскажите нам про ваши спектакли. Что вы покажите нам вот ваши программки, которые вы принесли. Понимаете, вот то, что я слышу, дело же не только в том, что они на сцене, дело в том, что, что вы открываете для них, темы, которые вы поднимаете.
0: Конечно.
1: Вот это же, это вещи, которые способствуют становлению думающей личности.
0: Да, ну вот в прошлом году я долго, потому что я в Одессе была одна из первых учителей, которые начали в перестроечные годы читать с детьми Бабеля.
1: Ага.
0: Потому что он же был... Ездила в Москву моя ученица, к ней я организовывала в школе музей литературного краеведения, который начинался с Бабеля. И с Пирожковой, его женой, я познакомилась там, приехала тетку свою хоронить в Москве и познакомилась, пришла к ней в гости, она пригласила. Она нам материалы давала, у меня многочисленные многочасовое было многочасовое общение с Антониной Пирожковой, удивительная женщина. Вот. И я люблю очень вот этот спектакль по рассказу «Пробуждение». Вот здесь он, я подобрала фотографию, где маленький Бабель, Исаак со своим отцом. Вот здесь еще разговор о школе Столярского и о Столярском как педагоге, музыкальном педагоге. И вот выдающийся скрипач французский Жан Тибо написал: «Педагогика Столярского – то, что должно, чем должно гордиться мировое искусство». То есть он таких музыкантов, таких скрипачей выпустил. И он основал первую в 1933 году первую советскую школу, музыкальную школу, школу-интернат. Один из самых моих любимых учеников, и который закончил эту школу, он 8, до 8 класса со мной, Сергей Школьник, замечательный абсолютно музыкант, и композитор, и поэт замечательный, закончил эту школу. Я помню, когда я последующие классы вела на концерты в школу Столярского, и мы подходили к двери, и мне говорили так: «Тихо, Сережа играет». То есть у него даже фамилии не было в школе Столярского, а в 4 классе мы где-то в журнале «Пионер» нашли какую-то сказку, а идея которой была заниматься спортом, очень полезна. И там были разные четверостишие, белки, зайчика, кто прыгать высоко полезно и так далее. И он написал оперу, он на каждую песенку написал музыку. И мы сделали этот спектакль в 4 классе. Мальчик был в 4 классе. И показывали в детских садах этот спектакль. Это было... Нет, в Одессе была удивительная жизнь.
1: То есть вы все это из Одессы сумели перевести в Нью-Йорк?
0: Вот, да. Но мне повезло со школой.
1: Вам
0: мне
1: очень повезло.
0: Со школой, школе мне повезло с администрацией школы, которая это поддерживала, которая... Ну и со многими родителями, потому что последний вот этот спектакль «Литературная ярмарка», я еще раз покажу, мне папа мальчика, который сыграл Хлестакова в «Ревизоре», он сказал, что ваш спектакль напоминает хороший джаз. Мне это так понравилось, потому что вот такая полифония, и частушки, и песни, и танцы между спектаклями, и предваряли частушками на тему того, той сцены, которая воспроизводилась. И вообще театр еще, вот вы говорите, что самое счастливое, это открытие детей, когда ты не ожидаешь, и вдруг ребенок проявляется совершенно неожиданным образом. Вдруг он оказывается... Вот вроде бы скромный Алешенька был такой, он играл судью, который давал взятку Хлестакову. Он так играл филигранно, а просто умный ребенок, понимаете? И мы никогда не знаем до конца, что в ребенке заложено. Вот понимаете, мне кажется, что работа учителя – это... уметь смотивировать ребенка на деятельность и открыть в нем то, чего он сам даже о себе не знает. И театр дает эту возможность. Он дает возможность. А как важно, что дети танцуют. Я бы, понимаете, я бы на месте матери обязательно, у нас такой балетмейстер изумительный, я бы отдавала ей в клуб, чтобы... Физически ребенок развивается. Танцы – это спорт и искусство в одном флаконе. Это и кровь иначе двигается. Все органы работают лучше, когда человек танцует. Это посильная физическая нагрузка, которая... Это и чувство ориентации в пространстве ребенок... А легкость, а сколиоз, который исправляется у многих детей, потому что это осанка, это а ноги, которые... Это такое счастье вообще танцевать. Я очень любила танцевать, и мама моя. Ну, это изумительно. И пение то же самое. Это легкие развиваются. Диафрагма работает на полную силу. И мускульный в танцах, вот этот корсет мускульный, он работает. Это так важно. И танцы, и пение, особенно театр. А соприкосновение с мировой культурой, потому что спектакли и по классике, и мифология, и погружение в другую культуру. Я была счастлива, когда мой внук начал учить китайский. Прямо в первый год их учитель поставила на китайском языке спектакль. Я была просто счастлива, и ребенок был счастлив. И это погружение в культуру, и вот сейчас по обмену ездил в Китай мой внук, я была счастлива. Очень. Это очень здорово, это очень здорово. Я не знаю, что может быть лучше, чем театр. Я никогда не уставала от него. То есть только момент, вот, когда переживешь уже спектакль, и тебя отпускает. Ну, несколько бессонных ночей, потому что это сильный перегрев.
1: Да. Ну, вот расскажите, как вы начинаете. Скажем, вы пишете сценарий, вы говорили мне летом. Да. Когда каникулы. Вы приходите в новый учебный год с идеей, что вы будете ставить. Что дальше происходит? Вы объявляете, как это происходит?
0: Я сначала предлагаю тем классам и тем детям, которых я... Ну вот, допустим, ну, последний спектакль, да, вот это литературная ярмарка. Значит, «Чеховскую маску» я взяла там 7 человек из своего класса.
1: Вы сами решаете.
0: Я предлагаю те, кто хотят, проявляют инициативу, значит, мы остаемся, и я думаю, кто что сможет. Допустим, мальчик играл главную роль, у которого приехал с Украины, из Украины, правильно, да? Из Украины, и у него хороший русский был, он играл главную роль, где много текста. Дети, у которых слабее русский. Ну, понимаете, театр же и продвигает язык очень, потому что эмоциональная подача, характерная, с характером подача, она запоминается лучше. Тексты, особенно классические, дети учатся говорить правильно, избавляться от слов-паразитов, потому что они это говорят роскошные речи, которые гениями написаны. И это очень здорово. Потом я взяла из другого 8 класса, там 4 человека. Пошла на конкурс чтецов был у нас, и мальчик, вот Вероника Литвинова делала передачу с мальчиком, который так меня потряс, он «Багаж» читал. Настолько филигранно, настолько артистично, настолько здорово, что просто мы в восторг там пришли. И я его взяла, он Хлестакова играл, хотя это процесс. Процесс, это процесс. Самый вот длинный процесс. А потом он просто неожиданно. То, чего он боялся на репетициях, он выдал на гора. Это очень часто бывает. Когда зрители заражают настолько, что выдает человек больше, чем...
1: У нас осталось 3 минуты. Что бы вы посоветовали родителям, которые только отправляют детей в школу? Вот, они приехали из другой страны, или они говорят по-русски, они хотят, чтобы дети их сохранили русский язык. Что главное они должны помнить?
0: Ну, во-первых, его учить, а во-вторых, очень увлекаться классикой, хотя сегодня и новые писатели тоже есть очень интересные. Очень интересная сейчас и детская литература. Но классику, я не знаю, как можно прожить жизнь без Пушкина, без повестей Белкина. Я не представляю. Я не представляю, если ребенок... Да, это сложное произведение Моцарта и Сальери, «Маленькая трагедия Пушкина». Но чтобы дети научились не завидовать. Во-первых, и реабилитировать надо Сальери, который... вроде бы доказано, что он не отравлял Моцарта. Я им говорю, считайте, что это X и Y. X завидует Y-ку, Y-гений. Хотя и сам Сальери был гением, педагогическим гением, он столько великих воспитал, великих музыкантов, понимаете? Как можно этого не читать? Дело в том, что второй язык, да, он сложный, но тут мастерство, многие говорят, ой, это сложно, это для детей сложно. Надо уметь сделать легким, надо уметь сделать ребенку доступным эти великие мысли. К сожалению, у нас в университете, допустим, был такой предмет, как логика. Я бы в школах вообще ввела логику как предмет, потому что я смотрю, как наши политические деятели нелогически мыслят очень часто, не умеют быть хитрыми. Меня дети спрашивают, что такое хитрость и мудрость. Вот хитрость – это когда ты видишь только ближнюю цель, самую близкую, и не видишь дальше, что будет за этим.
1: Слушайте,
0: а мудрость – это
1: дальнозоркость.
0: Дальнозоркость – это когда видят, что за этим будет. И такие люди, которые имеют плохое образование, возглавляют страны, и поэтому такая катавасия с войнами.
1: Спасибо большое. Одна минута у нас. Я хочу еще вас позвать. Столько у меня вопросов осталось. Я так вдохновлена нашим разговором. Во-первых, что я оказалась не одна, которая так думает. И что есть целая группа людей, которые тоже так думают. И что есть целая группа родителей, которые хотят это. Школа действительно такая популярная школа. Я помню, как она начиналась. Я очень вам благодарна. И понимаете, что мы должны остаться теми, кем мы есть, несмотря на то, что мы американцы. И совершенно не нужно нам переставать говорить по-русски или читать что-то другое. Будьте здоровы, дорогие мои. Мы увидимся на следующей неделе. Это была «Открой Америку с Верой». И это была замечательная учительница Татьяна Ивановна.
0: Кому?
1: Кому. Будьте здоровы.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Истории, открытия, жизнь.
3: Новости вне политики.
2: В студии Наталья Быстрицкая.
4: Ураган Исаиас, ставший первым атлантическим ураганом сезона, усилился до первой категории. Согласно прогнозам, в конце пятницы или начале субботы шторм обрушится на побережье Мексиканского залива и затронет около 30 миллионов человек. В Нью-Йорке и Нью-Джерси осадки ожидаются с воскресенья по понедельник. Не исключены сильные порывы ветра. В Китае владелица сети ресторанов купила своим лучшим сотрудникам новенькие машины BMW. Ма Яньли увидела, как ее подчиненные, бедолаги, добираются на работу на электроскутерах даже в плохую погоду. Одна из сотрудниц однажды вошла в ресторан с посиневшими от холода ушами и онемевшими от ветра руками. Начальница подумала про себя: «Я могу сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом, почему она не может?» Во время совещания бизнесвумен неожиданно отвезла двоих подчиненных в автосалон. Машины она оплатила заранее, поэтому на месте их просто оформили на имена сотрудниц. По словам этой прекрасной женщины, процветание ее бизнеса – это результат общих усилий всех сотрудников, поэтому она хочет, чтобы сотрудники тоже получали выгоду от этого успеха. Mattel анонсировала выход новой куклы Барби в виде теннисистки Сирены Уильямс. Куклу создали по образу, который был у спортсменки, когда она стала победительницей открытого чемпионата Австралии 2005 года. Костюм выполнен в бело-зеленой цветовой гамме. Это уже вторая Барби в честь спортсменки. В марте этого года была представлена кукла в честь Международного женского дня, которая изображала Сирену в деловом костюме, что стало отсылкой к ее карьере инвестора и предпринимателя, которую она начала в 2022. Тогда же она заявила, что намерена завершить карьеру, но в июне вновь появилась на турнире в Лондоне, а затем на Уимблдоне US Open.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Сегодняшнее сообщение: в Запорожье, вблизи многоэтажного дома, нанесли российские войска удар управляемой авиабомбой. Я смотрю, один человек погиб. Последнее сообщение: пострадали более 16. Ну и трагедии в Прилуках и Краматорске. Давайте, с чего начнем? С последнего сообщения или вот с предыдущих? Пожалуйста, вам слово.
1: Да тут с чего не начинай, веселого мало. Да. Продолжается террор против гражданского населения. Когда позавчера прилетело по Прилукам, это был тот самый массированный обстрел страны. Были прилеты и по Киеву, но основные жертвы, так как 2 человека в Киеве погибло, если я не ошибаюсь. Но основные потери были понесены в других городах Украины. И самый кошмар, конечно, произошел в Прилуках. Прилуки — это город в Черниговской области на северо-восток от Киева. Город Прилуки. Там когда-то располагался аэродром. Может быть, наши зрители помнят. Украина в свое время обладала, после распада Советского Союза, обладала частью ядерного арсенала Советского Союза. И вот когда было достигнуто соглашение, что Украина отказывается от своего ядерного арсенала, согласно Будапештскому меморандуму, высокие страны, в их числе были Соединенные Штаты, Россия, гарантировали, что они защитят суверенитет и безопасность Украины, которая отказывается от ядерного оружия. Потом оказалось, что там ничего прописано не было, и, в общем-то, это так легко забыли. Но вот в Прилуках как раз располагались стратегические бомбардировщики, которые, часть из них передали России, и сейчас они бомбят Украину. Какую-то часть, по-моему, там порезали на металлолом. И вот по Прилукам, судя по всему, там, наверное, остались, может быть, какие-то, может быть, аэродром. А вот по Прилукам прилетела ракета Х-101. Она прилетела в 5-этажный дом. Это произошло утром, где-то около 6 часов утра. В результате 22 погибших, среди них 5 детей, 54 раненых, 7 детей. Ну, в общем, победили. Я просто напомню, что в этот день был день рождения Владимира Путина. И вот такой подарок ему, я могу путать, да, по-моему, в этот день, не на следующий, потому что на следующий день были 2 прицельных прилета по автобусам в городе Краматорске. Там количество жертв, вот последнее, что я видел, 33 человека. Там еще на других локациях еще, по-моему, 2 человека погибло. Общее число где-то 35 человек погибло в Краматорске. Ну вот прилет по Прилукам и обстрел Украины как раз на день рождения своего упыря кровавого вот как раз пришелся. Ему подарили смерти украинцев, смерти украинских детей. Знаете, как вот в этих всех фантазиях диктаторов, обычно из голливудских фильмов, они питаются кровью детей для того, чтобы продлить свою жизнь. Ну вот не знаю, чем руководствовались они, но вот, по крайней мере, теперь кровь украинских детей в день рождения Путина. Еще и эта кровь прибавилась.
0: Но это как в мифах или сказках, когда дракону отдают жертву. Но там в основном девственниц, молодых девушек, и для того, чтобы он жил подольше. Чтобы он терроризировать продолжал город и жил подольше. Ему отдают жертву.
1: Да, в тот же день, когда прилетело по Прилукам, прилетело и по Кременчугу, били, насколько можно понять, били по Кременчугской ГЭС, но она так расположена между Кременчугом и Светловодском, моим родным городом, и Там говорится о том, что погибло 2 человека и 47 человек было ранено, среди них 2 ребенка. В общем, это был очень тяжелый такой обстрел. А в Киеве погибло тогда 2 или 3 человека. Простите, это уже статистика, это уже выходит в такой режим, когда мы уже, честно говоря, уже и путаемся, и не успеваем считать все новых жертв. Вот вчера были прилеты тоже по Киеву, это уже были реактивные дроны в нескольких локациях. Вчера тоже погибли люди. В Киеве сейчас очень тяжелая ситуация. Вот, чтобы вы понимали, у нас с утра еще ни разу не было электричества. Вот сейчас то, что вы видите, это все на альтернативных источниках питания, а такое автономное питание.
0: А у вас сколько дней уже нет электричества? Вчера тоже, по-моему, не было электричества.
1: Были отключения, да, тоже достаточно долго, но не так долго. Но вот сегодня буквально вот с утра, сейчас по нашему времени 16 часов 11 минут, по вашему, я так понимаю, 9, да, а у нас 16 часов, с утра не было, буквально вот с утра. Мы проснулись, не было света, а сейчас его нету. И последнее сообщение наших служб, что если все будет в порядке, то где-то через 3-3,5 часа могут его дать. А проблема усложняется тем, что вот эти отключения света, они коснулись буквально всего. В городе останавливалось, вчера останавливалось, сегодня останавливалось из-за невысокого напряжения, останавливается электротранспорт, включая метро. А вчера вечером, где-то около 7 часов вечера по местному времени, где-то на час останавливалось метро, вообще все метро, все ветки, недостаточно была запитка. Можно себе представить, какие это проблемы создало сотням тысяч людей, которые добирались с работы в вечернее время домой. Сегодня тоже утром тоже были проблемы, по крайней мере, на одной из веток были проблемы с электричеством. То же самое касается трамваев, троллейбусов. Здесь с этим беда. Есть другая беда. Беда в том, что у нас, когда нет электричества, вот в частности у нас, вот сейчас Оболонский район, я конкретно говорю, но это касается всего и правобережья, и на левом берегу, так, не работают электрические насосы, и у нас отсутствует вода. Вот сегодня, вот сутки у нас отсутствует вода. Понятно, мы люди привычные, есть запасы как питьевой воды, так и технической воды, но, тем не менее, вот такова ситуация сейчас, начало октября. Надо сказать, что эта ситуация вызывает огромное количество вопросов как городским властям, так и к центральным властям. Фигурировала цифра, что Киев на 80% готов к зимнему периоду, как у нас шутят. Они же говорят про зиму, а про осень-то нам ничего не говорили. В общем, если такая степень готовности уже в начале октября, то не может не возникать вопрос, как город будет проходить зиму. Понятно, что... Прошу прощения. Что такая... История, она как бы ставит такие вопросы и заставляет власти крутиться и работать в чрезвычайном режиме, потому что действительно никто не хочет допустить того, чего хочет Путин, гуманитарной катастрофе в городе-многомиллионнике, в столице страны. Поэтому есть надежда, что в основном эти проблемы будут как-то более-менее решаться. Никто не рассчитывает на то, что мы пройдем эту зиму все время со светом и с прочими там благами цивилизации, но, по крайней мере, поддерживать их на каком-то уровне, да, помните, как в прошлом году там, отключали на какое-то время, включали, потом это все подзаряжается, потому что, у меня источник бесперебойного питания работает, но он разряжается, да, и должен когда-то наступить момент, когда мне...

0: За счет этого можно как-то подогреть хотя бы еду. Ну, в общем, к сожалению, надо сказать, что пока у Путина получается. Это связано и с тем, что плохо защищены те объекты, которые, наверное, нужно было лучше защищать. Не очень здорово у нас со средствами борьбы с реактивными дронами, хотя количество сбитых заметно растет, вот буквально от недели к неделе. Мы видим, слышим, ощущаем, если раньше они летали достаточно свободно, то сейчас их чаще сбивают, чем не сбивают. Но того, что прилетает, вполне достаточно, как вы видите, для того, чтобы создать очень серьезные проблемы в городе Киев.
1: Леонид, я бы хотел, чтобы вы прояснили ситуацию. Мы потом позже поговорим о таком диспуте между Марко Рубио и Зеленским. Это касается как бы внешних отношений. А вот внутри, я насколько понимаю, усиливается дискуссия о мире на фоне войны в Украине. Залужный опубликовал какую-то статью, он сейчас посол Украины в Великобритании, где он говорит о том, что ни в коем случае нельзя сдаваться, нельзя прогибаться перед Путиным. А в начале октября выступает депутат Украинской Рады, Верховной Рады, Алексей Гончаренко, по-моему, его зовут, он от партии Петра Порошенко, который говорит о том, что так дальше жить нельзя, и нужно договариваться с Путиным по всем вопросам. Серьезная критика после его выступления, по-моему, это Европейская солидарность, по-моему, партия называется, его выкинули из этой партии за это высказывание. Но я понимаю, что вот эта дискуссия, она ширится. Я сейчас смотрю, какие есть социологические исследования. И Киевский международный институт социологии говорит о том, что проведение переговоров с Россией допускает 75% опрошенных. Этой осенью доля опрошенных украинцев, которые однозначно верят в победу Украины, снизилась в середине сентября. Было 47, сейчас в середине сентября 47, а в конце июля было 60%. 41% опрошенных согласились, что Украина сохранит государственность и независимость, но с вынужденными территориальными потерями. В феврале 25 года так считали только 33% участников опроса. Ну и так далее. Значит, 69% участников опроса поддержали немедленное прекращение огня при условии, что оккупированные территории не будут юридически признаны частью России. Ваш комментарий по всему этому. Я понимаю, что эта дискуссия ширится, она становится все острее. Еще раз хочу повторить, дискуссия о мире на фоне войны. Здесь совершенно противоположные взгляды, которые очень тяжело свести во что-то одно. Короткий комментарий, как вы это видите? Что происходит внутри, иными словами, украинского общества по этому поводу?
0: Я вынужден с вами не согласиться с тем, что дискуссия ширится, а она скорее закругляется.
1: Ага, окей.
0: Это была попытка дискуссии. Алексей Гончаренко, это очень такой молодой, активный, наверное, уже не молодой, потому что он начинал вообще еще практически совсем молодым парнем. Это сын бывшего мэра Одессы Костусева. У него там какие-то сложные отношения в семье, и он свою карьеру политическую делал, насколько можно понять, в пику отцу, пытаясь ему что-то доказать. В принципе, его как бы стремление сделать политическую карьеру, это был его всегда основной мотив. И как ее делать, это уже был вопрос технический. В частности, это был один из самых активных членов, такой молодых членов партии регионов, вот той самой пророссийской партии, позиции которой были достаточно сильны в его родной Одессе. Гончаренко из Одессы. Но когда власть поменялась, как говорится, да, он нашел пути и стал народным депутатом, членом фракции «Единая европейская солидарность», фракции Петра Порошенко. Тут есть своего рода такая ирония, поскольку эта партия считалась всегда самой, едва ли не самой, одной из самых патриотичных партий с лозунгами «Армия, мова, вера». И тут вдруг оказался Алексей Гончаренко, который ратовал за российскую мову в рядах партии регионов еще совсем недавно, все это помнили, молодым парнем.

0: Но вот последние годы он находился в рядах партии «Европейская солидарность». Он заслужил себе достаточно такую неплохую репутацию, работая во внешнем направлении, в органах парламентской ассамблеи Совета Европы. У него неплохое знание языков, он отлично говорит по-английски, по-французски. Он достаточно проукраинскую позицию занимал, но у него всегда было вот это вот, знаете, как там, черного кобеля не отмоешь до бела, вот это... биография, которая, в общем-то, выдавала в нем прежде всего карьериста. И вот сейчас он решил выстрелить в той ситуации, когда Россия категорически отказывается от любых переговоров, считая, что у нее все отлично получается. И мы видим, что действительно у нее что-то получается. Нельзя сказать, что безосновательные надежды Путина добиться каких-то уступок со стороны Украины. При том, что соцданные, которые вы озвучили, они говорят о том, что да, украинцы, конечно, это наша общая позиция. Мы готовы говорить о мире, мы не готовы отдавать какие-то новые территории, достаточно, все готовы остановиться по линии разграничения к такому компромиссу. Но противник отказывается с нами разговаривать. И в это время выскакивает Гончаренко и говорит, нет, мы должны уговаривать Кремль о том, чтобы он с нами вступил в переговоры буквально по всем позициям, включая там не вступление в НАТО, вопрос о языке, о церкви, буквально все, вот все, что хочет Путин, давайте с ним разговаривать по всем пунктам. А такая его позиция, она не могла не вызвать достаточно серьезную реакцию со стороны всех буквально, да, поскольку она выглядит как свидетельство того, что у Путина получается, да, что среди украинских политиков наступило такое прозрение, готовность вступать в переговоры на его условиях и так далее. Сейчас еще раз говорю, Гончаренко, подвергается очень жесткой критике, его партия «Европейская солидарность» нехотя, но выставила за рамки своей фракции. Он депутат одномандатник, то есть его из парламента убрать не мог. Если бы он был списочник, да, то в принципе есть механизм, как его убрать, лишить его депутатского мандата, поскольку он мандат завоевал на мажоритарном округе, он остается народным депутатом. Но еще раз говорю, основное отношение, что он рановато начал, скажем так, петь за упокой. Поэтому еще раз говорю, говорить о том, что дискуссия ширится, скорее нет. Там был другой эпизод. Выступил генерал Залужный, как вы правильно сказали, с тезисом, что война с Россией, в принципе, бесконечная война. Да, и тоже тот мир, который мы можем достигнуть, нельзя на него рассчитывать, потому что сейчас какие-то дипломатические договоренности с такими противниками, как Россия, они слабо действуют. Поэтому нужно готовиться к новой войне после этого мира. И вот мэр Харькова Терехов сказал, что вот это как бы взгляды людей, которые представляют партию войны, а нужно быть партией мира, потому что до тех пор, пока будет война, нормальной жизни у нас не будет, надо добиваться мира. По большому счету у него нет никаких разногласий с Залужным. И Залужный тоже хочет мира. И в принципе то, что он говорит о том, как обеспечить такой мир, который Россия не могла бы нарушить. Вот о чем как бы речь. Тем не менее, как бы вброшены два тезиса: партия мира, партия войны. И у кого-то может создаться такое ощущение, что в Украине нарастает партия мира, та, которая выступает за мир на любых условиях. Но нет. Вот те же ваши социологические данные, которые вы процитировали Киевского международного института социологии, свидетельствуют о том, что нет. Не любые условия украинцы примут как мир. На капитуляцию здесь никто не готов. Да, нам тяжело, нам непросто, но и противнику, честно говоря, не весело. Да? Если вы мне дадите минутку, я так на глазах набросаю хотя бы из последних достижений наших вооруженных сил, тут есть чем похвастаться.
1: Да, я хотел следующий вам вопрос задать. Давайте вернемся к обстрелам все-таки российской территории. Но перед этим я хотел бы просто подытожить. Все дело в том, что Путин ведь в своих предложениях, он не хочет мира. Он хочет, чтобы были выполнены его условия. А его условия — это продолжение войны. Вот и все. То есть это все не закончится, потому что мы должны прекрасно понимать, что отдай ему Донбасс, но у него еще по Конституции две территории, Херсонская и Запорожская области, принадлежат Российской Федерации. А потом дальше аппетиты растут по мере того, как он будет получать то, что он хочет. Поэтому и позиция Залужного понятна, и понятно вообще, я еще раз говорю, со стороны это смотрится как довольно широкая дискуссия в украинском обществе, которая, ну, я пока вижу, она не утихла. Вы говорите, утихает, но я думаю, что это такие волны, они будут то утихать ситуация, то опять вырастать. Но, в принципе, там не с кем разговаривать. Страна, которая хочет тебя уничтожить, с ней очень тяжело говорить о каком-то мире. Вот, можно говорить об окончании боевых действий, военных каких-то, военную ситуацию как-то затушить. Но в перспективе, я думаю, что Залужный прав. Это очень и очень в долгую игра. И мы с вами говорили, никто не вечен, уйдет этот упырь. А кто придет ему на смену, это трудно представить сегодня. Там окружение ничем не лучше, чем главнокомандующий Российской Федерации.
0: Смотрите, вот сегодня прошла информация, что в Черногории арестован российский пропагандист, у него разветвленная сеть, это телеграм-канал «Рыбарь».
1: Он женой и сотрудниками арестован, но туда выехал делегацией.
0: Да, он там снимает фильм, да, как тяжело там в Черногории, в которой там, так сказать, страдает переехавший туда русский и так далее, пропагандистский фильм снимает. При этом известно, что те же Соединенные Штаты, там, по-моему, 10 миллионов попросили или за его голову, поскольку он подозревается во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов с помощью вот этих каких-то ботаферм там, и так далее, и так далее. Как отреагировал на это Дмитрий Медведев? На минуточку, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации, официальное лицо, бывший президент, премьер-министр Российской Федерации. Он сказал, ну, конечно, опасно, что наши там вот шастают по Европам, но к чему это нас побуждает? Это побуждает нас хватать этих европейских и американских идиотов, которые приезжают к нам, и менять на наших. Знаете, это очень откровенное такое выражение, особенно если учесть, что вот где-то во второй половине октября, насколько я знаю, Джаред Кушнер и Стивен Уитков опять собираются в Москву. Надо сказать, еще раз говорю, российское руководство устами Дмитрия Медведева не очень-то и скрывает, что оно думает о представителях Америки и Европы. Я, конечно, далек от того, что Кушнера или Уиткофа возьмут как американских идиотов для того, чтобы обменять на своих идиотов, но все попытки, все, так сказать, на этом фоне демонстрация стремления договориться, тем более договориться о каком-то взаимовыгодном бизнесе между Америкой и Россией, выглядит, знаете, ну как-то немножко, ну, я не нахожу слов как, да, приличных слов.
1: Попахивает слабоумием, вы хотите сказать?
0: Мне кажется, это унизительно для Соединенных Штатов в первую очередь. Как это попахивает со стороны России? Это Россия выбрала самоубийственный путь, абсолютно. Это самоубийцы. Они, знаете, старая поговорка, если ты в нас плюнешь, да, мы утремся, а если мы все на тебя плюнем, ты утонешь. Вот Россия ведет себя как тот идиот, который плюнул во весь остальной мир. Он неизбежно утонет. Но вот в этой ситуации желательно занять правильную, жесткую и понятную позицию. И вот здесь вот мы можем с вами логично перейти к той заочной дискуссии между Марко Рубио и Владимиром Зеленским.
1: Да, ну давайте. Потом все-таки я хотел бы, чтобы удары там по российским НПЗ, там, мы этого коснулись, но действительно речь идет о том, что Марко Рубио, я могу привести сейчас цитаты, которые отмечают сегодня, вот у нас, допустим, в Вашингтон-Пост, он приводит следующий цитат. Марко Рубио сказал, это буквально минута. В российско-украинской войне сложилась ситуация стратегического тупика, из нее можно выйти только двумя способами. Либо путем урегулирования за столом переговоров, либо путем эскалации. Сейчас перспектив для переговорного урегулирования нет, потому что Россия заявляет, что ее цель – это полный контроль над Донбассом, а для Украины это неприемлемо. Поэтому дипломатическое решение сейчас невозможно. Мы готовы сыграть роль в его поиске в будущем. Это Марко Рубио. На это Зеленский Зеленский очень быстро, кстати, отреагировал. Он сказал, нельзя договариваться, я цитирую одного и другого, нельзя договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее и одновременно говорить, что мы в дипломатическом тупике. Закройте Путину экономику. По-моему, он сказал, закройте Путину рот, если так прямо говорить.
0: Зашейте ему.
1: Наложите, ну, здесь вот такой перевод, закройте Путину экономику. Наложите санкции на их оружие, откройте Starlink, чтобы Украина использовала его на территории России. Вы же открыли его для Израиля в Иране. То есть, когда вам что-то нужно, оно работает. И тогда Путин сядет за стол переговоров, потому что потеряет все. Где здесь тупик? Это называется нежеланием. Ну вот такая дискуссия. Еще раз употреблю это слово. В данном случае Зеленский и Марко Рубио.
0: А тут важно сказать, что эти слова он произнес, когда находился вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Миллибендом как раз в Прилуках, на том месте, где погибли десятки украинцев и украинских детей. То есть это слова, произнесенные не из кабинета, не из бункера, рядом с одним из европейских лидеров. Еще раз говорю, если Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф хотят посетить Украину, ну, пускай они все-таки заедут куда-нибудь, в какое-нибудь такое еще место. Они так у нас один разочек побывали и решили, что все про нас поняли. Зеленский в этой своей реплике, он просто не скрывает раздражения. Америка демонстрирует слабость. Все последние высказывания, опять-таки, тоже раздраженные со стороны Дональда Трампа, что дизель такой дорогой, потому что якобы Украина такая нехорошая бьет по российским НПЗ. Видите ли, еще раз могу только повторить, ничто не стоило, и Зеленский об этом говорит, если вы хотели добиться от России уступок, делайте что-то, вы Америка, у вас есть для этого все возможности. Странно ожидать уступок от России, если вы идете на уступки перед ней. Путин чувствует слабость и реагирует на нее. Он продолжает давить. И Зеленский, у которого каждый день гибнут люди, у нас каждый день гибнут люди, позволяет себе такой практически раздраженный тон в отношении высказываний представителей самой могущественной страны в мире, которые сейчас рассуждают о тупике. Это у вас ментальный тупик, говорит Зеленский. У вас на самом деле вот те самые карты, о которых так любили говорить в Белом доме, у вас их до черта. Достаньте их и сыграйте. Другого варианта нет. А у нас с Россией, как принято говорить, у нас расхождение по земельному вопросу. Они хотят, чтобы мы лежали в земле, а мы хотим, чтобы они убрались с нашей земли.
1: Леонид, у нас буквально времени не осталось. Удары по Омскому и Башкирскому МПЗ, дата-центру компании Яндекс, по второму дата-центру сегодня, по-моему, ударили.
0: Да, продолжаются удары, несмотря на недовольство в Белом доме. Украина продолжает вести войну оборонительную. Вчера прилетела по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Напомню, это одна из самых дальних целей. Больше 2500 километров. Туда уже прилетала в начале июля. И вот сейчас опять туда прилетела. Была нарушена установка первичной переработки нефти, завод останавливался, и были большие проблемы с поставками горючего в этом регионе. Сейчас тоже уже говорят, что очереди в Омской области уже есть. Посмотрим, что будет дальше. Россия наносила удары по дата-центрам, насколько удачные, по-разному. Вот Украина ответила, это уже второй удар. Первый был, по-моему, в Рязанской области, если я не ошибаюсь. Сейчас прилет в Калуге дата-центра Яндекса, знаменитого Яндекса, знаменитой интернет-службы. И несколько модулей выведены полностью, и некоторые приложения не работают. Кроме того, были прилеты в Дальнее Константиново, это Нижегородская область, филиал центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Там эксплуатируются и обслуживаются стартовые комплексы и оборудование для заправки и системы управления ракетами. Кроме того, в Редьке на Тверской области ударили по Редькинскому исследовательскому заводу. Там изготавливают компоненты горючего для крылатых ракет и присадки для дизельного горючего и так далее. Это вот только из последних, буквально вот сообщения сегодня, вчера. Ну и пришло подтверждение результатов удара в конце августа, 26 августа, мы с вами говорили, там был прилет в Донецке по какому-то армейскому центру, мы не знали тогда толком, что это. Вот сейчас специалисты из проекта «Медиазона» подсчитали, что в том ударе по Донецкому, одному из объектов, оказывается, это был удар по штабу Центрального военного округа и штаба 41-й общевойсковой армии. Они пофамильно, расследователи установили, пофамильно, не меньше 20 офицеров, которые погибли после ракетного удара по этому центру со стороны Украины. Украина умеет защищаться, умеет бороться, нам нужно развязывать руки. Еще раз, Starlink, который позволяет действительно осуществлять дальнобойные удары по России, это было бы большой, огромной проблемой для России. Но вопрос застрял где-то между Трампом и Илоном Маском. А как всегда, у Америки что-то опять не получается. Вот что-то как-то все время Америке мешает. А могу только в конце нашего эфира пожелать, чтобы у вас наконец все начало получаться.
1: Присоединяюсь к вашему пожеланию. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу в первой части программы. До вторника прощаюсь. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
18: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: 718-303-90-90.
9: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, пакистанские ВВС совместно с армией Саудовской Аравии приступили к нанесению ударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. Ну, мы сколько раз уже говорили о том, что эта ситуация должна как-то разрешиться. Ну вот, атака на повстанцев-хуситов йеменских. Давайте с этого начнем.
1: Да, безусловно, это одна из важнейших тем касательно происходящего вообще на Ближнем Востоке. И я просто хочу тут напомнить нашим уважаемым телезрителям, что, ну, вот несколько месяцев тому назад, почти три месяца тому назад, был заключен некий такой оборонительный договор. Правда, он не был окончательно ратифицирован в сфере обороны. Между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Ну и вот когда, сколько уже, несколько недель назад, 2-3 недели тому назад, начались очень активные военные действия, очередные военные действия между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами, многие тогда аналитики, журналисты, обозреватели, ну в общем, не без такой горькой иронии, отмечали, ну и где же Турция, где же Пакистан, что ж они не помогают Саудовской Аравии? Ну вот, вроде бы действительно настало время, и Пакистан объявил о присоединении именно своих ВВС, я подчеркиваю, это важно, именно и только и исключительно ВВС к нанесениям ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов. Почему я так акцентирую внимание именно на военно-воздушных силах? Да по одной простой причине. Дело в том, что наземные пакистанские силы, наземные, в этой операции не участвуют, по крайней мере, пока, на данном этапе. Что же касается Турции и ее возможного участия, то вот поступили сообщения о том, что и турецкое военное и политическое командование, руководство тоже взвешивает возможность присоединения к вот этим военным действиям, ну, видимо, тоже на уровне либо военных советников, либо, опять же таки, ВВС, но не наземных, скорее всего, не наземных сил для оказания все-таки помощи Саудовской Аравии. Правда. Тут, Геннадий, такой, вы знаете, ну, какой-то трагикомический возникает момент, какой-то такой странный вопрос, а им задаются многие, так, полу в шутку, полу всерьез, многие военные аналитики, обозреватели и так далее. Ну вот предположим, что действительно военный союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией – это нечто, вот некое такое подобие ближневосточного блока НАТО. Ну, допустим, пятый параграф, как известно, Североатлантического альянса говорит о том, гласит, что в случае нападения на одну из стран блока НАТО, остальные тоже должны вступиться за эту страну, оказать ей помощь и так далее. Ну и тут возникает такой, ну, несколько курьезный вопрос. Мы все ведь прекрасно знаем, какие напряженные, чудовищно напряженные отношения между Пакистаном и соседней гигантской Индией. Мы все прекрасно помним кровопролитную войну 1973 года. Мы все прекрасно помним недавние, совсем недавние, очень мощные, интенсивные, ожесточенные перестрелки, обмен артиллерийскими ударами между армиями Индии и Пакистана. Это было сколько там, около года тому назад, ну, полтора, скажем так, полтора года тому назад. И тут Геннадий такой вопрос. Ну, а если опять вспыхнут военные действия между Индией и Пакистаном, что? Саудовская Аравия и Турция вступятся за Пакистан и начнут войну с Индией. Но как-то, честно говоря, тут, ну, у всех возникает, в общем, нечто вроде такой горькой усмешки, улыбки. Как-то в это трудно себе представить. Но вообще формально, да. Если Индия и Пакистан вновь начнут военные действия, ну что ж, тогда Саудовская Аравия и Турция, по идее, должны присоединиться и напасть на Индию тоже. Не знаю, с какого бока, с какой стороны, каким образом, но вот тем не менее. Ну, это так. Это, в общем, замечание, как бы, а если говорить конкретно по существу, то вообще, Геннадий, как и предыдущие дни, поступает информация достаточно противоречивая. Но вот по одним данным, коалиция вот эта Саудовской Аравии, и, кстати, йеменской армии, я подчеркиваю, йеменской регулярной армии, суннитской армии этой страны. Вроде бы вот эта коалиция достигла каких-то неких успехов и даже по некоторым данным сумела добиться контроля над Баль-Аль-Мандебским проливом, через который проходит огромная часть нефти на мировые рынки, огромная часть черного золота. Но, с другой стороны, хуситы говорят, что нет, ничего подобного. Мы, хуситы, продолжаем контролировать этот пролив. Мы держим там свою руку, так сказать, на пульсе. Саудовское наступление и наступление регулярной армии Йемена захлебнулось. Оно остановлено и так далее. Более того, сегодня утром стало известно, об этом написали многие мировые СМИ, в том числе и газета Wall Street Journal, американское и британское агентство информационное Рейтер на своем интернет-сайте, что вообще-то так на минуточку, минувшей ночью, был нанесен очень мощный удар именно хуситами. Не по какому-нибудь такому второстепенному месту, а так вообще на одну минуточку по международному аэропорту в Эр-Рияде. Более того, ракета попала в самолет, в гражданский самолет, там не было, правда, пассажиров, он был пустой, но клубы черного густого дыма, в общем, эти кадры облетели очень многие, извините, мировые агентства, мировые телеканалы и так далее. И согласно последним данным, трое саудовцев все-таки погибли в этом эпизоде, и как будто бы еще двое иностранцев, но, судя по всему, я так рискну предположить, возможно, иностранных рабочих, коих в Саудовской Аравии много. Так что, видите, Геннадий, не все так просто и однозначно. Возможно, я вот лично вот склонен предположить, так основываясь на мнениях военных экспертов, что правда, как всегда, где-то посередине, что действительно, наверное, силам межарабской коалиции под руководством Саудовской Аравии при поддержке Пакистана в самом деле что-то такое там удалось. Но хуситы вовсе не собираются складывать оружие. Они продолжают свою борьбу. Они продолжают получать массированную помощь из Ирана. Помощь финансовую, несмотря на бедственное положение самого Ирана. Это, кстати, такой вот некий парадокс. Иранское население голодает, находится в чудовищном положении. А тем не менее, Иран продолжает оказывать помощь хуситам. Ну и, конечно, военную помощь. Вообще откуда? Вот у этих босоногих бандитов какие-то мощнейшие дальнобойные баллистические ракеты. Ну, понятно, совершенно очевидно, что сами они такие ракеты произвести не могли, не могут. Так что здесь, в общем, все понятно. Ясное дело, что эти ракеты поступают из Ирана. И еще один вопрос. Сейчас мы, наверное, на этом закончим с этой темой. Но я хочу сказать, что согласно некоторым мнениям военных и политических экспертов, не исключено, что такие страны, как Россия и Китай, тоже оказывают помощь, ну, не непосредственно хуситам, а Ирану. А уж из Ирана вот эта помощь поступает йеменским повстанцам. Это один из вариантов, очень похожий на правду, один из вариантов происходящего сейчас на этом фронте.
0: Евгений, еще одна тема. Как стало известно, выборы в палестинской автономии откладываются на неопределенный срок. Ну, сразу хочется сказать, наверное, во всем этом виноват Израиль. Ну, так, традиционно. Но откладываются выборы из-за внутренних разногласий. Все-таки есть еще и какие-то внутренние разногласия к обычным помехам Израиля во всех делах палестинской автономии. Я напомню, что выборы должны были пройти 28 ноября этого года. Их не было 20 лет. Последние парламентские выборы были в январе 2006 года. Тогда на них победил Хамас. А президентские выборы, на которых победил Махмуд Аббас, они были в январе 2005 года. Ну, вот такая там демократия. Выборы есть, но они проходят раз в 20 лет, а то и, наверное, и не в 20 лет. Еще непонятно, на какое время их перенесли, на какой срок. Вам слово.
1: Да, Геннадий, я с вами согласен. Во всем виноват Израиль. Это, в общем, даже и не обсуждается. Это понимают все во всем мире. Но вот, а если говорить серьезно, то действительно, как вы отметили, в данном конкретном случае, хотя палестинская автономия вроде бы, ну, вот так у нас под боком, но в данном конкретном случае действительно очень сильны, очень велики именно внутренние разногласия в самой палестинской автономии. Я хочу напомнить, что когда Хамас победил в секторе Газа, там еще оставались деятели Фатха, и немало, как их сбрасывали с крыш, как их пытали, расстреливали и так далее. На самом деле, когда мы говорим, что вот, ну, такое создается ощущение, впечатление, что палестинский народ един, что это какое-то одно такое монолитное, нечто такое целое, задача палестинского народа – независимость, свобода, собственное государство и так далее. Но на деле выясняется, что все далеко не так просто. Более того, согласно мнениям большинства аналитиков и политологов, на самом-то деле в окружении Махмуда Аббаса, он же Абу Мазен, как огня боятся того, что выборы могут пройти в Иудее и Самарии, потому, ну, отчина, собственно, Абу Мазена, отчина Фатха, потому что, согласно большинству оценок, победу там может одержать тоже Хамас, которому сочувствует местное население. И если это случится, или если действительно это будет так, то, ну, вот, плакала власть Абу Мазена, плакала власть Фатха, и, конечно же, Абу Мазен этого не хочет, поэтому он будет, видимо, использовать любые возможные предлоги с тем, чтобы выборы отложить, потом отложить еще и еще на неопределенный срок. Что, собственно говоря, и происходит, что, в чем мы убеждаемся постоянно.
0: Выборы в Израиле. В ортодоксальных партиях опасаются оттока голосов в пользу партии Бен-Гвира. Несколько слов об этом.
1: Да, Геннадий, это очень важная тема. Действительно, вот очень складывается такая напряженная атмосфера в преддверии проведения выборов. Осталось-то уже всего ничего, меньше 20 дней, 18 дней, меньше 3 недель до выборов. И в самом деле Бен-Гвир пользуется достаточно такой высокой, большой популярностью среди правонастроенных избирателей, причем религиозных. И в ультраортодоксальных партиях, особенно в партии ШАС, опасаются вот такого большого оттока голосов. И вот буквально вчера духовный лидер движения ШАС, раввин Ицхак Юсеф, сын Увади Юсефа, напомнил своим избирателям, что Бен-Гвир постоянно нарушает галахические постановления, поднимаясь на храмовую гору. Я цитирую дословно. Он сказал: «Я много раз предупреждал о том, что восхождения на храмовую гору запрещены, но Бен-Гвир демонстративно нарушает этот запрет. Разве можно предоставлять политическую силу человеку, который с явным презрением относится к постановлениям мудрецов?» Это вот я привел дословно, просто буквально дословно, слова духовного лидера движения ШАС, раввина Ицхака Йосефа. Надо заметить, Геннадий, что вообще обеспокоены не только, наверное, в партии ШАС, это партия сефардов, но и в партии Ядута Тора, религиозных ашкеназов, тоже обеспокоены возможным растущим влиянием Бен-Гвира среди избирателей. Но есть, кстати, и другие варианты, другие партии, которые тоже испытывают определенные опасения перед выборами. Но я так вообще думаю, Геннадий, что в следующий раз, когда мы с вами выйдем в эфир с Божьей помощью, до выборов останется уже совсем ничего просто. Там уже практически 2 недели. И мы, наверное, этой темы, я просто уверен, что мы этой темы коснемся гораздо более подробно и подробнее обо всем об этом поговорим, потому что есть много разных соображений на этот счет.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в над штатом Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего
6: природа вас произвела? А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
9: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Песня «How High the Moon», записанная дуэтом Леса Пола и Мэри Форд в далеком 1951 году, конечно, хит знатный и история у него интересная. Вот только сразу перейти к ней никак не получится. Слишком уж широк Лес Пол, чтобы сузить его личность до рамок просто замечательного гитариста. Этот американец внес столько революционных инноваций в мировую музыкальную индустрию, что это заслуживает отдельного обширного рассказа. Свои таланты Лестер Уильямс Полфус, таково полное имя нашего героя, проявил еще в детстве. Уже 8 лет он научился играть на губной гармошке, а когда переключился на гитару, то сконструировал для гармошки специальный хомут. Он крепился на шею и позволял играть на двух инструментах сразу. Изобретение Пола впоследствии стало выпускаться массово.

Даша в подростковом возрасте Лес Пол сконструировал и свою первую электрогитару, приспособив для нее найденный кусок железнодорожной шпалы. Ее особенностью было то, что дека гитары отныне не имела привычной полости, и звук ее был полностью электрическим. Над этим инструментом Пол экспериментировал несколько лет, и однажды даже чуть было не погиб от удара током. В 1941 году он создал первый законченный прототип электрогитары из деревянной доски и назвал ее «The Log» — «Полено». Тогда же предложил свою модель компании Gibson, одному из крупнейших производителей гитар. Однако там долго отнекивались и оценили новинку лишь после того, как подобные цельнокорпусные электрогитары не стали производить их конкуренты из компании Fender. Так на свет появилась знаменитая марка Gibson Les Paul.

Еще больше инноваций Лес Пол внес в сферу звукозаписи. В то время все инструменты приходилось записывать одновременно, сразу на матрицу диска. Пол же не хотел зависеть от посторонних инструментов и задумался, нельзя ли прописать все инструментальные партии самому. Для этого он изобрел технологию звук на звук, то есть стал проигрывать каждую новую партию на фоне уже записанных.

Поначалу Полу приходилось делать перезаписи с помощью большого количества ацетатных дисков. Он записывал одну партию на один диск, затем под его фонограмму играл вторую партию и записывал все вместе на второй диск и так далее. Так Пол мучился до тех пор, пока певец Бинг Кросби не подарил ему магнитофон немецкой фирмы Ampex. Тут-то Пола и осенило. А что, если отключить у магнитофона стирающую головку? Тогда можно без труда записывать каждый новый трек сразу поверх предыдущего на одну и ту же ленту. Оставался, правда, один существенный недостаток. Любая ошибка в игре заставляла заново переписывать все треки. Поэтому Лес Пол не успокоился и в итоге изобрел первый в истории 8-дорожечный магнитофон, который запустила в производство все та же

Занимаясь техническими хитростями, гитарист не забывал о музыке. Собственно, в ней он эти хитрости и воплощал. Пол играл и как сессионный музыкант, и в составе Les Paul Trio и сольно. Правда, в 1948 году его карьера гитариста оказалась под угрозой. Les попал в автомобильную аварию и сломал правую руку, причем в локтевом суставе. К счастью, врачам удалось зафиксировать кости в прямоугольном положении. Разогнуть руку Пол теперь не мог, зато мог продолжить играть на гитаре.

Как вы уже поняли, пение не было сильной чертой этого талантливого человека. Поэтому в 1948 году Лес Пол начинает работать с молодой гитаристкой и кантри-певицей Колин Саммерс, для которой придумывает более эффектный сценический псевдоним Мэри Форд. Спустя год пара женилась и стала выступать дуэтом.

начале 50-х Лес Пол и Мэри Форд стали одними из самых успешных американских исполнителей. Их даже приглашали в Белый дом выступать перед президентом Эйзенхауэром. С 51 по 54 год их синглы 16 раз попадали в национальный топ-10. Среди самых топовых записей можно упомянуть энергичные «The World is Waiting for the Sunrise» и «Tiger Rag», «Вальсок», «Mockingbird Hill» и знаменитую балладу «Vaya con Dios».

Разумеется, что главной визитной карточкой дуэта заслуженно считается песня «How High the Moon», то есть «Как высоко луна». Лес Пол не был ее автором. «How High the Moon» написали поэт Нэнси Гамильтон и композитор Морган Льюис специально для бродвейского мюзикла 40-го года «Two for the Show», где эту песню исполнял дуэт Альфреда Дрейка и Фрэнсис Комсток. В том же году появились и первые записи в исполнении оркестров Бенни Гудмана с вокалом Хелен Форест и Митчелла Айриса с вокалом Мэриэн Мерсер. Ранние версии песни заметно отличались от того, что впоследствии запишет Лес Пол. «How High the Moon» звучало как неторопливый фокстрот с меланхоличным текстом о том, что луна высока, а любовь далека. Песня полюбилась джазменам своими изысканными гармониями и быстро стала одним из популярных джазовых стандартов. Постепенно ее играли все энергичнее, а уж Лес Пол и вовсе довел мечтательный оригинал до стремительного ритма рокобилли, чего стоит только вступительная цепочка гитарных аккордов. «How High the Moon» стала, наверное, самым ярким примером технических экспериментов Леса Пола. На этот раз он сконструировал песню аж из двух десятков отдельных инструментальных и вокальных треков. Правда, в технологии записи звук на звук крылся существенный недостаток. При каждом наложении качество предыдущей записи заметно ухудшалось. Тогда Лес Пол решил первыми записывать менее значимые партии, а более важные оставлять напоследок. Вот и на «How High the Moon» он сначала просто отстучал по струнам гитары ритм, сверху записал базовую последовательность аккордов, потом добавлял соло, а в самом конце прописал басовую линию и вокал Мэри. Кстати, самые большие проблемы возникли как раз с записью вокала. Дело в том, что весь процесс протекал прямо в комнате гитариста, который он оборудовал в настоящую студию. Однако работа на дому оказалась не столь комфортной, как и это может показаться. С записью электрогитары проблем не было, звук шел прямо на пульт. Голос же, как понимаете, писался на микрофон, и здесь любой посторонний шум ног мог сразу все испортить. А таких звуков в тот день хватало. Сначала процесс прервала сирена. Напротив дома располагалась пожарная часть. Затем гул пролетающих самолетов. В итоге Мэри даже расплакалась, заявив, что не знает, хватит ли у нее сил повторить все заново. Только-только она собралась с духом, как сосед сверху решил принять ванну. И в результате окончательный вариант «How High the Moon» удалось закончить лишь поздно ночью, а бедной Мэри пришлось петь, укрывшись плотным одеялом, чтобы не тревожить окружающих. 4 января 51 года вымученная песня была обнародована на сингле и попала в хит-парад с Америки на целых 25 недель, из них 9 она провела на первом месте. Кроме того, благодаря ей дуэт сумел возглавить и ритм-блюзовые чарты, что до этого не удавалось ни одному белому исполнителю.

«High the Moon» восхитила не только слушателей. Пол Маккартни вспоминал, что она была первой песней, которую «Битлз» сыграли вместе, но и звукорежиссеров. Вот что говорил звукорежиссер Майкла Джексона Брюс Суиден. До этого момента целью записи музыки было стремление зафиксировать в неизменном виде акустическое звучание биг-бенда так, будто вы находитесь на лучшем месте в доме. Здесь не было места для фантазии, но когда я услышал «How High the Moon», где не было ни одного живого звука, я подумал, таки есть надежда. Справедливости ради стоит сказать, что были свои поклонники и у другой версии «How High the Moon», исполненной в 60-м году великой джазовой певицей Эллой Фицджеральд. Известный скороговорщик 90-х Скэтмен Джон упоминал, что именно благодаря этому исполнению он влюбился в скет. Ну, вы знаете, что скет — это вокальная импровизация, когда голос служит не только для передачи осмысленного текста, а играет роль музыкального инструмента.

the moon is the name of the song. High, high the moon, though the words may be wrong. В начале 50-х Лес, Пол и Мэри Форд завели на телевидении свое собственное шоу. Одним из гвоздей программы стало новое изобретение Пола – волшебный ящик Леса Пола или Лес Полверайзер. Это действительно была коробка с несколькими лентопротяжными механизмами, на которой можно было по очереди прописывать несколько партий, а затем запускать готовую мультитрекинговую фонограмму. Причем весь процессор Лес Пол демонстрировал в реальном времени прямо на глазах публики, заявляя что-то вроде: «Мэри споет эту песню, а Лес Полверайзер умножит ее на 12». В середине 50-х популярность дуэта резко пошла вниз. Его место в чартах заняли юные исполнители рок-н-ролла. В 64-м году Лес и Мэри разводятся, после чего гитарист практически перестает выпускать свои записи. Тем не менее, почти до самой своей смерти в 2009 году Пол выходил на сцену, нередко демонстрируя все тот же самый волшебный ящичек.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
2: с 10 до 11
1: на Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
5: Дэвидсон.
1: В Нью-Йорке 6 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра.
8: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брус Блейкман и конгрессмен Майк Лоулер провели пресс-конференцию, на которой Блейкман пообещал 1 января в первый же день на посту, если его выберут, подписать указ, лишающий Нью-Йорк статуса штата-убежища, и возобновить сотрудничество местной полиции с ICE. Политики подвергли резкой критике действующего губернатора Кэти Хокул. Весной 28-го года жители Нью-Йорка впервые в истории получат возможность улететь в Австралию без пересадки. 18-часовой рейс из JFK до Сиднея будет осуществлять компания «Квантас». Стоимость перелета варьируется в районе $1300-$1800. «Квантас» надеется, что будущий «Нонстоп Флайт» станет постоянным. Скептики пророчат рейсу низкую популярность из-за дороговизны.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
2: Адвокат Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокат и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: дирекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя Геннадия Стальнича и меня Марина Левинсон приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ. Сегодня 9 октября 2026 года. У меня, конечно же, записана строчечка «Тема сегодняшней нашей беседы» и процесса дохождения до самой сути. Но я бы хотела прямо сразу подключить Геннадия Стальнича, который предложил, на мой взгляд, очень интересную тему. И я очень рассчитываю на то, что он нам ее раскроет, как никто, потому что он сам писатель. Геннадий, доброе утро.
5: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмаля. Приветствую аудиторию «Дэвидсон радио».
4: Ну, Геннадий, вот я определила коротко, писатели в изгнании или те люди, которые живут в другой стране, а пишут по-русски. Как вы сформировали бы название программы?
5: Ну, скорее всего, писатели в изгнании, потому что как бы те, кто, допустим, просто меняли место жительства и переезжали в какие-то другие страны, и продолжали писать по-русски, для них это просто была возможность продолжать работать, развивать свое творчество на родном им языке, что не мешало им также писать и на языке страны места пребывания. Ну а писатели в изгнании – это те, кто вынуждены были уехать, то есть опасаясь каких-то репрессий или которых просто лишали гражданства, или, допустим, как знаменитые философские пароходы, да, когда после прихода к власти большевиков были изгнаны из Советской России ряд очень известных философов, писателей, которые как бы считали, что это пришло, к власти пришел не народ, власть черни, бескультурья, и не были согласны с политикой партии большевиков. Ну, конечно, большой, я считаю, пласт – это те писатели, которые эмигрировали после Октябрьской революции, те, кто покинули страну, в частности, Бунин, Шмелев, Ходосевич, Цветаева. Цветаева потом вернулась, но, к сожалению, мы знаем ее трагическую судьбу. Она покончила жизнь самоубийством. Ну, Владимир Набоков.
4: Набоков, был, наверное, да?
5: Ну, да. Угу. Но он чрезвычайно молод был. Это, скажем так, его отец эмигрировал с семьей, да, он же был член партии кадетов, членом правительства, временного правительства. И Набоков уже как бы в эмиграции повзрослев стал писать, и подавляющее большинство его произведений было написано не на русском языке, то есть их переводили. Уже в частности знаменитые его романы «Защита Лужина» и «Нашумевшая Лолита».
4: Ну, он и владел, в их семье и английский язык был как родной. Они вообще разговаривали между собой, вот как во времена Пушкина и Толстого на французском, так у них да. В доме был английский родной.
5: Да, даже совершенно верно. Он в совершенстве владел. Mm-hmm. Да, он владел русским, он владел английским, владел в совершенстве французским, знал немецкий. Он ведь до конца своей жизни, дней, когда они с женой жили, это их место пребывания, постоянно они жили, это был очень такой роскошный, хороший номер швейцарской гостиницы, где они общались в основном, ну, это часть Швейцарии, где говорят по-французски, да, и в основном как бы общение его было, интервью он давал в основном на французском языке. Его как бы, ну, сложно считать писателем в изгнании, в том плане, что как бы он прославился именно написав свои произведения, уже будучи за рубежом, в отличие от того же Бунина, да. Второй пласт такой был, это когда уже начались, ну, допустим, удавалось вырваться из страны, но, допустим, те, кто были изгнаны уже в период, допустим, правление Брежнева, да, когда были лишены гражданства и высланы будущий лауреат Нобелевской премии Солженицын.

0: К быту вернусь, к прозе жизни. Я как-то снималась в передаче «Фестиваль солдатской песни». Мы с Дмитрием Полетаевым вели ее. И вот была программа на выезде в ГДР. И нас поселили, конечно же, на базе военной базе, где служили, значит, советские войска. Там были все. И нас всех распределили в Доме культуры, кого-то в школу, потому что было очень большое количество артистов, музыкантов, администрации и так далее. И меня поселили в ленинской комнате. И поставили туда кровать, а комнатка была небольшая, надо сказать. И все, что я видела перед собой, был портрет Ленина. И я, когда рассказывала утром там на репетиции, например, да, мы все съезжались вот там, где происходила съемка, и там оркестры, все, немцы люди конкретные, значит, все было по расписанию. И когда у нас были маленькие перерывы, мы друг с другом делились, у кого какие впечатления, что кто купил, что съел там, что выпил. Мне нечего было сказать, потому что я говорю, я с утра до ночи на репетиции, в магазин пойти не могу, нету вообще продыха. И потому что ведущие мы должны были быть на сцене. И единственное, что я помню, что я встаю, и у меня перед глазами портрет Ленина, и ложусь Ленин. И кто-то, вот сейчас не помню, кто сказал, а ты ему знаешь что? Покажи ему задницу. Я помню, это вот было, знаешь, квинтэссенция вот этого всего нашего советского строя. Покажи ему задницу в ГДР. Но я этого, конечно, не делала. Извините за
1: Ну, я...
0: отступление.
1: Нет, очень забавно. Я в связи с этим вспомнил известную шутку, когда бабушка читает сказку на ночь внучке, а та все никак не заснуть не может. И она говорит, ну, что ты не засыпаешь, что ты не спишь? Она говорит, вот, говорит, нам сегодня в садике читали про дедушку Ленина. Она говорит, ну, и что, дедушка Ленин был очень добрый, он любил детей, октябрят. Да, нам так и сказали, что он любит маленьких детей. Теперь я боюсь заснуть, вдруг он придет и съест меня.
0: Да, дедушка Ленин тоже, я помню, с кошечкой на коленках, и при этом
1: Да.
0: говорил, чем больше священнослужителей вы уничтожите, тем лучше. Это тоже его
1: Ну,
0: фраза, дедушка
1: да, а
0: Ленина.
1: русская интеллигенция, в частности, к писателям часто применял такой эпитет на букву «Г». Это его любимое вообще было, как бы ругательство.
0: Да.
1: Но это тоже известно. Да, но я хотел сказать, что как бы последнее, вот такое наиболее сильное, если касаться России, да, страны, где мы в основном все родились, Советский Союз, Россия впоследствии, то третий вот сейчас пласт, конечно, связан с тем, в связи после 2014 года и 2022 года, после военного вторжения в Украину, в России, да, остались какие-то писатели, которые чувствуют себя там, я не знаю, в каких условиях они творят, да, те, кто как-то, я имею в виду те, кто не разделяет эти позиции официоза, ну, они стали как бы внутри своей страны внутренними изгнанниками, вот как в свое время себя так называл Лев Гумилев, да, который остался в Советском Союзе, пошел в лагеря, его отца расстреляли, а он, значит, как бы творил в меру своих возможностей. Но вот он ощущал себя внутренним изгнанником, да, чего о себе, например, никогда не говорили ни Шаламов, ни Зощенко, да. Но вот сейчас уже ведь определенная группа людей оказалась в изгнании, просто потому что их не просто признавали иноагентами или не давали издаваться, книги, готовые к изданию, значит, уничтожали, как произошло у Быкова, у Шендеровича, но и в частности, которым даже уже вынесены приговоры определенные, это касается Акунина, ну, Чхаркешвили, да, недавно, к сожалению, у него постигла тяжелая травма, у него жена умерла, насколько я знаю, он во Франции живет и продолжает работать произведения на русском языке. Ну и, разумеется, конечно, Дмитрий Глуховский, потому что человек, который, насколько я знаю, ему 40 или 40 с чем-то лет, и особенно приятно то, что вот на сайт «Проза.ру», где я, например, публикую произведения, он пришел уже не будучи известным, как, допустим, там свои произведения публиковали Задорнов, Мавроди, там, Юрий Килькевич там облил грязь Бразовского и прочее.

0: Но он тут пришел начинающим писателем, он выставил произведение, получил там порцию критики, конкретные были замечания, которые он исправил, и только потом он издал свои бестселлеры, серия романов «Метро», «Текст», «Сумерки», последний роман сейчас он издал, «Регистрация», это связан там с девушкой, с женщиной, которая беременна от бойца, на СВО пошел, ее тяжелые взаимоотношения с его мамой, со своим, значит, мужа и с обществом. Ну, очень такая... Тот случай, когда, ну, сказать, рекомендую почитать на любителя, потому что очень страшная эта книга. И он то, а ведь он грамотный человек, он был властью, не только то, что он считался номер один, да, в последние годы, вот как человек, публикующий такие романы значимые. Не забудем, что он был автором. Знаете, Марина, в России проводится день диктанта, да, когда все там и чиновники, и дети, и школьники тут на грамотность проверяют какой-то диктант. Автором нескольких диктантов был именно он, Дмитрий Гурский. Получилась парадоксальная ситуация, что его уже назначили, а его диктант выполняли, ну, все люди, которые участвуют, да, в этой мероприятию.
1: Геннадий, вот вы говорите, извините опять, что... Да, извините, что перебиваю, но просто мы в основном вот сейчас говорим о писателях послереволюционного периода, когда были они недовольны и не хотели оставаться в этой системе. Люди, которые уже в наше время уехали, инакомыслящие, да, которыми многие, да, многих из них называют иноагентами и так далее. А ведь еще же целый пласт, в который, как мне кажется, входите и вы тоже. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Огромное количество людей, которые уехали за границу и пишут. Вот. Или все равно, наверное, их и вас в том числе можно отнести к людям, которые в результате, по-большому говоря, да, счету, что были не согласны с системой, уехали и стали писать. Вот у кого-то наверняка этот дар открылся просто, когда они уехали из страны. Есть ведь и такие.
0: Ну, вполне может быть, Марина, да, вы правы, наверняка есть, но просто я себя не могу к их числу причислить, поскольку как бы для меня это являлось хобби, да, занятие. Как бы я спокойно писал и в Украине на русском языке, но это было основным занятием. И когда я переехал в США в первые годы, ну, вообще как бы не до этого было, да. Ну, потом я реализовал, конечно, накопленный материал, но я как бы, я, во-первых, не был известным, да, вообще писателем, таковым себя сейчас не считаю, который уехал по какой-то причине, там, был изгнан из страны, да, но и также как бы у меня не было противоречия, я не писал отрицательного об Украине, из страны, из которой я эмигрировал по статусу политбеженца. То есть тут как бы сказать, что я принадлежу скорее тем людям, которые продолжают на своем родном языке писать, и в связи с тем, что русскоязычная аудитория все-таки, ну, несравнима, например, в Америке язычная аудитория там с Россией, в частности, с какими-то странами бывшего Советского Союза. Поэтому свои произведения я издаю, ну, в республиках, странах бывшего Советского Союза и в интернете размещаю. Ага. Есть возможность получить какие-то реальные комментарии, замечания, ну и отзывы, разумеется. Но я не могу себя причислить, как бы, что вот я писатель, который был вот изгнан, вот в частности, как сейчас, то, что испытывает Луховский, Акунин. Акунин, между прочим, он ведь при помощи своего, не знаю, кто это, знаю, друг, в России, там, ЧП, как это, частный предприниматель, ЧПН Захаров, да, он... Обратил внимание, начали в России сдаваться книги, вот отец Назаров, под именем Анонимус. И я увидел, сначала я подумал, что это кто-то как плагиат. У Акунина была целая серия, посвященная советнику Фондорину. и его помощнику японскому слуге Маса. А тут получилось какой-то советник Подгорский, и Загорский, по-моему, и его там помощник китаец. Там, сна. Я сначала подумал, что кто-то пытается плагировать, да, раскручивать ту же тему. Но потом по стилю и по манере до меня дошло, что впоследствии в интернете многие это подметили. Акунин официально это не подтвердил, что я понял, что это была попытка издать ряд книг, он уже был запрещен под его фамилией, вот под этим именем Анонимус. Все права были даны господину Захову. И удачно несколько таких произведений были с новыми этими героями, проданы в России, напечатаны. Сейчас, насколько я знаю, уже прижали хвост этому автору Анонимусу, видимо, поняли, что это Акунин, и тоже перестали работать в России. Ну, я должен сказать, что там по-прежнему есть достаточно интересные авторы, которые, как бы не касаясь вот этой темы конфликта с Украиной, и сдаются достаточно популярны. Ну, как-то они в ладах, видимо, со своей совестью находятся. Но доходит до курьезных случаев с этими награждениями статусов иноагентов и прочее. Это то, что вам всем, конечно, знаменитый такой триот государственный Паханов, да? Он издал роман в начале нулевых «Господин Гексоген», это подразумевался Путин, где он отрицательно относился как бы к типу Путина, но потом стал под его знамена, всячески восхваливал его, и вдруг это он попал в просак, да, человек уже за 80, под 90. Он издал достаточно интересный роман, мне удалось перехватить и распечатать в интернете, где он посвятил главный герой по фамилии Лемнер, это прототип Пригожина, вот этого бывшего повара Путина, который сделал это ЧВК, Вагнер, да, стоял создание его, потом мятеж его, когда он шел там на Москву, что-то, а потом спустя 2 месяца, когда его взорвали в его самолет. И он под его псевдонимом Лемнер, он публикует, как всегда, ну, очень так интересно, раскрывает такую кухню кремлевскую.
1: А Геннадий, и скажите, а сейчас вот...
0: Оперили иноагентом, ага. Иноагентом. Я считаю, это такой курьез, такой маразм, что дальше уже идти некуда.
1: С вашей точки зрения, сейчас есть писатели, которые заслуживают нашего внимания, которые живут в России? Или это нереально, чтобы опубликовали их книги? Или они будут завозиться, как раньше сам издат? Или из-за границы привозили книжки? И когда мы под запретом и угрозой ареста читали Булгакова, вообразите, были такие времена... Я уж не говорю про Солженицына.
0: Да, Посев я застал,
1: была такая.
0: Я застал.
1: Да. И Посев, сейчас да, есть да, такие это, люди, это, именно да. Живущие в России. Вы-то писатель, вы же наверняка следите за этим.
0: Да, ну, вы знаете, я ради интереса хотел такие книги, это, конечно, не самый объективный показатель, но какой-никакой есть, который как бы по объему продаж, что... В России, в частности, продаж лидируют. И, знаете, мало того, что 90% это оказалось детективная литература, больше всего меня поразило, что процентов авторов этих романов, Марина, издающихся, востребованных, которые покупают, ну, об их уровне судить там не мне, но мне кажется, что там недостаточно высокий уровень. 95% авторов – это представительницы прекрасного пола. Почему-то они пишут и сценарий к многим сериалам, и пишут вот детективы такие. Ну, я не за столом будет вспомнить фамилию Дарьи Донцова, да, самый плодовитый автор, который каждый месяц по контракту выпускает. По одному роману, с весьма очень простенькими сюжетами, говоря. Я понимаю, вот когда да, Полякова, Маринина, она полковник или полковник милиции в отставке, когда она пишет со знанием дела, Дашкова, интересно, там, Малышева, ну, Устинова, так себе. Востребованные из тех, кто не детективы, очень хорошо продаются. Я, например, подсел на эту серию, мне очень нравится. Есть 2 автора, им меньше 40, мне кажется, Обухова и Тимошенко. Они пишут такие мистические, разные как бы расследования, мистические, очень интересные романы. По-моему, это называется «Тайное досье». Кроме кроме того, что они индивидуально тоже публикуются, не только в тандеме. Ну, Пелевин по-прежнему востребован, но он пишет крайне редко. У Сорокина возникли проблемы с напечатанием последнего романа.
1: Что такое? Запрещен.
0: Да и повесть.
1: Неужели против государства?
0: А вот что-то не понравилось. Если в начале нулевых там его книги в импровизированном унитаз, это движение «Идущие вместе», они назывались «Идущие вместе», я называл это движение «Плетущиеся скопом». А вот они там кидали его в импровизированный унитаз книги, обвиняя их в пошлости, там, в частности, роман «Голубое сало», «Лед», то на первом очень досталось уже, по-моему, лет 15-й повести «Гиндень опричника». Ее издали, все нормально, там как бы утопия будущей России. И ему очень сильно после этого досталось. И вот, ему уже лет под 70, и что-то последний роман там сказали. Он как бы официально не признал, но известно, что его не приняло издательство. И что он уже испытывает какие-то определенные проблемы. А я должен сказать, вы знаете, вот я о таком писателе, как Сорокин, будучи здесь, и понятия не имею. Пелевин, да, я слышал.
1: Давайте про Сорокина после перерыва, Геннадий. Хорошо?
0: Давайте, хорошо.
1: С него начнем.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сегодня тема, которая, я уверена, затрагивает не только профессиональных писателей. Среди наших слушателей и зрителей на волне 620 AM наверняка большое количество людей, которые тоже пишут. Но, Геннадий, вот насколько важно человеку пишущему быть опубликованным, чтобы появилась книжка, чтобы вот она пахла типографской краской, чтобы люди ее прочитали, поделились откликом своим. Насколько это важно для пишущего человека? Или, как раньше, писали в стол. Помните, было выражение? Писали в стол, потому что по политическим мотивам его не публиковали.
3: Да, я помню. Ну, безусловно, это очень важно. Это очень важно, поскольку человек хочет дойти до своего читателя, до своей аудитории. И, в частности, вот мы говорили о востребованности, да, в России. Вот из писателей русского пола наиболее востребованный Захар Прилепин, да, он такой ура-патриот, но он не бесталанный человек. Он действительно есть ряд интересных произведений, но аудитория, тем не менее, язычная, даже там, в республиках Советского Союза, скукоживается. Ну, еще там Молдавия где-то, ну, чуть, да, там страны Балтии, там Эстония, Латвия, там, ну, Киргизия второй официальный язык, русский, там 5% населения все русскоязычные, но книги там русские, на русском языке не продаются фактически. Может быть, Казахстан. Ну, в Украине сейчас прекратилось, там распущен спилка, как союз русскоязычных писателей, там сейчас полутуру, то есть в 5 раз больше платят, если ты сдаешь книги на русском языке, Лермонтова, Пушкина и так далее. Ну, понятно, чем это вызвано, несмотря на то, что я, например, считаю это варварством, понимаю, чем это вызвано. То есть аудитория как бы спокоживается и остаются, как бы, по идее, действительно самые талантливые и лучшие. Но те, кого я назвал писатели в изгнании, Марина, я бы хотел сделать такую действительно это мнение. Эти люди, несмотря на то, что они даже здесь что-то публикуют, сейчас ведь это же не 70-е, 80-е годы, когда уезжал из страны, допустим, только там какие-то доходили слухи, что там происходит. Сейчас интернет, сейчас люди как бы не оторваны своей родиной, узнавать последние новости и сведения. Я думаю, вот эти писатели в Ирании, они прежде всего, Марин, рассчитывают на то, что они вернутся. Но вернутся в другую страну, в другую Россию. Я не знаю, в силу возраста, удастся ли это Акунину, но я уверен, что вот такие писатели, как Глуховский, Быков, особенно если как будет писать больше о России, нежели чем его рассуждение обо мне, я так понял, что это вообще не в основном ограничено. Только со студентами американскими в университете, он преподает. Так вот, я думаю, они надеются, я думаю, так и произойдет, что в силу возраста и неизбежных процессов они вернутся в другую Россию, где могут публиковать свои произведения и по-настоящему быть востребованным аудиторией. И вернуться буквально на полминуты в первом полчасе, да, если позволите, относительно Сорокина, да, то, что здесь мало кто знал новых этих русских писателей, русскоязычных, но когда начался этот скандал и начали обвинять его в пошлости в начале нулевых, в книжном магазине «Петербург» стояли два его романа «Лед» и «Голубое сало». И они абсолютно не продавались. Никто не знал, что это писатель, о чем написано и так далее. Тем более, там, ну, известно было, что на обложке «Голубого сала» он почему-то там изображен был в качестве одного из главных героев. Фотография красивого, помните, им познанный талантливый артист был Михаил Жаров, да? По фотографии была изображена, и потом его дочь подала в суд на Сорокина, что он не имел права по известному согласию публиковать эту фотографию в качестве как бы лица главного героя этой книги. Ну, все бежали, после этого была такая, получилась антиреклама. За 2 дня эти книжки были сметены из прилавков в Москве. все купили это голубое сало и лед. Ну, видно было, что писатель талантливый, хотя в голубом сале он очень много использует ненормативной лексики. Мне это не очень нравится, да. Как из серии «Вы материтесь», когда кого-то ругаете. Почему? Я могу и матерясь похвалить кого-то. Понимаете, там как бы перебор с этим был. Многие были шокированы и как бы жалели о том, что купили эти книги, но сработала антиреклама. Вот. А
2: вы знаете, я помню свои...
3: Все писатели, да, мечтают вернуться на родину, мечтают издать свои книги. Да.
2: Мечты. Я помню свое ощущение, я очень давно читала «Лед», и могу вам сказать, что сам замысел, ну, мне кажется, очень талантливый, такой необычный, и вообще для меня это было какое-то такое новое направление в литературе, если хотите, извините за высокий слог. Но язык и подача, и повторы, мне показалось, вот можно было ограничиться коротеньким рассказиком. Вот так вот я вам скажу. Но это мое субъективное было тогда впечатление, потому что я, как и большинство советских граждан, выращена и воспитана на классике. И у меня очень, наверное, строгое требование, чтобы был хороший язык, чтобы все было продумано. А у него немножко такое, как будто он или был в запое, или курнул, потому что такой идет повтор, такой тяжелый повтор. Ну, понятно, что, как говорят, для высоколобых есть литература, мы все понимаем. Но... Ну, классиком я его назвать не могу, хотя он раскрученный, это так же, как когда картину продают. Картину, вот сколько я
3: согласен.
2: Знакома с этим,
3: да, дело
2: раскрутка.
3: Том... Да, безусловно, но вот такие фамилии, эти писатели, которые в начале нулевых появились, Пелевин, Сорокин, Кузнецов, они ведь, Сергей Кузнецов, и, ну, как бы официально считали, что вот это называется постмодерн, постмодерн, то есть вот эта манера, какая-то такие сюжеты, ну и ходили слухи разные там о том, как они, эти писатели, живут. Ну, Кузнецов как бы не отрицал действия там каких-то психотропных, пишет свои романы, допустим. Ну, у него там подавляющее большинство его романов, что употребляли. То есть шли не как противовес, потому что это новая литература, новое видение. Ну, я не знаю, могли ли они предугадать, в частности, Сорокин, да, впоследствии его произведения начнут критиковать из-за того, что под влиянием Запада. Это не влияние Запада было, это их стиль такой был. Это их какой-то премир был, скажем так, который они излагали. А сейчас в России доходит до того маразма, если Проханова признают за этот нелепейший роман иноагентом, я сказал, это все. Точка. Потому что дальше уже нет на две.
2: Ну, он может гордиться, это звание, мне кажется, люди носят с гордостью, как герой Советского Союза в свое время.
3: Ну, Геннадий, мне его вот, жалко опять... стало, мне его жалко, честно говоря.
2: Вы как писатель, вот, ну, понимаю, наверное, что вопрос банальный, но все равно, у вас есть какие-то свои принципы, когда вы пишете свои вещи, или цели, например, там, я не знаю, соблюдая какие-то ценности общечеловеческие, там, гуманизм, или вы хотите заинтриговать просто каким-то сюжетом необычным, или это просто вот рождается, и вы все бросаете, никакого общения ни с кем, и вы бежите за свой письменный стол или за компьютер и начинаете писать, потому что вас осенило. Как это происходит? Приоткройте кухню, завесу тайны.
3: Сюжеты, господи, у меня в голове столько... Хотела бы на две жизни, если бы ты профессионально писатель, я бы занимался, если бы это хватало хлеб с маслом. Да? Сюжетов масса, например, когда я пишу, не обязательно, чтобы была тишина. Вот я люблю, чтобы что-то бубнило на заднем фоне, или что-то по телевизору, какая-то передача, или радио.
2: Или жена рядом, в крайнем случае, жена рядом.
3: Ну, она как-то считает, да. Она, наоборот, считает, что вот действительно надо создать такую атмосферу, обстановку, не мешать. Но я как бы, меня это не, особо не раздражает. А, ну, бывают какие-то моменты, что я, допустим, записываю в черновик, чтобы я, что я забуду там какой-то интересный момент, диалог. Тем более я как бы вот не самоустраняюсь. Я чем больше общаюсь с людьми, тем больше я черпаю образов. Для каких-то черты, для образов моих героев. Но я должен сказать, вот вы интересный вообще вопрос, мне его никогда не заказали, не задавали, что чего я не позволил. Ну, наверное, я бы никогда не стал, если бы, допустим, в моем произведении подразумевалось, что должна быть какое-то, ну, как бы сказать, насилие, не просто элемент насилия, какое-то насилие, наверное, я бы как-то избежать определенный момент, не стал бы вдаваться в подробность. Кажется, что это шокирует, ну, не только шокирует читателя, это излишне, вот достаточно. Давайте это оставим кинодокументалистам, да, вот есть же ряд хроник многих, допустим, с войны, вот как расстреливали людей, там, вешали. Я считаю, что лучше, чем вот хроника, да, вот кино, на киноленте, это лучше всего уже невозможно словами отобразить. Наверное, я бы этого себе не позволил. Ну, я считаю, что чрезмерного употребления мата в произведениях, понимаете, он должен редким быть. Он должен быть редким, чтобы вызвать состояние шока. Да, вот как в жизни, например. Если человек постоянно общается, через каждое слово у него нецензурщина, то уже не воспринимается, когда он злится или какие-то его эмоции. А когда, допустим, ну, я же понимаю, и вы понимаете, допустим, профессор, который интеллигент, и вдруг неожиданно, допустим, скажет: «Ух ты, долба!» И там что-то, то это шок, это сразу все довели человека, надо пишутся. Поэтому я бы этим тоже не злоупотреблял. Я считаю, что он брать книгу, у него должно быть желание, что не обязательно, что там должно быть что-то слащавое, должен быть какой-то хэппи-энд, но он должен получить какое-то эстетическое удовольствие. Стараюсь в своих книгах, я не люблю, вот как у Дина, знаете, строго черное, строго белое. Я люблю, чтобы были какие-то оттенки, чтобы даже у самых отъявленных мерзавцев, у читателя возник босс, как бы, ну, хотя бы желание войти в его положение, там, подумать и задуматься, ну, а почему он таким стал, почему он это делает? Вот, наверное, если мне это, у меня это получается, то я доволен собой.
2: Ну вот я вам скажу, что давайте опять вспомним первую волну писателей в изгнании, да, после революции, там Ходасевич, Бунин, Цветаева. Как-то ведь обходились без мата, и ничего, и стали классиками. В чем необходимость употреблять вот эту лексику, чтобы в шок ввести писателя, читателя или что? Вот не потому, что я такая ханжа. Мы все это знаем и употребляем, и поэтому и реагируем на эти слова каждый по-своему. Но просто, мне кажется, дешевка какая-то, когда вот это вот все делается. И еще иногда берешь книгу современную, вот у меня прямо отбивает охоту. Пишется крупно, чуть не по диагонали, чтобы, по-моему, побольше было страниц. Вот в этом тоже какая-то подозрительная хитрость. Я не знаю, издатели или писатели.
3: Ну, мне кажется, что это, ну, это, скажем, времена, расхожая, избитая, но так и есть. Времена стали меняться, понимаете? Люди, может быть, стали проще, вот это говорят, хлеба и зрелищ. Всегда это тоже какой-то там элемент, как бы, с помощью шокировать читателя, или, не говоря уже о кино. И, вы знаете, Марина, я всегда в таких случаях вспоминаю, маленький случай. Вы помните талантливейший актер, может, вы с ним лично знакомы, Александр Линько? Вы помните его, да?
2: Да, замечательный. Он в театре, да, Моссовета, да, по-моему, был.
3: Да, да, да, всю жизнь он там работал. И в кино он играл в основном, ну, как-то второстепенные роли, да. А там он был одним из лучших актеров в этом театре. Он как-то в одной передаче, он даже совнес, это так смешно было. Это уже 90-е годы, 90-е. Помните, ну, и тогда такие времена, это был хороший переработок. Творческие читатели именно выезде, помните? Ну, когда выезжали, организовывали, там Ширвин Державин рассказывали, Мордюкова ему звонили. ВОЗ пригласили выступать, это уже 90-е годы, сказать, что если мы выступим, нам дадут по 2 килограмма мяса, 20 яиц и 2 банки варенья на каждого. И Ширвин тогда пошутил, говорит, ты себе можешь представить, чтобы куда-то поехал там встречаться со своими почерпами таланта Николсон или Хопкинс, и ему предлагали за выступление 20 яиц, значит, 2 банки варенья, 2 килограмма мяса. Так вот, Янькова пригласили на такую встречу, куда-то там в город был. Вы можете с собой привезти там какие-нибудь кадры? Ну, есть у актеров эти кадры из фильмов, вырезки, да, где они снимаются, чуть-чуть показывают. Он, да, я привезу. А давайте мы напишем, вы кто там, заслуженный артист России, заслуженный артист России. Уход рождения, да, играете театр Моссовет, окей. Ну, и ваши знаменитые какие-то фильмы, он говорит, ну, по телефону шел разговор, Никол говорит, ну, он назвал несколько фильмов, и говорит, я назвал последний фильм, которым снялся, это был фильм 90-х годов, я этот фильм смотрел, он что-то был посвящен молодежи, как кинокомедия, что-то такое, фильм назывался, и он, те говорят, что, а что это, такой фильм, ну, до них, видно, они еще не видели его в Приморье, он говорит, да, говорит, ну, он назвал, потому что это последний был. Ну, хорошо. И вот он приезжает, и он рассказывал в студии, и он достал из кармана, развернул большую фишку. Это вот, смотрите, на тумбе там перед театром, где должна произойти встреча, вот какая была размещена фиша. Ну, так, более-менее крупным шрифтом написано, что с вами будет встреча с заслуженным артистом РСФСР Александром Леньковым. И дальше такой мелкий-мелкий шрифт, ну, трудно разглядеть, Марина, что где-то он играет, какие роли, и потом огромный, не черным цветом, а красные, огромные три буквы, там, где он снимался, фильм «Бля!». И, значит, встреча состоится в такое-то время. Он, ну, так все смеялись. Он говорит, ну, видите, на что, как бы, зазывали, что я снялся в фильме «Бля!». Ее сделали, говорит, в 5 раз больше шрифт, чем моя фамилия. И красным цветом.
2: Ой, насчет фамилии и объявлений, я помню, как муж мой, значит, он спортивный корреспондент ТАСС, а где-то он был, по-моему, в Латвии или в Литве, и там услышали корреспондент, и на афише написали «член-корреспондент ТАСС». У нас до сих пор эта фишка есть. На что мой муж остроумный сказал, я не знаю, как корреспондент, но член точно. Или наоборот, как-то, в общем, такая была история. Геннадий, у нас уже все время истекло. Я умышленно сегодня не принимала звонки. Они появлялись без моего объявления. Я вам очень признательна. Назовите напоследок свое произведение, которым вы гордитесь. Пауза.
3: Два. Все-таки два.
2: Их
3: назову.
2: Много.
3: Два назову. Два, Марина.
2: Так.
3: Два.
2: Хорошо.
3: Два самых
2: любимых
3: моих. «Розы для призрака» роман и роман «Чайный домик».
2: Ой, это мой. Хорошо, Геннадий, спасибо вам большое. Пусть у вас будет все время фончиком какой-то шум, и чаще у вас возникают такие моменты, и вы будете писать интересные вещи. Огромное вам спасибо, надеюсь на следующую встречу. А сегодня, дорогие друзья, день рождения Джона Леннона. Сегодня и у Евгении Евстигнеевой, и у Марка Бернеса, но мне бы хотелось предложить вашему вниманию песню «Imagine», где он призывает к пацифизму, к созданию мира без разделения людей на государства, религии, социальные классы. Отказаться он предлагает от концепции рая и ада и религиозных догм, которые разделяют людей. Отказаться также от накопления частной собственности и социального неравенства. Блажен, кто верует, будем и мы мечтать. Итак, Джон Леннон. Спасибо большое, Акмаль и Геннадий. Всего
3: доброго. Спасибо. До свидания.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: заходите.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». Я ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрат. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-Холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на

Молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламу.

автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

знаменательным этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
0: Мелодии украинской души. В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цицак обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квитка Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир жизни.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Время программы «Пульс дня» в эфире RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Сегодня в рамках программы мы покажем отрывок нашего интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным. Дональд Трамп объявил в своей соцсети, что только что завершил крайне успешный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн сразу после этого. А затем, исходя из состояния их нефтеперерабатывающих заводов, это цитата, еще 3 миллиона тонн. По словам американского президента, цитата, «благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению по российской энергетике, цены на дизель для американцев и для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро». Он добавил, что низкие цены для американцев, особенно для наших великих фермеров, скотоводов и дальнобойщиков, это главнейший приоритет президента. Юрий, Дональд Трамп договорился с Путиным о поставках российского топлива. Это прорыв или капитуляция?
1: Это пробив дна. Смотрите, вначале, когда я об этом услышал за несколько минут до нашего эфира, я подумал, что это, как бы, с одной стороны, шок и невероятный удар, а с другой стороны, мы это буквально обсуждали несколько часов назад с Львом Парнасом по-английски в эфире, который мы проводим в Substack, и Лев говорил о том, что не за горами тот момент, когда Трамп заключит сделку на дешевый газ и дешевую нефть, что угодно, с Россией, вот уже Россия наш бизнес-партнер. И как мы обсудили, вот так это и выглядит. Просто прошло 6 часов с тех пор, как мы провели этот эфир, возможно, меньше, 4. И это выглядит как-то очень странно, но нормально для этой администрации, потому что теперь Соединенные Штаты по факту становятся становятся спонсором войны против Украины. Потому что мы теперь покупаем дизельное топливо, которое нам нужно для чего? Чтобы снизить цены перед выборами, потому что это все, что волнует нашего президента, чтобы у нас в Америке были дешевые цены на яйца, и он и на все остальное, и он будет для этого, даже у Путина будет рад купить и вести с ним бизнес, если это понизит цены для американцев. Но что это еще параллельно означает? Это означает то, что теперь, если Украина ударит по НПЗ в России, то это бьет, ну, я, когда мы это обсуждали с Львом Парнасом, я как-то думал по карману Трампа, поэтому он будет очень против, потому что это сделка с Трампом, но ситуация хуже. Потому что Трамп будет заявлять тут же, что это бьет по Америке, по американским интересам. Как смеет Украина бить по американским интересам, по нашему бизнесу? Мы-то думали, Украина хорошо к нам относится, а оказывается. И вдруг мы... Сколько может еще пройти времени до того, как мы скажем, мы не можем продавать оружие Украине, она бьет по нашему бизнесу практически. Мы должны поддерживать наш бизнес и передавать оружие России. Я не то чтобы фантазирую, но когда сегодняшние новости, вы знаете, Артем, просто офигительные. Это какой-то в каком-то смысле исторический эфир, потому что в одну неделю Трамп соглашается покупать дизель, вести бизнес, просто нагло в открытую бизнес с Путиным, и наш министр-клоун войны объявляет о том, что у нас будет публичная экзекуция. Мы как-то ушли в Средневековье, И вы нырнули где-то в России Ивана Грозного. А что здесь происходит, это даже трудно себе представить, особенно когда мы говорим про Путина, который только что ударил по Краматорску и убили больше 30 людей в маршрутках. То есть там страна занимается терроризмом, бьет по большим городам день и ночь. Я провожу эфиры с украинскими журналистами, у которых нет электричества, у которых нет полноценной связи, потому что их пытаются сейчас оторвать от мира и устроить из них, я не знаю что, мягко говоря, я говорю, вывести их за скобки. Но это жестоко, это ужасно, и мы это должны, ну, так сказать, мы не отворачиваемся, мы это видим, но у нас единственный способ что-то сделать, это пойти на выборы и проголосовать. И мы видим, как демократы рвутся проголосовать, потому что они видят, насколько угроза большая. Просто она идет параллельно от Трампа по многим флангам. Идет ужесточение, как мы с вами обсудим, и по поводу иммиграции, иммиграционной службы, и по всем направлениям. А сейчас мы видим, как это направление идет одновременно и в любимом направлении Трампа, то есть Путин, и в направлении давления большего на Украину.
0: Мы прежде чем мы пойдем во все эти темы, реально ли при таких объемах и сроках снизить цены на дизель до выборов 3 ноября, по-вашему?
1: Это, вы знаете, возможно, это главный вопрос, потому что на самом деле до выборов осталось практически ничтожное количество времени, и ранние выборы уже начались, раннее голосование уже началось, поэтому доставить сюда что-либо до выборов и реально сбить, кроме как манипуляциями на рынке, сказать, вот, смотрите, значит, будет, есть какое-то решение, так давайте сейчас снизим цены, что вполне может быть, как бы, ну, да, то, чем Трамп занимается бесперерывно, когда он говорит, вот у нас скоро наступит мир, для чего он это делает, чтобы цена на нефть не взлетела. Теперь он может сказать рынку, смотрите, у нас есть решение, возможно, это сработает, но самой русской, русского дизеля здесь еще долго не появится, и если Украина будет продолжать бить по НПЗ, то вообще никогда не появится. Но для и опять же, когда придут к власти демократы, то начнутся расследования всех этих сделок. Опять же, месяц назад Трамп подписал несколько... Сколько там прошло? Пару дней, не уже путаешься. Закон Линдзи Грэма. Это ведь не так давно произошло. Это все свежие новости практически. Поэтому для этой администрации...
0: А вы думаете, он будет использовать этот закон Линдзи Грэма против России?
1: Нет, конечно, я не думал, что он когда-либо его будет использовать, но даже президент Зеленский ратовал за то, чтобы этот закон приняли, я до конца не мог понять, почему, то есть это хороший позитивный сигнал в сторону Украины, но где смысл, потому что по подсчетам, которые мы провели с Виталием Портниковым, это, кажется, больше всего может хуже всего сказаться на Азербайджане и Турции, поэтому в этой ситуации этот закон был... какой-то, ну, это был политическим жестом в сторону Украины и больше ничем. Я рад видеть сегодня, что сенатор Уикер, с другой стороны, приехал в Киев с делегацией американских законодателей выразить поддержку Украине. И вот мне интересно их ощущения в тот момент, когда они узнали, что, оказывается, теперь мы будем покупать дизель у России. Вот что подумали эти американские сенаторы? Мне это, к сожалению, говорит о том, что этот президент абсолютно не думает ни о каком Сенате и Конгрессе в смысле того, что они на него какое-то давление по поводу политики, policy. Нет, они просто, их проблема в том, что они будут устраивать ему расследование и в конце концов приведут к импичменту. Поэтому все его взгляды на эти выборы сенаторов, это как выбор присяжных на процессе. А мне этот не нравится, а этот присяжный, он республиканец, нравится. Так что здесь, к сожалению, все очень однозначно и постоянно.
0: Выступая в понедельник в Небраске в поддержку сенатора Пита Рикетса, Трамп заговорил о цене войны с Ираном и произнес фразу, которая взорвала политический ландшафт. «Пусть атакуют Лос-Анджелес и Сан-Диего, это очень небольшая цена». Это цитата. Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал президента невменяемым и опасным. Мэры обоих городов потребовали извинений, а сенатор Сандерс заявил, что уничтожение двух городов с населением более 5 миллионов человек небольшой ценой быть не может. Сам Трамп написал затем, что говорил о временном росте цен на бензин, а не о городах, и обвинил журналистов в искажении этих фактов. Как вы восприняли, Юрий, эту фразу, и считаете ли вы, что Трамп извинится, как этого требуют губернаторы и мэры?
1: Я вижу в этом типичного Трампа, когда он работает на публику. И когда он работает на публику, он абсолютно теряет берега, потому что из-за его, как я считаю, диагноза нарциссизма, у него отсутствует стыд и совесть. Поэтому он просто видит, что толпе нравится, и он идет под улюлюканье туда, куда это улюлюканье идет. И поэтому, когда ему нужно показать на ужасную Калифорнию, то, как сказать, там, где его не любят, то он вполне сказать, что он вполне не против бросить всех туда в пожар, потому что толпа, после того, как он сказал про Лос-Анджелес и Сан-Диего, аж захлопала и поддержала. Но достаточно большое количество людей выразило опасения и негодование по этому поводу. И уж извините, знаете, когда все по этому поводу выступают, включая людей, которые живут в этих городах, и демократы, и республиканцы, хотя, конечно, в общем-то, ну, в Лос-Анджелесе точно подавляющее количество демократов, то это как-то становится резонансом, и теперь вдруг другим политикам приходится объясняться за это и заявлять что-то по этому поводу. Тут интересно, что даже у республиканцев человек, который избирается в Конгресс в районе Сан-Диего, ему пришлось, ну, выступить, сказать, что он против этого, что я был в армии для того, чтобы защищать людей, а не для того, чтобы их бросать врагу. Но тут много мыслей появляется, потому что, знаете, это ненависть Трампа к людям, которые за него никогда не голосуют и никогда его не поддержат, видимо, даже сильнее его ненависти к Ирану. В общем-то, честно говоря, он больше ненавидит демократов, чем любых внешних врагов, которых, я не знаю, кто у нас теперь внешние враги. Франция? Не знаю. Так что он ненавидит Лос-Анджелес и большие города, и чтобы они все сгинули к чертовой бабушке, его это полностью устраивает. Тут есть такой интересный нюанс к этой всей истории. Второй город, который он таким образом как бы проклял и отдал Ирану, это Сан-Диего. А в Сан-Диего, для тех, кто не знает, гигантские базы наших моряков, военно-морские базы. Более того, туда только что сегодня пришел авианосец Авраам Линкольн. И вчера, и там, значит, был на палубе аж министр обороны, то есть войны, этот Пит Хексет. То есть Трамп решил все это, значит, отдать врагу, или он просто не подумал. Но ситуация с Авраамом Линкольном невероятно такая, знаете, печальная, потому что там их держали в море намного дольше, чем, в общем-то, полагается, и чем когда-либо держали, потому что Трамп хотел разные варианты, что он хочет сделать по поводу Ирана. И вот, наконец, мы видим, как этот авианосец, после того, как были жалобы, статьи, расследования, наконец их вернули обратно, этих несчастных моряков, где на борту было 8 случаев попыток самоубийства. И они приковыляли обратно в порт, и как их видели родные и близкие, как они говорили, родные и близкие, что мы так нервничали, когда мы от них не слышали неделями. То есть эти моряки были не в контакте со своими семьями в течение нескольких недель за раз. И вот они, наконец, пришли на корабле, который не должен был так долго находиться, которому нужно теперь все, что нужно чинить. И смотришь видео, и играет этот оркестр, и думаешь, боже, что это такое? И тут мы видим нашего министра Пита Хексета, который стоит на палубе этого корабля и дает интервью и заявляет, что теперь у нас будет общественная публичная экзекуция. И ты думаешь, мама дорогая, и забываешь уже про матросов, которые вот наконец думаешь, на самом деле я рад, что как бы он дал этим людям, ну он не дал, он ничего не дал, он забрал все внимание на себя. Я думаю, что эти люди не хотят никакого внимания, они хотят просто к своим семьям сейчас вернуться. И тот факт, что он как бы отвел на себя телекамеры, я даже, в общем-то, его в этом особенно не виню. Спасибо. Но просто те вещи, которые он высказал, это ужас, потому что, когда мы говорим про публичную экзекуцию в Соединенных Штатах, и уже интересно, что вице-президент сказал, что он этого смотреть не будет. Он строит свою политическую карьеру. Но опять же, мы можем об этом поговорить отдельно.
0: Мы поговорим, да, об этом отдельно. Вы знаете, я никогда не слышал руководителя какой-либо страны, который говорил потенциальному своему врагу, вот ты можешь там взять какую-то территорию, это небольшая потеря. Представить себе очень сложно, и тем не менее это происходит. Как вы считаете, как это считывают в Тегеране, например?
1: Ну, кроме как сумасшество президента, что в Америке безумный клоун-президент, которого нельзя воспринимать серьезно, я не знаю, как это еще можно воспринимать. Я думаю, что это абсолютно никаким образом не усиливает страх, который есть и испытывает кто-либо к Соединенным Штатам. Наши враги потирают руки, но они, я думаю, что они уже устали.

0: которых есть шанс избраться, бегут от Трампа как от огня. Поэтому я думаю, что с точки зрения, в общем-то, всех, кроме, ну, я не знаю, сейчас вот посмотрите, кроме Иран считает, что Трамп показывает слабость. Кого не возьми, считает, что Трамп проецирует слабость, и силы здесь нет. Он мечется в разные стороны. Избирателю это все не нравится. Но эта история с Дизелем просто не выходит из головы, потому что он все равно имеет невероятную силу и влияние, по крайней мере, до выборов, по крайней мере, до января. И если он начнет сейчас критиковать Украину за то, что она бьет по российским активам и деньгам Трампа, я хочу увидеть реакцию американцев, что будут говорить по этому поводу, потому что это просчитывается в 2 секунды.
1: В четверг Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Белый дом считает врагом любого, кто употребляет термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Это продолжение его указа от 29 сентября, обязавшего федеральные ведомства перейти на новый термин. Президент считает, что слово «искусственный» намекает на подделку. Госдепартамент уже разослал указания дипломатам, при этом сам сайт Белого дома и материалы научно-технического управления по-прежнему используют старый термин, а в законе 2020 года понятие «искусственный интеллект» закреплено, и менять его может только Конгресс. Президент объявляет врагами людей за употребление слова. Как можно это вообще прокомментировать?
0: Не будем забывать, что тот документ, который Трамп подписал, этот указ, там были проблемы со спеллингом, так что он окружен явно самыми лучшими умными людьми, которые не могут проспелить United States.
1: Да, суперинтеллект, видимо, подготавливал этот договор или указ.
0: Да, я думаю, что нужно распространять эту терминологию. Например, у Трампа не искусственный загар, а суперзагар. У него не искусственные волосы, а суперволосы. У него не искусственные зубы, а суперзубы. Знаете, это бред какой-то, потому что это политически невероятно тупая идея. Сейчас мы видим, как американское общество сплотилось против искусственного интеллекта. Можно даже обсуждать, насколько это хорошая или плохая идея, потому что, возможно, это не особенно хорошая идея, но Трамп абсолютно выбрал свою сторону, он встал на сторону компьютера. Я думаю, потому что, с одной стороны, компьютер не голосует, а компьютер голоса подсчитывает. А с другой стороны, Трамп, мы знаем теперь, что он провел несколько часов, обсуждая с Гроком идею того, чтобы устроить вторжение в Венесуэлу. И был абсолютно, в общем, доволен результатом и беседы, и действий. Поэтому Трамп в каком-то смысле сейчас влюблен в искусственный интеллект, в профессиональном, в бизнес, в личном смысле. Это почти Путин. Только он, значит, не artificial, а супер. Так что посмотрим, к чему это приведет. Но это еще и экономика Соединенных Штатов, которая зависит от этого большого компьютера. Потому что у нас в Висконсине строят, по всей стране строят эти гигантские дата-центры. Но при этом насколько народ ненавидит их. Вы знаете, у нас в соседнем городке рядом с моим только что выкинули избирателей, сделали рекол и выкинули главу города, который там был много-много лет, потому что он решил, что ему море по колено, и решил вести переговоры по поводу дата-центра, который, значит, хотели у них построить, и выступал за искусственный интеллект. Его выкинули избиратели. Поэтому сейчас быть на стороне искусственного интеллекта, это с точки зрения политики невероятно тупо. А когда политик принимает такие невероятно тупые решения... Ну, знаете, я еще слегка вдруг я посмотрел на Трампа и подумал про Хрущева. Потому что тот тоже, кажется, вроде бы начал русский язык менять, географию менять туда-сюда. Не говорю ни хорошо, ни плохо, но это было, кажется, концом его деятельности. А Трамп всю свою вторую карьеру занимается тем, что меняет, переименовывает заливы. В общем, карту относится как к своему поместью маркиза Карабаса. Так что этот президент еще не закончил нам рассказывать, как все это называется и что тут настоящее, что не настоящее, но он очень понимает силу слов, он понимает, насколько это в принципе важно, потому что он пиарщик, он человек, для которого красивая картинка, которую можно написать и рассказать, намного важнее реальности. Не будем забывать, что когда он еще был бизнесменом, и про него просто писали в Нью-Йорке в газетах про светскую хронику, он часто сам звонил,

0: рассказывал про себя иногда от своего имени, а иногда говорил, что он свой публицист, потому что он всегда хотел, чтобы про него говорили, ему это всегда было важно, он всегда это делал достаточно хорошо. На самолет-приманку он оставил всех журналистов, потому что он сам главный свой пиарщик.
1: Предлагаю переименовать эту должность, ну вот на последние 2 года оставшиеся, из президента в суперпрезидента, чтобы более понятно было, о ком мы говорим. Идем дальше. 30 сентября в Теннесси пытались казнить 50-летнюю Кристу Пайк. Ей ввели 2 полные дозы препарата, но она выжила и попала в больницу на аппарате искусственной вентиляции. 6 октября адвокаты сообщили, что она пришла в сознание и говорит, оставаясь прикованной к больничной койке. У нее пневмония, тромб, она не могла глотать и двигать руками, а на этой неделе начала делать первые шаги с поддержкой. По данным информационного центра по смертной казни, это первый в современной истории США случай, когда человек выжил после введения смертельных препаратов. Судья распорядился сохранить все улики, а защита требует от губернатора помилования. Что, по-вашему, Юрий, должны делать дальше? Сейчас лагерь, следящий за этой историей, разделился надвое. Кто-то говорит, нужно перестать испытывать ее тело и разрешить ей жить, пусть это будет посмертное какое-то заключение. А кто-то говорит, что нужно продолжать и просто выбрать другую меру умертвления.
0: Ну, для меня здесь все достаточно просто и однозначно, плюс я не знаю деталей ее дела, но я, в принципе, против того, чтобы человек, против смертной казни, по ряду причин, включая для тех, кого волнует кошелек, смертная казнь дороже, чем содержание человека пожизненно, потому что все эти затраты на апелляции, на адвокатов стоят больше, чем это, чем нахождение на смертном, чем нахождение пожизненное в тюрьме. Как пример, сейчас же как раз будет публичная экзекуция. И эта публичная экзекуция произойдет после того, как 12 лет, если не 13 лет назад, вынесли человеку смертный приговор. Он сам боролся, он сам хотел, чтобы его, значит, убили, потому что для него это он тогда становится мучеником. То есть его это совпадает с его целями. Но наша система такова, что 12 лет занимались всеми его апилами и апелляциями. Так что система несправедлива, система неправомерна, ну, как сказать, ну, да, несправедлива, скажем так. И я здесь просто сочувствую всем тем, кто, как сказать, оказался вовлеченным в это, потому что теперь мы, конечно, видим, что наш министр войны готов устроить публичные экзекуции. То есть, если кого-то убить, казалось бы, у этой администрации, когда смотришь на их иммиграционную политику, то, что ICE может застрелить человека на улице в Нью-Йорке, это пожалуйста. А то, что убить человека, который, значит, смертная казнь в Теннесси, не получается. Это не администрация, это какие-то, знаете, невероятное количество сборищ непрофессионалов, хотя в Теннесси это была их личная проблема. Но это еще раз напоминает о том, что это просто плохая идея. И да, смертная казнь – это нехорошо.
1: Да, но я поясню для наших зрителей. Вы говорили о казни Нидали Хасана, расстрелявшего 13 человек на базе Форт Худ в 2009 году. Казнь пройдет публично и будет транслироваться в прямом эфире. Назначена она на 3 декабря, в четверг, в час дня, время, когда он совершил нападение. Очень ритуально, я бы сказал. Это будет первая казнь расстрелом в американской армии с 1945 года и первая военная казнь с 1961. А последняя публичная казнь в США проходила в 1936 году. Вы сегодня в начале программы сказали, что есть ощущение какого-то средневековья. Так вот, когда я готовил эту новость, у меня было очень стойкое ощущение, что мы попали в какое-то средневековье, и люди хотят, вот знаете, как на площадь раньше там выводили столетия назад, и казнили, и все радовались. И вот такое зрелище, я не понимаю, неужели мы стали какими-то такими дикими, и нам необходимо это зрелище? Или это действительно новый вид правосудия такой?
0: Я думаю, что это больше возвращение к тому, что народу нужно хлеба и зрелищ. И с таким президентом, и с таким, это в каком-то смысле результат реалити телевизион и нашей культуры, которая требует все время повышенных ставок. Но это, опять же, воспитание. Ведь у Пита Хэксета он посещал церковь, где пастор, который сейчас достаточно популярный подкастер Джереми Хеймс, говорит о том, что он поддерживает смертную казнь. И более того, считает, что вообще пострадавшие должны совершать смертную казнь, свидетели должны стрелять. Вот как бы те, кто пострадали от этого человека, должны участвовать в этом. И опять же, эта экзекуция планируется над ужасным преступником, который даже не против, он за того, чтобы его казнили. Он просто хочет, чтобы его казнили, потому что это как раз совпадает с его целями. Но надо понимать, что публичная экзекуция – это не обязательно про человека, которого убивают. Это еще про всех тех, кто смотрит. И не только, что это делает со всеми людьми, которые это наблюдают, а то, что это проверка общества на кто посмеялся, кто похлопал, кто отвернулся. И это постоянная попытка этого министра, этой администрации разделить общество на своих и чужих. Он только что сделал, значит, выступил перед разными группами в Квантико, перед младшими офицерами, когда в прошлый раз он собирал там всех генералов, в этот раз он собрал всех офицеров младших, потому что решил, что, видимо, это его больше его толпа. А потом он выступил перед этими самыми военно-воздушные силы, Air Force. И он проводит идею о том, что вы, говорит, 1%, вы элита, вы настоящие, вы лучше всех остальных, вы спасаете все остальное общество. И это невероятная, во-первых, ложь, потому что это армия, которая побеждала Вторую мировую войну, это была армия 99%. Это были простые американцы, которые пошли в армию, а потом вернулись к своей жизни. Это не была профессиональная армия, а наоборот, все армии, все войны, которые у нас были с профессиональной армией, закончились у нас печально, потому что профессиональную армию бросают туда, куда добровольческую армию бы не бросили. Это тоже важный такой момент. Но когда он говорит, что вы лучше, он пытается просто сказать, вот есть гражданские, а вот есть наши, вот есть вы мои. Это очень важно, потому что когда мы просто говорим на то, что они заявляют, что вы военные, вы теперь элита, ну, Путин нечто подобное говорил, когда вот те, кто воюют, они элит, настоящая элита России. Но в России он пытался создать какое-то и пытается создать какое-то ощущение статуса для людей, которые, в общем-то, являются отбросами общества. А в Соединенных Штатах мы уважаем нашу армию, мы ценим ее, им дают право садиться на самолет первыми. В чем проблема? Зачем нужно вот такое? А это для того, чтобы отделить их, сказать, что есть гражданские, а есть вы, и вы особые. Это очень такой интересный и опасный подход, когда вместо того, чтобы сделать армию частью народа, они отделяют армию от народа.
1: Вчера около 4 часов дня в районе Марбл-Хилл на севере Манхэттена агенты иммиграционной службы ICE открыли огонь по машине и ранили гражданина Доминиканской Республики. По словам мэра Зорана Мамдани, агенты окружили автомобиль, в котором вместе с мужчиной находился 5-летний ребенок, и выпустили несколько пуль. Мэр назвал ведомство прогнившим до основания и призвал его ликвидировать. Еще раз, стрельба по машине, в которой сидит 5-летний ребенок. Юрий, что должно, по-вашему, произойти, чтобы такое стало невозможным?
0: Выборы. Понимаете, то, что мы сейчас наблюдаем, это абсолютно ожидаемо в трамповской Америке, потому что мы видим бесперерывную провокацию насилия, когда мы видим небольшое насилие, которое надежда то, что это приведет к более большому насилию, потому что, конечно же, Трамп бы мечтал бы сейчас вывести войска на улицы одного города, другого города, потом сказать, что выборы проводить невозможно, отменить все, и все началось из-за какого-нибудь там иммигранта, который вот-вот беспорядков, которые начались. Это абсолютно то, что может себе представить этот президент, и с ним легко, поэтому люди, и мне кажется, в общем-то, осторожно смотрят на то, чтобы проводить большие демонстрации, зная, что эта администрация ищет причину. А с другой стороны, мне кажется, важным и нужно отметить, что в этих демонстрациях участвует подавляющее количество американцев, которые не имеют никакого отношения к этим группам, к маргинализированным группам. Мы это видели в Миннеаполисе, когда два человека, которые погибли, были белыми американцами, Прити и Гуд, которых застрелили иммиграционные службы на улицах их города.
1: Кстати, потому что... кто расследует применение федеральными агентами оружия, вот даже в тех кейсах, которые вы указали, мы ведь не видим ни одного завершенного расследования до сих пор.
0: Мы видим, что штат Миннесота очень активно пытается привлечь к ответственности тех, кто принимали участие в тех действиях, но это на штатном уровне, и эти люди считают, что они защищены, с одной стороны, федеральным законом, я не адвокат, пусть они сами это разбирают, а с другой стороны, они явно считают, что в любом случае их спасет президент помилованием, поэтому это группа людей, это иммиграционная служба, которая ведет себя с ощущением достаточно полной безнаказанности, и достаточно посмотреть на пресс-конференцию, которую дал сегодня их министр Марк Уэйн Моллен, который, ну, борец, профессиональный. И он стоял так, как будто он, значит, посылал месседж, что don't fuck with me. Это очень опасный вообще подход от государства, который, в принципе, смотрит на нас и говорит, мы вас спасем, нравится вам это или нет.
1: Да, я бы здесь еще сказал, что на 17 октября запланированы протесты по всей стране. Я не знаю.
0: Вот, благодарю. Честно, знаете, рекламы, да, я не буду...
1: Рекламы не видел нигде, да, какой-то там видео.
0: Нет, я вижу. Или...
1: Да, вы видите,
0: я вижу не рекламу, я вижу, что мои друзья, которые об этом говорят в соцсетях, вы абсолютно правы, это будет. И я думаю, что вот я задумался об этом в последнее время в том смысле, что невероятно популярные протесты. И я думаю, что с одной стороны, да, потому что мы против Трампа, и Трамп нас всех доводит. Но с другой стороны, вот эта тема «нет королям», мне кажется, она нашла вот какой-то свой отзыв, свой нерв. Потому что Трамп действительно ведет себя все больше и больше как монарх, и республиканцы ведут себя как партии монархистов, потому что они хотят следующим себе Дональда Джуниора. И я считаю, что демократия не означает, что это будет у власти хорошие люди каждый раз. Боже упаси, мы знаем, это один идиот сменяет другого. Но, по крайней мере, это сменяемость власти, и это то, что дает надежду. А то, что мы видим у республиканцев сейчас, это постоянство, это вот трампизм от начала до конца, поэтому мне кажется, что здесь становится все однозначно, за кого нужно голосовать и против кого нужно протестовать. Посмотрим. Я думаю, что много-много людей выйдет на протест. Я думаю, что он будет мирным, просто потому что эти все предыдущие протесты были гигантскими мирными фестивалями, празднованиями свободы. Люди приходят, надевают то, что, так сказать, свои плакаты, показывают, какие они смешные, прикольные. Мы все смеемся. Говорят, вот как-то это почти как Хэллоуин какой-то. А это вообще будет под Хэллоуин. Так что я думаю, что это будет очень весело и забавно. Но, с другой стороны, с этой администрацией никогда не знаешь, когда будет какая-нибудь... Когда они попытаются спровоцировать какие-то проблемы где-то. Поэтому вся страна следит сейчас друг за другом. Посмотрим, к чему это приведет.
1: Поговорим и о гонке в Сенат. Вот, наверное, тема, в которой мы затронем Таларика. И... Историк Алан Лихтман, автор системы «13 ключей», предсказал, что демократы возьмут Сенат. По его расчетам, 52 места против 44 у республиканцев. Еще 4 гонки – Южная Каролина, Канзас, Небраска и Айова под вопросом. Он отдает демократам Северную Каролину, Мэн, Огайо, Техас и Аляску. Причем Северную Каролину называет самым надежным приобретением, а в Техасе ставит на Таларика против Пэкстона. Юрий, вы верите в такие прогнозы?
0: Я верю во что я верю? В явку. То, что когда люди придут и проголосуют, мы узнаем, какой результат. И я вижу как многого добились республиканцы, имея ничтожное большинство в Палате представителей. И это говорит о многом для меня. То есть я не вижу большой разницы сейчас между 236 или 250, потому что для меня важно, чтобы спикером перестал быть Майк Джонсон. Чтобы спикером стал, например, Хаким Джеффрис или кто угодно демократ, но Хаким Джеффрис меня полностью устраивает, потому что нужно проводить другую повестку. Если будет на один больше у демократов, то они смогут проводить расследования, они смогут проводить все те вещи, которые нужны. Но у них все равно не будет того количества, которое нужно, чтобы превзойти рамку филибастера в 60 голосов для всего, кроме бюджетных разборок в Сенате. Поэтому ситуация выглядит так, что у демократа будет более уверенная ситуация на будущее и в разных голосованиях, когда можно будет говорить, ну, демократы могут потерять столько-то голосов и все равно пройти этого законопроекта. И тут начинается то, что, знаете, делают сосиску, когда политическую, когда кто-то отказывается голосовать за, кто-то да, ну, лидеру нужно этим всем заниматься. Это больше мне говорит о том, какие шансы будут у демократов на следующих выборах, потому что пройдет какое-то время, они потеряют это большинство, но если у них большое большинство, то они могут потерять его за 2, 4, 6 лет, а если маленькое, то могут сразу за 2 года потерять в следующем году. Поэтому посмотрим, какие у нас будут цифры в конце. Но для меня главное, чтобы у демократа было больше, в принципе, в Палате представителей, в любую цифру. А там это будет говорить о том, общие цифры разгрома будет говорить о том, насколько Трамп популярен или не популярен, о том, насколько он, в каких местах он популярен. Опять же, у нас появятся новые звезды на 28-й год. Потому что если Джеймс Таларико выиграет, то он будет абсолютно метить в президенты. Если Абдул Ал-Саед выиграет в Мичигане, он абсолютно будет метить в президенты. Таларико сейчас ведет невероятную кампанию, при этом даже не присутствуя на избирательной тропе войны последние почти 2 недели. Меня это, честно говоря, беспокоит, потому что Техас и слишком много у них на кону. Поэтому я хотел бы видеть господина Таларико живым и здоровым и в хорошем здравии. Но, по крайней мере, у Трампа невероятный страх того, что он может потерять Техас. Поэтому он поддерживает этого ужасного Кена Пакстона, которого никто не любит, включая республиканцев в Техасе.
1: Но они очень сегодня запустил приложение для мобильного телефона, так, в котором они ищут Таларико, как покемонов, знаете, на карте.
0: Ну, это никак, как сказать, это не помогает жизни техасцев, но это троллинг. А троллинг – это все, что осталось у республиканцев. Когда-то они хорошо говорили про проблемы, которые стоят перед нашей страной. Но теперь они не могут говорить про бензин, они не могут говорить про Иран, они не могут говорить про иммиграцию, они не могут про иммиграционную службу, которая творит невероятно что. Они должны говорить, какой великий президент. Поэтому все, что у них осталось, это покемон, игры, которые стоят на сайте Белого дома, и о том, что можно, знаете, ловить иммигрантов. И это все сводится к троллингу, который, я не думаю, приведет их голоса избирателей, не принесет им, потому что если бы цены на заправки были дешевые, тогда мы бы смеялись над троллингом. А когда цены на заправки дорогие, то троллинг выглядит как издевательство. Мы нечто подобное видели, когда была фотография, сгенерированная супер-трамповским интеллектом, когда Трамп, Иисус Христос, возрождает человека, приносит его к жизни. Троллинг – это все, что у них осталось, потому что политики там уже нет.
1: Есть еще одна история из Мичигана. Там кандидат в Сенат Майк Роджерс выпустил новую рекламу, в которой он выступает против тарифов Трампа. Это большой разворот для республиканца. Еще 1,5 месяца назад, во время начала очередной торговой войны США и Канады, он был целиком на стороне Трампа. Но сейчас он говорит вот что. Цены в США слишком высокие. С этого факта Роджерс начинает рекламу. Вероятно, когда все дорого, можно хотя бы пустить в страну дешевые Канады из соседней с Мичиганом Канады. Но цены на них тоже растут из-за торговой войны. Юрий, как по-вашему, можно ли доверять такому кандидату, который 1,5 месяца назад поддерживал тарифы, сейчас внезапно он переобулся? Где гарантия, что он не переобуется через месяц и скажет, вот все-таки тарифы – это хорошо?
0: Ну, я не думаю, что это вопрос того, чтобы обмануть избирателя, потому что если на избирателе красная шапочка, то уже понятно, что он очень доверчив и поверит в любые сказки. Вопрос в том, насколько это поможет этому кандидату на выборах, в том смысле, что он теряет, ну, он потерял действительно, он потерял и независимых, и теряет республиканцев. И это невероятная гонка, где, казалось бы, республиканцам дали просто вот подарок, потому что редко демократы дают такой подарок республиканцам, как, казалось бы, этот кандидат Абдул-эль-Саед. Вау, он же просто вот открытый мусульман, даже более мусульманистый, чем Барак Хусейн Обама. Это невероятно, какой подарок. Мы должны просто бежать обеими руками голосовать за республиканца по имени Майк Роджерс. О, как это прекрасно! И выяснилось, что Майк Роджерс проигрывает Абдулу эль-Саеду, которого он при этом называет каким-то из... Наверное, надо ему говорить, что он говорил искусственный интеллект, а то он говорит его говорит суперинтеллект. Потому что он говорит, что Майк Роджерс говорит, что Абдул-эль-Саед это как искусственный интеллект чат-бот. Он настолько хорош, что он даже не настоящий. Это такая, это очень слабый троллинг, надо сказать. Но Мичиган, Мейн, Аляска, несколько других штатов, которые оказались на границе с Канадой, а Трамп решил устроить торговую войну с Канадой. Это оказалось очень неудобно, очень не вовремя. Но выбора, видимо, для президента не оказалось, потому что ему нужно было отвлечь внимание от провальной войны в Иране, которая была нужна, чтобы отвлечь от дела Эпштейна. И, кстати, демократы все больше и больше говорят про дело Эпштейна, и интересно в рекламе именно во Флориде, как так получилось. Так что посмотрим на Майка Роджерса, который теперь отходит от президента. Это тоже невероятно важная часть этого процесса, когда республиканцы смотрят на свои цифры и говорят, мама дорогая, я не могу поддерживать этого президента, я проиграю свои выборы, мне нужно говорить что-то другое. И опрос говорит, если бы мы могли сказать вот это, то вы бы могли вернуть себе какое-то количество людей. Кандидат говорит, окей, хорошо, я скажу вот это. Я против. Ну и как? Тут вопрос денег. Сколько денег? Потому что у республиканцев, с одной стороны, горы, которые они готовы вывалить частично от производителей суперинтеллекта. Но, в принципе, у них гора денег, но это не работает, потому что избиратели, в принципе, понимают, что происходит. Если ты республиканец, ты с Трампом. Если ты демократ, то ты не с Трампом. Окей, все понятно. И вот тут мы увидим, что большие доноры, мега-доноры начнут выводить деньги. И когда они начнут выводить деньги от кандидатов, которые держались на плаву только из-за денег, то я думаю, что мы увидим обрушивание рейтинга некоторых из этих кандидатов, которые держались из последних сил и которые рухнут перед выборами, когда у них заберут последние деньги, чтобы бросить их на ту амбразуру, у которой есть надежда. Но это не гарантирует, что все штаты пойдут за демократов. В конце концов, в нашей стране много республиканцев, и даже люди могут сказать, вы знаете, я против Трампа, но я поддерживаю республиканскую партию, я буду голосовать за республиканских кандидатов. Это тоже может быть. Хотя, в принципе, говорят, из того, что видно из прессы, сам факт того, что Трамп говорит, вот делайте вид, что я в бюллетене. Когда республиканцы делают вид, что он в бюллетене, им вроде бы голосовать хочется еще меньше.
1: Пока мы с вами ведем эфир, наши коллеги-журналисты подсчитали, Россия заработает после разговора Путина и Трампа 4,5 миллиарда долларов. Ну, это к той новости о сделке Трампа с Путиным по поводу дизеля. А вот еще одна новость последних часов. Белый дом предложил пост пресс-секретаря Кэти Захарии, 41-летней юристке и консервативному комментатору, которая сейчас работает старшим советником по коммуникациям в компании Трампа, Trump Media and Technology Group, владеющей Truth Social. Она же главный юрист-консульт организации Fix California. А в начале этого года, около 3 месяца, она проработала пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности при Кристи Ноем. Это 6-й пресс-секретарь за 2 срока Трампа. О чем, по-вашему, говорит такая текучка?
0: Ну, я думаю о том, что последняя пресс-секретарь Трампа ушла от него вскоре после того, как он бросил всех журналистов в самолете-приманке и пересел в другой самолет, потому что у него была информация от Израиля, что Иран собирается атаковать его президентский самолет, он сбежал в другой самолет и оставил всех журналистов в президентском самолете. После чего пресс-секретарь сказала: «Пойду-ка я в другое место». И теперь она, кажется, будет работать на Fox News, на вашем любимом канале, Артем. Вот, так что посмотрим, чем теперь будет заниматься Каролайн Левит, то есть на Fox News. Но тем же, что до этого, то есть нападать на критиков президента, работать как маленький, так сказать, словесный пулемет, который будет защищать президента, но теперь только из безопасности своей телестудии. И я думаю, что это тот же процесс, который нужно подумать данному новому пресс-секретарю, секретарше. Да, у нее связи с Trump World, она работала на Рика Гринелла, она показала, что она может защищать Трампа, и она при этом блондинка, и она выглядит как Central Casting, то есть все, что нужно. Но в конце это, знаете, почти по Бабченко. Трамп тебя всегда бросит. Поэтому надо ей просто понимать, что, видимо, садиться в самолет с Трампом нужно, как сказать, не снимая парашюта.
1: На этом у меня все. Увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
8: Я приветствую зрителей телеканала РТН в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
9: Нынешний год стал для нашей страны худшим по заболеваемости корью с 91 года, сообщает Associated Press. Крупные вспышки инфекции фиксировались сразу в нескольких штатах – в Техасе, Юте, Южной Каролине, а теперь и в Пенсильвании. Заболеваемость в этом году росла волнами. Первая пришлась на начало года, вторая началась на рубеже лета и осени. Случаи кори выявлены по всей стране, больше всего в Пенсильвании, Южной Каролине и Юте. Ни одного заболевшего не зарегистрировано лишь в 5 штатах. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году. Это означало, что вирус перестал непрерывно распространяться внутри страны. Много лет заболеваемость оставалась низкой, но теперь вспышки возникают там, где сосредоточены непривитые жители. Большинство подтвержденных случаев приходится на детей и подростков. Подавляющее большинство заболевших либо не были привиты, либо их прививочный статус неизвестен. Органы здравоохранения сходятся во мнении, что лучшая защита от кори – вакцинация. В течение всего лета водители Нью-Йорка предупреждали о поддельных QR-кодах для оплаты парковки. Злоумышленники использовали их, чтобы похищать данные автомобилистов. Следствию удалось найти как минимум одного из тех, кто предположительно стоял за этой аферой. Подозреваемому Михаю Теодору Энеску предъявлено обвинение в хищении личной информации. По версии обвинения, Энеску наклеивал поддельные графические коды поверх настоящих инструкций на городских паркоматах, чтобы украсть информацию о кредитных картах. Мошенники, наживающиеся на людях, которые просто пытаются оплатить парковку, должны понести ответственность, заявил комиссар департамента транспорта Майк Флинн. Энеску, иммигрант из Румынии, не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 15 декабря. В окружной прокуратуре сообщили, что все, кто считает себя жертвой этой мошеннической схемы, могут связаться с ведомством по телефону 212-335-8900. Президент Дональд Трамп объявил, что Белый дом сформировал комиссию по расследованию против члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. Ее подозревают в ипотечном мошенничестве, но обвинений пока не предъявляли. Очное слушание назначено на 5 ноября. Комиссия проверит, делала ли чиновница ложные заявления. Кук сможет изложить свою позицию и представить доказательства. К допросу могут подключиться сотрудники Департамента юстиции. По версии администрации, в 2021 году женщина купила квартиру в Атланте и как минимум в одном документе указала ее как основное место жительства, хотя там не проживала. Основным жильем также числился ее дом в Энн Арбор, Мичигане. В августе адвокаты назвали эту запись непреднамеренной оплошностью и указали, что в других документах квартира значится как дача. Президент вправе уволить члена Совета ФРС только при наличии основания, как правило, злоупотребления или неисполнения обязанностей. 4 месяца назад Верховный суд 5 голосами против 4 оставил Кук в должности, которую она может занимать до 2038 года. Трамп назвал это решение процедурной неудачей, АП вновь запустила процедуру увольнения, сочтя Кук профнепригодной. Вице-президент Джей Ди Венс объявила о приостановке участия Microsoft и ряда других технологических компаний в программе оформления грин-карт для иностранных сотрудников. По его словам, организации злоупотребляют системой, заменяя американских соискателей подневольными иностранными работниками, труд которых обходится им значительно дешевле. Это цитата. Речь идет о программе Permanent Labor Certification, сокращенно PERM, одной из основных механизмов, с помощью которых работодатели могут содействовать получению грин-карт иностранными специалистами с визами H-1B. Согласно правилам, компания должна обратиться в Департамент труда и доказать, что на заявленную вакансию нет достаточного числа квалифицированных американских специалистов. Кроме того, трудоустройство иностранца не должно отразиться на зарплатах и условиях труда. После получения трудового сертификата работодатель может продолжить процедуру оформления грин-карты через USCIS. Венс утверждает, что корпорация использует PERM, чтобы не нанимать американских работников. По его словам, иностранные трудяги оказываются в невыгодном положении из-за риска потерять право на пребывание в стране в случае увольнения. Отдельно вице-президент выделил Microsoft, заявив, что ни одна другая американская фирма не злоупотребляет системой в таких масштабах. По его словам, за последний год корпорация уволила 6 тысяч американских сотрудников, одновременно получив 6300 виз H1B и почти 3000 грин-карт. Приостановка участия в PERM не означает отмены программы рабочих виз или аннулирования уже выданных. Предприниматели Джефф Безос, Питер Тиль, Сэм Алтман, Юрий Мильнер и другие обитатели Кремниевой долины вложились в стартапы, которые занимаются продлением жизни. Об этом пишет Business Insider. Особый интерес у них вызывает клеточное перепрограммирование. Метод уже омолаживал мышей и обезьян, но на людях его начали проверять только в этом году. Первой такие испытания проводила Life Biosciences, которая лечила этим методом глаукому. Терапию получили трое пациентов. Им сделали инъекцию в глазное яблоко, после чего они 8 недель принимали пилюлю, которая включает внутри клеток факторы омоложения. Серьезных побочных эффектов ни у кого не было. Независимый комитет по безопасности после этих результатов разрешил втрое увеличить дозу для следующих волонтеров, что может повысить эффективность терапии. Эксперты, которые не участвовали в исследовании, назвали новость обнадеживающей, но очень предварительной. Вслед за Life Biosciences к испытаниям на людях готовятся и другие стартапы. Altus Labs, которую финансирует Безос, в прошлом году назначила руководителем разработки продуктов специалиста по клиническим испытаниям Джоан Мэйник. New Limit недавно привлекла 435 миллионов и планирует в следующем году начать испытания перепрограммирования клеток печени. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Старший вице-президент Environmental Working Group Бернадет Дель Кьяро назвала такой шаг со стороны властей одной из самых доступных конкретных и реальных мер, позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию. Модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света. Стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов. Оборудование должно соответствовать электрическим нормам, иметь сертификацию и защиту от подачи энергии в сеть при отключении электричества. Mattel анонсировала выход новой куклы Барби в виде теннисистки Сирены Уильямс. Куклу создали по образу, который был у спортсменки, когда она стала победительницей открытого чемпионата Австралии 2005 года, а костюм выполнен в бело-зеленой цветовой гамме. Это уже вторая Барби в честь спортсменки. В марте этого года была представлена кукла в честь Международного женского дня, которая изображала Сирену в деловом костюме, что стало отсылкой к ее карьере инвестора и предпринимателя, которую она начала в 2022 году. Тогда же она заявила, что намерена завершить карьеру, но в июне вновь появилась на турнире в Лондоне, а затем на Уимблдоне и US Open.
10: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей. Оставайтесь на RTN.
11: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
12: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
13: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна.
14: В New Нью-Йорке 9 часов утра.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Действующий губернатор-демократ Кэти Хокул опережает своего соперника-республиканца Брюса Блейкмана на 12% менее чем за месяц до выборов. Несмотря на отрыв, рейтинг одобрения Хокула остается ниже 40%. Блейкман заручился поддержкой 55% независимых и беспартийных избирателей. Главной проблемой для жителей штата остается экономика. 28% респондентов обеспокоены стоимостью жизни, а 12% налогами и ценами. На жилье. Впервые с 2024 года минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк не изменится и составит $17 в час в южной части штата и $16 в час в северной. Согласно закону, размер выплат привязан к инфляции, но норма содержит оговорку. Ставка замораживается при ухудшении экономических показателей. На данный момент уровень безработицы в штате равен 4%, что превышает средний национальный показатель, а уровень инфляции составляет 3,4%. Заморозка ставок происходит на фоне растущего недовольства жителей высокими ценами. В течение всего лета водители Нью-Йорка предупреждали о поддельных QR-кодах для оплаты парковки. Злоумышленники использовали их, чтобы похищать данные автомобилистов. Следствию удалось найти как минимум одного из тех, кто предположительно стоял за этой схемой. Подозреваемому Михаю Теодору Энеску предъявлено обвинение в хищении личной информации. По версии следствия, Энеску наклеивал поддельные графические коды поверх настоящих инструкций на городских паркоматах, чтобы украсть информацию о кредитных картах. Мошенники, наживающиеся на людях, которые просто пытаются оплатить парковку, должны понести ответственность, заявил комиссар департамента транспорта Майк Флинн. Энеску, иммигрант из Румынии, не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 15 декабря. В окружной прокуратуре сообщили, что все, кто считает себя жертвой этой мошеннической схемы с парковкой, могут связаться с ведомством по телефону 212-335-8900.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
18: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
19: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Воину салют, народ. Очередная пятница, мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна, Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Медикейтом, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь?
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов, и я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть, могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомы люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Спасибо за добрые слова, как всегда, вам обеим, девочки. Я работаю не только с русскоговорящими пациентами. У меня очень много креол-пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. Очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть американцы различные. То есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол-спикинг, африканская комьюнити и все. Но мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов. И
0: это взаимно, это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: есть люди, которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, ну, смотрите, во-первых, с 1 октября 26 года...
0: Это вот в смысле со вчерашнего дня?
1: Со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, Essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно. Проверяйте свои страховые биллы. Поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые компании, сократили выплаты врачам и сократили выплаты госпиталям. На это, по этому поводу очень многие госпиталя и врачи отказались сотрудничать с определенными страховыми компаниями. А дело в том, что есть такие страховки, Лена, ты уже ужаснешься, прошу прощения за мой косноязычный...
0: Ничего, все в порядке.
1: Косноязычное высказывание. Вот, дело в том, что, повторюсь, есть такие страховые компании, которые платят терапевту $5 за визит.
0: Какая прелесть.
1: Да. И есть пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное время,
1: то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарство выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не

0: стаканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуренсов, оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, а зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза, а его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские биллы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли ли вы в emergency room? И пробыли вы там полтора часа, а вам прислали билл на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот билл. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
1: Ой, такой тоже есть. Очень, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь. В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической, звоните, вам поможет Виктория Салкиндер и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер, попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Но невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
0: Не хватает терапевтов, которые, прости, Лен, я тебя перебью, да. Как всегда, я же птица говорю.
1: Ну, давай.
0: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей аутистов. Огромное количество. И не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним, и speech pathologist. У меня невестка

0: занимается спич, как это, логопед. И она работает сейчас на, вот у нее контракт, она подписала на армию, и она ремотлы по всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на зуме, да? Как бы по телевизору получается.
1: Да. Дистанционно.
0: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык.
1: Такой. Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
0: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной. Я не должна, я 2-3 человека одновременно им объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии, и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации. И она касается... То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP. Называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатна, либо стоила 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов. Что-то подобное.
1: Тоже вменяемая цифра.
0: Да, это если уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
1: Вика, им автобусов не хватает? Каждый день в новостях рассказываю. Детям, да, в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками. Транспорта не хватает для этих детей.
0: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий иммиграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
1: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-3343. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-3343.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: функция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют. У нас пока что только забирают сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются. Я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
5: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
4: Ага, понятно.
5: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере. То есть я ее просматриваю не только со стороны, допустим, иншуренсной компании, ну, это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек и почему может быть такая ошибка или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, они замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот есть ли у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года. И они его перевозят в... Они хотят его перевести в Стэттен-Айленд. Они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койку, место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе. Вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять, да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату, я просто примерно говорю, и что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом. Постоянно кто-то меняется, то есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте. Я прошу прощения, если я ошибаюсь, жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, а как бы останутся ли часы у них. Точнее, они вопрос задали, но при этом люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе. А в Стэттен-Айленде нет.
4: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
5: Да, например,
4: серьезно,
5: Этна,
4: да.
5: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12-12, который вы так тяжело
4: добивались
5: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Медикейд не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжаете в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно. Кто человека, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
4: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса, в данном случае идет статус медицинской страховки, 917-834-33-43, 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Этну, ни там Healthcare. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
5: Нет, это не приговор.
4: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
5: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, U4U. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получать через госпиталь за страховку, которую он платит $15 или $20 в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. что происходит с другими страховками. Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, такой пресс,
4: огромный, давление серьезное,
5: идет очень большая. Люди боятся обратиться в медикейт, люди боятся обратиться куда-то и думают, ну ладно, пусть будет так, чтобы все остальное не забрали. Нет, неправильно. Нужно разбираться, что конкретно произошло в вашем конкретном случае. Еще хочу вас предупредить. К сожалению, и наши с вами соотечественники тоже, очень много аферистов. Точнее, люди, которые пользуются тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информацией или не может до конца разобраться, это достаточно сложно. И вам говорят, такую чушь. Чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. А не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный, красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
4: А, это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше, но главное, чтобы не получилось, как всегда.
5: Да, и люди бывают одиноки. Вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется... я не буду называть...
4: Кто-то извне, да, появляется кто-то извне.
5: Появляется, да,
4: посторонний
5: очень
4: человек,
5: громко, да, говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваше health practice, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную ситуацию, когда, зарабатывая свои... 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
4: Имеется в виду водительские права.
5: Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра... Они не могут с тобой говорить, они не помнят.
4: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти, и деменция так развивается, да.
5: Да.
4: А с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
5: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и в какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
4: Паническая атака.
5: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть водители школьных автобусов, да, которые, помнишь, был такой трагический случай на Бетфорд, когда девочку ударил. Так вот, это была моя хаматенда, бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, все это сделал, и знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пултраст, как вам правильно сделать траст, как правильно оформить финансы. И вы живете вдвоем на $900 в месяц, есть такие люди. Вот. Но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
4: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права, и говорят, что это сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте меня последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
5: Или чтобы он не впал или в депрессию, чтобы проманипулировать.
4: Да, или да-да-да, ну это манипуляция сознанием, да-да-да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь? Просто конкретная. Звоните 917-834-33-43. Виктория Салкиндер вам поможет все непременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку. Вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдику огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем. Да, там вкусно, там первоклассно. Качество сервиса и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-05-06, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя. Если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей пятницы.
5: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели.
0: Дорогие Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
12: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
13: Приветствую вас, Павел Куклин, и всех остальных работников Дэвидсон Радио, диджея Акмаля и ведущую Лену Вишневецкую, и всех, кто сейчас работает на этом замечательном радио. И хочу пригласить всех и вас, дорогие мои любимые радиоведущие, радиодиджакеи, радиоработники и все радиослушатели. Замечательный резорт вилла Рома, которая находится в нескольких часах езды от Нью-Йорка. И там мы встретим новый 2027 год. И не просто его встретим, мы Новый год гуляем. Две ночи и три дня. И сейчас я не буду рассказывать ни про комнаты, которые есть, ни про еду, которая тоже вкусная, трехразовая, завтраки, обеды, ужины и, конечно, банкет. Я сейчас хочу рассказать о команде New Year Spectacular Celebration, об тех, кто будет дарить атмосферу. И начну, их тоже, нас большая команда, начну, так сказать, я бы не сказал, это не то, что первые, не то, что главное, это те, кто на переднем краю будут все эти дни. Я и скажу, что будет мой друг и ваш тоже любимый ведущий Михаил Братславский работать эти дни и эти ночи. Будет замечательная команда музыкантов. Это и Тигран Макарчан, это и Борис Бенц, руководитель ансамбля когда-то в ресторане «Националь». Это и Игорь Луц, любимый и известный всеми музыкантами, ударник, будут замечательные певицы, певцы. Конечно, наша команда, которая будет все эти дни с вами, это юмористический концерт, подарит, и назову несколько фамилий. Это Евгений Чепурняк, человек, который известен всем, хоть когда-то, хоть раз смотревший КВН, хоть знающий, что это такое. Это фронтмен команды Дегу, лучшей команды, в моем понимании, во всяком случае, в музыкальной сфере. Это и будет и Борисов, вот вылетело имя человека с головы. А, знаете, почему оно вылетело? Потому что он известен всем как Лена. Лена из знаменитого дуэта «Игорь и Лена». И вот, и он, это уже команда «Днепр», новый состав. Будет и, конечно же, ваш покорный слуга Сева Пинский. Будут много-много других, кто подарит вам все эти дни, все эти ночи. И сделает так, что будет весело и будет интересно. И, конечно же, будет уже много лет этим занимается, ездит с нами и проводит новогодние праздники знаменитый продюсер игры Brainstorm Заур Мамедов, который будет играть и с вами, и в «Мафию», и игра Brainstorm, и многие-многие другие игры, которые вам понравятся. Так что звоните по телефону 718-866-8826, 718-866-8826. Мы расскажем подробно, что будет, как будет, сколько это стоит и как сделать так, чтобы вы все приехали на этот замечательный праздник, на встречу Нового года в резорт «Вилла Рома». 718-866-8826. 718-866-8826. До встречи!
14: В Нью-Йорке 10 часов утра.
15: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Несмотря на некоторые помехи, я не знаю, услышали вы их или нет, но я их услыхала. Это помехи со мной лично не связаны. Но я думаю, что вы узнали, во-первых, Даниила Трифонова, а во-вторых, возможно, вы узнали очень популярную мелодию, на тему которой целая пьеса, очень эффектная, с оркестром. Оркестр из бразильского города Сан-Паулу, дирижер из Венесуэлы. Это его обработка. А Даниил Трифонов этой пьесой открыл новый компакт-диск, новый альбом, фактически из двух компакт-дисков. Альбом называется «Ми история американа», что в переводе с испанского означает «моя американская история». Надо сказать, что Даниил Трифонов в первый несколько лет тому назад, 2 года тому назад, выпустил альбом, связанный с Америкой. Тоже 2 диска, и это называлось «Моя американская история», «My American Story», «North», «Север», «Северная Америка». А вот сейчас пришла пора «Юга», «Сюр». И вот этот самый «Сюр» представлен музыкой знаменитой бразильских композиторов, таких как Вилла-Лобос, кубинского мастера, тоже знаменитого очень, это Эрнесто Лекуоне, конечно, Альберто Гинастера, аргентинец, и многие другие. Некоторые имена совершенно неизвестны, хотя эти композиторы являются классиками в своих странах. И представлена музыка не только таких огромных стран, как Бразилия, Аргентина, но и Доминиканская Республика, откуда, между прочим, жена Даниила Трифонова и ее роль в образовании вот этого альбома тоже довольно заметная. Детали об этом альбоме мы узнаем из уст самого Даниила, потому что он должен прийти к нам в программу. Он обещал, это будет 30 октября. Отметьте это себе в календарях. Это редкое событие, когда удается его залучить. К сожалению, Даниил сейчас, он, правда, поправляется, но он перенес тяжелую травму, из-за которой мы его сейчас в оркестрах Берлинской в концертах Берлинской филармонии в Карнеги-холле не услышим, но мы можем наслаждаться его великолепной игрой в этом компакт-диске, где он играет с оркестром некоторые пьесы, а некоторые соло, в том числе его собственное танго, или, например, совершенно удивительная соната Гинастеры для фортепиано, или произведение Освальда Галихова, который специально для Даниила написал цикл под названием «Картинки с юга», вдохновением для которого стали картинки с выставки Мусоргского. В общем, замечательный альбом. К нему еще прилагается долгоиграющая пластинка, в которой записано 6 бесов, то есть небольшие эффектные пьесы, тоже связанные с тематикой этого альбома. Испания, Латинская Америка, страны Карибского бассейна. Это чудесная музыка, в которой много прекрасных ритмов, она доставляет удовольствие, и я думаю, что стоит послушать еще один фрагмент из вот этого первого номера в этом альбоме.

общем, вы получили впечатление, а остальное 30 октября. Но имейте в виду, что если вы не хотите покупать альбом как бы физический, вот он так выглядит, вот эта фотография, я думаю, что вы видите ее, но вы можете купить стриминг на интернете. Вы можете заказать этот альбом на интернете. Повторяю, он называется «Mi Historia Americana Sur». И выпущен фирмой Deutsche Grammophon, которая является эксклюзивным владельцем всех записей и мастером всех записей Даниила Трифонова с самых его молодых лет. Это очень престижно иметь такую компанию в качестве главного партнера, что называется. И надо сказать, что качество звучания совершенно феноменальное. Я слушала это очень хорошо звучит. Я категорически это рекомендую. Вы получите бездну удовольствия плюс новую информацию. Говоря о новой информации, не могу не сказать о том, что оркестр Нашвилла, о котором я говорила в прошлый раз, и который был фактически закрыт уже, потому что им не хватило 10 миллионов долларов, оказался спасен. Компания Oracle, это огромная такая компьютерно-интернетовская аишная компания, которая сейчас базируется в Техасе, но надеется переехать в город Нашвилл. И поэтому они расщедрились, дали 10 миллионов долларов, что для них сущие копейки, и оркестр теперь снова играет, снова дает концерты, сезон спасен. Что будет дальше, не знаю. А между тем, другой оркестр в Америке закрылся, тоже в американском, так сказать, мид, в центре Америки, это Оклахома, город Талса, но там, правда, остался еще один оркестр, так что не все потеряно, что называется. Тем не менее, общая история такова, что все художественные организации в Америке зависят от спонсоров. И если бы эти спонсоры были бы слегка более образованными и больше заботились о качестве жизни, о воспитании, о благородстве, о хорошем поведении, они бы куда более щедро давали на культурные мероприятия, в частности, симфоническим оркестрам и оперным театрам. Говоря об оперных театрах, я, наконец, сходила на Макбета в Метрополитен-оперу. И могу поделиться с вами своим непредвзятым искренним впечатлением. Итак, есть много хорошего, есть многое, что разочаровало. Разочаровала в первую очередь меня Лиз Дэвидсон, которая, когда ты слушаешь ее в зале, по крайней мере, вот в этой роли, пела неровно. То есть мы знаем, что у нее нижний регистр голоса слабенький. В этот раз ее почти не было слышно, несмотря на то, что Яник Нежесиган, который дирижировал спектаклем, убирал оркестр как только мог, только чтобы ей помочь. Конечно, у нее роскошные верхние ноты, и когда партия требовала пения в высоком регистре, она звучала очень ярко и очень хорошо. Но «Леди Макбет» – это партия, которая требует очень такого характерного тембра. Верди испещрил партитуру всевозможными пометками, которые подсказывали, что леди Макбет не может звучать как ангел. А в качестве, вот в пении Лиз Дэвидсон особенного как бы мрака, ну, было очень немного. Она пела достаточно, так сказать, ровно в среднем и высоком регистре, почти не слышно в низком регистре, там, где можно, надо было как раз злодейство все это показать, и тайные переговоры с Макбетом и так далее. И
очень неинтересно играла. Она иногда мне напоминала просто мраморную колонну. Она крупная, высокая и почти неподвижна была. Во многом я виню и режиссера. Режиссер вообще-то очень талантливая и много очень интересного она сделала. Луиза Проски, я вам о ней рассказывала, она немка, которая училась в Кембридже, изучала английскую литературу, особенный специалист по Шекспиру, писала много статей о нем, ставила Шекспира в театре, а кроме этого она училась на режиссерском, как бы драматургическом факультете Йельского университета и стала основателем компании «Heartbeat Opera». И была довольно много лет и художественным руководителем. И они создали очень интересные спектакли там и продолжают создавать, но она работает теперь в своей родной Германии. Как бы то ни было, она... Как бы, вот вы сейчас увидите два фрагмента из этого спектакля, которые подтверждают мою, как бы мои впечатления. Там довольно много эпизодов, когда, как говорили когда-то с иронией о старомодном пении, «park and bark», то есть «стой и выкрикивай, лай, стой и пой». И вот такая вот, это, мне это, честно говоря, как-то показалось довольно странным. Некоторые сцены были очень слабо поставлены, например, сцена убийства Макдуфа. Но некоторые выглядели совершенно замечательно. В том смысле, что их смотреть было страшно интересно. Очень интересная основная концепция. Во-первых, сам Верди говорил, что в моей опере три действующих лица – Макбет, леди Макбет и ведьмы. Причем по сравнению с Шекспиром он роль леди Макбет как бы расширил, увеличил, сделал ее более существенной. Так вот, ведьмы, которых у Верди не три, как у Шекспира, а там целый хор, здесь это 38 хористок плюс 10 танцовщиков. Хореография замечательная, просто блеск. Такая интересная, такая в тему, что называется. И самое интересное, что эти ведьмы, они присутствуют практически постоянно на сцене. Не только когда они непосредственно действуют, взаимодействуют с Макбетом и Макдуфом и другими персонажами, как полагается по партитуре, не только когда они поют, но они пробираются, они подглядывают за леди Макбет в первой же картине. И постепенно их присутствие становится все более и более заметным, как будто это такие черные мрачные духи, силы зла, которые растлевают постепенно души героев и уродуют.

безопасности говорит, ты же не хочешь, чтобы дети Магдуфа стали во главе, чтобы, так сказать, отдать корону каким-то там детям другого персонажа, другого рыцаря. А к сцене сомнамбулизма она ребенка теряет. Как бы мы это видим. То есть ее, она, беременности уже нету. И вот тут, как бы, тут-то ее начинают снедать угрызения совести, которые до этого так они появляются слегка, но, по крайней мере, ни в игре, ни в пении этого не было заметно. А вот в последней сцене сомнамбулизма и гибели это все есть. А очень хороши движения. Специальный режиссер по движению. Там прекрасные бои на шпагах, невероятно убедительные. А очень такая интернациональная компания. Режиссер по движению израильтянин. А хореограф американец из Луизианы. А проски немка и так далее и тому подобное. Повторяю, много очень хорошего. Но, да, самое замечательное – это в визуальном отношении костюмы. Если вы будете смотреть это в кино, имейте в виду, 17 октября, в субботу, покупайте билеты. Я считаю, что этот спектакль в кино очень выиграет, тем более, что у певцов будут уже где-то там скрытые микрофончики, звукоинженеру подправят голоса, приподнимут неслышные ноты, все будет звучать, поверьте мне, замечательно. Хотя с точки зрения исполнительской, я считаю, что, например, спектакль 2007 года с Марией Гулегиной и Зелька Лушичем был лучше. И там, кстати, и постановка была очень хорошая. Но неважно. Давайте посмотрим фрагмент. Второе действие. Леди Макбет. Еще одна ее знаменитая ария. Арию из первого действия мы с вами слушали в прошлый раз. Поехали.

А понятно, да? Вот про ведьм, как это все сделано. И еще один эпизод. Это картина уже того момента, когда убит король в доме Макбетов. И гибель короля – это, конечно, страшная трагедия. И, как всегда, Верди пишет феноменальную хоровую сцену, которая как раз заканчивает второе действие. И гибель короля означает, что Макбет и его супруга становятся обладателями трона. Или, по крайней мере, прямыми, как бы, следующими, кто станет королем этого королевства, царства. Поехали!

Ну, маленький фрагмент, там еще потом молитва и так далее, и в конце концов мантии. А повторяю, я уверена, что в кино это будет более интересно и лучше будет звучать. Во всяком случае, еще осталось несколько живых спектаклей, и 17 октября, милости просим, в кинотеатры Америки. А мы с вами поговорим сейчас вот о чем. Американский балетный театр совсем скоро открывает свой короткий осенний сезон, поэтому я заранее вас оповещаю. Пока что в театре Дэвида Кока заканчивается сезон Нью-Йоркского сити-балета. А потом ABT. Очень хороший способ сравнить эти две компании, тем более, что ABT в этот раз предлагает как раз программы одноактных балетов. А такие программы как раз типичны для сити-балета. Что будет в ABT? Во-первых, сезон, повторяю, будет короткий, с 21 октября по 31 октября. 11 или 12 дней, меньше 2 недель. 30 октября большой гала с особой программой. Там будут фрагменты, в частности, из балета Ратманского «Взбитые сливки» на музыку Рихарда Штрауса. Будут фрагменты из «Пахиты», из других балетов и так далее. И будут очень интересные ведущие. В общем, это гала, это особая программа. Но рядовые, так сказать, программы, три, как я уже сказала. Итак, первая программа называется «Свежий взгляд» и «Вневременная классика». И сочетает действительно новое произведение, сравнительно новое. Хелен Пикетт, называется «Лепесток», новый балет, вернее, он уже был где-то там поставлен, но для ABT он новый. Очень симпатичная музыка Гласса и Томаса Монтгомери, такой красочный современный балет. В этой же программе любимейшее мною произведение, и многих из вас тоже это любят, это Иржи Киллиан, балет под названием «Пяти муж. Маленькая смерть». Этот балет Иржи Киллиан создал в 1991 году по заказу Зальцбургского фестиваля, потому что 1991 год был годом 200-летия со дня смерти Моцарта. Киллиан взял медленные части из двух самых популярных фортепианных концертов Моцарта, очень органично их связал и создал такой метафорический, символический балет необыкновенной красоты на тему разных человеческих эмоций и состояний. 6 мужчин, 6 женщин и механические, плавающие, двигающиеся фигуры. И в этой же программе будет «Пахита» Минкуса. Это классика XIX века. Это не весь балет. В свое время, в 80-е годы, Наталья Макарова этот классический балет «Петипа» аранжировал, вернее, не весь, а вот это последнее большое, целый акт фактически, большой дивертисмент или большое ПДД, поставила для Американского балетного театра. И вот сейчас они возвращают это на сцену, почистив, отшлифовав и так далее. Ну, я напомню, как выглядит этот балет. Поехали! Музыка Минкуса, конечно.

остальное посмотрите в театре. А вторая программа тоже очень интересная для тех, кто любит балетную неоклассику. Там будет Фредерик Аштон, знаменитый английский хореограф, который еще в 50-м году, в 56-м году поставил довольно симпатичный, но не могу сказать, что выдающийся балет, который называется «Подношение ко дню рождения». День рождения – это было 25-летие Лондонского королевского балета. Вот этот будет балет, потом будет балет современный, но тоже в неоклассическом стиле Кайла Абрахама, а в конце знаменитая композиция Джорджа Баланчина «Балет Империал», императорский балет на музыку Чайковского. И, наконец, третья программа, которую предлагает ABT, причем, повторяю, билеты покупайте сразу, потому что сезон будет короткий, разбираться будет некогда. Третья программа называется «Элегия и сон». Она начинается с балета на музыку элегического трио Рахманинова номер 2, посвященного памяти Петра Ильича Чайковского. А это балет современный, но музыка замечательная. Потом будет новый балет под названием «Флайт», «Полет». А под конец знаменитый сон «Джим» Фредерика Аштона. Напомню, это сон в летнюю ночь. По Шекспиру в короткий сравнительно балет, около часа, меньше часа он длится, но совершенно очаровательный на музыку Мендельсона. Давайте посмотрим фрагмент из этого балета, самое начало. И я думаю, что вы поймете, что это просто замечательно. А потом уйдем на рекламную паузу. Поехали.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ тем, что 9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Анджея Вайды. Выдающийся польский кинорежиссер, о котором Мартин Скорсезе сказал, что это один из самых великих режиссеров нашего времени, выдающийся мастер, который был чрезвычайно плодовит, он прожил большую жизнь, 90 лет, и начал снимать кино довольно рано. И сейчас кинотеатр «Фильм Форум» показывает ретроспективу его фильмов. Не всех, но очень многих. 25 наименований. Некоторые из них можно смотреть по несколько, то есть повторяются в течение нескольких недель, несколько раз. То есть по 22 октября можно смотреть фильмы Анджея Вайды в кинотеатре «Фильм Форум». Они отреставрированы, они с английскими титрами. Я думаю, что есть смысл посмотреть, потому что мы знаем многие фильмы Вайды, но далеко не все. Некоторые из них вообще до советского зрителя не доходили. Некоторые не доходили никогда и до американского зрителя. Поэтому есть смысл посмотреть. Хочу напомнить, друзья, что Вайда, у него очень трудное было как бы начало жизни, потому что он родился в 26-м году, и отец был офицером, но мы помним конец 30-х годов, мать была учительницей, конец 30-х годов, пакт между Гитлером и Россией, и отец был расстрелян в Катыни, а мальчик – подросток в этот момент. Когда ему было 16 лет, он уже был в польском сопротивлении. После войны он начинал как художник. Он учился в Краковской художественной академии. Но потом попал в Лодзь, в знаменитую киношколу. И довольно рано, уже в 1955 году, снял свой первый фильм. И очень важно тут понять, что трагическая судьба Польши в течение этих лет, которая переплелась с его собственной трагической судьбой потерять отца таким страшным образом, это все наложило отпечаток на все, что он делал потом. Если искать главную тему творчества Вайды, красной нитью проходит идея человеческих судеб, в жизнь которых вторгается история и ломает их, меняет их, корёжит их. А вот об этом фильмы «Поколение», «Канал» и «Пепел и алмаз». Это первая трилогия, выдающаяся, которая немедленно 50-х годов, 55-й, 56-й, 58-й годы, немедленно сделала его знаменитым в мире. А самые интересные для него расцвет его творчества были 70-е годы. Надо сказать, что Вайда был еще очень близок к солидарности. И о ней и косвенно о Валенсе он сделал три своих других, можно сказать, фильма, которые тоже объединяются в трилогию. Это «Человек из мрамора», «Человек из железа». И потом уже в 2000-е годы он снял фильм «Лех Валенса. Человек надежды». Но кроме этого он снимал фильмы и на другие темы. В частности, очень интересный фильм, о котором я не имела ни малейшего представления. Он называется «Пилат и другие». Это фильм 60-х годов, конца 60-х. И это первая попытка экранизировать, но очень свободно, «Мастера и Маргариту» Булгакова. Кстати, этот фильм «Пилат и другие» он есть на Ютубе. Посмотрите, особенно начало, поразительный совершенно пролог, очень такой политически ангажированный, скажем так, в то время опасный. И мы знаем, что Вайда был очень часто объектом большого недовольства, а то и преследований, и ограничений, и цензуры со стороны польского правительства. Но, с другой стороны, его мировая слава дала ему возможность работать во Франции, например. Мы помним фильм «Дантон», который тоже в программе этой ретроспективы, «Дантон» с Жераром Депардье. Фильмы он снимал и в Англии, и в Америке. Мы знаем, что он получил Оскара почетного за деятельность творческую. Он получал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В общем, последний свой фильм он сделал в 2016 году. И в какой-то степени он вернулся в прошлое, потому что его герой – это художник, знаменитый в Польше, знаменитый в Советском Союзе, который с Польшей тогда очень связан, но который больше не хочет заниматься социалистическим реализмом и которого толкают поменять свой стиль, не писать абстрактную живопись и так далее. Что из этого происходит? Давайте посмотрим трейлер этого фильма. Этот фильм называется «After Image», то есть послеобраз, постобраз. И он тоже в программе этого фестиваля. Поехали.
1: Patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. Ślad przedmiotu.
0: Видите, здесь титры по-русски в этом фрагменте.
1: Zobaczmy, co sobie uświadomi. Każdy będzie inaczej. Каждый выбор есть добрый, то есть ваш.
2: Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku.
3: Więc jego pozycja jest niepodważalna.
4: Tak pan myśli.
5: Czy też pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku?
6: Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom, aby głębszy nurt utworu, jego cel,
0: odpowiadał potrzebom
7: ogółu. To jest wykład.
0: Jasny flagi.
7: Proszę wyjść, zamknąć drzwi.
8: Panu nie mogę sprzedać farby.
7: Co oni powariowali? Ja tu kupuję od lat.
9: To, co się teraz dzieje, to tylko wiatr historii.
10: Panie profesorze, ja byłam dzisiaj w Muzeum Sztuki. Sala neoplastyczna została zlikwidowana.
7: Co się dzieje? Co panowie robią?
0: Он оставался большим мастером до самого конца, до самого последнего своего фильма, который он снял, когда ему было уже 80 лет. И актеры поэтому у него так хорошо играют. Кстати, в программе этой ретроспективы также еще и знаменитый фильм «Все на продажу», который был снят Вайдой после того, как погиб Збигнев Цибульский, его любимый актер. А, друзья, у нас не так много времени, но я не могу не рассказать о выставке, которая сейчас проходит в музее «Метрополитен». Я не уверена, что я успею рассказать обо всем, но постараюсь. Между тем, если у вас есть вопросы, звоните. А прежде чем начать рассказывать об этой выставке, я хочу сказать, что 9 октября в кинотеатре «Фильм-форум» еще одно очень важное событие. Это начинается показ фильма Юлии Локтев «Мои нежелательные друзья. Часть вторая. Изгнание». Юлия будет моим гостем в пятницу утром. А фильм этот просто необходимо посмотреть. Поэтому в кинотеатр «Фильм-форум» отправляйтесь. Я думаю, потом этот фильм пойдет и на другие экраны Америки. И там есть о чем поговорить. Я смотрела, он длится несколько часов. Это стоит каждой минуты и каждой копейки, что называется. Ну, а теперь в музей «Метрополитен». музей Метрополитен открыл грандиозную, очень интересную и очень красивую выставку под названием «Краснер энд Поллок», а в середине «Past Continuous». «Past Continuous» – это название одной из последних картин Ли Краснер, вот, которую вы видите на этой фотографии. Рядом с ней ее муж Джексон Поллок. Это были два удивительных совершенно художника, которые фактически стояли у истоков и были главными новаторами американского абстрактного экспрессионизма. А Поллок был погиб, будучи пьян за рулем в 56-м году. И после этого Краснер, которая очень много сделала для того, чтобы он стал знаменитым художником, она фактически была его пиаром, она была его менеджером, она его помогала ему избавиться от алкоголизма, он бы умер намного раньше, он пил очень много, она его увезла из Нью-Йорка, чтобы легче было его оградить от алкоголя, который в нью-йоркских мастерских лился рекой, но она пережила его на почти 30 лет. И она продолжала работать как художник и делала очень интересные вещи. Когда вы только подойдете вот в том коридоре, который вы видели только что, там будет показан и идет все время такой видеофильм, сделанный из серии фотографий и домашних кинокадров, где мы видим Ли Краснер и Джексона Поллока вместе в жизни на Лонг-Айленде, а их семейная жизнь была связана с местечком под названием Спрингс на Лонг-Айленде. И обязательно посмотрите весь этот видеоролик. Почему? Потому что, во-первых, он вам даст какое-то настроение, и там очень много природы. И хотя они как бы писали в основном абстрактную живопись, она пронизана природой Лонг-Айленда. И только на такой выставке можно это почувствовать. Говоря о картинах, официально выставка начинается с картин Ли Краснер. Это одна из таких картин, это коллаж. Эти коллажи она начала делать еще при жизни Поллока, они жили вместе еще в Спрингс, и этот коллаж создан из ее собственных непроданных картин и некоторых рисунков, выброшенных Поллоком, рисунки Поллока. То есть это как бы иллюстрация того, как они инкорпорировали творчество друг друга, как они влияли на творчество друг друга. И это очень заметно, хотя начинали они, шли они друг к другу, можно сказать, с разных концов. Дело в том, что Ли родилась в Бруклине, она была дочь ортодоксальных евреев, которые эмигрировали в Америку из тех краев, которые из местечка, которая теперь находится на территории современной Украины. И она была сформирована ортодоксальным иудаизмом. И где идея абстракции очень легко прививается, как говорится. А потом она училась в разных художественных школах Манхэттена, и на ее творчество очень важное, большое влияние оказал европейский мастер и педагог Ханс Хоффман, который жил в Париже, который был немцем, который писал, был экспрессионистом, который был модернистом. И когда он приехал в Америку, спасаясь от нацизма в 1933 году, он начал преподавать, выставляться, конечно, и преподавать. И очень повлиял и на Ли Краснер, и на многих других художников. Вот это одна из ее картин 30-х годов. Ее можно увидеть в разделе, который называется «До Краснер, до Поллока». То есть еще до того, как они стали теми художниками, которых мы знаем, любим, ценим, и до того, как они встретились, вот эти два разных пути навстречу друг другу. Говоря о Поллоке, он родился в Вайоминге. Семья его странствовала в основном по Среднему Западу и Калифорнии, и, в общем, юность его прошла в районе Лос-Анджелеса, откуда он, в конце концов, перебрался в Нью-Йорк, который был, конечно, меккой для всех молодых художников. Но поначалу, как мы видим из картин, выставленных в этом же зале, как бы друг против друга на двух противоположных стенах, с одной стороны картины работы Краснер того времени, с другой стороны работы Поллока того времени. Очень интересно сравнить. Великая депрессия, 30-е годы. Поэтому у Поллока мы найдем даже отзвуки социалистического реализма, влияние мексиканских муралистов и так далее. Но все больше и больше сюрреализм, элементы абстракции. Ну вот еще одну работу. Это работа Поллока уже как бы приближается к тому. Но, видите, это еще не те знаменитые полотна, которые мы знаем по творчеству Поллока. Еще одну картину его же. Это картина, когда они уже познакомились с Краснер, и поэтому там есть какой-то элемент уже такой, она называется «Женщина-луна». То есть вот эта идея любви, романа, женских образов, она появляется у Поллока в связи с его отношениями с Ли Краснер. Они встретились в Нью-Йорке, они немедленно стали вместе проводить время где-то с 1942 года. К тому времени, и Ли Краснер, которая была на несколько лет старше, она, ну, как бы взяла его под свое крыло. Она была более известная в то время. Она выставлялась в то время более активно, чем Поллок. В частности, там на этой выставке, обратите внимание, там есть такой отсек, который называется «Выставка Джона Грэма». Джон Грэм на самом деле был человек, скорее всего, польского происхождения, который был эмигрантом из Киева в 20-е годы от гражданской войны. Спасаясь, он сбежал в Америку. Иван Добровский – его настоящее имя. И он был художником сам, коллекционером, и выставлял работы, в частности, работы Краснер. И вот там эти картины представлены, те, которые выставлял этот самый Джон Грэм. Тоже очень интересно. Еще одна работа, которая была особенно замечена Пегги Гугенхайм. Пегги Гугенхайм, знаменитый коллекционер, племянница Соломона Гугенхайма, любила очень современное искусство и начала... Это работа Поллока. Она выставила эту работу. Тоже обратите внимание, когда вы будете на выставке, посмотрите на нее очень и очень внимательно. Там очень много символизма, там элементы искусства индейцев, которые всегда очень интересовали Поллока, потому что он был со Среднего Запада, и поэтому он это все искусство очень хорошо знал. Там сюрреализм, и там очень интересное отношение краски. Но это все еще живопись. Следующая фотография. Это очень интересное свидетельство семейной жизни Поллока и Краснера. В 1945 году они поженились и переехали на Лонг-Айленд. случайно они поехали навестить одного своего друга, который жил на Лонг-Айленде. А Лонг-Айленд тогда не был таким роскошным местом, как сейчас. И они увидели фермерский дом, небольшой, двухэтажный, с амбаром во дворе, и решили его купить. Несмотря на то, что денег было очень-очень мало, они только-только начали выставляться, а пришлось отказаться от машины, ездили на велосипедах, а пришлось взять в долг, конечно. Тем не менее, они поселились там, и это были самые счастливые годы и самые продуктивные годы их жизни. Ли стала обставлять их жилище и сделала из колес от какой-то старой повозки, найденных в амбаре, два вот таких столика. А цемент покрыла мозаикой абстрактной из ракушек, камушек, стекол старых, обломков каких-то ключей. Вот такой получился коллаж. Тоже очень интересно. И вот что было там, об этом мы будем говорить с вами уже в следующий раз, потому что времени осталось у нас очень и очень мало, а я не хочу слишком торопиться, потому что изумительная выставка. Я не ожидала, что абстрактное искусство может быть таким красивым. Я получила бездну информации. Это все в музее Метрополитен. Она только-только открылась. Идите, смотрите, проведите на ней несколько часов. В следующую среду буду рассказывать о ней больше. Хочу еще раз сказать, что в пятницу у меня будет Юлия Локтев. В следующие пятницы, каждую пятницу, у меня будут очень интересные гости. Иногда так много желающих, что придется, наверное, какие-то среды тоже отдать под интервью. Я знаю, что вы любите мои интервью. Смотрите, наслаждайтесь. А мы закончим нашу программу музыкой композитора американского классика, которому 3 октября исполнилось 90 лет. Это Стив Райх. А ему будет посвящен специальный концерт в Карнеги-холле 22 октября. А то, что мы услышим, одно из самых знаменитых его произведений, оно называется «Drumming». Это всего 3 минуты, но произведение длится почти час, а иногда и больше. Это ритмы Нью-Йорка нашего времени. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Сегодня мы расскажем историю, о которой сейчас говорит вся Америка. 30 сентября штат Теннесси попытался казнить Кристу Пайк, единственную женщину в местной камере смертников. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она выжила. 6 дней Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, а во вторник ее адвокаты объявили, что она пришла в себя и теперь может говорить. По их словам, Пайк стала единственным известным человеком в США, который пережил полностью проведенную казнь. Выздоровление при этом, предупреждают адвокаты, будет долгим. Тем временем губернатор остановил все казни до конца года, а глава тюремного ведомства уходит в отставку. Больше 30 лет назад 18-летняя Пайк с особой жестокостью убила однокурсницу. Семья погибшей ждала справедливости 3 десятилетия и снова ничего не дождалась. Власти штата не смогли казнить Кристу Гейл Пайк за убийство 1995 года, хотя ввели ей 2 дозы смертельного препарата. По словам адвокатов, после попытки казни 50-летняя Пайк была жива, громко храпела, и ее увезли из тюрьмы на скорой. Пайк – единственная женщина в камере смертников Теннесси. Если бы приговор был исполнен, она стала бы первой женщиной, казненной в штате с 1820 года и всего 4-й за всю его историю. Этот провал заново разжег споры о смертной казни в США. Журналисты, допущенные свидетелями, говорят, что процедура заняла больше 2 часов. Занавес открылся в 7:26 вечера, чтобы Пайк могла произнести последнее слово. Рядом с ней был духовный наставник. Пристегнутая к каталке, Пайк сказала, что уходит из этого мира с любовью, с которой прожила большую часть жизни, и что любит своих противников так же, как сторонников. Она назвала этот день счастливым и сказала, что готова обрести свободу. Слов раскаяния или обращения к семье погибшей в ее последней речи не прозвучало. Через 8 минут она пожаловалась, что рука вот-вот разорвется, и спросила, так ли все должно происходить. В 7:46 вечера занавес закрыли, видимо, чтобы ввести 2-ю дозу. Через 3 минуты его открыли, и Пайк все еще двигалась, издавала звуки и временами приподнималась на каталке. В 8:05 вечера она стала хватать ртом воздух, ее тело выгнулось, и занавес резко задернули в последний раз. Еще почти час свидетели слышали ритмичный храп и хлопанье дверей. В 8:53 их вывели из здания. В день казни Кристы Пайк у тюрьмы Ривербенд в Нэшвилле с самого утра собрались десятки людей. Противников и сторонников смертной казни разделял забор, и по обе стороны люди провели много часов. В лагере противников казни молились и вместе медитировали. Накануне вечером правозащитные группы провели онлайн-бдение, где молились за Пайк, за семью погибшей и даже за тех, кому предстояло исполнить приговор. За 3 дня до этого противники смертной казни прошли маршем от тюрьмы до Капитолия штата, а на следующий день принесли губернатору 1000 петиций с просьбой о помиловании. По другую сторону забора стояли те, кто пришел поддержать родных Колин Слэмер. 6 дней Криста Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Во вторник ее адвокаты объявили, что, вопреки всем ожиданиям, она пришла в себя, может говорить и продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Защита считает, что Пайк стала единственным известным человеком в США, пережившим полностью проведенную казнь. В больницу ее привезли с опухшими руками, на которых были ожоги и волдыри. Один из защитников видел попытку казни своими глазами. По его словам, за час в руку Пайк ввели иглу как минимум 7 раз, и одна игла после извлечения выглядела погнутой. Прогноз врачей пока не ясен, а адвокаты предупреждают, что выздоровление будет долгим. Но за что Кристу Пайк приговорили к смерти? В 1995 году она училась в Ноксвилле по федеральной программе профобучения Job Corps и там жестоко убила однокурсницу Колин Слэмер. На суде обвинение утверждало, что 18-летняя Пайк считала, будто 19-летняя Слэмер хочет увести у нее парня. Пайк с 2 знакомыми завели девушку в лес, где пытали ее и убили.
Пайк признала, что перерезала Слэмер горло, избивала ее, бросала ей в голову куски асфальта и забрала фрагмент ее черепа как сувенир. На теле жертвы также была вырезана пентаграмма. Этот фрагмент черепа она потом показывала однокурсникам. В 1996 году присяжные признали Пайк виновной в убийстве первой степени и приговорили ее к смерти. Сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Тадрик Ши получила пожизненное с правом на досрочное освобождение, а третья участница, давшая показания против Пайк, отделалась условным сроком. В 20 лет Пайк стала самой молодой заключенной в камере смертников. Она до сих пор последний человек в Теннесси, приговоренный к смерти за преступление, совершенное в 18 лет. Это минимальный возраст, с которого в США допускается смертный приговор. Позицию обвинения укрепил и новый эпизод. В 2001 году Пайк осудили за покушение на убийство после нападения на другую заключенную. Защитники Пайк годами добиваются отмены смертного приговора. Сам факт убийства Пайк не отрицает. Адвокаты настаивают на другом. Штат должен был учесть ее возраст, психическое расстройство и травму от сексуального насилия. В прошении о помиловании они описали, как в раннем детстве, в школьные годы и подросткам, она подвергалась изнасилованиям и избиениям. После убийства врачи диагностировали у нее биполярное расстройство и посттравматический синдром. В Amnesty International считают, что назначенные судом адвокаты почти не представили присяжным смягчающих обстоятельств. Но казнь чуть не сорвалась еще утром. Ее назначили на утро среды, но за час до начала апелляционный суд ее приостановил. Адвокаты указывали, что на процессе 96 года обвинение называло Пайк патологической лгуньей и намекало, что истории о насиловании она выдумала. Теперь же штат изменил свою позицию, однако в тот же день Верховный суд США отменил приостановку и казнь перенесли на вечер. Уже во время процедуры защита подала экстренное ходатайство в Верховный суд штата. Адвокаты писали, что Пайк испытывает ненужные мучения, а это нарушает конституционный запрет на жестокие наказания. Губернатор-республиканец Билл Ли назвал случившееся глубоко тревожащим, приостановил казни до конца года и назначил независимую проверку. По его словам, жители Теннесси ждут, что приговоры будут исполняться не только законно и конституционно, но и эффективно, а этого не произошло. При этом губернатор подчеркнул, что жители штата сами решили, смертная казнь – уместное наказание за самые чудовищные преступления. Проверку поручили бывшему федеральному прокурору Эду Стентону. В 2022 году он уже расследовал работу протокола смертельных инъекций в Теннесси. Ответить, помилует ли он Пайк, губернатор отказался. И первая отставка после провала. В конце прошлой недели о своем уходе объявил Фрэнк Страда, глава департамента исправительных учреждений Теннесси. Свой пост он покинет в конце месяца, а временного руководителя назовут позже. Вину Страда не признал. Он заявил, что ведомство действовало строго по утвержденному протоколу. До Теннесси он работал в Аризоне, где курировал три казни, прошедшие с серьезными проблемами. Адвокаты Пайк сочли отставку оправданной, но добавили, что Кристи она сейчас ничем не поможет. Но что пошло не так с самим препаратом, спросите вы? Протокол Теннесси предусматривает две инъекции пентобарбитала по 50 мл и 5-минутное ожидание. Если человек жив, вводится еще одна доза. Что делать, если не сработала и вторая, протокол не говорит. По данным информационного центра по смертной казни, в современную эпоху еще никто не выживал после введения смертельных препаратов. Защита заранее предупреждала власти и суды, что у Пайк тромбоцитоз – болезнь, которая усиливает свертываемость крови. К тому же к ее венам трудно получить доступ. Отдельный скандал – закрытый занавес. Свидетели говорят, что занавес в камеру отпускали дважды, хотя по решению суда – он должен оставаться открытым до финального объявления смерти. Журналист Стивен Хейл из Nashville Banner подчеркнул, что почти все произошло за закрытым занавесом. Правозащитники считают, что провал стал следствием крайней закрытости властей штата. По их словам, журналистов не пускают даже на ключевой этап установку капельниц. Адвокаты уже потребовали через суд обязать тюремное ведомство
сохранить все улики. Больше 30 лет семья Коллинс-Лэммер ждала исполнения приговора. Ради казни родственники проехали почти 10 часов. Мать погибшей, Мэй Мартинес, назвала случившееся бардаком. Она в ярости на губернатора, на главу тюремного ведомства и на генпрокурора штата. Племянница Коллин говорит, что бабушка с того вечера ничего не ест. Семья боится, что защита использует провал как довод против казни, и мать погибшей так и не дождется развязки. Родные просят помнить не убийцу, а Коллин и ту жизнь, которой она лишилась. Провал казни Кристи Пайк расколол американцев на два лагеря. Одни считают, что все справедливо, Пайк пытала свою жертву, а теперь сама прошла через мучения, и для нее это карма. Так думают и родные Коллинс-Лэммер. Отчим погибший написал, что душа Коллин не успокоится, пока убийца не умрет. Спикер Палаты представителей Теннесси Кэмерон Секстон призвал думать не о Пайк, а о семье, которая ждет справедливости 30 лет. Их оппоненты возражают. Пайк приговорили к смерти, а не к мучениям. Конституция США запрещает жестокие и необычные наказания, и когда штат причиняет боль сверх приговора, нарушает закон уже он сам. Главный юридический вопрос – может ли штат попытаться снова? За последние 80 лет попытку казни пережили еще всего 8 человек, и суды ни разу не запретили штатам повторять ее. Первый прецедент – Уилли Фрэнсис в 1946 году электрический стул в Луизиане не убил его, хотя ток прошел через тело. В 1947 году Верховный суд США 5-4 разрешил повторную казнь. Фрэнсиса казнили в мае того же года. В 2009 Огайо 2 часа не мог найти вену Ромелла Брума. Суд разрешил повторную попытку, потому что препарат так и не начали вводить, но Брум умер в камере смертников, не дождавшись ее. С Пайк же все иначе. Эксперт Остин Сарат отмечает, что это неизведанная территория. Она пережила саму казнь. Для Теннесси это уже второй сорванный приговор в 2026 году. В мае отменили казнь Тони Каратерса. Больше часа медики не могли поставить ему капельницу. Его адвокаты выяснили, что врач, отвечающий за процедуру, больше 10 лет не ставил капельницы и не имел права работать в больницах. По данным местного телеканала, тот же врач участвовал и в казни Пайк. В июле более 50 медиков просили губернатора приостановить казни, пока ведомство не наведет порядок, но в августе штат казнил еще одного заключенного. Каратер же так и остается в камере смертников, новой даты казни у него нет. Реакция политиков разделилась. Сенатор Марша Блэкберн призвала вернуть электрический стул и заявила, что Пайк следовало казнить давно. Конгрессмен-республиканец Тим Бёрчетт тоже выступает за новый способ казни, а демократ Глория Джонсон ждет законопроекта об отмене смертной казни. Президент Трамп удивился, как казнь вообще могла провалиться, ведь это, по его словам, не должно быть сложно. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Теннесси не повторять попытку. Правозащитники называют этот случай худшим провалом казни в современную эпоху. Казнь Кристи Пайк должна была стать редчайшим событием. С 1976 года, когда в США вернули смертную казнь, в стране казнили всего 18 женщин. Это чуть больше 1% от всех казней. По данным на конец июня, в камерах смертников по всей Америке сидели 45 женщин, примерно 2% от всех приговоренных к смерти. Последние в 2023 году казнили Эмбер Маклафлин в Миссури, а 2 годами раньше федеральные власти казнили Лизу Монтгомери, впервые почти за 70 лет. Почему разрыв так велик? Женщины совершают лишь около 1/10 убийств. Чаще всего их жертвами становятся близкие, а не случайные люди, а такие дела редко подпадают под отягчающие статьи. Свою роль играют и стереотипы, присяжные охотнее видят в обвиняемой жертву обстоятельств. Правозащитники отмечают, что общество меняется. С 2020 года смертный приговор в США получили всего 3 женщины. На сегодняшний день смертная казнь сохраняется в 27 штатах Америки, а также на федеральном уровне. Еще 23 штата и столичный округ Колумбия ее отменили. Среди них Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс,
Но закон и практика – разные вещи. В Калифорнии, Орегоне, Пенсильвании, Огайо казни приостановлены решением губернаторов. При этом в калифорнийских камерах смертников сидят сотни человек, больше, чем в любом другом штате. Казни в Калифорнии не проводились с 2006 года, а в 2019 губернатор Гевин Ньюсом объявил официальный мораторий. Теперь к штатам, где казни приостановлены, временно присоединился и Теннесси. Зато на юге страны казни идут все чаще. Лидер – Флорида, которая в этом году уже провела больше дюжины казней и бьет собственные рекорды. Если бы приговор Пайк исполнили, она стала бы 30-м человеком, казненным в США с начала года. Нынешней эпохе смертной казни в США всего полвека. В 1972 году Верховный суд страны признал ее применение неконституционным. Суд счел, что приговоры выносились произвольно. За одинаковые преступления одних казнили, а других нет. Все смертные приговоры тогда заменили заключением. Но страна переживала волну преступности, и общество требовало жестокости. Десятки штатов быстро переписали законы, ввели четкие критерии отягчающих обстоятельств и отдельное рассмотрение вопроса о наказании. В 1976 году Верховный суд признал новые законы допустимыми, а в начале 1977-го в Юте состоялась первая казнь новой эпохи. С тех пор отношение американцев заметно изменилось.

0: признали невиновными. Это примерно один оправданный на каждые 8 заключенных. Второе противоречие – география. В прошлом году в США казнили 47 человек. Из них 19 приходится на одну только Флориду. Выходит, что за одно и то же преступление судьба человека зависит от того, в каком штате его осудили. Есть вопросы и к сдерживающему эффекту. Убедительных доказательств того, что смертная казнь снижает преступность, до сих пор нет. Вопреки распространенному мнению, она еще и дороже пожизненного заключения. По последним оценкам, смертное дело обходится налогоплательщикам в 2,5, а то и 5 раз дороже. Наконец, медицинская этика, закон требует участия медиков, а их профессиональный кодекс это запрещает. У сторонников казни свои аргументы. За последние зверские преступления должно быть соразмерное наказание, ошибки нужно исправлять реформой судов, а не отменой казни, а затягивают процессы бесконечные апелляции защиты. На этом у меня пока что все. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценам.

понять, зачем Трамп с таким поразительным упорством уничтожает свой авторитет и рейтинг, абсолютно невозможно. По всей Америке республиканцы толпами бегут в ближайшие бары топиться в виски, в пиве, в вермуте, в валерьянке. Вот зачем Трамп так остервенело добивает свой президентский рейтинг? Возможно, мы не понимаем, возможно, он это делает из милосердия, чтобы бедолага рейтинг не мучился. Но, скорее всего, эту тайну человечество и не узнает. Будем надеяться, что это не какое-то там вульгарное, что не какое-то вульгарное торжество деменции, но некий, возможно, хитрый план. Так или иначе, Дональд опять сегодня сделал публичное харакири, сиппуку. И как подобает самураю, гордо держа голову свою подмышкой и помахивая свисающими кишками, раскланялся и ушел за кулисы. Феерический, конечно, персонаж, но вот громя, уничтожая престиж международных Соединенных Штатов Америки, он, по крайней мере, делает это увлекательно, зрелищно и смешно. В отличие от подколодного Путина, который свою Россию губит грязненько, подло и скучно. Как вы уже поняли, вот это вот тихое шуршание шифера, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Вот это тихое шуршание шифера окончательно вышло из моды. Путин, который как-то ухитряется маскировать свою паранойю, он опять не в тренде. Вот Трамп, тот да, тот устанавливает новые стандарты, являя мировым лидером, и населению безумие яркое, зажигательное, откровенное. Что он сказал? Он сказал, имея в виду Иран, да, пусть уничтожают Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена. Да, они могут уничтожить город, дословно. И у меня видео в телеграм-канале. Это очень небольшая цена, и все это скоро закончится. По сути, это вообще все давно закончилось. Но так или иначе, скоро закончится, сказал президент Соединенных Штатов Америки. И сегодня, ну, такие большие весомые республиканцы, они впервые не нашли слов, чтобы как-то убедительно отмазать своего вождя. США, конечно, офигели, но все утешаются тем, что это просто какой-то корявый стёб, неудачная шуточка. Но, однако, это прозвучало. Донни с вполне серьезным трибунно-деловым выражением физи сообщил о готовности пожертвовать в войне с Ираном двумя великими символами Америки. Городами Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Но это только в городских чертах. 5 миллионов человек. Конечно, все тут же решили не верить своим ушам и ищут в этой искрометности какие-то гипотетические смыслы, метафоры, сарказм, мистику, кривую риторику или просто нелепую шутку. Впрочем, ну, американские психиатры, они решили, что пришло время и сурово бровим, и насупим. Пришло время сурово насупиться, насупились, но пока молчат. Однако свой дикий монолог Донни продолжил не извинениями за свои жесткие риторические фантазмы, а продолжил акафистом самому себе. Все говорят, что я лучший из лучших. А как насчет Вашингтона и Линкольна? Люди отвечают, нет, нет. Вы, товарищ Трамп, гораздо лучше. Да. Ну, ярость и быкование Трампа теоретически объяснимы. Иран действительно явление архимерзкое и опасное. С этим никто не спорит. Но снимите вы штаны с любого аятоллы. На заднице вы обнаружите
выжженный, незабвенный советский знак качества. Тот самый. Иранское мракобесие, иранская диктатура – это продукт расцвета возможностей КГБ СССР. Это тот ломик, который сделал комитет и которым Центральный комитет партии успешно корежил Восток по своему вкусу. Это было еще в совковые времена. Российская Федерация унаследовала эту пакость. Она не поскупилась, разумеется, на триллионы, которые освежили и укрепили эту каннибальскую систему. Знаки на аятольских задницах обновили и даже сделали ярче. Сам по себе без России Иран – это просто такой, ну, рефугиум средневековья, тупости и дикарства. Оторванный от московской матки, Иран растает за месяц, а все свои секретные бомбы он, не раздумывая, махнет на один единственный контейнер с колой. И покончить с этим режимом, разумеется, можно только кокнув его дрессировщика и его кормильца, Кремль. Иначе не получится никак. Иран не является непобедимым. Разгром Ирана – это не некая гомерическая задача, непосильная. Но, конечно, если разгром Ирана доверять торговцам канцтоварами, балеринам или селекционерам кроликов, то да, действительно, это может тянуться очень долго. Но я вам могу сказать, что, конечно, после вот этого заявления о Лос-Анджелесе и Сан-Диего биографы Трампа напряглись серьезно. Всем памятно, благодаря книжке Рудьярда Киплинга, история Маугли, похищенного волками, выращенного волками и воспитанного волками. Вот возникли подозрения, что и Дональд в детстве подвергся такой же напасти, но его украла и вырастила стая индюков. Скорее всего, породы кросс-хилтон.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в заявлении в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, при этом реакцию Израиля – геноцидом. Триггером для резкого увеличения расходов на войну с Украиной в конце 2025 года, пишет Bloomberg, послужила встреча Путина с президентом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявить и повлиять на нас, на простых зрителей, последствия этого слияния. Подробно эту тему рассмотрим. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Кокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116 лет. Американский ритм-н-блюз певец Фредди Джексон умер в возрасте 70 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Вице-президент Джей Ди Вэн заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Цитирую, если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями, сказал Венс. Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкияном, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но не ясно, насколько они реально обладают властью. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране, отметил вице-президент США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль. В нем Мамдани назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, а реакцию Израиля – геноцидом. Текст заявления приводят разные СМИ, включая ABC 7 Нью-Йорк. Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы Хамаса убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких. Вместе с тем, мэр Нью-Йорка заявил, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе, как он сказал. 3 года спустя, цитируя Мамдани, мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупации и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия, заявил Мамдани. Мэр Нью-Йорка также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить в свободе, безопасности и достоинстве. Но, видимо, этот мир принесет на Ближний Восток Хамас. Кстати, о террористических действиях Хамаса сегодня Мамдани не сказал ни слова. К слову, иранский корпус стражи исламской революции выступил с воззванием, посвященным третьей годовщине варварского нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Я цитирую. Это одна из величайших операций в истории сопротивления. Так с радостью утверждается в этом заявлении Корпуса Стражи Исламской Революции. Я думаю, что мэр Нью-Йорка мог бы под этим воззванием к СИР поставить свою подпись. В конце 2025 года Владимир Путин распорядился резко увеличить расходы на войну с Украиной, пишет Bloomberg. По словам источников, триггером послужила его встреча с президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Сразу после встречи Путин надеялся, пишет Bloomberg, что мирные переговоры удастся завершить в течение следующего года. Поэтому сильно повышать бюджет на войну уже не придется, поясняют собеседники агентства. Однако кинематографы январю в Кремле пришли к выводу, что договориться с Украиной не получится, а правительство начало активно наращивать расходы. Уже к концу 2026 года траты России на оборону могут достичь 17 триллионов рублей, рассказали изданию два источника, близких к правительству. Эта сумма на 40% превышает план 2025 года и фактически равна рекордным оборонным расходам 17 триллионов 100 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет на 2027 год. Еще год назад российские власти рассчитывали в 2026 году замедлить рост военных расходов и начать восстанавливать резервы, потраченные за годы войны, отмечает Bloomberg. Ну, ранее некоторые источники предлагали другое объяснение повышения военных расходов в бюджете на 2027-2029 годы. Один из чиновников, принимавших участие в разработке российского бюджета, рассказал, что поводом послужили атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам и складам. По его словам, пик атак пришелся на весну и лето. Именно тогда готовился проект трехлетнего бюджета. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов. По словам защиты, женщина находится в сознании и может разговаривать. При этом ее руки получили серьезные повреждения, а сама она остается прикованной наручниками к кровати. Цитирую, ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления, говорится в заявлении. Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. В свое время мы об этом подробно говорили в нашей программе. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году. И незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь. Однако Верховный суд США отменил это решение. Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала. Однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука так себя чувствовать, приводятся ее слова. А после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, который ей пока и не отключили микрофон. 3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания, в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две ее руки после попытки казни были, как сказано, опухшими, обожженными и покрытыми волдырями. В судебном ходатайстве говорится, что препарат предположительно попал в ткани под кожей. Пайк вместе с ее молодым человеком были осуждены в 1995 году за убийство их однокурсницы, 19-летней Колин Слэммер. После убийства пара вырезала на теле Слэммер пентаграмму и оставила другие сатанинские знаки на месте преступления. В случае исполнения приговора она стала бы Пайк первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. В результате сделки объемом 110 миллиардов долларов компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, владеющие киностудиями, телеканалами, стримингами, правами на сагу о Гарри Поттере, сериал «Игра престолов» и огромное количество других фильмов и сериалов, эти компании объединились в корпорацию под общим названием Skydance. При этом сделка обставлена строгими условиями относительно того, что этот новый гигант индустрии развлечений должен и не должен, что должен и не должен, будет делать. От количества новых фильмов в первые годы до правил формирования редакционной политики новостных телеканалов CNN и CBS. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на простых зрителей, на нас, последствия слияния. Ну вот, первая сфера – может вырасти цена подписки на стриминг. Warner Bros. Владеет стриминговой компанией HBO Max, снявшей «Игру престолов» с ее приквелами и другие популярные сериалы. У Paramount Skydance также есть стриминг Paramount Plus. Слияние этих сервисов на одной платформе или появление подписки на оба стриминга пакетом может привести к тому, что зрителям-подписчикам придется тратить больше денег. краткосрочной перспективе те, кто подписан на оба сервиса, могут сэкономить. Но в целом, в дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены вырастут, поскольку Skydance нужно будет добиться прибыльности. В результате покупки слияния у Skydance образовался долг – 80 миллиардов долларов. Слияние, по наметкам руководства компании, должно позволить сэкономить до 6 миллиардов долларов в год. Майк Проукс из аналитико-консалтинговой компании Forrester Research предсказывает, что подписчики двух стримингов получат доступ к большему количеству продуктов, но и платить за это придется больше. Цитирую, не может быть такого, чтобы объединенный стриминговый сервис Paramount Plus и HBO Max не стал стоить больше для тех, кто до сих пор был подписан только на один из них, сказал Проукс. Еще одна сфера – больше новых фильмов. Против слияния двух столпов Голливуда выступили, подав в суд, более 10 штатов у нас в стране. В сентябре сливающиеся компании подписали с ними соглашение, и одним из условий этого соглашения стало минимальное количество новых фильмов в год. Этот порог устанавливается на 5 лет. В первые два года Skydance должна выпустить не меньше, чем по 30 фильмов ежегодно, а оставшиеся 3 – не меньше 32 фильмов каждый год. Итого 156 фильмов, причем большинство из них должно демонстрироваться в кинотеатрах. Кроме того, объединенная компания должна выпускать ежегодно не меньше 4 работ независимого кино. Если Skydance не выполнит этот минимум, ее могут подвергнуть наказанию в виде принудительной продажи ее 49% доли в студии Miramax, сооснователем которой был ныне сидящий в тюрьме голливудский магнат Харви Вайнштейн со своим братом. Когда этот 5-летний срок истечет, Skydance сможет, как и ее конкуренты Disney, Netflix и другие, сделать большой упор на стриминг, а не на прокат в кинотеатрах. Покупка компании Disney киностудии 20th Century Fox в 2019 году за 71 миллиард долларов показала, что такие мегаслияния могут привести к сокращению числа премьер в кинотеатрах. До слияния 20th Century Fox обычно выпускала от 12 до 17 фильмов в год, после всего лишь от 3 до 6. Третья сфера. Многие в Голливуде могут потерять работу. Многие труженики киноиндустрии опасаются, что для них слияние двух легендарных студий станет катастрофой. Актеры и сценаристы недавно устроили акцию протеста возле Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Они обвиняют контрольные органы, курирующие слияние, в том, что те не позаботились о работниках отрасли. Цитирую, этот город – это его люди. Эти люди делают индустрию развлечений, это на них, на их творчестве стоит эта индустрия. И именно по ним больно бьет эта сделка, сказала актриса Кирстен Вангснесс. По оценке консалтинговой фирмы CVL Economics, в результате слияния исчезнут около 4500 рабочих мест, и население округа Лос-Анджелес за 3 года недополучит в виде потерянной зарплаты около 1 миллиарда 260 миллионов долларов. При этом Лос-Анджелес 2022 года уже потерял примерно треть работников, связанных с кино и телевидением, всего около 50 тысяч рабочих мест. Правда, условия слияния предусматривают создание фонда, из которого будет оплачиваться переобучение тех, кто потеряет работу. Но сокращать рабочие места новой объединенной компании не запрещено. И четвертая сфера – CNN и CBS. Они могут стать другими. По условиям сделки Paramount создаст специальную комиссию, которая будет следить за редакционной независимостью телеканалов CNN и CBS. Владельцем CNN была Warner Bros., владельцем CBS News Paramount. И теперь эти два из числа крупнейших новостных политических каналов США оказываются под одной корпоративной крышей. Правда, глава CNN, бывший генеральный директор BBC Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Уайс остаются на своих местах. Но Paramount рассчитывает в результате слияния сократить расходы на многие миллиарды, и сотрудники обоих каналов опасаются, что их ждут серьезные сокращения. Помимо этого, скептики все же опасаются из-за независимости этих каналов в их редакционной политике. Сет Стерн из Нью-Йоркского фонда свободы прессы заявил, что комиссия по надзору за независимостью телеканалов, членов которой назначит Paramount, будет совершенно бессмысленным органом. Эта комиссия создаст те самые проблемы с первой поправкой, которые она призвана решить, вмешательство властей в новости, сказал Стерн. Первая поправка Конституции гарантирует неприкосновенность свободы слова, прессы, прессы, собраний и вероисповедования. Адвокат Брайан Гиллиам из фирмы Мэддин Хаусер согласна, что бумажные обещания обеспечат независимость мало что значит без реальных полномочий. Цитируя, надзорная комиссия имеет ровно столько власти, сколько ей дано соглашение. Надзор без полномочий – это просто наблюдение, сказала Брайан Гиллиам. Напомню, что под контроль медиамагната Дэвида Эллисона, главы компании Skydance, перешли сразу два крупнейших американских телеканала – CNN и CBS. В либеральных кругах США и среди сотрудников редакции возникли серьезные опасения, что новые владельцы заставят эти СМИ отказаться от леволиберального курса и сместить повестку вправо. Сделку на сумму около 110 миллиардов долларов финансировал отец Дэвида, миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, который является давним сторонником и спонсором Дональда Трампа. Сам Трамп ранее открыто заявлял, что ждет смены владельцев CNN из-за критики в свой адрес, называя и CNN, и CBS фейковыми новостями. Ранее, после получения контроля над CBS News, Эллисон назначил консервативную журналистку Барри Уайс главным редактором, после чего телеканал покинули несколько видных либеральных репортеров. Критики и правые политики ожидали, что аналогичные чистки и увольнения неугодных ведущих начнутся и на CNN. При этом, по заявлениям самого Эллисона, цель обновленной медиа-империи – уйти от излишней политизации и делать новости, как он сказал, для 70% американцев, которые относят себя к правоцентристам и левоцентристам. Конец цитаты. Ну, то есть вернуть доверие, как он имеет в виду, массовой аудитории.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
4: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
3: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта, об этом сообщает New York Times. Решения были получены моделью, которую пока официально не показывали публично. Компании сообщили, что нахождение решения по каждой из задач в среднем занимало около 3 часов. Задачи были из разных областей математики, включая алгебру, теорию чисел, теоретическую информатику, математическую логику и топологию. В начале сентября, отмечают СМИ, OpenAI заявила, что ее модели решили одну из 7 задач тысячелетия – проблему существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Математики пытались найти решение этой задачи уже более 90 лет, а агентам искусственного интеллекта, по заявлению OpenAI, понадобилось на это всего 88 часов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. По данным на 3 октября, с начала года в штате подтверждены 108 случаев кори, 7 в городе Нью-Йорк и 101 случай за пределами Нью-Йорка. С 15 июля 92 случая выявлены в сельских общинах с низким уровнем вакцинации в 18 округах. Режим чрезвычайного положения вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Указ губернатора Хокул расширяет круг медработников, имеющих право делать прививки от кори, паротита и краснухи. К ним добавлены парамедики и другие сотрудники экстренных медицинских служб, акушерки и фармацевты. Медсестры получили право назначать анализы на корь, а фармацевты – прививать детей с 2-летнего возраста. Сведения обо всех прививках должны вноситься в регистр вакцинации в течение 72 часов. При этом согласие взрослых на передачу таких данных не требуется. С 15 июля, напомню, местные отделы здравоохранения ввели в сельских районах штата более 1000 доз вакцины. И, как сообщает CNN, Нью-Йорк стал первым американским штатом, объявившим чрезвычайное положение из-за кори с начала резкого роста заболеваемости в 2025 году. В соседней Пенсильвании число заболевших с начала года достигло 1004. В 39 округах 198 человек были госпитализированы, умерли 5. Эпицентром вспышки остается округ Ланкастер, где выявлен 391 случай. Вообще, это крупнейшая вспышка кори в отдельном штате более чем за 3 десятилетия. Найоми Уайтхед. Официально старейшей жительнице США исполнилось 116 лет. Последние годы она проводит в доме престарелых и охотно общается с молодежью. Это все, кто младше 70. В свой день рождения она поделилась тем, что считает важным в жизни. Уже 2 года Наоми Уайтхед считается главной долгожительницей США, старейшим человеком страны. Это доказано документально. Недавно ее признали вторым самым старым человеком в мире, после британки Этель Каттерхэм, которая старше ее на год. Наоми родилась осенью 1910 года. Живет она в городе Гринвилл в Пенсильвании, в доме престарелых. Вечеринку в честь праздника устроили долгожительницы, ее многочисленные родственники. Мужа и детей Наоми пережила, но у нее есть внуки, правнуки и праправнуки. Женщина провела 2 часа в окружении близких, позировала для памятных фото и была активна и бодра, сообщают СМИ. На вопрос племянника, знает ли она, сколько ей лет, Наоми без запинки ответила: «Думаю, мне 116», и сорвала восторженные аплодисменты. Наоми Уайтхед выросла в штате Джорджия, в детстве работала с родителями и 4 старшими братьями и сестрами на плантациях, собирая табак и хлопок. Замуж она вышла, когда ей было 20 лет, то есть в 1930 году, получается. С мужем они вырастили 3 сыновей. Супруг Наоми скончался еще в 1979 году, когда ей было 69 лет. Замуж она больше не вышла. В дом престарелых Наоми переехала, когда умер ее младший сын. Тогда ей исполнился 101 год. До этого возраста она сама себя обслуживала и не нуждалась в уходе. Свое долголетие женщина объясняет хорошей генетикой и правильными жизненными привычками. Так Наоми никогда не курила и почти не пила алкоголь. Всю жизнь она обожала готовить и рисовать, а еще при любой удобной возможности пела и слушала музыку. Близкие Наоми говорят, что ее особенность – великолепная память. Сама Наоми Уайтхед призналась, что ее поддерживала в жизни вера в Бога и трудолюбие. Она никогда не сидела без дела. Долгожительница дала совет, что называется, молодежи, поздравившей ее с праздником: «Усердно работайте», так пишет издание Blackshire Times. Врачи отмечают, что генетика, хоть и важный фактор долгожительства, но если вы намерены отметить отметить хотя бы столетие, то стоит придерживаться этих правил. Вот этих именно. Контролируйте артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Стремитесь к нормальному весу. Избегайте жировых отложений в области живота. Придерживайтесь средиземноморской диеты. Употребляйте много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы. Ешьте меньше мяса, сахара, соли и обработанных продуктов. Регулярно занимайтесь спортом, уделяйте внимание тренировкам на выносливость и силу. И проходите профилактические осмотры. Американский певец в стиле ритм and blues Фредди Джексон, прославившийся в 1980-х годах благодаря песням «You are my lady» и «Rock me tonight» «For all time's sake», умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщила семья музыканта. Джексон скончался 5 октября, через 3 дня после своего 70-летия. Причина смерти не называется. Фредди Джексон родился в Гарлеме и начинал музыкальную карьеру с госпела. Широкая известность пришла к нему после выхода в 1985 году дебютного альбома «Rock Me Tonight», ставшего платиновым. Одноименная композиция 6 недель возглавляла американский Rhythm and Blues чарт, а баллада «You are my lady» стала одним из самых известных хитов певца. В общей сложности Джексон 10 раз возглавлял Rhythm and Blues чарт Billboard и был 2 раза номинирован на премию Грэмми. Его второй альбом «Just Like the First Time», выпущенный в 1986 году, также получил платиновый статус. Певец продолжал записываться и выступать на протяжении десятилетий. В 2024 году Джексон публично сообщил, что страдает заболеванием почек, и сотрудничал с National Kidney Foundation, привлекая внимание к проблемам почечного здоровья. Связана ли болезнь с его смертью, семья не сообщила.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Израиль отмечает третью годовщину трагедии 7 октября. Президент Ицхак Герцог и его супруга зажгли утром поминальную свечу в резиденции. Генеральный инспектор полиции Дани Леви, высшее командование и десятки полицейских почтили минутой молчания память сотрудников и бойцов, погибших в боях с террористами. На мемориальных площадках были возложены венки. Минута молчания прошла в больницах, школах, университетах и ряде других учреждений. Главное мероприятие начнется вечером в Тель-Авиве. Ожидается около 50 тысяч участников. Вести церемонию будут бывший заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Церемонию будут транслировать израильские каналы и интернет-платформы. Помимо памятных мероприятий, в течение дня проводятся акции с требованием расследования обстоятельств трагедии. Опросы показали усиление демократов в 5 республиканских штатах перед промежуточными выборами. Аляска, Техас, Огайо, Айова и Канзас традиционно считаются республиканскими. Эксперты связывают рост популярности Демпартии с низким уровнем одобрения Трампа, войной с Ираном, топливным кризисом и ростом цен. Посольство США в России выпустило экстренное сообщение, в котором призывает американских граждан немедленно покинуть страну на фоне информации о возможной вспышке чумы в Иркутской области. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что очень скоро созвонится с Путиным по этому вопросу. Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заверил, что в ВОЗ внимательно следят за развитием ситуации. Лионель Месси отыграл свой последний матч за сборную Аргентины. На этом он завершил международную карьеру. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе против команды «Бенина». Встреча окончилась со счетом 3-0 в пользу Аргентины. На 71-й минуте Месси реализовал пенальти, забив свой 126-й гол. Также он отдал две результативные передачи. После матча Месси растрогался и заплакал.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Ясный солнечный сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 67 градусов по Фаренгейту, плюс 20 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 69%. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хореф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хориев» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 25.08, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.

0: на радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь нам показывает число 27. Луна убывает и находится в знаке Девы. Символ дня – трезубец. Это атрибут Богоморей Нептуна. Поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, очень полезные водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильна интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. Овну, в центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов, предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать и очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите вместе любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верные решения. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствовали недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день, очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светило. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще, если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. Расслабьтесь, кричат вам сверху звезды. Все будет хорошо. Светило абсолютно не против. Если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком кругу близких людей. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрецкая, а за пультом Акмаль Тахиров. И по средам серьезные у нас ведутся беседы за круглым столом. Мы говорим о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его продлить, как приумножить. Напротив меня доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Наташа. Рад вас приветствовать в этот осенний, солнечный, желтый
1: денек. В лучших традициях просто. Да, ну, томика Пушкина не хватает еще в руках.
2: Листья желтые.
1: Томика Марка Твена, давайте будем немножко. Или Гоголя. Центр находится по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню, 1957 Кони Айленд Эвеню. Телефон Центра восточной медицины 718-339-6425, 718-339-6425. Также можно написать доктору электронное письмо на, соответственно, электронный адрес tigerdoctor@gmail.com. Ну и сейчас новая мода, да, такая, люди говорят в кулуарах, что нужно дожить, быть здоровым как можно дольше, оставаться здоровым как можно дольше, чтобы увидеть, чем все это закончится. Да. Ну, это мы отвлеклись. А если отбросить хихоньки и хахоньки, то, конечно, будем говорить серьезно о том, какие уникальные методы лечения в вашем арсенале, в арсенале центра.
2: Господа, центр существует много лет. Мы находимся в центре города Бруклина, в Мидвуде. А у нас под одной крышей существует и восточно-западная медицина, которую, я считаю, что нечего делить, но, тем не менее, она была разделена здесь. Не только здесь, давно, кстати. И разница есть, конечно, но у нас под одной крышей есть все лучшее, что есть в Востоке. На Востоке есть все лучшее, что есть на Западе, я считаю. И центр занимается лечением всяких заболеваний, которые обычно не поддаются в западной медицине. В восточной медицине, кстати, хронические заболевания лечатся лучше, с моей точки зрения. Опыт у меня есть из западной и восточной медицины. Я закончил Китский институт, закончил здесь институт восточной медицины. И поэтому можно судить о том, что же все-таки лучше работает. Вот лучше работает смесь, которая у нас есть, и мы делаем в нашем центре все виды массажа, в том числе восточного, камнями, банками, руками, все виды процедур, которые называются ингаляцией. Редко уже здесь кто делает ингаляционные процедуры, а у нас они есть. Сейчас наступает период холода, мы об этом поговорим немножко подробнее. Но вот у нас есть солевая комната, в которой мы делаем процедуры, которые связаны с заболеванием дыхательных путей, в том числе хронических, которых слабо поддаются лечению, например, такие как эмфизема, например, такие как астма. У нас есть опыт большой в этом отношении. Есть, опять же, ресурсы, которые мы используем. У нас есть большой бакьярд, в котором мы, садик, в котором мы выращиваем травы. Там есть пчелы, которые тоже выращиваются.
1: Наша рубрика «Самосадик», я ходила.
2: Самосад, да. Совершенно верно. Самолечение тоже, кстати, приветствует в восточной медицине, просто надо знать, что ты делаешь, потому что ваш организм – это ваш организм, не чей-то другой. И в ваших руках находится ваше здоровье, а не в чьи-то руках. Поэтому если вы идете, например, к доктору и хотите, чтобы он вас избавил от всех заболеваний, используя какие-то методы, которые не согласны с вашим организмом, то это неправильный подход с нашей точки зрения. Вы должны сами управлять этим процессом, знать. Просто мы должны быть вам в помощь, скажем так. Поэтому, господа, если хотите посмотреть, центр всегда открыт, вы же можете всегда подойти, поговорить со мной. Вот говоря о продуктах пчелолечения, сейчас как раз самое время их использовать. Например, прополис используется в превентивных случаях, если вы хотите поднять свою иммунную систему. Один из способов – это лечение препаратами прополиса, которые я сам делаю, кстати. Из продуктов пчеловодства, которые у нас присутствуют прямо на премисес.
1: Дайте я номер телефона и адрес центра напомню нашим слушателям. 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue. И телефон центра 718-339-6425. Центр находится в самом сердце Бруклина. Запоминайте или записывайте адрес. 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue. И телефон, пожалуйста, запишите или запомните. 718-339-6425. Напротив меня доктор Михаил Лискер. Говорим о здоровье. И, пожалуйста, звоните в прямой эфир. Мы соскучились. Пожалуйста, не стесняйтесь. Формулируйте свои вопросы касательно здоровья и задавайте в прямом эфире Дэвидсон Радио по телефону 718-303-9090, 718-303-9090. Ждем ваших звонков. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы будем очень вам благодарны, признательны за то, что вот вы звоните в прямой эфир 718-303-9090. Все меняется, но мой вопрос о специалистах – это константа, да? Расскажите, пожалуйста.
2: Господа, у нас я считаю, что один из лучших специалистов в области остеопатии – доктор Алексей Мигиров. У нас существует такой большой коллектив, который состоит из обычных докторов МД, и докторов восточной медицины. Есть массажисты, которые, опять же, владеют всеми методами. Глубокий шведский массаж, массаж банками, восточный массаж, такой он называется, рефлексотерапия. То, что в Союзе называлось шиатсу, это японский массаж, или туина, здесь по-японски, на китайский манер. Есть, опять же, повторюсь, физиотерапевт и физиотерапия, которые существуют много лет. И опять же, я, как доктор восточной медицины, все-таки использую иглотерапию, траволечение и лечение пиявками, которое мой конек.
1: Ваш конек, об этом попозже. Мы поговорим подробно, да? А про гирудотерапию обязательно. Ой, пожалуйста, не дождались. Ну, пожалуйста, да, наберитесь терпения, мы обязательно будем принимать ваши звонки. Вот буквально уже через 2 минуты, 718-303-9090, настоятельно просим вас набрать этот номер, номер прямого эфира Дэвидсон Радио, 718-303-9090. Пожалуйста, позвоните нам, и доктор ответит на вопрос касательно здоровья. Что болит, расскажите, что болит. Вот, спасибо, спасибо. А, доброе утро, представители Garden State, да? Доброе утро. Доброе утро. Что-то... Доброе утро. А мы попросим, наверное, Акмаля, да? Акмаль, да, доброе утро.
3: Доброе утро. Будьте добры, повторите, пожалуйста, телефон офиса.
1: Угу. Слушаюсь и повинуюсь. 718-339-64-25,
3: 718-339, спасибо большое. Я в машине, поэтому не уловила. Угу. Хорошего дня, очень интересная передача. Благодарю вас, спасибо.
2: И мы вас. Все. Давайте об осени немножечко, о том, что холод у нас все-таки. Я хотел просто сейчас такой плавный переход между теплым и холодным временем года. И с точки зрения восточной медицины это важный переход с точки зрения вашего здоровья. Вам нужно приготовиться к зиме. Организм на это реагирует, если у человека есть хроническое заболевание, реагирует не очень хорошо. То есть обостряются всякие воспалительные процессы. Из-за этого и существуют методы, опять же, восточной медицины, которые намного более эффективны, чем западные. Гирудотерапия, например, иголки, травы. И существует определенное упражнение, которое мы называем цигун. А вот поэтому, господа, если вы хотите узнать, что такое дыхательная гимнастика, вы можете позвонить в наш офис.
1: По телефону 718-339.
2: Это совершенно бесплатно. Вы можете
1: бесплатно. Прийти. Доброе утро. Да. Спасибо, что позвонили. Доброе утро. Я сориентируюсь.
3: Доброе утро.
1: Сама буду брать вас. Спасибо вам, что позвонили. Доброе утро.
2: Пожалуйста, в эфире.
4: Доброе. Да, спасибо, что взяли мой звонок. Я хотела... Вот такой у меня вопрос. Моей маме 78 лет, и вот последние пару месяцев у нее давление зашкаливает буквально каждый вечер 220 и больше, и такая нервозность, и тело напряжено, как я понимаю, ее начинает трясти. Я хотела спросить, вот до какого возраста можно делать иглоукалывание и можно как-то помочь?
2: А ну, пожалуйста, господи, у нас, я иглотерапией занимаюсь 40 лет приблизительно, и у меня возраст моих пациентов с 2 лет и нет ограничения, с 2 лет. Хотя своих детей я лечил с рождения, на самом деле. Но, тем не менее, пожалуйста, любой возраст. Давление, которое скачет у вашей мамы, к сожалению, это частое явление сейчас, потому что препараты, которые используются в западной медицине, не всегда подходят, поэтому
4: там вот есть
2: три, они обычно три таких уровня подбора. В конце концов, если не работает, пожалуйста, приходите, я думаю... Геродотерапия иголки может стабилизировать вместе с лекарством.
1: А сколько сеансов, доктор?
2: Вот в данном случае, я думаю, нужно, что где-то 5-6 сеансов станет лучше намного с давлением. И иголки, и опять же, мы должны посмотреть, я должен посмотреть, но тем не менее, вот это один из
1: действенных
2: препаратов, которые можно использовать. Да, конечно, пожалуйста, любой
1: возраст. Спасибо вам за звонок, очень вам признать.
4: Спасибо. И номер телефона офиса 718-339-64-25.
2: Да. 64-25.
4: Да. Приходите, пожалуйста. И можно записаться.
2: Да, пожалуйста. Я вам обещаю, что станет спокойнее в любом случае. То есть, опять же, вот смотрите, вот давление, есть такие вещи, я быстренько, есть такой очень странный нерв, который регулирует симпатическую нервную систему, называется вагус или блуждающий нерв. Он ответственен за расширение и сужение сосудов, он ответственен за нервозность тоже. И вот панические состояния, к сожалению, часто проходят мимо. Вот это скачки давления связаны с ним, скорее. А иголки, иглотерапия очень хорошо работают на такие состояния. Поэтому, пожалуйста.
1: У нас практически не остается времени, буквально вот минута, просто нам сообщили. Давайте тогда в экспресс.
2: Нет. Да, пожалуйста, давайте о том, что у нас есть и нету в других местах. Это геродотерапия. И вы можете прийти и получить сеанс лечения пиявками. Также у нас есть новые вещи, которые используются, например, для лечения нейропатии, которые тяжело поддаются лечению. У нас есть Red Light Therapy или лечение низконвергетическим лазером красным. Работает это, господа, приходите, я вам думаю, можно помочь.
1: Приходите по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине, телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425, и буквально 30 секунд, и завершим.
2: Господа, я повторюсь, сейчас период холода наступает вам. У людей, у которых есть хронические заболевания, сейчас правильное время лечиться. Приходите, пожалуйста, если у вас болят суставы, например, артриты, это наш конек, физиотерапия и грудотерапия, иголки неплохо работают. Приходите, пожалуйста.
1: Спасибо огромное доктору Лискеру, руководителю Центра восточной медицины. Телефон центра, еще раз повторю, 718-339-6425. До новых встреч.
2: Будьте здоровы.
0: Дэвид Зо.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хорев» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер, уважаемые зрители YouTube-канала Форума Свободы России. Начинаем наш итоговый традиционный стрим. И рад приветствовать Гарри Ефимовича Каспарова. Гарри Ефимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Ну, интересная у нас неделя получилась. Громкая новость с этим Эльмундо. Я полагаю, что все, избежать этой темы нам все равно не удастся. Гарри Ефимович, я бы хотел начать с выступления Путина на этой неделе на Валдае. Некоторые из его фраз стали объектом исследования экспертов. Люди пытались выяснить, что это означает, к чему эта вся как бы риторика. Я приведу две цитаты из его вот этого бреда, назовем это. Первая такая. «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать». Вторая. «Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы будем вынуждены отвечать». То есть вот проводится курс вот такого как бы такой обороны. Как вы вообще расцениваете это выступление? Есть ли там что-то, что есть смысл анализировать с точки зрения планов Путина или какой-то его стратегии?
1: Ну, мне кажется, ничего принципиально нового там нету. Можно, конечно, долго копаться в каких-то нюансах. Но в целом мы понимаем, что было объявлено на весь мир, что никаких отклонений от курса на войну не будет. Вот. А что касается риторики, что мы не нападали, ну так эта риторика, она не при Путине началась. Как известно, практически все большие выступления Гитлера начинал с слова «мы хотим мира». Такой многозначительной паузы. И, в общем, понятно, что Германия вела только оборонительные войны. В принципе, да. Советский Союз тоже не нападал на Финляндию. Мы же помним по учебникам истории, что возникла угроза колыбели революции там, от белофинов. Поэтому, то есть все агрессии это защита, конечно. Вот. А, ну, анализировать этот бред, в общем, мне кажется, не имеет смысла. Хотя там опять есть, конечно, как бы, вот, ну, может быть, какие-то уточнения. Просто когда, кстати, когда читаешь, это немного по-другому выглядит, потому что ну, исчезает вот этот, вся эта...
0: Блатота, да, такая?
1: Да, да, ну...
0: Блатная
1: путинская, путинская такая... блатная составляющая речи просто. Вот. И, в общем, там, ну, понятно, что написано, все это было красиво. Ну, наверное, просто показательно, что вот этот месседж, месседж посылается же там туда, подальше. Это не для латышей, литовцев, эстонцев, поляков. Это туда, в Германию, Францию, ну, и, естественно, до Вашингтона. Мировой порядок будет изменен. Вот она самая ключевая, наверное, может быть, фраза, где это проговорено еще раз. Вот, это не только уже вопрос Европы, что там вот уходите на границу 97-го года. Вот, хотя именно с этого все как бы и начиналось. То есть вот его речи 25 апреля 2005 года, вот перед совместным заседанием Думы и Совета Федерации, вот где он сказал эту фразу свою «коллапс Советского Союза», это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Вот, и там он как бы фактически указывает на направление внешней политики, о том, что надо как бы, двигаться в сторону границ НАТО 97-го года. Об этом он говорит в 2007 году, в 2021 году. Это будет в ультиматуме МИДа перед началом украинского вторжения. Сейчас, кстати, замах стал выше уже, потому что как бы меняться должен мировой порядок. В общем, вот этот порядок, которым Запад заправляет, мы его будем менять. Вот. Ну, понятно, что... За этим стоит Китай еще, который заинтересован в том, что использует Путина в качестве стенобитного тарана. То есть для Си Цзиньпиня идеальная ситуация, потому что всю грязную работу сейчас делает за него Путин. В общем-то. А он, в общем, подбирает дивиденды, потому что эта война, в общем, она как бы для Китая там многофакторная, это в плюсовом отношении. Это и раскол Америки и Европы, и ослабление Европы, и естественно, ослабление России. В принципе, об этом может много раз говорить. Вот. Поэтому ну, надо просто исходить из того, что курс на войну взят, кстати, ну и сразу же, Путин же подтвердил это, дав приказ бомбить все в Украине. Mm-hmm. Вот опять, мы, можно долго вот разбирать какие-то наверное, слова, но есть же действия еще, на самом деле. А сразу же по сбору вот всего этого, всей этой лавки, которая называется Госдума, в принципе, тут же были проштампованы законы, там, значит, там налоги, штрафы, то есть если смотреть на всю динамику действий как бы вот российской власти, то она в последние годы, в общем, вот годы предшествующих вторжений и последующие, она указывает только на одно, на наращивание вот военизации, есть такое общество. Ну, в общем, превращение России в такой гигантский военный лагерь, где война стала просто уже способом, не только способом удержания власти для Путина, в принципе. Война становится обыденным чем-то. То есть война стала уже просто как бы образом жизни. То есть это тоже, кстати, такой важный момент. Люди ко всему уже привыкают, на самом деле. То есть, вот, и мне кажется, что вот очень такая важная психологический рубеж такой важный пройден, для многих людей стало, ну война, что теперь делать? То есть вот власть уже добилась этого. Вот. И пока будет ресурс, как бы мы видим, Путин будет продолжать наступление, как он, ну как, войну будет продолжать. Кстати, там интересно, что он рассказывал о больших успехах, но такое ощущение, что все карты показывают обратно.
0: Зависла у меня картинка. Не знаю, у кого.
1: А вроде сентябрь месяц указывает на то, что, скорее всего, там территории были России потеряны, а Украины, естественно, освобождены. Вот. Если использовать правильную политическую семантику. Поэтому, я думаю, в общем, мы получили еще одно подтверждение. Я полагаю, все этот сигнал прочитали. Ну, по тому, что как бы я знаю разговоры, то, что слышишь, то, что читаешь, встречаешься с людьми, то есть как бы анализируешь эту информацию. Ну, всем все понятно уже. Значит, вопрос не в том, как говорится, как люди оценивают принимающие решения на Западе, там, и в Европе, и в Америке, как они оценивают намерения Путина, вопрос, как они будут реагировать. А вот здесь все не так просто, потому что Путин рассчитан на то, что он их запугает. И надо сказать, что вот расчет Путина, он не безоснователен. Вот не будем как бы считать, что там паранойя, там он несет всю эту пургу, и она, говорится, уходит в никуда. Нет, на самом деле они четко понимают свою аудиторию. Вообще надо, как бы, ну, я всегда говорю, относиться к врагам с уважением, в принципе, понимать уважением к их способностям творить зло. Вот. И надо сказать, что в последнее время российская власть достаточно объективно рассчитывает свои шаги, исходя из того, что происходит в мире. Потому что война же может быть выиграна любой из сторон только за счет как бы, экономического истощения противника. Россия тоже не бесконечный ресурс. Но Путин исходит из того, что украинский ресурс гораздо меньше. И если политически Европа не сможет поддерживать Украину дальше, то пока тут сидит Трамп, как бы большой друг и почитатель Путина, как минимум, вот, не будем копать глубже, то есть реальная опасность того, что крах украинской инфраструктуры может привести к непоправимым последствиям. И поэтому эскалация вот эта, которая объявлена, которая сейчас идет, она указывает на то, что путинское окружение рассматривает вот эту вот войну, именно гибридную часть войны, как реальный шанс для того, чтобы все-таки добиться победы.
0: На этом фоне, Гарри Кимович, вот сегодня такое событие, необъявленная поездка, визит Мерца, канцлера Германии Мерца в Киев. Значит, договорились о том, что на 1 миллиард вооружения, 350 миллионов евро для энергетического сектора. И также заявили о том, что заключат новые соглашения в сфере обороны. По словам Мерца, речь идет о совместном производстве дронов, а также ракет с дальностью более 1000 километров, спутникового оборудования, ну и так далее. Значит, как вы оцениваете эту поездку? То есть речь идет о реальной поддержке. И достаточно ли этой поддержки будет для того, чтобы как-то Украине как бы крепче стоять в условиях вот, беспрерывных атак. Кстати, атаки сегодня во время визита Мерца продолжались. Они прекрасно знали, что он там
1: находится. Нет, Путин будет продолжать атаки уже независимо ни от чего, кто туда не приехал. Ну, может быть, только если там люди Трампа подъедут, там деловые партнеры. Может быть, в этом случае Путин и атаки остановит. Все это, конечно, хорошо. Вопрос в том, что дорога ложка к обеду. Понятно, что это тоже помощь. Понятно, что это сейчас необходимо Украине, эти деньги и вот эти договора все. Вопрос только не познаватель ли. Вот. И, кстати, вот я уже в Твиттере написал, мне смог бы и Таурус подвезти в багажнике. Так просто, ну, интересно, у меня сейчас там как раз вот в Твиттере, вот я сейчас шел сюда, я смотрел комментарии, вот, люди пишут, ну, так какие-то эксперты там, значит, явно немецкие, что Таурус ничего не изменит, там 50 ракет. На самом деле неправильно изменит, потому что это даже не только, как говорится, ну, сам по себе ракета летает, он что делает, какую-то цель поражает, а это еще и психологический момент, на самом деле. Вот то, что Мерц не выполнил предвыборное обещание, подчеркиваю, предвыборное обещание, и, в общем, сдрейфил и показал слабость, это для Путина четкий сигнал, что надо давить дальше. На самом деле, ведь все же войны опять, вот то, что мы знаем, ну, по 20 веку, вот все эскалации всех конфликтов, вот результат трусости и попытки умиротворения свободного мира вот потенциальных агрессоров. Вот. Если диктатор чувствует, что он может пройти еще какое-то там расстояние без какой-то цены, которая будет за это заплачена, то, конечно, он это сделает. Вот. Почему бы и нет? Вот это, кстати, важный момент. Вот когда спрашивают, а почему Путин там нападет там, скажем, на страны Балтии, например? А почему он сделает то? Я говорю, что вопрос, почему диктатору нельзя, он не применим. На самом деле, почему бы и нет? А что мне за это, почему я не могу это сделать?
0: Мне кажется, вот, вы эту фразу Гарри Кимович используете с 2006 года.
1: Нет, я ее все время использую, просто но к сожалению, как бы, знаешь, не в коня корм. Да, вот, как бы, прошло 20 лет, а вот они вот только сейчас начинают это осознавать. Нет, я еще раз говорю, это хорошо, что он приехал, но не будем забывать такую вещь, что...
0: Пропадает интернет. Не знаю, у кого.
1: Да, прошу прощения за перебивки. А, здесь интернетовские. Да, выборы в Германии там в 29-м году, и как бы формально коалиции ничего не угрожает, но рейтинги, которые сейчас мы видим, чудовищные. То есть вот я все-таки вырос, знаешь, в мире, где... Были какие-то устоявшиеся политические силы. Я помню, когда я там еще там был, в школу ходил, там, вот, там читал там, политические новости. Там, в Германии там есть христианские демократы, 50% в обществе, 45% там, социал-демократы, 5% свободные демократы. Вот как бы вот раскладка политическая. Сегодня, вот на сегодняшний день, рейтинг ХДС, христианских демократов, 18%. 18%. А 30% рейтинг ультраправых. Ну, это просто абсолютно пропутинская партия. Я вообще хочу, как бы сказать, вот момент использовать. Вот это клеймо ультраправые, которое всем клеят в Европе, в принципе, оно на самом деле, вот это просто, знаешь, вот как штамповка такая. Потому что даже, хотя вот они все входят в эту группу консерваторов в Европарламенте, на самом деле, как бы ничего общего, практически ничего общего, скажем, у шведских демократов, вот, так называемых шведских ультраправых, и у альтернативы для Германии нету. Да я думаю, что, в принципе, как мы видим, даже Ле Пен от них шарахается. То есть это просто откровенно пропутинская организация, накачанная русскими деньгами, которая взросла на вот этой сирийской миграции, вызванной путинскими действиями и, в общем, и подыгрыванием Меркель. То есть вот это большая проблема, что почти треть немецкого электората поддерживает, а в некоторых регионах, как мы знаем, эта поддержка далеко за 40% уходит, поддерживает партию, которая во внешней политике ставит первоочередной задачей прекращение всякой помощи Украине, возобновление бизнеса с Россией. Вот. Поэтому поездка Мерца показательна. То есть он, видимо, хочет бороться с ним. Как это, я не знаю, будет, но, по крайней мере, он еще показал, что он по этому вопросу он не уступает. Не будем забывать, что в Германии еще есть левые, которые вот эти социал-демократы, я бы сказал, которые было 45%, они, в общем, тоже сейчас там расползлись, эти голоса, и, в принципе, там почти 20% из 45% это левые и ультралевые. Совсем уже это коммунисты и совсем уже просто там левые, которые тоже на зарплату будут. Вот, поэтому политический расклад в Европе почти во всех странах, он, в общем, ну, к западу от Польши, в первую очередь, конечно. Он начинает, в общем, ну, как бы выглядит для Путина крайне перспективно.
0: В Латвии нет, кстати, здесь закончились выборы, я посмотрел, здесь как бы...
1: Ну, нет, я же сказал, к западу от Польши. В Латвии, это, конечно, все в порядке. Тут на этой стороне выборы пошли в другую сторону.
0: И то были там пара, второе, третье места занимают какие-то непонятные товарищи, честно говоря.
1: Ну, в целом, как мы понимаем, что...
0: В целом все в порядке, да, проукраинский, проевропейский.
1: Ну, да, но на самом деле есть как бы так, для тех, кто интересуется, там вот есть как бы две страны чистые от российского влияния, это Швеция и Финляндия. Там, я даже в Эстонии есть, в Эстонии, в Литве, в Латвии есть. В
0: общем, ну, понятно, почему.
1: Российский. А вот в Швеции и Финляндии они как класс отсутствуют. Просто вот в Швеции 8 партий, и там нет даже намека на то, чтобы какая-то была поддержка Путина. Там на самом деле есть такое политическое национальное единство по этому вопросу. Вот, поэтому, значит, хорошо, что Мерс приехал, еще раз суммируем, но миллиарда мало. Там дефицит годовой, там миллиардов 70, потому что все будет разнесено к черту. И вопрос опять не в том, что они сейчас делают этот миллиард, тот миллиард. Когда деньги будем конфисковываться? На самом деле, пора, в общем. Ну, как бы, война, это же, в общем-то, как бы, ну, она требует принять кардинальных решений. То есть, вот, мы же по-прежнему живем в этом, в мире таком, как бы, я не знаю, когнитивного диссонанса, такая идиосинкразия. То есть, с одной стороны, Россия, нарушая все договора, какие только можно, просто причем нагло просто демонстрирует, что, в общем, нам вообще, как с моря по колено, что хотим, то и делаем. А в Европе продолжают, как бы, использовать вот законодательную базу для защиты российских интересов. Ну, понятно, что коррупция. Вообще, в принципе, мы понимаем, да, вот как импотенция и коррупция. Вот это две главные проблемы европейской политики. Вот. Но все равно, пока Европа, наконец, ну, хотя бы большинство этой Европы, не выработает четкой позиции по отношению к России, что война – это война, и, соответственно, надо делать вещи, которые помогают тебе сначала устоять, потом победить. Вот. То есть полумерами здесь не обойтись. Очень надеюсь, что визит Мерца в Киев – это, в общем, первый шаг в правильном направлении.
0: Игорь Викторович, ну вот новые подробности «Нью-Йорк Таймс» опубликовали. Переговоры США с Москвой о прекращении войны в Украине расширились и включают многомиллиардную нефтяную сделку. Среди бенефициаров – ближневосточные бизнесмены, связанные с Уиткофом и Кушнером. По данным издания, сделка касается нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, значит, и автозаправок по всему миру, принадлежащих Лукойлу. Ну, вот такая ситуация. То есть, в группу, продвигающую сделку, входит американский инвестор, миллиардер Том Белли, который жертвовал Трампу на его компанию. Насколько это громкая история, насколько она в Америке прозвучала, и является ли это каким-то важным новым свидетельством там, коммуникации, взаимодействия трамповской администрации с, как бы, с Путиным, и одной из причин, почему, как бы, они пытаются Украину слить?
1: Так ничего нового нету, просто это детали того, как трамповская семья будет компенсирована за их работу по разрушению Украины. То есть, это концептуально ничего здесь не меняется. Просто то, что мы узнаем больше про разные варианты компенсации. Безусловно, есть прямые, о них мы тоже узнаем. Это косвенные. Но вообще-то здесь там «Нью-Йорк Таймс» допустил одну ошибку. Это не переговоры США с Россией. Это переговоры трамповского клана с Россией. Никакого отношения к интересам США это не имеет.

0: выборы в ноябре, там будет беда для Трампа. Вот. А в январе соберется новый конгресс. Ну и там, я думаю, что вот Кушнера загрузят работой другой уже немножко. Потому что по всему, в общем-то, очевидно, что если выборы кончатся, как они сейчас должны кончиться, то есть демократы, судя по всему, выиграют не только конгресс. Там как бы, по этому вопросу уже даже никто не обсуждает. Но только там Майк Джонсон бегает, вот спикер, там рассказывает про какие-то секретные планы свои. Но в целом все как бы стрелки вот на карте указывают на то, что это будет не просто поражение, а поражение очень серьезное. Вот. Но, судя по всему, они Сенат проигрывают. Что, в общем, казалось, что буквально там две недели назад...
1: Сенат и Палату представителей, да?
0: Нет, Палату представителей вопрос закнет. Там это все поягу, это уже заиграно. Палату представителей, они проиграют. Да. Вопрос, с каким счетом? Ну, так, на сегодняшний день там где-то 235 на 200 будет расклад такой, в принципе. Сегодня он там, у них там республиканцы потеряют, там порядка 20 мандатов потеряют. Вот так, ну там 18-20 мандатов. Может стать хуже, кстати, тоже все может быть, между прочим. Такая ситуация, она динамичная, но динамика пока работает в одну сторону. Я вот смотрю практически каждый день. Вот, ну еще при этом Трамп сейчас поехал в турне. Ну когда Трамп открывает рот, то я считаю, что просто республика теряют еще, потому что, ну к сожалению, тексты уже комментировать нельзя. То есть это, мы тут говорим про Путина, безумие какое-то, но Путин по сравнению с Трампом просто Эйнштейн вообще, или там Цицерон просто, знаешь, потому что тексты Трампа не комментируются. То есть понятно, что для там обгалтелых поклонников это, конечно, хорошо, но выборы все-таки идут в Америке, ну, в основном за вот центральную часть, вот как-то так, электората, который переходит из стороны в сторону, и сейчас все указывает на то, что люди, в общем, устали от этого. Ну и, кроме того, общая экономическая ситуация, война на Ближнем Востоке. В целом, ну, в общем, общий фон плохой для республиканцев. Но то, что Сенат, скорее всего, будет проигран, причем проигран, может быть, там даже не просто 51-49. Сейчас там 47-53. То есть демократам надо выиграть 4 места, потому что при равном счете вице-президент имеет решающий голос. Значит, нужно выиграть 4 места. Сейчас так по виду, в принципе, они выигрывают 5. То есть выиграть 5 мест – это такая большая очень история. В Сенате такое редко бывает. Тем более, что в этот раз как бы выборы вроде бы идут не на самых, как бы вот, ну, есть разные штаты, вот, они в каких-то красных штатах. Но даже там, в красных штатах, там, в Канзасе сегодня, ситуация обостряется уже. То есть тренды плохие. Значит, возвращаясь как бы к общей оценке, если все закончится, как сейчас...
1: Ну, плохие для Трампа, извините.
0: Ну, как, ну для Трампа все плохие, для Трампа, естественно, да. Говорим, да. Ну, и, соответственно, для Кушнера. Вот, то в январе месяце как бы им сделки эти уже не завершить, потому что количество там этих вызовов в Конгресс и расследований, оно, я думаю, зашкалит. Там, потому что искать там особенно и не надо, в общем. И демократы сейчас просто все ждут с нетерпением момента, когда, наконец, они смогут пообщаться с господином Кушнером и со всей этой братьей, в общем-то, уже на другом языке. Вот. Так что сейчас, конечно, отчаянные попытки что-то сделать. Поэтому, я думаю, там и появились вот эти вот... Эмираты, там, Катары все косяки, то есть, как бы, надо куда-то деньги, надо, которые выручены за продажу украинской территории, надо будет направить в места, которые недостижимы для американского конгресса, американского правосудия. Вот. Ну...
1: Так, опять подвисает у нас интернет.
0: Есть расчет на то, что как бы Украина просто, ну, может просто не выдержать. Да? Даже тот героизм, то в общем-то, воля к борьбе и в общем, ну, мы видим сейчас, как ведет украинская армия, с каким я не знаю, искусством ведется война эта и на поле боя. Потому что мы видим постоянные как бы, тактические какие-то, ну, новинки. И та поддержка, которую Украина получает, все это в совокупности, ну, может, если будет очередная холодная зима и все разрушено, может все равно оказаться недостаточным. Вот, и на это именно расчет. То есть они торопятся.
1: Вот. Два вопроса в связи с этим, Гарри Кимович. Они просто в строку. Я хочу, чтобы мы не ушли дальше по теме. Значит, первый. В случае поражения республиканской партии на промежуточных выборах Трамп и пока под контролем у Конгресса признают результаты этих выборов. А, это вопрос, признают ли они эти выборы? Если нет, то что будет дальше? И второй вопрос. Значит, в прошлом стриме вы заявили, что у Трампа нет шансов на победу в Конгрессе, ну, в Палату представителей, Сенат. У Путина есть возможность использовать для атаки на Европу и Балтию. Какова вероятность этому? Ну, мы

0: как бы все время про это
1: Да,
0: говорим, но, видимо, какие-то апдейты вот идут.
1: очень, очень хороший вопрос, на самом деле. Буквально вот сегодня утром CNN большая статья, как бы вот такая вот на их сайте, о том, что многие демократы, в общем, сейчас готовятся к худшему, предполагая, что Трамп предпримет самые радикальные попытки воздействовать на выборы. Я об этом говорил все время, что да, безусловно, Трамп попробует вмешаться в процесс выборов. Ну, он же и пытается что-то делать. Там срезать голоса избирателей, тут что-то сделать, там сделать. Я думаю, что как бы вот вероятность, вот так, вероятность того, что Трамп что-то попробует сделать, велика, потому что во главе многих как бы там структур, там того же ФБР, там или там да, Министерство юстиции, которому ФБР, кстати, подчиняется. Вот, и вот ряд вот этих силовых структур, там, вот та тоже ICE, это оголтелые трамписты, которые могут пойти как бы до конца с Трампом. Могут, не факт. Но такое ощущение, что потенциала не хватит, потому что разрыв большой. Если выборы будут очень близко, то, конечно, у Трампа шансы есть. Но при таком разрыве я не думаю, что Трамп может даже близко набрать критическую массу, необходимую для того, чтобы результат поменять. Более того, попытки такие могут, в общем, вызвать дальнейшее озлобление и создать еще новые, как говорится, новые проблемы. Тут же не на какое, в принципе. Трамп там себя обеспечил, как он считает, как бы, что там вот эта безнаказанность, там всякие там это решения Верховного суда. Да и, в общем, как Трамп думает, что уже, как говорится, два импичмента было, да даже если будет третий, в общем, как говорится, ему уже все до фени. Но вот многим людям, которые должны будут эту работу выполнять, ну, я думаю, что им это совсем не безразлично. Они-то, в общем, понимают, что за ним зайдут. Вот поэтому я полагаю, что попытка предпринята будет, ну, не сомневаюсь, Трамп всегда это предпринимает, но ресурсов, мне кажется, у него сейчас нет. Вот. И я полагаю, что это общая оценка сейчас ситуации. Именно поэтому, с моей точки зрения, вероятность провокации такой масштабной, которая будет тестировать пятую статью устава НАТО, вот, Article 5, Путиным, она очень велика. Ровно потому, что Путину нужно будет как бы продемонстрировать крах НАТО как организации. Ну, на самом деле, может быть, так, как это историческая предопределенность. Как бы я уже год назад сказал, что НАТО умерло, такой зомби такой бегает, но еще не знает, что умерло. Может быть, Путин просто зафиксирует это просто вот как бы своими действиями, потому что все, что для этого требуется, это перейти границу опять. Это не массовое вторжение, это просто как говорится, вот как бы, ну, я пытаюсь подобрать правильное слово, это такая, назовем его спецоперация. Вот спецоперация ограниченным числом, как бы ограниченным контингентом, там опять слово, знаешь, из афганского лексикона. Вот, ограниченный воинский контингент. Естественно, в сочетании с атаками дронов, ну, понятно, что это будет защита русскоязычного населения, это будет ответ на провокацию. В общем, ну, понятно. Ассортимент оправдания, он там со времен пакта Молотова-Риббентропа, он, как говорится, он не изменился. И Америка в этом не участвует. То есть, как бы, там понятно, что будут воевать эстонцы, латыши, литовцы, финны, шведы, поляки, то есть там может, и немцы, в принципе, и англичане, там, по-моему, англичане в Эстонии стоят, английская бригада. Но Путина интересовать будет только одно, что из Вашингтона не придет команда в Брюссель, как бы, мобилизовать НАТО как организацию. Если, как бы, для Путина сейчас так важно, то я думаю, что вероятность того, что до января месяца он попробует...
0: Опять подвисает у нас интернет, похоже. Ну, мысль понятна, что до января месяца. Гарри Ильич, вы опять подвисли, но мысль понятна, что до января месяца, значит, попробовать что-то сделать. На этом фоне, навстречу стран НАТО в Варшаве, там какой-то вот формат, я так понял, что достаточно ограниченный планируется, вот который в ближайшее время будет. Не позвали страны Балтии, Британию, по-моему, и Францию, да, по-моему. Это что за сигнал? Вот это что Трамп сообщил кому? Это деление на лояльных и нелояльных в ситуации с Ираном, или как это вообще трактовать?
1: Ну, вообще, балтийцев трудно заподозрить в нелояльности, вот, потому что это, скорее всего, как раз есть там линия фронта. Не, ну это продолжение той же политики, на самом деле, как бы. Америка же ищет, как бы, вот, ну, такую для себя там, приемлемую линию поведения. Вот. Но тот факт, что там нету, балтийских стран, в общем, это еще один сигнал Путину, что эти страны не входят в сферу интересов Америки. То есть, если мы говорим про, вот сценарий, который сейчас я описывал, то понятно, что вот этот приезд, приехал вот этот, заместитель Хексета, вот, абсолютно антиукраинский, пропутинский, вот, то понятно, что для Путина и его окружения это, в общем, четкий сигнал, что Америка, скорее всего, как бы, по крайней мере, вот пока эта администрация может этим командовать, она не будет вмешиваться в балтийские вопросы. Все же ну, для этого сигналы считываются же.
0: Гарри Ильич, вы сейчас сказали про военную спецоперацию, которая может быть, как спецоперация называют, ограниченный контингент, который куда-то входит. Но я бы хотел сейчас обсудить спецоперацию по снятию санкций с Путина и с России. Значит, мы 2 недели назад обсуждали моральный аспект возможного, значит, обмена политзеков на снятие санкций в контексте выступления Дмитрия Муратова на CNN. Но вот на этой неделе произошли события, которые, в общем, указывают на достаточно нехитрую многоходовочку. То есть сначала там спецпосланник Коул, да, его фамилия, прокатал эту схему на Беларуси, когда в обмен на освобождение политзаключенных сняли санкции. Потом на CNN появляется Дмитрий Муратов и показывает несчастных политзаключенных фотографии, значит. И спустя сразу какое-то количество времени, небольшое, сообщается о том, что вот предлагается тем же самым Коулом по вот этой же схеме белорусской снимать санкции с России взамен на освобождение политзеков. Значит, это вызвало достаточно серьезный резонанс в российском интернете. Многие люди как бы стали предъявлять претензии, в том числе Муратову, потому что как бы получается, что уж не знаю, вольно или невольно, он поучаствовал вот в этой как бы схеме, которая позволит снять санкции с Путина, или может позволить снять санкции с Путина. Ну и с двух сторон, естественно, летит большое количество аргументов. И против кто-то, значит, встает на защиту, значит, Дмитрия Муратова, заслуженного человека, Нобелевского лауреата. Что вы думаете про всю эту ситуацию?
1: Ну, заслуженных людей много, в общем-то, как бы. Значит, мы оцениваем поступки, исходя из конкретной ситуации сегодня. Значит, оставим за скобками, вольно или невольно, в принципе. Дмитрий Муратов выполняет поручение Кремля для того, чтобы помочь Трампу решить вопрос с санкциями, помочь Путину. Трамп хочет помочь Путину. Ему нужны любые для этого, как говорится, отговорки. Значит, не мытьем, так катанием. Значит, Дмитрий Муратов своим поведением, своим авторитетом, что очень важно, кстати, он освещает план, цель которого помочь Путину усилить военную мощь России и, соответственно, убить больше украинцев. Я понимаю, есть гуманитарный аспект у этой ситуации, но мы также понимаем, что любой обмен политзаключенных, коих в России, видимо, несколько тысяч сейчас, мы не знаем точного числа, но если говорить про политзаключенных вот советской закалки, то вот те, кто шел в тюрьму за убеждения героически, вот таких, ну, я хочу просто успеть, интересно, вот, кстати, было бы, что вот там уважаемый там Олег Петрович Орлов, как бы, в принципе, сказал бы там нам, вот сколько людей, которые действительно идут по этому статусу, люди, которые вот как Скобов, как Горинов. Потому что мы же понимаем, 99% сидящих в тюрьмах, это вот спасибо ФБК, спасибо тем, кто рассказывает про то, что в России можно, в общем, там как-то какую-то активность проявлять.
0: Опять подвисает у нас интернет, но ничего не поделаешь. Видимо, какие-то перебои будут продолжаться. Фиксируем остановки, прибавим их к основному времени нашего стримера.
1: Я здесь, да. Так вот, я к теме, кто готов ради пиаровского своего, как говорится, успеха и соответствующего получения грантов, готов ставить под удар большое количество российских граждан. Мы же с самого начала говорили о том, что наша цель – помочь людям, как говорится, избежать этого. И кто не хочет быть частью путинского режима, надо дать возможность уезжать. А здесь ровно обратная ситуация. Поэтому политзаключенных Путин может набрать сколько угодно. Там, посадят еще 5 тысяч завтра. И, как говорится, проблем у него не будет. То есть, если такая схема хоть раз сработает, это прямой, как говорится, сигнал Путину сажать как можно больше людей. Значит, есть, наверное, маленькая, вот как говорится, маленький зазор существует. Если речь идет как бы про освобождение какого-то значительного количества политзаключенных, в первую очередь тех, кто действительно находится в плачевном положении, и может быть снятие санкций вот с каких-то условных Усмановых там, это тоже очень плохо, конечно. Но здесь все-таки, я понял, здесь мы можем, здесь существует какой-то минимальный зазор. Но если вопрос станет о снятии санкций с российской индустрии, которая работает на войну, Дмитрий Муратов, получается, и все те, кто его поддерживают, работают на войну и на то, чтобы у Путина было больше возможности убивать украинцев. Это продолжение войны, это помощь Путину. И никакие здесь заслуги прошлые, никакие отговорки гуманитарные. Это война. Вот представь себе на секундочку, да, вот 1943 год, да, вот, можно представить себе приезд, я не знаю, кто там в Германии остался, а вот мы освободим вот сейчас там 500 евреев из Освенцима, вот, но вы должны прекратить бомбежки наших заводов там на ближайшие 20 дней. Ну, такую ситуацию можно представить себе? Вот в голове такое можно? Я не могу. А это вот то же самое на самом деле. Потому что Путину как воздух необходимо, как вот эти послабления. На Беларуси уже это отыграли, кстати, это, между прочим, тоже привело, естественно, к созданию окон для размытия санкций. Санкции работают, ну, они работают, но не очень хорошо, там много дыр. По существу, как говорится, это попытка создать дополнительные как бы вот эти каналы, вот, значит, превратить санкции в решето реально. Как бы санкционная политика Запада, она, в общем, ну, оказалась не такой эффективной. То есть почему-то им казалось, что сейчас мы санкции ведем, там, Фридман, Усманов, там, все эти, там, Дерипаски, мы сейчас... И они все побегут, как говорится, от Путина к нам, что, значит, нет, они не Москву, как говорится, кидают, они начинают покупать влияние на Западе. То есть в этой игре, к сожалению, как говорится, вот это она не, движение не двустороннее, одностороннее. И просто мы, конечно, мы сталкиваемся с тем, что значительная часть российской оппозиции до сих пор не определилась вообще с ключевыми вопросами. Первое – это война. И в этой войне вы на какой стороне? Вот с кем вы мастера культуры? Вот определите позицию. Какая вы, где вы стоите в этом вопросе? Война, в которой может быть два результата. Победа Украины или победа Путина. Вот нет промежуточного варианта. Попытка, значит, найти золотую середину означает, что вы помогаете Путину. И все. Вот. А также, в принципе, вопрос, ну, это уже как бы, ну, может, дальше поговорим это по поводу там, нашей Страсбургской деятельности. Кого мы представляем, в принципе? Вот опять тоже вот попытка распространить себя как бы на всю Россию. Вот она, чем это кончилось, мы видели на так называемых выборах. Подыграли Путину в очередной раз.
0: Кстати, да, Гарри Ильич, мы поговорим. Значит, я бы хотел добавить к этой ситуации про донаты ФБК и посадки. Просто вот как бы люди-выходцы там из Томска, ты все равно видишь какой-то пул. Значит, очередной случай на этой неделе женщины, которая была редактором ТВ2, ее фамилия, по-моему, Матушевская, Ольга Матушевская, и она по каким-то делам приехала там в Красноярск из Сербии, она там много лет уже ни к ТВ2 не имеет отношения, я так понял, даже там живет уже далеко, давно, как бы за пределами России, но вот ее арестовали, приняли в Казахстане, в Красноярске за донаты ФБК, которые там были, там, черт знает, когда сделаны. Так что этот процесс нескончаемый. Я уверен, что эти новости, они постоянно идут. Просто это в моей ленте вот появилось, потому, ну, как бы вот по Томской линии. Гарри Ильич, заканчивая тему вот Путина, есть еще один...
1: Нет, тему Путина мы сегодня не закончим, Иван.
0: Да, и, похоже, не сегодня.
1: Я бы очень хотел, но боюсь, что это надолго.
0: Придется помучиться, да, с товарищем. Значит, появился снова нарратив, связанный с ядерным ударом. Звучит он в контексте ответа на возможную агрессию вот в Калининграде. Вот Калининград, Калининград, Калининград. Калининград для них, как вы думаете, это потенциально казус белли какой-то, например? Или же у них реально есть вот такая паранойя, и они сами начали верить в то, что Калининград может стать объектом наступления стран НАТО? Или кривляются? Гарри Ильич, вы вернулись сейчас.
1: Значит, смотри, я не знаю, является Калининград там красной чертой В одном я уверен. Разговоры про использование тактического ядерного оружия являются только путинским блефом, попыткой запугать. Никакого варианта, на мой взгляд, нету, потому что для Китая, я говорил об этом уже 100 раз, и могу повторить 101 раз, для Китая применение Путиным ядерного оружия означает крах всей политики по доминированию своему в азиатском регионе. То есть вот все планы Китая по окружению Тайваня, по тотальной доминации, которые связаны с тем, что они оттесняют американцев. Вот еще раз скажу, что как только первая ядерная ракета, упаси Боже, это случится. Тут есть, на самом деле, существует еще масса вопросов внутри России. Я не уверен, что генералы готовы на это, потому что это же меняет все на самом деле. Практически наверняка тот, кто запускает ракету, смертник. Его найдут, безусловно, ликвидируют. То есть все понимают, что все будет известно. Это совсем другая игра. Вот. Но предположим, как все это они пробили, что тоже вопросительный знак, там много вопросительных знаков. Но на следующий день Япония, естественно, начинает просто разработку оружия. Я думаю, что займет у них несколько месяцев. Я думаю, что Южная Корея следует и Тайвань. Тайвань будет ядерное оружие. Безусловно, совершенно оно появится там. И что-то, и как Китай тогда будет доминировать, когда ракеты ядерные будут смотреть на Пекин. То есть, конечно, может там гнуть пальцы, но уже другая история будет. Вот. То есть, я не говорю про другие страны, я не говорю про Саудовскую Аравию, про то, что вообще в мире происходит тотальное изменение всего просто сразу. Вот. Но вот с точки зрения Китая, который держит Путина, за яйца. Вот как говорится, куда Путин денется? Вот. Более того, Китаю нужно, чтобы война продолжалась. То есть интересы Китая принципиально, как говорится, требуют того, чтобы никакого ядерного оружия не было. Пусть воюют бесконечно, это Китай устраивает, но никакого кардинального изменения мирового порядка без разрешения с Пекина не будет. Поэтому это все для слабонервных. Мы сейчас такое сделаем, ничего не сделаете. Вот. Конечно, хорошо было бы, конечно, если бы на Западе были люди с яйцами. Вот, то, конечно, неплохо бы ракеты в Литву поставить, потому что там до Москвы долетало за 10 минут. Вот это бы решило все проблемы сразу. Война бы кончилась. То есть, понятно, но на Западе нет пока таких людей. Но, может быть, будут, кстати. Тоже такой нюанс. Вот выборы в Латвии прошли. Сейчас, смотришь, как в Швеции меняется обстановка. Я там был пару дней. То есть, знаешь, такое ощущение, что, глядишь, там все поменяется. Вот. И, кстати, как только ты там делаешь что-то там с ядерным, бросаешь это на какой-нибудь украинский город, я думаю, что ядерные ракеты появятся во всем регионе сразу. Там. И шведы, и финны, и все затребуют чего-то. Вот, для того. Если совсем уж взбесился, то надо, в общем, бешеных волков надо пристреливать. Поэтому это продолжение вот той самой политики. Конечно, собак, которая лает, не кусает. Вот. Бомбить Путин будет по-другому. То есть, на самом деле, ему же по большому счету это не надо. У него другой план. Мы же видим его стратегический план. И опять, отдаем должное. План работает, на самом деле. План запугивания. И план связан с изменением политической ситуации в Европе. А для этого надо использовать механизм выборов. И, соответственно, создавать критические ситуации в странах. Вот сейчас мы посмотрим, что во Франции происходит. Я практически уверен, что, в общем, не на ровном месте это получилось. Потому что каждый, я даже поставил твит, фотография очередная, чудовищная совершенно, один из погромщиков, огненную струю в лицо женщины француженки пускает. Я написал, что такие фотографии, когда становится, обходит интернет, Ле Пен станет скоро центристом во Франции. Uh-huh. Вот то, что нужно Путину. Потому что там еще дальше идет Зимур, совсем правый, поддерживающий Путина. То есть план, на самом деле, связан с тем, чтобы создать необходимую политическую ситуацию в Европе, опять западнее Польши, для изменения правительства в этих странах, и чтобы они стали, более дружественно относились к России. И главное, чтобы они прекратили помогать Украине. Вот этот план будет реализовываться. И здесь я не понимаю, почему в этих условиях Калининград является принципиальной точкой. Тем более, что на него нападать не собирается. То есть, понятно, что если Путин начнет переходить границу по-настоящему, то, скорее всего, в общем-то, поляки что-то могут сделать. В общем. Но пока Путин, в общем, ограничивается гибридными действиями. И даже, я думаю, если он начнет какую-то спецоперацию небольшую, с целью доказать, что американцы...
0: Гарри, я все-таки хочу Скажу так, вот внимание вообще к платформе, честно говоря, снижалось от сессии к сессии, ну, даже по реакции, значит, наших либеральных этих СМИ видно, что это как это таким как бы фоном уже стало. Можем ли мы ожидать, Игорь Якимович, что вот в преддверии нового состава, значит, вот этой платформы, опять мы увидим вот эту великую битву за избушку лесника со скандалами, с какими-то схемами. А вообще, кстати, какой там алгоритм-то избрания ее? То есть он будет такой же, то есть президент просто представит список, и он будет утвержден бюро ПАСЕ, или как там вообще
1: решено? Это процесс назначений. Опять, если смотреть, как этот процесс шел год назад, значит, ну вот когда формировалась платформа. То есть президент как бы главный, но при этом есть спецдокладчик, есть бюро. Вот, как бы, значит, и дальше как бы вот представляется лист. Вот, ну, бюро, например, может там какие-то люди могут как бы заблокировать. Все-таки там руководители фракции, там вот пяти фракций, в общем, они имеют, как я понимаю, там каждый может иметь право вето. Скорее всего, в общем-то, ну, будут какие-то разговоры, я не знаю, как это точно пойдет. Значит, вопросом номер один сейчас, мне кажется, является то, что как бы вот сама композиция платформы. Потому что решение, которое было принято, вот напоминаю, потому что нам все забыли уже, оригинальное решение вот ПАСЕ было на самом деле создание двух платформ. Так называемой, да, как бы российской и деколонизаторской. Они должны быть разделены. В пропорции 2/3 и 1/3. Я указывал еще тогда на то, что это легко делается, потому что количество мест, которые были у России путинской, вот, в ПАСЕ, было 18. То есть 2/3 и 1/3 – это 12,6. Легко поделить. Количество людей уменьшили тогда. Сначала сделали 12, потом повысили до 15. Сейчас, соответственно, 15, 10 и 5. Я не знаю, как бы, как пойдет дело дальше. Может быть, они решат все-таки, что, ну, выполнить свое же решение, это станет 12,6. Вот, может быть. И тогда, кстати, ну вот я вижу в этом определенные плюсы, потому что работать надо продолжать дальше вместе все равно, но при этом легче голосование делать все-таки на самом деле, ну, потому что, ну, и понятно, что интересы все-таки деколонизаторской части, они все-таки как бы, они не напрямую сопрягаются с нашими интересами, ну, с интересами тех, кто говорит о непосредственно РФ. Я знаю, как бы, что есть дискомфорт определенный, потому что для меня, для нас, для нашего форума, там, вопросы там, распада империи не являются болезненными. Ну, поэтому я могу в любой конфигурации работать. Но для некоторых наших коллег это серьезная тема. Поэтому я не знаю, как решит руководство ПАСЕ. Значит, в начале декабря в Вене будет бюро ПАСЕ, и туда нас приглашают всех на, как бы, на совместное заседание, на котором, в общем-то, будет объявлен механизм формирования, будут сданы заявки. Но, в принципе, я думаю, что к этому моменту все будет уже более-менее решено. Значит, я исхожу из того, что как бы, у нас есть повестка, она связана с русским Тайванем. Этот вопрос двигается. Я полагаю, что все-таки нам удастся иметь достаточное количество как бы, членов платформы, которые поддерживают тему. А главное, что она уже вошла в процесс. Вот очень важный момент. По этой теме уже назначен спецпредставитель. И это тоже Эрик Нильс Кросс, человек, который эту идею поддерживает. И это означает, что она будет обрастать дальше бюрократическим вот этим весом. Это такой, ну, опять, долго, конечно, хотелось бы, чтобы было все быстрее, но, тем не менее, это реально. Вот что я могу показать? Вот что вы сделали? А мы вот это сделали. Надо было все-таки бегать там по фракциям, со всеми договариваться. Все 5 фракций подписали, и ультралевые, и так называемые ультраправые. То есть все подписи есть, то есть как бы, да. Необходимый набор подписей, там их 20, нужно, я 29 собрал, то есть там все было. Вот. Поэтому как бы, я считаю, что вот, мы можем от имени форума сказать, что наша делегация там, свои задачи поставлены и выполняла. Ну и кроме того, были приняты резолюции с нашей подачи, самые жесткие по поддержке Украины. Ну понятно, что как бы, они были не единогласны, мы знаем конкретно одного участника платформы, который их не подписывал. Вот. Но тем не менее, как бы, все-таки вот, платформа про украинскую позицию, несмотря на определенные как бы, там, разногласия, она поддерживала.
0: Эрик Росс, кстати, будет участником 15-го форума «Свободы России», который на следующие выходные в Варшаве пройдет. Я думаю, что завтра, вот у меня будет стрим с Игорем Яковенко, у нас уже программа готова, но просто много всяких событий происходит. Завтра будет опубликована программа на ресурсах форума, вы сможете с ней ознакомиться. Очень такой убойный у нас состав получается. Я это называю весь цвет партии Победы Украины соберется, значит, в Варшаве. Гарри Кирович, я добавил к основному времени нашего стрима дополнительных три минуты из-за ваших перебоев интернета. Вот пока мы сейчас в стриме с вами, закрылся турнир наш Baltic Way. Я нашим зрителям хочу сообщить, что вот мы 10 лет, Каспаров Chess Foundation, это фонд Гарри Кимовича Каспарова, самый большой, проводит огромное количество мероприятий по всему миру. Вот у нас 10 лет мы делаем один из самых крупных в Европе турниров. Делали раньше в Вильнюсе, вот сейчас второй год делаем в Риге. И там хороший турнир получился, то есть 200 там человек, 10 стран. Но я в каком контексте-то еще про этот турнир вспомнил? Вот закончилась шахматная олимпиада. В общем-то, вы говорили, что, скорее всего, узбеки выиграют. Узбеки и выиграли мужская сборная. Но на четвертой доске чемпионом Олимпиады стал Игорь Самуненков, который не просто там взял первое место, а, значит, он опередил действующего чемпиона мира Гукеша. То есть, блестяще выступил Игорь. Так вот, этот Игорь, будучи еще маленьким, приезжал к нам в Вильнюс на турнир Baltic Way. Он два раза его выигрывал. Да, и вот он спустя, получается, сколько он, в 18 году, по-моему, первый раз выступал, спустя там 8 лет он стал как бы человеком, который выигрывает шахматную олимпиаду. Мы, во-первых, его поздравляем, естественно, его и его маму Наталью замечательную. А вы вообще смотрели, как он реально круто выступил, да?
1: Ну, во-первых, как бы он из поля зрения нашего не пропадал, потому что после его этих результатов он стал частью как бы вот этой программы Каспаров Chess Foundation, вот с Young Stars, молодые звезды, которые мы распространили на Европу. То есть вот сейчас как бы я каждый год, значит, к двум занятиям с американскими звездами, которые бывают, значит, в декабре и в июне, мы добавили еще постоянную сессию в Загребе на турнире Grand Chess Tour. И он регулярный гость там, то есть на самом деле. Но это не только одноразовое появление. То есть это на самом деле он стал частью нашей программы. То есть в принципе мы можем сказать, что он путевку в шахматную жизнь получил от из нашего турнира, потом в Каспаров Chess Foundation. То есть он как бы его там наши тренеры вели. То есть мы, конечно, очень гордимся, потому что результат на самом деле, это золотая медаль на четвертой доске. Понятно, да? Доска четвертая, но там Гукеш играл, кстати, нынешний. То есть на этой доске, между прочим. То есть выиграть любую доску, как бы, вот. Это все, причем, как бы, он играл все-таки в приличной команде. То есть там же очень важно. Ты можешь зачастую играть, в общем, в более слабой команде. Тогда, значит, попадаешь там вниз таблицы. Украина играла наверху. То есть он играл совсем приличным шахматистом. Вот. Поэтому, конечно, это большой результат. И, в общем, мы всегда гордимся. Вот, как бы, у нас какое-то количество. Вот, кстати, между прочим, блестяще сыграли совершенно, ну, тут уже две американские девочки наши, и Алиса Ли и, да, на второй доске, и Кариса Ю. Алиса просто выиграла вторую доску. Ну, просто у нас не было, больше не хватило. Американцы не дотянули до медали, потому что... А Кариса взяла второе место на первой доске. И это просто выпускники, они просто с детства это обучались с нашими тренерами и постоянно там присутствуют на всех наших сессиях.
0: То есть, а они китайского происхождения?
1: Они американки китайского происхождения, они все родились здесь. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что есть результаты. Но Самуненков единственный, кто добился результата как с европейской частью. То есть, вот. Ну, а доминация узбекских шахматистов, ну, там просто Олимпиада в одну калитку зашла, конечно. Просто.
0: Я, кстати, помните, когда там в Загребе был, по-моему, Бибисара тоже была на одной сессии?
1: Сейчас. Бибисара была в Америке на одной сессии, но они быстро соскочили. В Америке, в Европе ее не было. Не, ну там, Загребе, украинка, в принципе, которая стала чемпионкой Европы, то есть, в принципе, то есть, на самом деле, украинская девушка есть у нас. Вот. У нас хорошие кадры просто, но результат такого уровня только пока один.
0: Но на самом деле
1: один имею в виду вот сейчас вот в Европе, потому что, как говорится, и Алиса, и Кариса, они выступили, конечно, очень хорошо, но я говорю, не хватило третьего. Вот нет, дальше уже там типа Иры Краш, там ветераны уже были, не хватило. Вот. Они поделили третье место, но вот сейчас еще одну доску найдем, как бы, и тогда
0: американская женская сборная. Да, мы поучаствовали, значит, в продвижении украинских шахмат, да, то есть это тоже очень приятно, что появилась украинская звезда, которая, как бы, это, честно говоря, есть ощущение, что все делаете, в общем, не зря. Гарри Ильич, большое спасибо. Спасибо нашим зрителям, что, да, как что бы провели с нами
1: выдержали это время. Периодическое отключение интернета, но хорошо, я думаю, что
0: да,
1: они были не сильно перебивали как бы общий фон повествования.
0: Да, пожалуйста, ставьте лайки этой трансляции, чтобы продвигать в алгоритмах YouTube. Подписывайтесь на канал, кто еще не сделал. Кстати, проверьте. Вот тут часто пишут, что ой, я думал подписан, а я на самом деле не подписан. Проверьте, посмотрите. Как бы рады мы будем. Ну а завтра, как обычно, в 17 часов по Киеву у меня в стриме будет Игорь Ковенко. Игорь Ковенко, всего хорошего. До свидания.
1: Всего хорошего, да.
0: И до свидания, уважаемые.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Am Israel, am Israel, am Israel, I.

0: В Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Горсовет Нью-Йорка собрался на редкое заседание в полном составе. Все 51 депутат, чтобы обсудить безопасность автономных систем искусственного интеллекта. На слушании вызваны представители компаний Anthropic, OpenAI и Google. Поводом стал июльский взлом платформы Hugging Face, когда более 1000 агентов искусственного интеллекта вышли из-под контроля во время испытаний. Среди предложений обязательные аварийные выключатели для таких систем и награды для тех, кто сообщит о нарушениях. Это первый случай, когда крупный американский город берется за регулирование агентов искусственного интеллекта на муниципальном уровне. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за науку об управлении мозгом светом. Американец Карл Дейсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель заложили основы оптогенетики. Найденный ими в водорослях светочувствительный белок позволяет включать и выключать отдельные нервные клетки. Сегодня этот метод используют лаборатории по всему миру, от изучения памяти до попыток вернуть зрение незрячим. Продолжается расследование происшествия на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, летевшего в Тель-Авив. Следователи до сих пор выясняют мотивы нападения в воздухе. По сообщениям, второй пилот набросился на капитана и попытался направить лайнер к земле, но пассажиры ворвались в кабину и спасли самолет. Обстоятельства случившегося устанавливают власти нескольких стран. До промежуточных выборов осталось меньше месяца. Голосование состоится 3 ноября, и борьба накаляется. Трамп проводит 32-дневную агитационную поездку по стране. Сегодня он в Небраске. Трамп призывает республиканцев идти к урнам так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. Особое внимание – борьбе за место в Сенате в Небраске. Республиканец Пит Рикетс противостоит независимому кандидату Дэну Осборну, и исход далеко не предрешен, хотя штат традиционно голосует за республиканцев. Потеря даже одного кресла может изменить расклад сил в Верхней Палате, поэтому обе партии вкладывают в такие гонки огромные средства и усилия. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в стране сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 90%, 68% по Фаренгейту, плюс 20% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиас. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
18: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
20: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

au-delà des paroles.

Друзья мои, ну вот вы услышали невероятно популярную песню «Гитара-гитара», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признан...

советском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем его Монтана или же Шарля Азнавур. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константина он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренасе. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэмона Лериса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэмона Лериса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тестя в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

Тогда же появился и псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь, в ваших руках судьба нашей земли, превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песней Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

Надо сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магавая, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен. «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без тебя» были исполнены с большим успехом. Вы знаете, я нашла, слава богу, на интернете много что можно найти, такую гибкую пластиночку. Были такие голубые пластинки, которые выпускала «Мелодия». И вот там из всех этих песен я взяла песню «Извини». Если вам захочется, что услышите другие его песни, вы можете найти эту пластинку. Давайте послушаем, как замечательно, как всегда, впрочем, поет Муслим Магомаев.

Часто мы не знаем сами, грустим, о чем хотим, чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Новости на
3: «Дэвидсон Радио».
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Правительственного шатдауна удалось избежать. Временный закон о расходах продлевает финансирование до 11 декабря. Настоящая борьба за бюджет развернется уже после ноябрьского голосования. До тех пор Вашингтон живет в режиме ожидания. Все главные решения отложены на период после выборов. Отдельный спор тянется вокруг так называемых карманных секвестров. Белый дом удерживает 810 миллионов долларов, которые Конгресс утвердил на службы мигрантам, климатические программы и защиту гражданских прав. Юристы называют это нарушением закона, и разбирательства по этому вопросу, судя по всему, тоже перейдут в послевыборный период. Завтра, 6 октября, истекает срок подачи заявлений об освобождении от нового налога на второе жилье. Надбавки на квартиры дороже 5 миллионов долларов. Инициатива мэрии призвана пополнить городской бюджет за счет самых обеспеченных владельцев недвижимости. Неделю назад судья Стейтен-Айленда Уэйн Ози потребовал переделать процедуру. Мэрия собирается обжаловать решение, так что разбирательства вокруг налога продлятся, а владельцам пока стоит успеть подать документы в срок. Пропустить крайний срок значит потерять право на освобождение и переплатить немалую сумму. В Манхэттене сегодня открывает двери новый городской центр занятости на Лафайет-стрит, дом 2. Здесь будут помогать с поиском работы в городских структурах, готовить к экзаменам на госслужбу, проводить собеседования и ярмарки вакансий прямо на месте. Открытие – часть обещания мэра Зорана Мамдани удвоить муниципальную службу NYC Best. Для многих жителей, особенно молодежи, это реальный шанс получить надежную работу с социальными гарантиями. Городская служба традиционно предлагает стабильность, места, а здесь еще и помогут подготовиться к отборочным экзаменам. В Бразилии второй тур президентских выборов пройдет 25 октября. В него вышли Флавио Болсонару и Лула да Силва. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на 1,3 млрд евро. Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
6: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий, альбомов, Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Карасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: еще одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хиршем Гликома, и это история вильнюсского гетто, и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin.

0: Des déserts de soleil aux terres obscures, nous portons tous nos douleurs et nos blessures. Et dans les forêts coule un autre sang, émerge un soudain un courage insolent. Et dans les forêts coule un autre sang, émerge soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материалов. Очень долго искала, а французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков вильнюсского гетто соседствует у Энрико Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

В альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом – это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я узнаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиас, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно. Но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить в то, что придет новое поколение и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала, идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно, ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Власти Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа Scambassador. Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки, их расклеили в банках, закусочных центрах для пожилых. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Стэттен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вито Фасселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить в залы ожидания без билета и оставаться там сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. TSA PreCheck можно оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продления уже существующего членства, цена может вырасти до 100-120 долларов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Таракани, таракани, таракани.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
15: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
20: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. Фаина Георгиевна Раневская говорила о своей подруге, поэте Анне Ахматовой, какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти. Великая актриса оказалась права, а жизнь Ахматовой оказалась страшной еще при жизни. Любовь, гонения, запреты, публикации, обман, и все это на фоне нищеты и арестов сына. Откуда брала железную силу эта хрупкая женщина? Не из своих ли стихов? Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня вторая и заключительная программа об Анне Ахматовой. Многие ее стихи в бесконечных переездах, во время блокады, эвакуации были утеряны. Впервые выходя замуж за Николая Гумилева, в знак прощания со старой жизнью она сожгла свои детские стихи и письма. Потом в разное время сожженных стихов, дневников и переписки будет немало. О каких-то из них она жалела, какие-то хотела бы увидеть уже в другом возрасте, другими глазами, но, увы. По памяти некоторые стихи она восстановила. А вообще ранние свои стихи считала неумелыми и по-детски наивными. Но в них уже была ахматовская законченность и точность. Были у нее такие стихи, которых она сама боялась. Из-за их сбыточности, сбываемости. Когда художник пишет о чем-то хорошем, это почему-то не сбывается. А страшное и тяжелое тут как тут приходит в реальную жизнь, притягивается стихами. Как говорил Пастернак, не предсказывайте свое самоубийство, может сбыться. Именно это часто делают поэты. С возрастом это у многих проходит, если они доживают. Своего знаменитого сероглазого короля, с которого я начала программу, Ахматова написала вскоре после свадьбы, когда, казалось бы, должно начинаться что-то новое и прекрасное. Но замуж она выходила не по любви, а из жалости за Гумилева, а стихотворение без реального адресата стало символом крушения надежд на брак и любовь в одном флаконе. Она училась на литературно-исторических курсах. Ее ранние произведения насыщены описаниями несуществующих романов. Это стало поводом для подозрений замужней Ахматовой в изменах мужу. Народу всегда есть дело до их кумиров. Народ хочет знать все. Тем более, что правдоподобность ее стихов создавала ощущение, что автор описывает свои чувства и свои действия. Да и читателю всегда хочется думать, что поэт перед ним исповедуется, душу выворачивает, раздевается догола. Но это не так. Автор умеет перевоплощаться как актер и принимать облик своего лирического героя. Чем талантливее он это делает, тем больше написанное им похоже на правду. А значит, на нас с вами и на наши чувства. И тогда мы, читатели, восклицаем: «О, так это ж про меня написано, откуда она знала?» А это результат перевоплощения автора. Ахматова, кстати, если бы была в этом востребована, перевоплотилась бы в гида по Петербургу. Она знала архитектора каждого здания, историю всех домов, все улочки и дворы. Она вообще прекрасно разбиралась и в истории, и в архитектуре.
Но самое главное, власть ее лирики была беспредельна. Молодежь нескольких поколений до сих пор находит в стихах Ахматовой свои чувства, о которых не принято говорить. Искренность ее поражает. Но кто из женщин мог тогда осмелиться написать о себе: «Мне зрительницей быть не удавалось, и почему-то я всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества, целительница нежного недуга, чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Мало того, стихи должны быть бесстыдными, считала она. Поэт имеет право говорить о самом личном. Оно из личного становится общим. Стихи – это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так, читатель сразу поймет и почувствует. Людей перекормили дурными стихами, считала Ахматова. А что, уважаемая Анна Андреевна, сказала бы о сегодняшнем времени? О той страшной в своей праздничной атмосфере России, которую она сама пережила дважды в предвоенных годах, в 1913 и 1940. Вот что она писала. «Все участвуют в одном карнавале, все носят маски, все понимают, что этот карнавал обречен, что скоро за эту всеобщую ложь и веселье придется расплачиваться». Она вообще живет с изначальным сознанием греховности и не понимает, как можно грешить и не мучиться совестью и писать жизнерадостные тексты. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет страшный праздник мертвой листвы». Это она пишет в поэме, в которой нет героя, а есть только карнавал ряженых. И лишь когда он окончился, страна увидела свое лицо. У Булгакова, который в то же время писал окончательный вариант «Мастера и Маргариты», та же тема бесовского карнавала. И при этом атмосфера террора ощущалась всеми. В сущности, никто не знает, в какую эпоху живет. Так и мы не знали в начале 1910-х годов, что живем накануне Первой Европейской войны и Октябрьской революции, писала Ахматова. Утром еще спокойные стихи про другое, а вечером вся жизнь вдребезги. И вот уже Гумилев пишет ей из армии: «Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные. Ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги». Узнаете сегодняшнее? Это потом, когда 35-летнего поэта, уже бывшего мужа Ахматовой, расстреляли большевики, именно она хранила его рукописи и пыталась издать стихи. В 1934 году арестовали ее сына Льва Гумилева и с ним вместе гражданского мужа Николая Пунина. Льву было 22. И Ахматова вместе с первой женой Пунина, тоже Анной, жгла в печке бумаги, которые могли выглядеть как компромат. То есть они сжигали все подряд. Анна Андреевна помчалась в Москву, передала в Кремль письмо. Ей помогали Булгаков с женой, и Борис Пельняк, и Лидия Чуковская, и Пастернак, который не смог защитить Мандельштама в своем знаменитом телефонном разговоре со Сталиным. Он написал вождю в защиту Пунина и Гумилева. Результат оказался невероятным. На следующий день оба были освобождены. 4 года спустя Ахматова разойдется с Пуниным, а ее сына вновь арестуют и осудят на 5 лет лагерей. Вообще скорость, сменяющаяся калейдоскопом его жизни, поражает. Норильск без права выезда, доброволец в Красной армии, дошел до Берлина, закончил ЛГУ, защитил кандидатскую. Но машине террора всегда мало, и особенно ей приятно добивать недобитых ранее. Неожиданно. Так в 1949 году 37-летний Лев Гумилев будет арестован в 3-й раз. Приговор – 10 лет лагерей. Отсидит он 7 и будет считать, что мать недостаточно делала для его освобождения. Эта обида приведет к тяжелому конфликту.
Анна Андреевна, которая все годы стучалась в разные инстанции, будет винить себя. И, пытаясь спастись сына, напишет вот это. «Да здравствуют честные люди труда, да славится мир, пусть везде и всегда он узами дружбы скрепляет народы и сеет прекрасные зерна свободы». Трудно даже поверить, что это Ахматова. Но для нее это был единственный способ, пусть пафосный и пустой, на неталантливом, но доступном языке выразить свою близость к народу и партии, значит, к вождю. Подобные стихи писали и Константин Симонов, и Твардовский, и Бергольц. И все же истинное свое отношение к Сталину Ахматова выразит совсем в других строчках, настоящих. «Я приснюсь тебе, черной овцою, на нетвердых сухих ногах, подойду и заблею, завою, сладко ль ужинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусы светлой воли Аллаха храним, и пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим». Ни то, ни другое не помогло. Сын ее вышел на свободу только в 56-м, через 3 года после смерти Сталина. Он стал известным ученым-востоковедом. Анна Андреевна гордилась сыном. Она же при расставании с Пуниным забрала все письма, которые писала ему, и свои стихи. Писем она вообще не любила писать, чтобы неосторожным словом не выдать себя. Противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, говорила она. Пунин тогда при расставании записал в дневнике: «От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Анна победила в этом 15-летнем бою». Он попросил ее съехать. Но куда было ей безденежно съезжать? И в итоге обе бывшие жены Пунина поменялись комнатами, перетащив вещи из одной в другую. В конце 30-х появились строчки будущего ахматовского реквиема. «Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолись».

Недаром Гумилев писал, что Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой женщине-поэту надо пройти через ее стихи. Если раньше она отказывалась от переводов, они отнимают время от собственных стихов, то теперь пришлось. Нужен был заработок. Она переводила корейских поэтов, Виктора Гюго, которого не любила, Рабиндраната Тагора, жаловалась на чуждость ей Востока, что в их литературе нет юмора. Она выбирала стихи поэтов, которым безразлично или средних дарований. Отказалась она переводить книги Бодлера и Верлена. Но качество ее переводов всегда было безупречным. Рифма в своих стихах помогает, ведет, а в переводе это орудие пытки, говорила Ахматова. И даже она признавалась в своем страхе того, что стихов может больше не быть. Но они же появляются сами, как известно, из ссора, а также из горя и беды. Сюжет поэмы «Реквием» возник в очереди в тюрьму Кресты. Ахматова стояла с передачей сыну. В таких очередях она провела почти полтора года и встретила много матерей и жен, которых общество выкинуло после того, как сфабриковало дела против их мужчин. «А это вы можете описать?» – спросила ее одна женщина, узнав ее в очереди. «Могу». И она сдержала слово. Живя в крайней нищете, обходясь часто лишь чаем и черным хлебом, она не замечала этого. Не считая стихи, все, что у нее оставалось, что было для нее привычно. Вступление к ее реквиуму уже звучало набатом. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском качался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». И дальше она писала такое: «Нет, и не под чужим небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». В ней, этой хрупкой женщине, была мужская сила, прямота и простота. В середине 30-х на ее временное счастье окажется, что дочь Сталина, Светлана, любит ее стихи и переписывает их в тетрадку от руки, ведь книги Ахматовой не издаются. Отец узнает об увлечении дочери, вскоре Ахматову в группе других литераторов наградят, начнут печатать, даже назначат пенсию. В 40-м выйдет сборник из 6 книг. Тираж его в 10 тысяч экземпляров сметут с прилавков за несколько часов. Люди буквально будут драться в очереди. А в это время за Ахматовой ведется наблюдение НКВД. Великая Отечественная война застала ее в Ленинграде. Никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход, единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Эти слова сказаны не сегодня, нет. Это говорила Ахматова в 1941-м. А во время блокады она дежурила на крышах, шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи убежища, выступала на радио, обращаясь к женщинам Ленинграда, рыла окопы вокруг города и красила противопожарной смесью балки на чердаке Шереметьевского дворца. А город бомбили постоянно. Жила она у дворника, который как-то пошел купить ей пачку беломора и не вернулся. Она жила в этом подвале, на досках, затянутая в платок, свалившимися глазами, больная, испуганная, и говорила: «Ненавижу Гитлера, ненавижу Сталина». Ее внутренняя сила поражала своей несломленностью, непокоренностью. Ее словно не касались бедность и неустроенность. И только если вглядеться в глаза, можно было увидеть муку и особую

0: печаль. Лишь мужество позволило ей выжить в невыносимых условиях. В конце сентября 41-го ее эвакуировали. И теперь она была персоной, которую надо спасать. В Ташкенте она жила в конуре дома с окошком и надписью «Касса». Там помещалась железная кровать, стул, маленькая печка-буржуйка, мятый железный чайник, одинокая кружка. Вместо стола ящик. В каморке было холодно. По иронии судьбы, именно она, безденежная, жила в помещении кассы, где до войны выдавались деньги авторам. Она сделала вызов Надежде Яковлевне Мандельштам. Они поселились вместе. Общалась Ахматова с Лидией Корнеевной Чуковской, подружилась с Фаиной Георгиевной Раневской на всю жизнь. Люди шли к Ахматовой толпами, и она вывешивала записку на двери: «Работаю». Записки исчезали. Это же автограф. Как-то на базаре мальчишка, грязный, в лохмотьях, пытался разрезать бритвой карман Ахматовой, а услышав, что она ленинградка, голодная, через несколько минут принес ей румяный пирожок. «Ешь», — сказал. «Неужели съесть?» — спросила она. «Конечно, ведь он его для вас украл», — ответила ее спутница. Раневская вспоминала: «Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег. На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был натюрморт». Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. «Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть». А когда подруги гуляли по Петрограду, Анна Андреевна, указывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена, а вон за тем окном целовалась». Она высоко ценила талант Раневской. Услышав, как актриса читает Бабеля, сказала: «Гений он, а вы заодно». В ноябре 42-го Ахматова заболела брюшным тифом. Болезнь протекала в неопасной форме, хотя сама Анна Андреевна была уверена, что умрет. Организм ее справился. Деньги нужны были Ахматовой, чтобы раздавать их. Самой ей было нужно немного из того, что оплачивается деньгами. Она любила делать подарки. Раневская радовалась, когда к подруге вернулась слава, но говорила: она присытилась славой. Ее в Риме очень возносили за статью о Модильяне. Денег не заплатили, как обещали, а премию в 1 000 000 лир она истратила на подарки друзьям. И хоть я числюсь с другом, ни хрена не получила. Она считает, что мне уже ничего не надо? Возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым. Я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее на прокат шапочку». Фаина Георгиевна говорит о поездке Ахматовой в Англию на вручение диплома почетного доктора Оксфордского университета. Ахматовой для подобных поездок приходилось некоторые вещи брать взаймы. Шерстяной свалявшийся шарфик, например, она взяла у вдовы Алексея Толстого. А поездка в Англию была в июне 65-го, за несколько месяцев до ее смерти. А вскоре после Раневская напишет: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце перед неизбежным». Когда-то Гумилев отучал ее от южного говорка, от поспешной речи, учил говорить с паузами. И с тех пор всю жизнь она говорила четко, ясно и с паузами.
1: «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты Данту диктовала страницы ада?» Отвечает я.
0: О том, как Ахматова относилась к Есенину, в чем видела причину смерти Маяковского, и об очередных драматических событиях в ее жизни во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

Анна Андреевна Ахматова не любила чисто пейзажные стихи. В стихотворении должно быть что-то еще, считала она. И не любила стихи Есенина. Я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи, говорила Ахматова. Причиной ранней гибели Маяковского она считала непризнанность поэта. Личные мотивы исключала. Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько, говорила она. Ей не нравилось, что Чехов изображал художников бездельниками. В действительности художник – это страшный труд, духовный и физический, говорила Ахматова. Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. Иногда Ахматова говорила: «Стихи молчат». А бывало, достаточно слова, жеста, чего-то случайного, как совершалась магия. Та самая, когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Писала она в тетради карандашом, чтобы всегда можно было стереть ластиком. Ей было неприятно вспоминать, как в первые же дни после смерти Блока все его черновики стали доступны посторонним, в них рылись. «Не было более ненастного человека», – отзывалась она о Блоке. «Мои отношения с ним – это книга, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком». Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти». В те времена, когда вся Европа поголовно увлекалась Фрейдом, Ахматова его идеи не приняла, считая, что детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ, что оно не замкнуто домом, семьей, а наоборот, в детстве мир начинается вне дома. Она утверждала, что не стала бы заниматься психоанализом, потому что тогда не смогла бы писать стихи. Если она не пробовала, вряд ли она могла понимать действие психоанализа. Но, решив раз и навсегда, что это не для нее, вопрос был закрыт. А можно ведь допустить, что Анна Андреевна пользовалась тем самым психоанализом просто неосознанно, как лечебным средством от боли и физической, и душевной. Ее работа над словом и была тем самым психоанализом, или уж психотерапией точно, судя по законченности и точности ее стихов. Находясь в Ташкенте, она переживала не только из-за своего любимого города и оставшихся там друзей, но и за своего нового друга, Владимира Георгиевича Гаршина, племянника известного писателя. По профессии врач-патологоанатом, интеллигентный, образованный, интересный собеседник, она привязалась к нему, он заботился о ее здоровье. Его тяжело больная жена требовала постоянного внимания. В Ташкент Ахматовой пришло от него письмо с сообщением о смерти жены. В другом письме он просил руки Анны Андреевны. Она приняла предложение и даже согласилась взять его фамилию, стать Гаршиной. И теперь всем знакомым она говорила, что едет в Ленинград к мужу, что они будут жить в обещанной ему новой квартире. Она была счастлива. И тем страшнее оказался полученный удар. Ее встретил на перроне Гаршин и спросил, куда вас везти. Обещанная ему квартира строилась, ехать ей было некуда, и он привез ее, 55-летнюю Ахматову, к знакомым. В течение 2 недель каждый день он приносил в сутках ей обеды из привилегированной столовой по своим талонам. Но в конце концов Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. Вот этого она ему уже не простила. Думать надо было. И на все расспросы она отвечала, что Гаршин сошел с ума от голода и ужасов блокады. Умер он в 56-м году. И в этот день брошь, которую он когда-то подарил Ахматовой, раскололась пополам.
Когда Анна Андреевна выступала в Москве в зале Политехнического музея, при ее появлении весь зал встал. Сталину доложили, и он поинтересовался, кто организовал вставание. Вождь всех народов даже предположить не мог, что перед кем-то люди встают сами, по собственной воле, в знак признательности и уважения, а не от страха. Ахматова после Ташкента изменилась, стала тише, ушла в себя, отказалась от своей знаменитой челки, стала полнеть. Но главное все же, власти ее признали. Вновь. Она получила медаль за оборону Ленинграда. Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. Вернулся сын из ссылки и затем с фронта, и они какое-то время жили вместе. Когда-то Анна Андреевна сказала о Мандельштаме. После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все уже было предрешено. И вдруг она потом добавила. «Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был очень плодовитым и интересным писателем. Эдакий мерзавец, полный шарма. Человек неуемного темперамента. Способный воистину на все, он был фанатичным антисемитом, диким авантюристом и плохим другом. Он любил только молодость, силу и свежесть, и потому не закончил Петра Первого. Его интересовал лишь молодой Петр, а что ему было делать со всеми этими состарившимися людишками? Он называл меня Аннушкой, что меня всегда коробило, и тем не менее он чем-то привлекал меня, хотя и явился причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня». Мандельштам был не только одним из ее ближайших друзей, но и пытался за ней ухаживать, но безуспешно. Анна Андреевна отяжелела, в волосах у нее уже была только седина, только взгляд оставался прежним и голос. Получив приглашение в приличный дом, она его всегда принимала. Она обожала бегать по гостям. Ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу, она боялась выходить одна. Рассказывала Надежда Мандельштам. Особенно неуверенно она чувствовала себя, переходя дорогу. Ни светофор, ни регулировщик, ни уговоры ее не убеждали. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Главное, уверенно. Дома она ела одно и то же. Вареную картошку с кислой капустой. С техникой была не в ладах. Не умела включать проигрыватель, ставить пластинку, зажигать газ. «Зато, — говорила Анна Андреевна, — я умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть». Не доверяла она пишущим машинкам, телевизорам и телефонам. А звонивших прерывала на полуслове: «Приезжайте», — бросала трубку. Или на вопрос «Когда к вам можно приехать?» отвечала «Сейчас». Но любила автомобили. Вот они давали ей возможность путешествовать даже с больными ногами. Она могла вызвать по телефону такси и поехать куда-нибудь зачем-то. А иногда просто без повода. «Давайте прокатимся», — говорила. Практически случайная встреча с английским дипломатом Исаией Берлином в 1945 году в который раз развернет и без того неспокойную жизнь Ахматовой. Еще в 21-м году семья Берлиных эмигрировала из Латвии в Великобританию. Там он закончил школу, Оксфорд. Он хорошо говорил по-русски, интересовался русской историей и культурой. Исайя пришел к ней, решив познакомиться. Они нашли общие темы. Берлин не ее типаж мужчины в романтическом смысле, но он стал последним, кто оставил след в ее сердце. А когда его самого спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать». В 56-м году он женился. Все говорили, что госпожа Берлин не выносит упоминаний об Ахматовой. Ну, за ней давно тянулся недобрый шлейф. «Оказывается, наша монахиня теперь еще и английских шпионов принимает». И дальше был поток нецензурной брани. Это были слова Сталина.
Полумонахиней, полублудницей окрестил ее сталинский советник по литературе Андрей Жданов. Но дальше был август 46-го, печально знаменитое постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», об идеологически вредных писателях Зощенко и Ахматовой. Ее обвинили в безыдейной поэзии, исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, а книгу, находившуюся в печати, уничтожили. И все равно она не хотела уезжать, полагая, что стихи рождаются только на родине. Увы, много раз будет доказано, что вдали от родины иногда не только пишется лучше и свободнее, но и дышится. Анна Андреевна во время травли держалась достойно, не жаловалась, не искала сочувствия, а перед властью не только не каялась, но словно не замечала ее. Запуганные собратья по перу одновременно боялись и возмущались, почему Ахматова не признает своих ошибок и не реагирует на партийную критику. Только с самыми близкими она могла коснуться этой темы. Раневскую спросила чисто риторически: «Зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со своей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Она оказалась в полной изоляции. С теми же, кто не отвернулся от нее, сама старалась не встречаться, чтобы не навредить. Но люди приходили, приносили продукты, по почте присылали продуктовые карточки. Всю жизнь, живя в чужих домах, Ахматова боялась оставаться одна, никому, конечно, в этом не признаваясь. Она долго не хотела отдельной квартиры, когда ей уже и предлагали. Зощенко хлопотал в числе прочих. И это в стране, в которой одним из первых стоял вопрос жилья, где каждый стремился к получению своих заветных метров. Вокруг нее было множество друзей, поклонников, исследователей ее поэзии. Этот водоворот людей вокруг Пастернак назвал «Ахматовкой». Она и сама посмеивалась над своей привычкой не быть одной. Кто-то правил текст, кто-то искал потерянную рукопись в ее знаменитом чемоданчике. Жизнь вокруг кипела, и внутри этого кипящего котла она творила. С 30-х годов она уже утверждала, что за ней следят. Это было понятно в стране, где каждый на каждого стучал, где сажали и расстреливали невинных. Наконец, Литфонд выделил ей дачу в Комарово. Дощатый домик, который она называла будкой. Кухонька, темная комната средних размеров, один угол топчана, на котором она спала без ножки, туда подкладывались кирпичи. Ее навещали молодые поэты Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. И она окрестила эту четверку «волшебный хор». После ее смерти их назовут «ахматовскими сиротами». Бродскому на момент их знакомства было 20 с небольшим. И он не только не знал стихов Ахматовой, но и полагал, что ее уже нет в живых. Она же увидела его талант сразу и стала называть своим учеником, хотя сам ученик ее стихи не особо жаловал. Она знала, что гонения создают поэту славу, поэтому говорила о преследуемом властями Бродском, какую биографию нашему рыжему делают. А в это время сын писал из лагеря общим друзьям: «Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная, сыночка потеряла и только». Но совесть она хочет держать в покое. Отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма. А как-то сын сказал ей в глаза: «Для тебя было бы лучше, если бы я умер в лагере». Анна Андреевна была лишена чувства собственности, которой у нее никогда не было, как и библиотеки. Книги она читала быстро, по нескольку одновременно, а потом раздавала знакомым. Исключением были Пушкин, Библия, Данте, Шекспир и Достоевский. Они сопровождали ее всегда. Что такое обстановка, уют, комфорт, она не знала. Но ценила красивые вещи и разбиралась в них. Старинные подсвечники, восточные ткани, ларцы, иконы – все это появлялось в ее доме и через несколько дней исчезало. Это
сочеталась с убожеством ее быта, ветхим одеялом и дырявым диваном. Изношенный узорчатый халат долго был ее единственной домашней одеждой. Это была привычная ее бедность, от которой она даже не пыталась избавиться. Любимыми ее эпитетами были «скудный», «убогий» и «нищий». «Зачем ты к нищей грешнице стучишься?» Ей было важно, что они говорят и пишут, даже незнакомые. Но после листивых писем она говорила, как будто ко мне заползла змея. Когда в 62-м году Ахматова познакомилась с Солженицыным, прочитав его «Один день» Ивана Денисовича, она спросила писателя: «Через несколько дней вы станете всемирно знаменитым. Выдержите ли вы это?» В ней навсегда сохранилось нежелание себя скомпрометировать. Поэтому и свои мемуары она приглаживала и ревностно относилась к чужим воспоминаниям, где упоминалась она. Сплетен не любила, но женщинам давала безошибочные характеристики, часто не самые лестные, но всегда точные. Считала, что жены все и всегда ужасны. Исключение Надежды Мандельштам. Лишь последние 10 лет жизни Ахматовой были другими. Она могла уже успокоиться. Сын на свободе. Ее печатают. Она стала торопиться и много писала. Но про обыски помнила и подозревала, что без нее кто-то роется в ее бумагах. И больше не расставалась со своим чемоданчиком рукописей. У нее начались серьезные проблемы с сердцем. Из-за полноты ей стало тяжело ходить, но она по-прежнему оставалась царственной и величавой и предупреждала приходящих к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться, мне это уже не нужно». Считая себя грешницей, опровергала себя же, решив, что поэт ни в чем не повинен, что поэт – это человек, у которого никто ничего не может отнять, и поэтому никто ничего не может дать. На ее лице всегда была грусть, даже когда она надевала легкую, почти джокондовскую улыбку, о которой говорила: «У меня есть улыбка одна. Так, движение чуть видное губ». Это, кстати, смущало ее современников. Хотя в ней не было никакой претенциозности, но тем, кто ее не знал, она казалась величественной, неприступной королевой, памятником. Но ближе сойдясь с ней, люди видели теплоту. Многие считали ее ясновидящей. Мандельштам называл Кассандрой. Она же писала: «Будущее бросает свою тень задолго до того, как войти». В Ахматовой жила тайна. Она обладала гипнотическими способностями и знала это. Она могла произвести гнетущее впечатление на незнакомых людей. У них пропадал дар речи, отшибала память. И чтобы описать свое состояние, они использовали слова «робость», «страх», «оцепенение», «тяжесть». Они и так и говорили: «Эта величавая женщина умела оцепеняюще действовать на присутствующих». Она могла и довольно жестко отзываться о тех, кого считала недостойными. Но всегда охотно читала свои стихи друзьям, интересовалась их мнением и умела их слышать. А помолчав, обычно говорила: «подумаю», иногда же просто кивала головой. В последние годы жизни у нее случилось 3 инфаркта. В январе 66-го она попала в Боткинскую больницу в Москве. Через месяц ее отправили в санаторий в Домодедово. А спустя 2 дня, 5 марта 1966 года, ее не стало. По иронии судьбы, в годовщину смерти Сталина, которую она любила отмечать, в полном соответствии с неумением и страхом принятия собственных решений, ни одна центральная газета ни словом не обмолвилась о смерти великого поэта. Лишь 2 дня спустя сообщили по радио, и то поздно вечером. Свою самую знаменитую работу с изображением сидящей Ахматовой Модельяне назвал «Неизвестная», хотя ему было прекрасно известно, кем была его модель. А может, бедный художник не смог ее понять
и она была неизвестной для него. Впрочем, известной полностью раскрытой книгой она не стала ни для кого. Но как может понять ее человек, не испытывающий подобного, особого самочувствия перед рождением стихов? Еле слышный внутренний шум, ритм, мычание. Лидия Яковлевна Гинзбург вспоминала, когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела 80-летняя бабка. И все огорчалось, что у хозяек нет денег. «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень. И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные. Как я им пальто подаю?» Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а «жужжать» означало сочинять стихи. Ахматова действительно записывала строки, уже почти сложившиеся, до этого долго ходила по комнате, бормотала, то есть жужжала. Маяковский называл эту начальную стадию стихосозидания мычанием. Вдохновение, как признавалась Анна Андреевна, трепало ее, будто лихорадка. А потом весь год не гу-гу. Всю жизнь она прожила без малейшей частицы комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы. Правда, от многих из этих многих не осталось ни строчки. Но ее королеву ничто не сломило с ее уникальным чувством человеческого достоинства. Поэт Анатолий Найман, который некоторое время был ее секретарем, сказал, она принесла с собой свое время и унесла его. В нынешнем ей живое место не нашлось бы, ведь тех, кто умер, мы бы не узнали. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю вас с романсом на стихи Анны Ахматовой из сериала «Капитанские дети». Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд.
4: В Нью-Йорке 4 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: В Нью-Йорке 11 часов утра.
5: WSNR, Jersey City.
4: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Истории. Открытия. Жизнь.
7: Новости вне политики.
6: В студии Наталья Быстрицкая.
8: Ураган Исаиас, ставший первым атлантическим ураганом сезона, усилился до первой категории. Согласно прогнозам, в конце пятницы или начале субботы шторм обрушится на побережье Мексиканского залива и затронет около 30 миллионов человек. В Нью-Йорке и Нью-Джерси осадки ожидаются с воскресенья по понедельник. Не исключены сильные порывы ветра. В Китае владелица сети ресторанов купила своим лучшим сотрудникам новенькие машины BMW. Ма Яньли увидела, как ее подчиненные, бедолаги, добираются на работу на электроскутерах даже в плохую погоду. Одна из сотрудниц однажды вошла в ресторан с посиневшими от холода ушами и онемевшими от ветра руками. Начальница подумала про себя: «Я могу сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом, почему она не может?» Во время совещания бизнесвумен неожиданно отвезла двоих подчиненных в автосалон. Машины она оплатила заранее, поэтому на месте их просто оформили на имена сотрудниц. По словам этой прекрасной женщины, процветание ее бизнеса – это результат общих усилий всех сотрудников, поэтому она хочет, чтобы сотрудники тоже получали выгоду от этого успеха. Mattel анонсировала выход новой куклы Барби в виде теннисистки Сирены Уильямс. Куклу создали по образу, который был у спортсменки, когда она стала победительницей открытого чемпионата Австралии 2005 года. Костюм выполнен в бело-зеленой цветовой гамме. Это уже вторая Барби в честь спортсменки. В марте этого года была представлена кукла в честь Международного женского дня, которая изображала Сирену в деловом костюме, что стало отсылкой к ее карьере инвестора и предпринимателя, которую она начала в 22-м. Тогда же она заявила, что намерена завершить карьеру, но в июне вновь появилась на турнире в Лондоне, а затем на Уимблдоне и US Open.
6: Служба информации Дэвидсон Радио.
7: Точность в деталях.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Сегодняшнее сообщение: в Запорожье, вблизи многоэтажного дома, нанесли российские войска удар управляемой авиабомбой. Я смотрю, один человек погиб. Последнее сообщение: пострадали более 16. Ну и трагедии в Прилуках и Краматорске. Давайте, с чего начнем? С последнего сообщения или вот с предыдущих? Пожалуйста, вам слово.
1: Да тут с чего не начинай, веселого мало. Да. Продолжается террор против гражданского населения. Когда позавчера прилетело по Прилукам, это был тот самый массированный обстрел страны. Были прилеты и по Киеву, но основные жертвы, тогда два человека в Киеве погибло, если я не ошибаюсь. Но основные потери были понесены в других городах Украины. И самый кошмар, конечно, произошел в Прилуках. Прилуки – это город в Черниговской области на северо-восток от Киева. Город Прилуки. Там когда-то располагался аэродром. Может быть, наши зрители помнят. Украина в свое время обладала, после распада Советского Союза, обладала частью ядерного арсенала Советского Союза. И вот когда было достигнуто соглашение, что Украина отказывается от своего ядерного арсенала, согласно Будапештскому меморандуму, высокие страны, в их числе были Соединенные Штаты, Россия, гарантировали, что они защитят суверенитет и безопасность Украины, которая отказывается от ядерного оружия. Потом оказалось, что там ничего прописано не было, и, в общем-то, это так легко забыли. Но вот в Прилуках как раз располагались стратегические бомбардировщики, которые, часть из них передали России, и сейчас они бомбят Украину. Что-то, какую-то часть, по-моему, там порезали на металлолом. И вот по Прилукам, судя по всему, там, наверное, остались, может быть, какие-то, может быть, аэродром. А вот по Прилукам прилетела ракета Х-101. Она прилетела в пятиэтажный дом. Это произошло утром, где-то около 6 часов утра. В результате 22 погибших, среди них 5 детей, 54 раненых, 7 детей. Ну, в общем, победили. Я просто напомню, что в этот день был день рождения Владимира Путина. И вот такой подарок ему, я могу путать, да, по-моему, в этот день, не на следующий, потому что на следующий день были два прицельных прилета по автобусам в городе Краматорске. Там количество жертв, вот последнее, что я видел, 33 человека. Там еще на других локациях еще, по-моему, два человека погибло. Общее число где-то 35 человек погибло в Краматорске. Ну вот прилет по Прилукам и обстрел Украины как раз на день рождения своего упыря кровавого вот как раз пришелся. Ему подарили смерти украинцев, смерти украинских детей. Знаете, как вот в этих всех фантазиях диктаторов, обычно из голливудских фильмов, они питаются кровью детей для того, чтобы продлить свою жизнь. Ну вот не знаю, чем руководствовались они, но вот, по крайней мере, теперь кровь украинских детей в день рождения Путина, еще и эта кровь прибавилась.
0: Но это как в мифах или сказках, когда дракону отдают жертву, но там в основном девственниц, молодых девушек, для того, чтобы он жил подольше, чтобы он терроризировать продолжал город и жил подольше, ему отдают жертву.
1: Да, в тот же день, когда прилетела по Прилукам, прилетела и по Кременчугу, били, насколько можно понять, били по Кременчугской ГЭС, но она так расположена между Кременчугом и Светловодском, моим родным городом, и там говорится о том, что погибло 2 человека и 47 человек было ранено, среди них два ребенка. В общем, это был очень тяжелый такой обстрел. А в Киеве погибло тогда два или три человека. Простите, это уже статистика, это уже выходит в такой режим, когда мы уже, честно говоря, уже и путаемся, и не успеваем считать все новых жертв. Вот вчера были прилеты тоже по Киеву, это уже были реактивные дроны в нескольких локациях. Вчера тоже погибли люди. В Киеве сейчас очень тяжелая ситуация. Вот, чтобы вы понимали, у нас с утра еще ни разу не было электричества. Вот сейчас то, что вы видите, это все на альтернативных источниках питания, такое автономное питание.
0: А у вас сколько дней уже нет электричества? Вчера тоже, по-моему, не было электричества.
1: Были отключения, да, тоже достаточно долго, но не так долго. Но вот сегодня, буквально вот с утра, сейчас по нашему времени 16 часов 11 минут, по вашему, я так понимаю, 9, да, а у нас 16 часов, вот, с утра не было, буквально вот с утра. Мы проснулись, не было света, а сейчас его нету. И последнее сообщение наших служб, что если все будет в порядке, то где-то через 3-3,5 часа могут его дать. А проблема усложняется тем, что вот эти отключения света, они коснулись буквально всего. В городе останавливалось из-за невысокого напряжения, останавливается электротранспорт, включая метро. А вчера вечером, где-то около 7 часов вечера по местному времени, где-то на час останавливалось метро, вообще все метро, все ветки, недостаточно была запитка. Можно себе представить, какие это проблемы создало сотням тысяч людей, которые добирались с работы в вечернее время домой. Сегодня тоже утром тоже были проблемы, по крайней мере, на одной из веток были проблемы с электричеством. То же самое касается трамваев, троллейбусов. Здесь с этим беда. Есть другая беда. Беда в том, что у нас, когда нет электричества, вот в частности у нас, вот сейчас Оболонский район, я конкретно говорю, но это касается всего и правобережья, и на левом берегу, так, не работают электрические насосы, и у нас отсутствует вода. Вот сегодня, вот сутки у нас отсутствует вода. Понятно, мы люди привычные, есть запасы как питьевой воды, так и технической воды, но, тем не менее, вот такова ситуация сейчас. Начало октября. Надо сказать, что эта ситуация вызывает огромное количество вопросов как городским властям, так и к центральным властям. Фигурировала цифра, что Киев на 80% готов к зимнему периоду, как у нас шутят. Они же говорят про зиму, а про осень-то нам ничего не говорили. В общем, если такая степень готовности уже в начале октября, то не может не возникать вопрос, как город будет проходить зиму. Понятно, что... Прошу прощения. Что такая... История, она как бы ставит такие вопросы и заставляет власти крутиться и работать в чрезвычайном режиме, потому что действительно никто не хочет допустить того, чего хочет Путин, гуманитарной катастрофе в городе-многомиллионнике, в столице страны. Поэтому есть надежда, что в основном эти проблемы будут как-то более-менее решаться. Никто не рассчитывает на то, что мы пройдем эту зиму все время со светом и с прочими там благами цивилизации, но, по крайней мере, поддерживать их на каком-то уровне, да, помните, как в прошлом году там, отключали на какое-то время, включали, потом это все подзаряжается, потому что, у меня источник бесперебойного питания работает, но он разряжается, да, и должен когда-то наступить момент, когда мне нужно будет его заряжать, и у нас не будет ни света, ни связи, в общем, он подключен, холодильник работает, продукты в сохранности. Если невозможно будет его зарядить, в общем, понимаете, каковы будут проблемы. Я напомню, что в большинстве домов современных и плиты тоже электрические. Но тут есть выход, ну, в частности, вот у нас туристическая такая плитка на газовый баллончик. За счет этого можно как-то подогреть хотя бы еду. Ну, в общем, к сожалению, надо сказать, что пока у Путина получается. Это связано и с тем, что плохо защищены те объекты, которые, наверное, нужно было лучше защищать. Не очень здорово у нас со средствами борьбы с реактивными дронами, хотя количество сбитых заметно растет, вот буквально от недели к неделе. Мы видим, слышим, ощущаем, если раньше они летали достаточно свободно, то сейчас их чаще сбивают, чем не сбивают. Но того, что прилетает, вполне достаточно, как вы видите, для того, чтобы создать очень серьезные проблемы в городе Киев.
0: Леонид, я бы хотел, чтобы вы прояснили ситуацию. Мы потом позже поговорим о таком диспуте между Марко Рубио и Зеленским. Это касается как бы внешних отношений. А вот внутри, я насколько понимаю, усиливается дискуссия о мире на фоне войны в Украине. Залужный опубликовал какую-то статью, он сейчас посол Украины в Великобритании, где он говорит о том, что ни в коем случае нельзя сдаваться, нельзя прогибаться перед Путиным. А в начале октября выступает депутат Украинской Рады, Верховной Рады, Алексей Гончаренко, по-моему, его зовут, он от партии Петра Порошенко, который говорит о том, что так дальше жить нельзя, и нужно договариваться с Путиным по всем вопросам. Серьезная критика после его выступления, по-моему, это Европейская солидарность, по-моему, партия называется, его выкинули из этой партии за это высказывание. Но я понимаю, что вот эта дискуссия, она ширится. Я сейчас смотрю, какие есть социологические исследования. И Киевский международный институт социологии говорит о том, что проведение переговоров с Россией допускает 75% опрошенных. Этой осенью доля опрошенных украинцев, которые однозначно верят в победу Украины, снизилась в середине сентября. Было 47, сейчас в середине сентября 47, а в конце июля было 60%. 41% опрошенных согласились, что Украина сохранит государственность и независимость, но с вынужденными территориальными потерями. В феврале 25 года так считали только 33% участников опроса. Ну и так далее. Значит, 69% участников опроса поддержали немедленное прекращение огня при условии, что оккупированные территории не будут юридически признаны частью России. Ваш комментарий по всему этому. Я понимаю, что эта дискуссия ширится, она становится все острее. Еще раз хочу повторить, дискуссия о мире на фоне войны. Здесь совершенно противоположные взгляды, которые очень тяжело свести во что-то одно. Короткий комментарий, как вы это видите? Что происходит внутри, иными словами, украинского общества по этому поводу?
1: Я вынужден с вами не согласиться с тем, что дискуссия ширится, а она скорее закругляется.
0: Ага, окей.
1: Это была попытка дискуссии. Алексей Гончаренко, это очень такой молодой, активный, наверное, уже не молодой, потому что он начинал вообще еще практически совсем молодым парнем. Это сын бывшего мэра Одессы Костусева. У него там какие-то сложные отношения в семье, и он свою карьеру политическую делал, насколько можно понять, в пику отцу, пытаясь ему что-то доказать. В принципе, его стремление сделать политическую карьеру, это был его всегда основной мотив. И как ее делать, это уже был вопрос технический. Ну, в частности, это был один из самых активных членов, такой молодых членов партии регионов, вот той самой пророссийской партии, позиции которой были достаточно сильны в его родной Одессе. Гончаренко из Одессы. Но когда власть поменялась, как говорится, да, он нашел пути и стал народным депутатом, членом фракции «Единая европейская солидарность», фракции Петра Порошенко. Тут есть своего рода такая ирония, поскольку эта партия считалась всегда самой, едва ли не самой, одной из самых патриотичных партий с лозунгами «Армия, мова, вера». Так. И тут вдруг оказался там Алексей Гончаренко, который ратовал за российскую мову в рядах партии регионов. Еще совсем недавно все это помнили. Молодым парнем. Как бы, да. Но вот последние годы он находился в рядах партии «Европейская солидарность». Он заслужил себе достаточно такую неплохую репутацию, работая во внешнем направлении, в органах парламентской ассамблеи Совета Европы. У него неплохое знание языков, он отлично говорит по-английски, по-французски. Он достаточно проукраинскую позицию занимал, но у него всегда было вот это вот, знаете, как там, черного кобеля не отмоешь до бела, вот это... биография, которая, в общем-то, выдавала в нем прежде всего карьериста. И вот сейчас он решил выстрелить в той ситуации, когда Россия категорически отказывается от любых переговоров, считая, что у нее все отлично получается. И мы видим, что действительно у нее что-то получается. Нельзя сказать, что безосновательные надежды Путина добиться каких-то уступок со стороны Украины. При том, что соцданные, которые вы озвучили, они говорят о том, что да, украинцы, конечно, это наша общая позиция. Мы готовы говорить о мире, мы не готовы отдавать какие-то новые территории, достаточно, все готовы остановиться по линии разграничения к такому компромиссу. Но противник отказывается с нами разговаривать. И в это время выскакивает Гончаренко и говорит, нет, мы должны уговаривать Кремль о том, чтобы он с нами вступил в переговоры буквально по всем позициям, включая там не вступление в НАТО, вопрос о языке, о церкви, буквально все, вот все, что хочет Путин, давайте с ним разговаривать по всем пунктам. А такая его позиция, она не могла не вызвать достаточно серьезную реакцию со

0: парламента убрать не могут. Если бы он был списочник, да, то в принципе есть механизм, как его убрать и лишить его депутатского мандата, поскольку он мандат завоевал на мажоритарном округе, он остается народным депутатом. Но еще раз говорю, вот всеми рассматривается, ну, основное отношение, что он, ну, рановато начал, скажем так, петь за упокой. И вот, скажем так, поэтому еще раз говорю, говорить о том, что дискуссия ширится, ну, скорее нет. Там был другой эпизод, выступил генерал Залужный, как вы правильно сказали, с тезисом, что война с Россией, в принципе, бесконечная война, да, и тоже тот мир, который мы можем достигнуть, нельзя на него рассчитывать, потому что сейчас какие-то дипломатические договоренности с такими противниками, как Россия, они слабо действуют. Поэтому нужно готовиться к новой войне после этого мира. И вот мэр Харькова Терехов сказал, что вот это как бы взгляды людей, которые представляют партию войны, а нужно быть партией мира, потому что до тех пор, пока будет война, нормальной жизни у нас не будет, надо добиваться мира. По большому счету у него нет никаких разногласий с Залужным. И Залужный тоже хочет мира. И в принципе то, что он говорит о том, как обеспечить такой мир, который Россия не могла бы нарушить. Вот о чем как бы речь. Ну, то есть, и вот, но тем не менее, как бы вброшены два тезиса: партия мира, партия войны. И у кого-то может создаться такое ощущение, что в Украине нарастает партия мира, та, которая выступает за мир на любых условиях. Но нет, вот те же ваши социологические данные, которые вы процитировали Киевского международного института социологии, свидетельствуют о том, что нет, не любые условия украинцы примут как мир. На капитуляцию здесь никто не готов. Да, нам тяжело, нам непросто, но и противнику, честно говоря, не весело. Да? Если вы мне дадите минутку, я так на глазах набросаю хотя бы из последних достижений наших вооруженных сил, тут есть чем похвастаться.
1: Да, это я хотел следующий вам вопрос задать. Давайте вернемся к обстрелам все-таки российской территории. Но перед этим я хотел бы просто подытожить. Все дело в том, что Путин ведь в своих предложениях, он не хочет мира. Он хочет, чтобы были выполнены его условия. А его условия – это продолжение войны. Вот и все. То есть это все не закончится, потому что мы должны прекрасно понимать, что отдай ему Донбасс, но у него еще по Конституции две территории, Херсонская и Запорожская области, принадлежат Российской Федерации. А потом дальше. Аппетиты растут по мере того, как он будет получать то, что он хочет. Поэтому и позиция Залужного понятна, и понятно вообще, я еще раз говорю, со стороны это смотрится как довольно широкая дискуссия в украинском обществе, которая, ну, я пока вижу, она не утихла. Вы говорите, утихает. Ну, я думаю, что это такие волны. Они будут то утихать ситуация, то опять вырастать. Но, в принципе, там не с кем разговаривать. Страна, которая хочет тебя уничтожить, с ней очень тяжело говорить о каком-то мире. Вот. Можно говорить об окончании боевых действий, военных каких-то, военную ситуацию как-то затушить. Но в перспективе, я думаю, что Залужный прав. Это очень и очень в долгую игра. И мы с вами говорили... Никто не вечен, уйдет этот упырь. А кто придет ему на смену, это трудно представить сегодня. Там окружение ничем не лучше, чем главнокомандующий Российской Федерации.
0: Смотрите, вот сегодня прошла информация, что в Черногории арестован российский пропагандист, у него разветвленная сеть, это телеграм-канал «Рыбарь».
1: Он женой и сотрудниками арестован, он туда выехал,
0: да, да, он там делегацией. Снимает фильм, да, как тяжело там в Черногории, в которой там, так сказать, страдает переехавший туда русский и так далее, пропагандистский фильм снимает. При этом известно, что те же Соединенные Штаты, там, по-моему, 10 миллионов попросили за его голову, поскольку он подозревается во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов с помощью вот этих каких-то ботаферм там и так далее, и так далее. Как отреагировал на это Дмитрий Медведев? На минуточку, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации, официальное лицо, бывший президент, премьер-министр Российской Федерации. Он сказал, ну, конечно, опасно, что наши там вот шастают по Европам, но что, к чему это нас побуждает? Это побуждает нас хватать этих европейских и американских идиотов, которые приезжают к нам, и менять на наших. знаете, это очень откровенное такое выражение, особенно если учесть, что вот где-то во второй половине октября, насколько я знаю, Джаред Кушнер и

0: Стивен Уитков опять собирается в Москву. Надо сказать, еще раз говорю, российское руководство не, устами Дмитрия Медведева не очень-то и скрывает, что оно думает о представителях Америки и Европы. Я, конечно, далек от того, что Кушнера или Уиткофа возьмут как американских идиотов для того, чтобы обменять на своих идиотов, но все попытки, все, так сказать, на этом фоне вся демонстрация стремления договориться, тем более договориться о каком-то взаимовыгодном бизнесе между Америкой и Россией, выглядит, знаете, ну, как-то немножко, ну, я не нахожу слов как, да, приличных слов.
1: Попахивает это, слабоумием, вы хотите сказать?
0: Мне кажется, это унизительно для Соединенных Штатов в первую очередь. Как это попахивает со стороны России? Это Россия выбрала самоубийственный путь, абсолютно. Это самоубийцы. Они, знаете, старая поговорка, если нас, ты в нас плюнешь, да, мы утремся, а если мы все на тебя плюнем, ты утонешь. Вот Россия ведет себя как тот идиот, который плюнул во весь остальной мир. Он неизбежно утонет. Но вот в этой ситуации желательно занять правильную, жесткую и понятную позицию. И вот здесь вот мы можем с вами логично перейти к той заочной дискуссии между Марко Рубио и Владимиром Зеленским.
1: Да, ну давайте. Потом все-таки я хотел бы, чтобы удары там по российским НПЗ, там, мы этого коснулись. Но действительно, речь идет о том, что Марко Рубио, я могу привести сейчас цитаты, которые отмечают сегодня. Вот у нас, допустим, в Вашингтон-Пост, он приводит следующий цитат. Марко Рубио сказал, это буквально минута. В российско-украинской войне сложилась ситуация стратегического тупика, из нее можно выйти только двумя способами. Либо путем урегулирования за столом переговоров, либо путем эскалации. Сейчас перспектив для переговорного урегулирования нет, потому что Россия заявляет, что ее цель – это полный контроль над Донбассом, а для Украины это неприемлемо. Поэтому дипломатическое решение сейчас невозможно. Мы готовы сыграть роль в его поиске в будущем. Это Марко Рубио. На это Зеленский очень быстро, кстати, отреагировал. Он сказал, нельзя договариваться, я цитирую одного и другого, нельзя договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее и одновременно говорить, что мы в дипломатическом тупике. Закройте Путину экономику. По-моему, он сказал, закройте Путину рот, если так прямо говорить.
0: Зашейте
1: ему рот. Да, да. Наложите, ну, здесь вот такой перевод, закройте Путину экономику. Наложите санкции на их оружие, откройте Starlink, чтобы Украина использовала его на территории России. Вы же открыли его для Израиля в Иране. То есть, когда вам что-то нужно, оно работает. И тогда Путин сядет за стол переговоров, потому что потеряет все. Где здесь тупик? Это называется нежеланием. Ну вот такая дискуссия. Еще раз употреблю это слово. В данном случае Зеленский и Марко Рубио.
0: А тут важно сказать, что эти слова он произнес, когда находился вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Миллибендом как раз при Луках, на том месте, где погибли десятки украинцев и украинских детей. То есть это слова, произнесенные не из кабинета, не из бункера, рядом с одним из европейских лидеров. Еще раз говорю, если Джаред Кушнер и Стивен Уитков хотят посетить Украину, ну, пускай они все-таки заедут куда-нибудь, в какое-нибудь такое еще место. Они так у нас один разочек побывали и решили, что все про нас поняли. Зеленский в этой своей реплике, он просто не скрывает раздражения. Америка демонстрирует слабость. Все последние высказывания, опять-таки, тоже раздраженные со стороны Дональда Трампа, что дизель такой дорогой, потому что якобы Украина такая нехорошая бьет по российским НПЗ. Видите ли, еще раз могу только повторить, ничто не стоило, и Зеленский об этом говорит, если вы хотели добиться от России уступок, делайте что-то, вы Америка, у вас есть для этого все возможности. Странно ожидать уступок от России, если вы идете на уступки перед ней. Путин чувствует слабость и реагирует на нее. Он продолжает давить. И Зеленский, у которого каждый день гибнут люди, у нас каждый день гибнут люди, позволяет себе такой уже такой, знаете, уже практически раздраженный тон в отношении высказываний представителей самой могущественной страны в мире, которые сейчас рассуждают о тупике. Это у вас ментальный тупик, говорит Зеленский. У вас на самом деле вот те самые карты, о которых так любили говорить в Белом доме, у вас их до черта. Достаньте их и сыграйте. Другого варианта нет. А у нас с Россией, как принято говорить, у нас расхождение по земельному вопросу. Они хотят, чтобы мы лежали в земле, а мы хотим, чтобы они убрались с нашей земли.
1: Леонид, у нас буквально времени не осталось. Удары по Омскому и Башкирскому МПЗ, дата-центру компании Яндекс, по второму дата-центру сегодня, по-моему, ударили.
0: Да, продолжаются удары, несмотря на недовольство в Белом доме. Украина продолжает вести войну оборонительную. Вчера прилетела по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Напомню, это одна из самых дальних целей. Больше 2500 километров. Туда уже прилетала в начале июля. И вот сейчас опять туда прилетела. Тогда была нарушена установка первичной переработки нефти, завод останавливался, и были большие проблемы с поставками горючего в этом регионе. Сейчас тоже уже говорят, что очереди в Омской области уже есть. Посмотрим, что будет дальше. Россия наносила удары по дата-центрам, насколько удачные, по-разному. Вот Украина ответила, это уже второй удар. Первый был, по-моему, в Рязанской области, если я не ошибаюсь. Сейчас прилет в Калуге дата-центра Яндекса, знаменитого Яндекса, знаменитой интернет-службы. И несколько модулей выведены полностью, и некоторые приложения не работают. Кроме того, были прилеты в Дальнее Константиново, это Нижегородская область, филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Там эксплуатируются и обслуживаются стартовые комплексы и оборудование для заправки и системы управления ракетами. Кроме того, в Редькино Тверской области ударили по Редькинскому исследовательскому заводу. Там изготавливают компоненты горючего для крылатых ракет и присадки для дизельного горючего и так далее. Это вот только из последних буквально вот сообщения сегодня-вчера. Ну и пришло подтверждение результатов удара в конце августа, 26 августа, мы с вами говорили, там был прилет в Донецке по какому-то армейскому центру, мы не знали тогда толком, что это. Вот сейчас специалисты из проекта «Медиазона» подсчитали, что в том ударе по Донецкому, одному из объектов, оказывается, это был удар по штабу Центрального военного округа и штаба 41-й общевойсковой армии. Они пофамильно, расследователи установили, пофамильно, не меньше 20 офицеров, которые погибли после ракетного удара по этому центру со стороны Украины. Украина умеет защищаться, умеет бороться, нам нужно развязывать руки. Еще раз, Starlink, который позволяет действительно осуществлять дальнобойные удары по России, это было бы большой, огромной проблемой для России. Но вопрос застрял где-то между Трампом и Илоном Маском. Как всегда, у Америки что-то опять не получается. Вот что-то как-то все время Америке мешает. Могу только в конце нашего эфира пожелать, чтобы у вас наконец все начало получаться.
1: Присоединяюсь к вашему пожеланию. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу в первой части программы. До вторника прощаюсь. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
17: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: 718-303-90-90.
19: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, пакистанские ВВС совместно с армией Саудовской Аравии приступили к нанесению ударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. Ну, мы сколько раз уже говорили о том, что эта ситуация должна как-то разрешиться. Ну вот, атака на повстанцев-хуситов йеменских. Давайте с этого начнем.
1: Да, безусловно, это одна из важнейших тем касательно происходящего вообще на Ближнем Востоке. И я просто хочу тут напомнить нашим уважаемым телезрителям, что, ну, вот несколько месяцев тому назад, почти три месяца тому назад, был заключен некий такой оборонительный договор. Правда, он не был окончательно ратифицирован в сфере обороны. Между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Ну и вот когда, сколько уже, несколько недель назад, 2-3 недели тому назад, начались очень активные военные действия, очередные военные действия между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами, многие тогда аналитики, журналисты, обозреватели, ну в общем, не без такой горькой иронии, отмечали, ну и где же Турция, где же Пакистан, что ж они не помогают Саудовской Аравии. Ну вот, вроде бы, действительно, настало время, и Пакистан объявил о присоединении именно своих ВВС, я подчеркиваю, это важно, именно и только и исключительно ВВС к нанесениям ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов. Почему я так акцентирую внимание именно на военно-воздушных силах? Да по одной простой причине. Дело в том, что наземные пакистанские силы, наземные, в этой операции не участвуют, по крайней мере, пока, на данном этапе. Что же касается Турции и ее возможного участия, то вот поступили сообщения о том, что и турецкое военное и политическое командование, руководство тоже взвешивает возможность присоединения к вот этим военным действиям, ну, видимо, тоже на уровне либо военных советников, либо, опять же, таки ВВС, но не наземных сил для оказания все-таки помощи Саудовской Аравии. Правда. Тут, Геннадий, такой, вы знаете, ну, какой-то трагикомический возникает момент, какой-то такой странный вопрос, а им задаются многие, так, полу в шутку, полу всерьез. Многие военные аналитики, обозреватели и так далее. Ну вот предположим, что действительно военный союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией – это нечто, вот некое такое подобие ближневосточного блока НАТО. Ну, допустим. Пятый параграф, как известно, Североатлантического альянса говорит о том, гласит, что в случае нападения на одну из стран блока НАТО, остальные тоже должны вступиться за эту страну, оказать ей помощь и так далее. Ну и тут возникает такой, ну, несколько курьезный вопрос. Мы все ведь прекрасно знаем, какие напряженные, чудовищно напряженные отношения между Пакистаном и соседней гигантской Индией. Мы все прекрасно помним кровопролитную войну 1973 года. Мы все прекрасно помним недавние, совсем недавние, очень мощные, интенсивные, ожесточенные перестрелки, обмен артиллерийскими ударами между армиями Индии и Пакистана. Это было сколько? Там около года тому назад. Ну, полтора, скажем так. Полтора года тому назад. И тут Геннадий такой вопрос. Ну, а если опять вспыхнут военные действия между Индией и Пакистаном, что? Саудовская Аравия и Турция вступятся за Пакистан и начнут войну с Индией. Но как-то, честно говоря, тут у всех возникает, в общем, нечто вроде такой горькой усмешки, улыбки. Как-то в это трудно себе представить. Но вообще формально, да. Если Индия и Пакистан вновь начнут военные действия, ну что ж, тогда Саудовская Аравия и Турция, по идее, должны присоединиться и напасть на Индию тоже. Не знаю, с какого бока, с какой стороны, каким образом, но вот тем не менее. Ну это так. Это, в общем, замечание, как бы, а если говорить конкретно по существу, то вообще, Геннадий, как и предыдущие дни, поступает информация достаточно противоречивая. Но вот по одним данным, коалиция вот эта, Саудовской Аравии, и, кстати, йеменской армии, я подчеркиваю, йеменской регулярной армии, суннитской армии этой страны. Вроде бы вот эта коалиция достигла каких-то неких успехов и даже по некоторым данным сумела добиться контроля над Баль-Аль-Мандебским проливом, через который проходит огромная часть нефти на мировые рынки, огромная часть черного золота. Но с другой стороны, хуситы говорят, что нет, ничего подобного. Мы хуситы, продолжаем контролировать этот пролив. Мы держим там свою руку, так сказать, на пульсе. Саудовское наступление и наступление регулярной армии Йемена захлебнулось. Оно остановлено и так далее. Более того, сегодня утром стало известно, об этом написали многие мировые СМИ, в том числе и газета Wall Street Journal, американское и британское агентство информационное Reuters на своем интернет-сайте, что вообще-то так на минуточку, минувшей ночью, был нанесен очень мощный удар именно хуситами. Не по какому-нибудь такому второстепенному месту, а так вообще на одну минуточку по международному аэропорту в Эр-Рияде. Более того, ракета попала в самолет, в гражданский самолет, там не было, правда, пассажиров, он был пустой, но клубы черного густого дыма, в общем, эти кадры облетели очень многие, извините, мировые агентства, мировые телеканалы и так далее, и согласно последним данным, трое саудовцев все-таки погибли в этом эпизоде, и как будто бы еще двое иностранцев, но, судя по всему, я так рискну предположить, возможно, иностранных рабочих, коих в Саудовской Аравии много. Так что, видите, Геннадий, не все так просто и однозначно. Возможно, я вот лично вот склонен предположить, так основываясь на мнениях военных экспертов, что правда, как всегда, где-то посередине, что действительно, наверное, силам межарабской коалиции под руководством Саудовской Аравии при поддержке Пакистана в самом деле что-то такое там удалось. Но хуситы вовсе не собираются складывать оружие. Они продолжают свою борьбу, они продолжают получать массированную помощь из Ирана, помощь финансовую, несмотря на бедственное положение самого Ирана. Это, кстати, такой вот некий парадокс. Иранское население голодает, находится в чудовищном положении, а тем не менее Иран продолжает оказывать помощь хуситам, ну и, конечно, военную помощь. Вообще откуда? Вот у этих босоногих бандитов какие-то мощнейшие дальнобойные баллистические ракеты. Ну, понятно, совершенно очевидно, что сами они такие ракеты произвести не могли, не могут. Так что здесь, в общем, все понятно. Ясное дело, что эти ракеты поступают из Ирана. И еще один вопрос. Сейчас мы, наверное, на этом закончим с этой темой. Но я хочу сказать, что согласно некоторым мнениям военных и политических экспертов, не исключено, что такие страны, как Россия и Китай, тоже оказывают помощь, ну, не непосредственно хуситам, а Ирану. А уж из Ирана вот эта помощь поступает йеменским повстанцам. Это один из вариантов, очень похожий на правду, один из вариантов происходящего сейчас на этом фронте.
0: Евгений, еще одна тема. Как стало известно, выборы в палестинской автономии откладываются на неопределенный срок. Ну, сразу хочется сказать, наверное, во всем этом виноват Израиль. Ну, так, традиционно. Но откладываются выборы из-за внутренних разногласий. Все-таки есть еще и какие-то внутренние разногласия к обычным помехам Израиля во всех делах палестинской автономии. Я напомню, что выборы должны были пройти 28 ноября этого года. Их не было 20 лет. Последние парламентские выборы были в январе 2006 года. Тогда на них победил Хамас. А президентские выборы, на которых победил Махмуд Аббас, они были в январе 2005 года. Ну, вот такая там демократия. Выборы есть, но они проходят раз в 20 лет, а то и, наверное, и не в 20 лет. Еще непонятно, на какое время их перенесли, на какой срок. Вам слово.
1: Да, Геннадий, я с вами согласен. Во всем виноват Израиль. Это, в общем, даже и не обсуждается. Это понимают все во всем мире. Но вот, а если говорить серьезно, то действительно, как вы отметили, в данном-то случае, вот в данном конкретном случае, хотя палестинская автономия вроде бы, ну, вот так у нас под боком, но в данном конкретном случае действительно очень сильны, очень велики именно внутренние разногласия в самой палестинской автономии. Я хочу напомнить, что когда Хамас победил в секторе Газа, там еще оставались деятели Фатха, и немало, как их сбрасывали с крыш, как их пытали, расстреливали и так далее. На самом деле, когда мы говорим, что вот, ну, такое создается ощущение, впечатление, что палестинский народ един, что это какое-то одно такое монолитное, нечто такое целое, задача палестинского народа – независимость, свобода, собственное государство и так далее. Но на деле выясняется, что все далеко не так просто. Более того, согласно мнениям большинства аналитиков и политологов, на самом-то деле в окружении Махмуда Аббаса, он же Абу Мазен, как огня боятся того, что выборы могут пройти в Иудее и Самарии. Потому, ну, отчина, собственно, Абу Мазена, вотчина Фатха, потому что, согласно большинству оценок, победу там может одержать тоже Хамас, которому сочувствует местное население. И если это случится, или если действительно это будет так, то, ну, вот плакала власть Абу Мазена, плакала власть Фатха, и, конечно же, Абу Мазен этого не хочет, поэтому он будет, видимо, использовать любые возможные предлоги с тем, что выборы отложить, потом отложить еще и еще на неопределенный срок. Что, собственно говоря, и происходит, что, в чем мы убеждаемся постоянно.
0: Выборы в Израиле. В ортодоксальных партиях опасаются оттока голосов в пользу партии Бен-Гвира. Несколько слов об этом.
1: Да, Геннадий, это очень важная тема. Действительно, вот очень складывается такая напряженная атмосфера в преддверии проведения выборов. Осталось-то уже всего ничего, меньше 20 дней, 18 дней, меньше 3 недель до выборов. И в самом деле Бен-Гвир пользуется достаточно такой высокой, большой популярностью среди правонастроенных избирателей, причем религиозных. И в ультраортодоксальных партиях, особенно в партии ШАС, опасаются вот такого большого оттока голосов. И вот буквально не совсем недавно, буквально вчера, духовный лидер движения ШАС, раввин Ицхак Юсеф, сын Увади Юсефа, напомнил своим избирателям, что Бен-Гвир постоянно нарушает галахические постановления, поднимаясь на храмовую гору. Я цитирую дословно. Он сказал: «Я много раз предупреждал о том, что восхождения на храмовую гору запрещены, но Бен-Гвир демонстративно нарушает этот запрет. Разве можно предоставлять политическую силу человеку, который с явным презрением относится к постановлениям мудрецов?» Это вот я привел дословно, просто буквально дословно, слова духовного лидера движения ШАС, раввина Ицхака Йосефа. Надо заметить, Геннадий, что вообще обеспокоены не только, наверное, в партии ШАС, это партия сефардов, но и в партии Ядута Тора, религиозных ашкеназов, тоже обеспокоены растущим влиянием Бен-Гвира среди избирателей. Но есть, кстати, и другие варианты, другие партии, которые тоже испытывают определенные опасения перед выборами. Но я так вообще думаю, Геннадий, что в следующий раз, когда мы с вами выйдем в эфир с Божьей помощью, до выборов останется уже совсем ничего просто. Там уже практически 2 недели. И мы, наверное, этой темы, я просто уверен, что мы этой темы коснемся гораздо более подробно и подробнее обо всем об этом поговорим, потому что есть много разных соображений на этот счет.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
6: вас произвела? А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
9: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу – это как круги на воде. Ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите, и ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот. В смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: Это час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии?

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по новому сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого

самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я. Во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой –

0: может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Это еще не все.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поддержал предложение создать аналог Кэмп Дэвида на территории своего гольф-клуба Вест Палм Бич во Флориде. Резиденцией смогут пользоваться будущие президенты и иностранные лидеры. План передан властям округа Палм Бич. Преимуществами площадки Трамп назвал близость аэропорта и отсутствие рядом высоких зданий, создающих угрозы безопасности. Земля принадлежит округу Палм Бич. Трамп Организейшн арендует ее для клуба. Поэтому изменения требуют согласования местных властей. Окончательное решение пока не принято. Часть израильтян, находившихся на борту рейса Fly Dubai, получили президентскую награду за гражданский героизм. На церемонии в Иерусалиме президент Ицхак Герцог заявил, что их действия помогли предотвратить катастрофу и спасти 174 человека. Яниф Хаюн, Шата Мусаев, Тали и Цвика Менес, Орф Радилов и Асаф Раджуан – получатели почетного знака президента за гражданское мужество, проявив отвагу, находчивость и взаимную поддержку, вместе с капитаном Смитом Мачхаром спасли жизни пассажиров рейса и кто знает, сколько еще людей, учитывая злонамеренный план террориста. «Вы – герои для всех нас», – заявил Герцог. Боинг планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений. На фоне инцидента с самолетом Fly Dubai руководство обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одной из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке лайнеров следующего поколения. Напомню, еще в 2006-м Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов, но такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Старший вице-президент Environmental Working Group Бернадетт Дель Кьяро назвала такой шаг со стороны властей одной из самых доступных, конкретных и реальных мер, позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию. Модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света. Стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 74 градусов по Фаренгейту, плюс 23 градуса по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера индекс Dow Jones прибавил 52 пункта, 0,1%, 51 232. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 36 пунктов, чуть меньше, чем 0,5%. 7765 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 27193, потеряв 345 пунктов или процент с четвертью. Транспортный индекс поднялся на 1,4%, и маленькие компании Russell 2000 прибавил 1 пункт. Сегодня нефть минус доллар 37, 1 баррель Брента стоит $102.90, золото плюс 51.70, 4208.70 стоит унция золота, унция серебра плюс доллар 36, 1 унция стоит $60.78, 1 евро равен $1.12, 5-летние госбумаги дают 5,16% за 10 лет госбумаг можно получить 5,253%. японский Никей незначительный, минус Шанхай незначительный, плюс и Гонконг плюс 1,8%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. В данный момент Dow Jones показывает минус 12 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 18 и Nasdaq плюс 182 пункта. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. С American Express все будет очень хорошо, с Boeing будет все нормально, SpaceX можно продолжать покупать, новый таргет $254, Nippon Bancorp, с ними тоже будет все хорошо, Jack Henry, с ним будет все нормально. Сбои тоже overweight, тоже можно потихоньку покупать. ArcelorMittal надо покупать. Fortune Brands Innovations можно покупать. Humana, с ними будет все хорошо. Apple нужно покупать, считает один из банков. C4 Therapeutics можно покупать. Fosley, с ними будет хорошо. Kimara Therapeutics, с ними будет все нормально. El Polo Loco покупать. The Common покупать. GSK, с ними будет все хорошо. Tesla Outperform, то есть их можно держать чуть побольше. Southwest Gas Holdings, с ними будет все хорошо. Julian Lucky, с ними тоже все будет нормально. И Nvidia надо продолжать покупать, считает один из больших банков. Они говорят, что спрос на продукцию Nvidia остается огромным. Цены, которые сегодня с утра изменились. SpaceX поднялся на 4%. Они собираются, они сделали объявление о том, что они идут в телекоммуникационный спектрум. И это значит, что через них можно будет делать телефонные звонки. А на этой ноте T-Mobile упал на 7%, AT&T упал на 6%, Verizon упал на 5%. Зато American Tower и Crown Castle прибавили 6,8%. Соответственно, Delta Airlines сегодня упала на 4%, они показали свои квартальные результаты, а не вдохновили инвесторов. CoreWeave поднялся на 2,5%, Oracle и Broadcom прибавили по 1,5%, Lumentum сегодня поднялся на 6%, Align Health упал на 23%, Humana подскочила на 14%, Apple упал на 2%, появился репорт, Nikkei Asia написала репорт, что заказы на iPhone 18 замедлились у Apple, и поэтому Apple уменьшил заказы на 15%, и поэтому акции Apple сегодня упали. Park Aerospace сегодня упал на 2,5%, и Freeport McMoRan сегодня поднялся на 2,5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному специалисту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
9: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
13: Начинайте свой день вместе с Дэвидзон Радио.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.

0: люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Не случайно прозвучал гимн всех оптимистов на свете в исполнении Марка Бернеса. В нашей студии гость... Славный человек, человек, которого я всегда рада видеть, оптимист, поющий телерадиоведущий, историк джаза, Олег Фриш. Доброе утро.
2: Доброе утро, Родина.
1: Помолчим.
2: А помнишь, как на советской радиостанции говорили всегда там «Доброе утро», ну, я всегда говорю «мой народ», «доброе утро, мой народ», когда со сцены говоришь, люди всегда улыбаются.
1: Не, да, по-моему, это в Израиле говорят, нет?
2: Да, в Израиле говорят, да.
1: Да. А, здравствуй, Олег, я так рад тебя видеть, потому что ты желанный гость, и мы этого не скрываем. Прогремело твое интервью YouTube-каналу «На ковер». Мы все посмотрели.
2: Да ладно, как уж прогремело. О, Господи. Очень друзья, вы это... видели, вот вы, кто слушает, вы видели. Сейчас Наталья все расскажет. Давай, с первой секунды.
1: Поехали. Нет, я не буду спойлерить. Я просто хочу, чтобы наши слушатели... А у тебя много поклонников твоего творчества. Вообще, ты действительно человек, который всегда выбирает свет. Вот давай с этого начнем. Я редко вижу тебя без настроения. Для меня ты ассоциируешься с такой мягкой силой. И к чему-то вот за эти годы, а знаю я тебя уже много лет, чему-то я у тебя научилась уже, чему-то учусь. Но вот мне нравится, что ты никогда не показываешь негатив какой-то. Всегда... Вообще сам жанр интервью изменился, и ты это тоже понимаешь, и я это понимаю. Если раньше, да, многие считали, не знаю, своим... правом человека унизить. Или, знаешь, вот такая была череда интервью разоблачительных. Сейчас все изменилось. Сейчас такие задушевные беседы, вот, мне очень нравятся, когда два знакомых приятеля встречаются и разговаривают о том, что им интересно, о том, что их трогает, о самом важном для них, о главном. И, ну, статусные, что ли, назовем их, такие вот интервью. И ты... Я тоже, у тебя есть свой YouTube-канал, я тоже слежу за тобой, слежу за тем, у кого ты берешь интервью. И ты всегда... я вообще против сейчас комплиментарных интервью, чтобы наш слушатель...
2: Ну, да, я молчу, да, я терпеливо слушаю комплименты в пятницу утром, не так часто кто-то их делает.
1: Ты знаешь, это даже не это констатация факта, скорее всего, потому что интересно слушать твои интервью, которые ты берешь у известных людей.
2: Спасибо,
1: да,
2: спасибо.
1: Там нет... Не ищите, друзья, если вы ищете, да, какой-то грязи, может быть, каких-то сплетен, этого нет.
2: У меня жанр другой, у меня музыкальная журналистика,
1: исповедальный такой, да, биография,
2: да.
1: Такие это вот.
2: Интересно. Самое интересное – человек.
1: Человек.
2: Какие сплетни могут быть?
1: Нет, ну сплетни тоже, вот, например, это даже не сплетни, это даже в случае жизни. Песня прозвучала «Я люблю тебя, жизнь», музыку написал Эдуард Колмановский. Угу. И как причудливо тасуется...
2: А стихи?
1: Константин Ваншенкин.
2: Правильно. Слушайте, подготовилась.
1: Ну, слушай, как причудливо тасуется колода жизни, когда-то, несколько лет назад, нам для передачи на канале RTN нужен был эксперт, психолог, и еще мой коллега работал, Данил Русаков, мы решили пригласить психолога по Зуму Александра Колмановского. И он оказался сыном Эдуарда Савельевича. Поэтому, видишь, мир мал, все переплетено, и мы все через одну рукопожатие, через два рукопожатия, через три клика, через два клика мы все
2: друг с другом знакомы. Сына.
1: Ну, который в Германии, да?
2: Да, да,
1: Сергея.
2: Да, Сергей, то есть, да, композитор, да.
1: Да, да, да, да.
2: Ты уже не мальчик, старый барабанщик, сверстников на подвиг выводи. Это, у него много песен было.
1: Это сын Колмановского.
2: От сына писал, да, его песня. Потом была «Ты совсем не старая, слышишь, мама, просто повзрослели сыновья». Это тоже он, да.
1: Давай Колмановского, Эдуарда. А, вспомним Алёша.
2: «Алёша, я люблю тебя, жизнь, одна снежинка, еще не снег, еще не снег».

0: Продюсерская музыка в основном. Сейчас продюсер, если раньше была, ну, если мы говорим про русскоговорящую эстраду, то советская эстрада, она была больше композиторская. Были композиторы, члены Союза. Можно было по официальному указу, приказу исполнять только их песни, если они вот члены Союза. Иногда проникали какие-то в эфир бардовские песни, песни композиторов, скажем, Олег Иванов. Был студентом мединститута и принес Аиде Ведищевой песню «Товарищ». «Я песни, как ветром». Вот, она прозвучала. Тогда еще не было бизнеса-шоу, тогда была эстрада. А сейчас все диктуют продюсеры. Люди, которые свободны от влияния продюсеров, которые уже обрели имя, они все исполняют авторский материал. И ретро в основном они используют как краску. Ну, вот Леди Гага. У нее потрясающая своя музыка. Но, связавшись с Тони Беннетом, она записала, они, по-моему, пару альбомов записали дуэтов, а потом она, теперь она в концерте просто исполняет как краску вот эти американские замечательные джазовые стандарты. Вот, то же самое артисты в России. Вот, они многие пишут песни, но называется песня, ведь песня, ну, мелодия, да, избитое утверждение. Как, вот я послушал песню, вот мы сейчас напевали, да, мелодии напевали Колмановского. Это то же самое можно сказать о песнях любого советского композитора. Айданицкий, вот, на мой взгляд, вообще один из самых джазовых композиторов. У него мелодия, которая просто вот джазовые стандарты. «Васильки» на седьмом этаже, они все в свинге. Я записал, кстати, две песни в альбом. У него потрясающая музыка. Вот, и «Зацепин», и Пахмутова. То же самое можно мелодии исполнять. Когда есть мелодия, можно исполнять в любом стиле. Хоть фанк, хоть регги. Хоть классика, не случайно же многие песни и Пахмутова, и там Игоря Крутого, и Хворостовский исполнял, и другие оперные артисты.
1: Ну вот почему, почему сейчас многие возвращаются вот и переслушивают?
0: Ищут те, мелодии, ищут мелодии, потому что сейчас мелодия это или гений можешь создать, у которого нет музыкального образования, или человек, который вот выучил все эти вот секвенции, каденции и все эти вот музыкальные грамоты.
1: Многие признаются, молодежь, когда их спрашивают, почему вы слушаете хиты 90-х, 80-х, ага. Они говорят, там воспевалась чистая любовь, крепкая дружба, а вот сейчас все поставлено на коммерческие рельсы и, знаешь, все на продажу, а это... Как бы, казалось бы, да, казалось бы, сейчас говорят, что у этих самых зумеров, которые, я не знаю, которые никакие просто, ни о чем, и вот они вот выдали такое, что якобы их вот трогает что-то настоящее.
0: Я вчера, уже где-то было часов 10 вечера, листал YouTube и наткнулся на какого-то человека молодого, думаю, что ему около 30, которые, думаю, довольно искренне. Там, значит, есть такой как бы жанр, тип видео, слушаем того-то и, значит, комментируем. И вот вчера слушал он, ну, то, что я видел, пластинку Давида Тухманова «По волне моей памяти». Угу. Он первое, что сказал, что я вообще никогда об этом композиторе не слышал. Он даже не знал, что композитор. Он потом брал конверт и говорил, так, но тут поет там группа, там Леся песня, тут кто-то. А, значит, это они поют, дошло до него, они поют его музыку, значит, он композитор и, видимо, пианист. То есть, и он на полном серьезе рассказывал, что он первый раз слышит, вот, там был певец советский, по-моему, иранского происхождения, Бади, вот, он, я мысленно вхожу в ваш кабинет и так далее, он его, как сказать, короче, унизил, вот, ему не понравилось. Потом он, наоборот, возвысил группу «Леся песня», там, и Владислав Андриана был такой певец, который исполнили другую. Потом больше ему понравилась «Сентиментальная прогулка» и песенка студента по французской стороне, которую Игорь Иванов пел. То есть человек вот другой, он...
1: А потом Леонидов перепел в старых песнях о главном.
0: Ну да, да, да, вот да, да, но это как бы жанр отдельный. Вот он искренне удивлялся тому, что смотри, вот смотри, была такая пластинка, но это звук 70-х, сейчас это уже не удивительно, вот, но это удивительно, о, видимо, Тухманов продвинутый человек был, он еще жив, я сейчас посмотрел в Википедию, то есть для него это было, как, знаешь, как открытие, это все шло в эфир, но я смеялся там, улыбался, думаю, боже мой, это совсем недавно было.
1: Ну вот твое интервью тоже

0: которые ты дал ребятам из YouTube-шоу «На ковер», тоже ребята сидели, открыв рты, потому что ты рассказывал о дружбе Саиды Ведищевой, ты рассказывал о том, как попал на американское радио, о том, как создал свои программы, создавал свои программы. Для них тоже, по-моему, да, они даже тебя переспрашивают, а это кто, а это кто,
1: да? Да, они там пошутили, что там, такое Горовец, впечатление,
0: а
1: что...
0: это кто, знаешь, вот, да.
1: Да, он говорит, у нас такое впечатление, что умница пришел в гости к гопникам. Я так рассмеялся. Не, ну они, в принципе...
0: Нет, ну это, может быть, формат такой немножко.
1: Ну да, да, да, мне понравилось. Из этого, ради этого стоило полететь в город Франкфурт. Нет, на самом деле, они люди другого поколения, они не обязаны знать то, что знаю я.
0: Ну, а я на много не знаю. Лет 36-35, ну, такие достаточно парни.
1: Ну, опять, ну, я же, как это профессия для меня, история музыки, я этим интересуюсь. Я люблю копаться,
0: ты знаешь,
1: переслушивать.
0: Я тоже. Для них, да, им это неинтересно, наверное, да? И вообще сейчас такая тенденция, может быть, ты со мной не согласишься, тенденция, не знаю, люди, не то чтобы деградируют, но... Что-то похожее на это происходит.
1: Это смелое замечание,
0: ну,
1: я бы сказал.
0: По моим наблюдениям, знаешь, люди не стремятся, да, повысить свою какую-то квалификацию, не стремятся к знаниям, да, не стремятся к чему-то сложному.
1: Но они со временем к этому приходят. Ко всему нужно прийти, до всего нужно дойти. Когда вы ребенка заставляете учиться, у него всегда реакция такая вот, все, стена возрастает. Не хочу, не хочу, лучше пойду поиграю в шахматы, побегаю там в футбол, погоняюсь.
0: Поиграю во что? В шахматы?
1: Да.
0: Каких детей? Про каких? Нет, сейчас дети, лучше поиграю
1: в... Ну, в компьютерные игры, да-да-да. Вот, у меня знакомый есть, который там ребенок просто с ума сходит, ему ничего не тесно, кроме шахмат. Вот шахматы.
0: Ну, это единичный случай, просто это...
1: Ну, мы же не в толпе, мы же индивидуумы.
0: Я готова часами говорить про то, что происходит
1: сейчас.
0: Что,
1: рекламная пауза уже, да?
0: Еще минута. Ты прям кожей чувствуешь, да, вот этот хронометраж эфирный. Мы сейчас действительно через минуту прервемся на рекламную паузу, послушаем гороскоп от Юлии Суповой и продолжим разговор обо всем на свете с моим гостем, телерадиоведущим, поющим, оптимистом, шоуменом Олегом Фришем. Олег, и вот буквально, буквально...
1: Да. Я еще, понял, 10 еще, секунд, да.
0: Еще один вопрос. Как ты думаешь, вот, ты не думал о том, что... чтобы в нашей стране появилось вот какое-то подобие Министерства культуры. Вот. Сейчас объясню во второй части, почему спрашиваю. Нет? Не думала?
1: Я думаю, что здесь и структура, да и время другое. Я думаю, что в Америке очень важно такое понятие, как ментальность и репутация. Поэтому ни один человек не хочет делать плохо. Ему нужно привлекать аудиторию, раскручиваться в интернете. Если будет плохо, никто из нас не поднимется с дивана, никто не покинет уютную квартиру, не заплатит деньги и не отправится в Манхэттен на концерт этого человека, если это плохо. Поэтому здесь нет обязательной системы, какая была в СССР. Ты заканчивал консерваторию или даже не заканчивал, тебя принимали на работу в филармонию и обеспечивали тебя работой, концертами. Это было плохо, многие артисты были плохими артистами, но они были в штате, их обязаны были кормить.
0: Это все зарегулировано было, знаешь, зарегулированность зарегулированностью погоняет.
1: Ну, система,
0: это было там.
1: Да, да.
0: Да, а если, например, почему? Мне кажется, вот подумает наше правительство об этом, потому что вот все равно какой-то департамент, который отвечает за современную музыку, за современную культуру.
1: Здесь каждый
0: штат решает на местном уровне, да, ты думаешь? Ну, проводятся же конкурсы, алло, мы ищем таланты, вот, допустим, в Нью-Йорке.
1: Если ты плохо выступил на конкурсе «Алло», то тебя не
0: ты
1: найдут,
0: не алло.
1: То твой талант не найдут.
0: Ну, ясно. Ну, продолжим дискутировать с Олегом Фришем во второй части нашего ток-шоу. Оставайтесь на Davidson Radio.
1: Послушаем рекламу.
2: Davidson Radio, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: davidsonradio.com.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 29-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Весов. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошее. Но вполне удачный день для Овнов. Несмотря на сложности дня, вы смело можете обсуждать проблемы и принимать решения. А еще светило утверждают, что возможны судьбоносные знакомства и подарки судьбы. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня воздержаться от критических высказываний в адрес своих партнеров, не верить никаким обещаниям и день посвятить дому и семье. Близнецы также смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Мир не без добрых людей, напоминает вам звезды. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Ракам сегодня желательно обходить конфликтные ситуации. Лучше заняться выполнением работ по интересам вместе с партнером. Учтите, что мысли сегодня становятся материальными, так что лучше думать только о хорошем. Львам звезды советуют сохранять терпение, если придется раз за разом возвращаться к одним и тем же вопросам. Это пойдет только на пользу. Прием алкоголя лучше ограничить. Если девы когда-то намеревались сделать дома перестановку мебели или обновить интерьер, то сегодня вполне подходящий день. Но будьте осторожны, предупреждают звезды, день травмоопасный, берегите голову и конечности. Весам сегодня не рекомендуется ввязываться в рискованные проекты и пытаться что-то менять в своей жизни. Что касается любви, то только платонические отношения. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. Скорпионы сегодня будут настроены крайне критично к тому, что будет происходить. Проявите благодарность к тем, кто был рядом с вами в трудные минуты жизни, и жалейте добрых слов, и день будет вполне удачным. Стрельцам сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых знакомых. Перед сном, принимая душ, представьте себе, как вода смывает с вас темную энергетику дня. Советует светило. А вот козерогам желательно принять 20-минутную теплую ванну с солью, которая поможет побороть стресс и нервное напряжение, а вечер посвятить общению с друзьями и родными. Водолеи, несмотря ни на что, полны силы и энергии и правильно делают, так как финансовая прибыль у них не за горами. Но все же сегодня на первом плане у вас должна быть семья. Проявите внимание. Если рыбы наметили на сегодня серьезный разговор, то желательно перенести его на другой день. А сегодня только шутки, юмор, веселые рассказы и добрые воспоминания. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Пустрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Напротив меня утренний гость, долгожданный гость, желанный гость, человек, который всегда стремится к свету, оптимист, поющий телерадиоведущий. Олег Фриш! Олег Фриш.
5: Просто как бренд звучит из
4: твоих. Так это уже и есть бренд, мне кажется. Ну, смотри, мы закончили первую часть.
5: Да, Министерство культуры.
4: Да, про Министерство. Почему такая возникла мысль? Потому что до Марко Рубио, до нынешнего актуального госсекретаря, нашим госсекретарем был наш человек Энтони Блинкен, который прекрасно играл на гитаре, играет, уверена, до сих пор, и который хорошо разбирается в музыке, в культуре, во всем. И он как-то предложил создать нечто подобное вот какого-то органа специального, где будут сидеть специально обученные люди, которые будут следить за тем, что происходит на эстраде. Почему он все это обосновал, мне это вот как-то по душе пришлось по сердцу, потому что он говорит, что я хочу, чтобы музыка меняла все вокруг. У него такие высокие идеи были, начинания. Но они, к сожалению, не воплотили жизнь этой инициативы, про нее забыли и так далее. А, возможно, не было финансов, как у нас, да, мир материален, и в Америке все, вот, опять же, да, все, о чем бы мы ни говорили, все нужно потом свести к деньгам. Поэтому инициатива... Ну, хотя мне это вот как-то вот нравится, чтобы кто-то, какие-то люди отвечали за музыку, потому что вот порой включаешь действительно радио и думаешь, а вспомнит ли песню, например, Сабрины Карпентер через лет 50? Мне кажется, что нет. Ну,
5: а как они должны определять? Как вот министерство, как оно будет влиять?
4: Слушай, давай забудем об этом разговоре. Это просто, знаешь, вот каким-то...
5: Нет, это хороший это разговор, мне это нравится.
4: Ты бы возглавил его или был замом каким-нибудь.
5: Нет, я считаю, что это бессмысленная идея, потому что, опять же, здесь нет централизованной системы музыки или искусства. Здесь каждый театр – это самодостаточный отдельный театр. Каждый артист со своим менеджментом, букинг-агентством, ну, которое концерты организовывает, пиарщиками и звукозаписывающей компанией, это отдельный организм, который существует как вот молекула в огромном мире молекул. И они не соприкасаются ни с кем. Почему в СССР все друг друга знали? Потому что работали или в Москонцерте, или в Росконцерте, встречались на собраниях у кассы, где выдавали жалование, на гастролях, и как-то это было, ну, в одной организации работы. Здесь это абсолютно... Я не удивлюсь, если Леди Гага не знает лично, там, я знаю, Джастина Тимберлейка.
4: Нет, ну, знает, конечно. Ну, я к тому, может что, смотри, быть, а при быть, жутчайших, нет. При жутчайшей цензуре, при кошмарных худсоветах, какая музыка звучала? Вот я к чему клоню. А ну, сейчас свобода...
5: официально допустимая.
4: Я бы не сказала. Научились композиторы и поэты-песенники те же обходить, да, между Хорошо. Капельками, между струйками, между дождинками. Это почему? Потому что, знаешь, кто-то сказал, что творческому человеку свобода вредит. Понимаешь, человек расслабляется... И знаешь, ну, не важно.
5: Все равно Советский Союз знал песни только тех композиторов, которые, во-первых, звучали часто, во-вторых, которые создавали хорошие мелодии. Окей, у нас были композиторы, которые были безумно популярны в своей среде. Знаешь ли ты такие имена? Зиновий Бинтин,
4: ну, конечно.
5: Евгений Жарковский.
4: Я интересуюсь ретро-музыкой.
5: Да, вот ты можешь назвать по одной песне этих композиторов?
4: Ой,
5: они на слуху.
4: Например, напой.
5: У Бинкина?
4: Да.
5: Господи, северяне ценят мужество и доверие в любви. Мулерман пел. У Бинкина было много песен. Облака таяли, словно льды большой реки. Мы идем Таллиным, мы идем... Что-то Таллиным, это вот какая формула.
4: Ночным Белградом.
5: Это другое.
4: Это вот как всегда. Начнешь о чем-то говорить, это другое.
5: Ну, кстати, песня стала народной только после того, когда она попала в фильм «Любовь и мода». Она попала в фильм.
4: А пел ее Эмиль Горовец, да?
5: Эмиль Горовец спел на русском языке, но она звучит «Девойко мала, песма модограда, что сими дала ночи пуны сна».
4: Про маленькую девочку, да?
5: Ну да, да, да, которая чуть не затерялась.
4: А какой у тебя тенор или баритон?
5: Баритон, да, я думаю.
4: Баритон. А как ты нашел, знаешь, как ты манипулируете свою ноту?
5: Папа. Хормейстер у него... был и хор детский, академическая капелла. Папа мне запрещал петь. Он говорил, у тебя не певческий, но он классический музыкант. У тебя, он такой, Энрико Карузо, Марио Ланца, вот тогда у него были кумиры.
4: Вот Лоретти.
5: Лоретти был тогда, ну, юноша, да, уже был. Лоретти у меня был, кстати, два раза вперед.
4: Да, я видела. Да. Но уже у него голос, да, изменился там и так далее, да?
5: Но у него голос, он поет, он до сих пор поет. Ему вот 80 лет исполняется, кстати. Он поет, просто у него голос стал таким типическим голосом для итальянского певца, чуть типа Цой. Конечно, он поет там о Соле Мио, допустим, но понятно, что это не ребенок.
4: Ну, понятно.
5: Уже не ребенок. Очень хороший человек, кстати, очень смешной.
4: В эфире с тобой встречалась много раз, и в телеэфире, и в радиоэфире, и всегда после того, как мы завершаем наш разговор, я ловлю себя на мысли, что всегда хочу... вот настоять на том, чтобы ты открыл какую-то медиашколу, какой-то курс по повышению квалификации, не знаю, или книгу хотя бы написал. Потому что вот твоими знаниями и опытом нужно делиться в обязательном порядке. Почему ты этого не делаешь?
5: Я начинал писать книгу раз в 6. И у меня есть рукописи, записи. Две вещи. У меня два еженедельных проекта на канале НТВ Америка. у меня работа по рекламе, у меня до сих пор выступление, то есть в сутках 24 часа. Ну, у меня всегда было сомнение в том, что кто, ну, не то, что кто читает книги, будет ли читать эту книгу, хотя, ну, допустим, в России, в Украине, в
4: Молдове,
5: там, в Молдове, да, в Беларуси, ну, везде, где в Израиле, наверное, будут читать, да, потому что, опять же, определенная аудитория, если я буду писать, выкапывать людей из недалекого памяти, прошлого, да. А потом, я не думаю, что моя жизнь, она настолько интересна сегодняшнему поколению, как, впрочем, биографии других людей, ну, моего поколения. Я не думаю, что это очень... У людей, понимаешь, каждый живет в своем мире.
4: Пузыре.
5: У них есть, да, свой мир, своя скорлупа. И вот они в ней живут. Вот правильно, во что дети играют? Компьютерные игры, редко в шахматы. Как они проводят время, друзья, какие-то там бои компьютерные, ну, как бы это
4: они
5: это
4: даже сегодня не размножаются, понимаешь, молодые сейчас сексом не занимаются, потому что вот,
5: опять да же, ладно, да, компьютерным?
4: Да. Угу. Все в виртуале у них идет, да.
5: Да ладно, ой, буду посмотреть, интересно.
4: Поэтому на пенсию мы не уйдем и вряд ли внуков дождемся. Ну, это так, знаешь, рассуждение.
5: Наталья, ну почему такая...
4: депрессивная? Почему, а почему депрессия?
5: Вот депрессия,
4: а
5: потому, что... в пятницу утром. Это же замечательный
4: день. Давай, хорошо, давай.
5: Завтра суббота, завтра потом суббота, воскресенье.
4: Потом воскресенье, и скоро выборы.
5: За пультом сам Акмаль Тахиров. Это же счастье. Господи, что...
4: Это
5: что
4: наше
5: может
4: богатство.
5: Быть, что может быть? Ну, конечно.
4: Да, да.
5: Я в студии, боже мой. Позитив.
4: Вот я же говорю, я предупреждала наших слушателей, что ты всегда выбираешь вот свет.
5: Да потому что все в жизни чрезвычайно просто.
4: Я тебя оттеняю сегодня. Знаешь, это же неплохо, когда мы работаем на контрасте.
5: То есть ты меня хочешь опустить с позитива в депрессию?
4: Я не опускаю. Я просто тоже имею свое собственное объективное мнение на все. О хорошем. Саундтрек к твоей жизни. Ты думал об этом? Напой его. Вот саундтрек твоей собственной жизни. А я тебе потом свой напою.
5: У меня их два. Давай. У меня есть позитивный в мажоре и в миноре.
4: Давай, давай в миноре.
5: Ла-ди-я-ра-ри-ду-да, да-ди-я-ра-ра-да-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Это тема Лало Шафрина из чудного канадского фильма «The Fox», «Лиса».
4: У тебя было интервью, да, перед его, он ушел из жизни.
5: Да, он ушел, да. Мне очень жаль, что русскоговорящие люди его, ну, если знают, то только по музыке к фильму «Миссия невыполнима», «Mission Impossible», хотя у него, Крузо, столько, да, у него столько потрясающей музыки к фильмам. И вот, кстати, у него ни одной песни не было, это уже потом на некоторые темы написали стихи. Он писал только инструментальную музыку, джазовую музыку к фильмам, к спектаклям, к телевизионным программам, так фильмы Брюса Ли, Клинта Иствуда, это вот «Карате Кид» и так далее, это музыка Шафрина.
4: Ну да, у Клинта Иствуда еще есть фильм мой любимый «Гран-Торино». Да?
5: О,
4: да?
5: Май.
4: Гад. Ой, вот. А вторая мелодия мажорная?
5: Hello, дали вам по вам. Уаба, уампа, уаба, папа, папа, вибам.
4: Ну, это клинический случай, хрестоматийная такая мелодия, но она действительно очень...
5: Вообще, это была самая первая песня, которую я услышал на английском языке в исполнении Бренды Ли, вот Бренда Жива. Вот, и я просто запал тогда на американскую музыку. Да, это было замечательно.
4: Моя песня любимая, самая-самая любимая, Crowded House. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey. Почему? Потому что я обращаю внимание также всегда на слова. Да. Там, дескать, не обольщайся, что все закончилось, все еще впереди.
5: Нет, нет, ну слова это всегда были важны, стихи, я не знаю, почему текстами, ну тексты, наверное, современные, да, стихи, я всегда говорю, стихи, они говорят, слова такого-то, да слова это как набор, это как хаос, как набор слов, стихи, конечно.
4: Стихи, конечно, да. Стихи.
5: Кстати, американские поэты, песенники, Пол Уэбстер, другие, они настолько вот просто, вот язык простой, и,
4: но все... трогает до глубины души, да. Это я вот тоже...
5: The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Прекрасно.
4: У нас, у обоих, даже глаза увлажнились от вот...
5: Да я просто плачу.
4: Ой, мы в конце послушаем, в конце разговора послушаем твой дуэт с Лу Кристи.
5: А, было, да, жалко.
4: Очень ушел из жизни, он да. Водолей, кстати, 19 февраля. Очень такой вот клип, друзья, можете посмотреть в интернете, клип на сайте Олега Фриша, клип потрясающий,
5: да,
4: живой
5: как, очень. youtube.com/OlegFrish.
4: Да, да.
5: Там и... все сюжеты со всеми американскими звездами.
4: Но вот этот клип, вы прям такой непосредственный, это дорогой клип был? Сколько стоил?
5: Ну, я уже не помню.
4: Извините.
5: Мы снимали тогда 3 клипа как пакет. You Know But Till Somebody Loves You с Гэри Висбонсом. Снимали вот этот клип и сольную песню The Things We Did Last Summer. The Things We Did Last Summer I Will Remember All Winter Long.
4: Чувственно очень, так,
5: очень
4: чувственно.
5: Очень.
4: Интересно, вот ты, когда с девушками знакомишься, они говорят, какой у тебя, делают комплимент, какой у тебя красивый голос или нет?
5: Это еще по телефону начинается, когда телефонный разговор, говорят, о, боже мой. Когда вет говорят, боже мой, как вы сохранили ваши 85,
4: ой, ладно,
5: такой
4: ну,
5: тембр
4: уже, знаешь,
5: голоса.
4: Да-да-да-да. Не прибедняйся.
5: Я еще, кстати, немножко осип.
4: Дорогой Олег Фриш.
5: Мы снимали 2 дня, и по вечерам, и по ночам у меня связки немножко сели. Осип немножко. Но
4: осип,
5: даже
4: охрип.
5: Придает определенную сексапильность голосу. Наталья.
4: Бах,
5: бах.
4: Такая...
5: Ну, подожди, дайте я скажу в завершение.
4: Ну, я же должна получить свою порцию, знаешь, этих...
5: Наталья, вы такая очаровательная.
4: Избитый
5: женщина.
4: Комплимент. А можно какой-то поизощреннее?
5: Наталья, сейчас, вы сейчас. Такая нетрадиционная, современная и
4: на
5: смелая.
4: На том и стою.
5: Открытых взглядов.
4: На том и стою.
5: Женщина на Дэвидсон Радио
4: 620. Я внутренне ликую. Спасибо. Мы будем сейчас... Я не... один вопрос не задала.
5: Так задай, в чем вопрос? В чем вопрос? Задай
4: хочется,
5: вопрос.
4: Мне так не хочется с тобой расставаться, правда.
5: Так потому, я могу еще остаться на полчаса.
4: А мы займем чужое время.
5: Ну, ничего страшного, но ты же хочешь.
4: Нас оштрафуют.
5: Ну, ты же хочешь. Не отказывай себе желание.
4: Вот это твое жизненное кредо, да?
5: У меня кредо «все в жизни чрезвычайно просто». И все, что не делается, все к лучшему.
4: Ну, это тост. Малиновый сироп. У тебя есть где-нибудь?
5: Есть. Наташа Нурмухамедова.
4: А, кстати, да. Ты дружишь с ней? Ты общаешься?
5: Я не дружу с ней, но мы знакомы, да. Я не дружу. Ну, мы виделись пару раз. Я из узбекских артистов дружил
4: с мамой Наргиз Закировой.
5: Наргиз, да. Лариса Скандалова была такая певица, к сожалению, она ушла.
4: Эльмира Уразбаева.
5: Ой, Эльмира, да. Ну, и с Эльмирой у нас близкая дружба была. Мы виделись с ней... Каждый раз, когда я приезжал в Лос-Анджелес, и бесконечные ночные беседы, исходя из разницы во времени, много, да, с ней. Ну, конечно, самая главная звезда в моей жизни, это, конечно, Аида Ведищева.
4: Аида Ведищева.
5: Аида – это уникальный
4: вот,
5: человек.
4: Мы будем завершать уникальный. Нашу да. беседу. Аиде можно привет вот такой вот
5: да.
4: Да, передать?
5: Ну, Аида – интеллигентно Аида. Образованный человек. Почему нельзя передать привет?
4: И,
5: она, кстати, очаровательный человек.
4: И, кстати, вы снимали вот это интервью, которое свежее да. самое.
5: youtube.com/OlegFrish.
4: Минутка самопиара.
5: Нет, а почему это? Там образовательные сюжеты, это интересно.
4: Вот, а ты говоришь, никому не нужно...
5: Ни у кого нет такой коллекции интервью со знаменитостями.
4: Мы знаем, знаем. Как у тебя.
5: Да, это правда.
4: Спасибо тебе. Олег,
5: такая привет. Пауза.
4: Мы будем слушать сейчас твой дуэт. Как он называется?
5: When you're smiling. Но я тебе благодарен, потому что ты вот сохраняешь вот эту чистоту в выборе гостей. У тебя нет ни одного грязного, неприличного, скандального гостя. Все приличные, культурные, воспитанные, неполитические гости.
4: Дай лапки, мое солнце. Спасибо и до новых встреч.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Песня «How High the Moon», записанная дуэтом Леса Пола и Мэри Форд в далеком 1951 году, конечно, хит знатный и история у него интересная. Вот только сразу перейти к ней никак не получится. Слишком уж широк Лес Пол, чтобы сузить его личность до рамок просто замечательного гитариста. Этот американец внес столько революционных инноваций в мировую музыкальную индустрию, что это заслуживает отдельного обширного рассказа. Свои таланты Лестер Уильямс Полфус, таково полное имя нашего героя, проявил еще в детстве. Уже 8 лет он научился играть на губной гармошке, а когда переключился на гитару, то сконструировал для гармошки специальный хомут. Он крепился на шею и позволял играть на двух инструментах сразу. Изобретение Пола впоследствии стало выпускаться массово.

Саша в подростковом возрасте Лес Пол сконструировал и свою первую электрогитару, приспособив для нее найденный кусок железнодорожной шпалы. Ее особенностью было то, что дека гитары отныне не имела привычной полости, и звук ее был полностью электрическим. Над этим инструментом Пол экспериментировал несколько лет и однажды даже чуть было не погиб от удара током. В 1941 году он создал первый законченный прототип электрогитары из деревянной доски и назвал ее «The Log» — «Полено». Тогда же предложил свою модель компании Gibson, одному из крупнейших производителей гитар. Однако там долго отнекивались и оценили новинку лишь после того, как подобные цельнокорпусные электрогитары не стали производить их конкуренты из компании Fender. Так на свет появилась знаменитая марка Gibson Les Paul.

Еще больше инноваций Лес Пол внес в сферу звукозаписи. В то время все инструменты приходилось записывать одновременно, сразу на матрицу диска. Пол же не хотел зависеть от посторонних инструментов и задумался, нельзя ли прописать все инструментальные партии самому. Для этого он изобрел технологию звук на звук, то есть стал проигрывать каждую новую партию на фоне уже записанных.

Поначалу Полу приходилось делать перезаписи с помощью большого количества ацетатных дисков. Он записывал одну партию на один диск, затем под его фонограмму играл вторую партию и записывал все вместе на второй диск и так далее. Так Пол мучился до тех пор, пока певец Бинг Кросби не подарил ему магнитофон немецкой фирмы Ampex. Тут-то Пола и осенило. А что, если отключить у магнитофона стирающую головку? Тогда можно без труда записывать каждый новый трек сразу поверх предыдущего на одну и ту же ленту. Оставался, правда, один существенный недостаток. Любая ошибка в игре заставляла заново переписывать все треки. Поэтому Лес Пол не успокоился и в итоге изобрел первый в истории 8-дорожечный магнитофон, который запустила в производство все та же фирма Ampex.

Занимаясь техническими хитростями, гитарист не забывал о музыке. Собственно, в ней он эти хитрости и воплощал. Пол играл и как сессионный музыкант, и в составе Les Paul Trio и сольно. Правда, в 1948 году его карьера гитариста оказалась под угрозой. Les попал в автомобильную аварию и сломал правую руку, причем в локтевом суставе. К счастью, врачам удалось зафиксировать кости в прямоугольном положении. Разогнуть руку Пол теперь не мог, зато мог продолжить играть на гитаре.

1949 году Лес Пол выпустил свой первый хит, записанный по многодорожечной мультитрекинговой технологии, инструментальную композицию «Lover». Пол не только виртуозно сыграл на гитаре, но и сам прописал все 8 партий. При этом часть из них он записал, включив пленку на медленную скорость. В результате на нормальной скорости гитарное соло звучало вдвое быстрее.

Как вы уже поняли, пение не было сильной чертой этого талантливого человека. Поэтому в 1948 году Лес Пол начинает работать с молодой гитаристкой и кантри-певицей Колин Саммерс, для которой придумывает более эффектный сценический псевдоним Мэри Форд. Спустя год пара женилась и стала выступать дуэт.

начале 50-х Лес Пол и Мэри Форд стали одними из самых успешных американских исполнителей. Их даже приглашали в Белый дом выступать перед президентом Эйзенхауэром. С 51 по 54 год их синглы 16 раз попадали в национальный топ-10. Среди самых топовых записей можно упомянуть энергичный «The World is Waiting for the Sunrise» и «Tiger Rag», «Вальсок», «Mockingbird Hill» и знаменитую балладу «Vaya con Dios».

Разумеется, что главной визитной карточкой дуэта заслуженно считается песня «How High the Moon», то есть «Как высоко луна». Лес Пол не был ее автором. «How High the Moon» написали поэт Нэнси Гамильтон и композитор Морган Льюис специально для бродвейского мюзикла 40-го года «Two for the Show», где эту песню исполнял дуэт Альфреда Дрейка и Фрэнсис Комсток. В том же году появились и первые записи в исполнении оркестров Бенни Гудмана с вокалом Хелен Форест и Митчелла Айриса с вокалом Мэриэн Мерсер. Ранние версии песни заметно отличались от того, что впоследствии запишет Лес Пол. «How High the Moon» звучало как неторопливый фокстрот с меланхоличным текстом о том, что луна высока, а любовь далека. Песня полюбилась джазменам своими изысканными гармониями и быстро стала одним из популярных джазовых стандартов. Постепенно ее играли все энергичнее, а уж Лес Пол и вовсе довел мечтательный оригинал до стремительного ритма рокобилли, чего стоит только вступительная цепочка гитарных аккордов. «How High the Moon» стала, наверное, самым ярким примером технических экспериментов Леса Пола. На этот раз он сконструировал песню аж из двух десятков отдельных инструментальных и вокальных треков. Правда, в технологии записи звук на звук крылся существенный недостаток. При каждом наложении

пульт. Голос же, как понимаете, писался на микрофон, и здесь любой посторонний шум ног мог сразу все испортить. А таких звуков в тот день хватало. Сначала процесс прервала сирена. Напротив дома располагалась пожарная часть. Затем гул пролетающих самолетов. В итоге Мэри даже расплакалась, заявив, что не знает, хватит ли у нее сил повторить все заново. Только-только она собралась с духом, как сосед сверху решил принять ванну. И в результате окончательный вариант «How High the Moon» удалось закончить лишь поздно ночью, а бедной Мэри пришлось петь, укрывшись плотным одеялом, чтобы не тревожить окружающих. 4 января 51 года вымученная песня была обнародована на сингле и попала в хит-парад с Америки на целых 25 недель, из них 9 она провела на первом месте. Кроме того, благодаря ей дуэт сумел возглавить и ритм-н-блюзовые чарты, что до этого не удавалось ни одному белому исполнителю.

«Хай де Мун» восхитила не только слушателей. Пол Маккартни вспоминал, что она была первой песней, которую «Битлз» сыграли вместе. Но и звукорежиссеров. Вот что говорил звукорежиссер Майкла Джексона Брюс Суиден. До этого момента целью записи музыки было стремление зафиксировать в неизменном виде акустическое звучание биг-бенда так, будто вы находитесь на лучшем месте в доме. Здесь не было места для фантазии, но когда я услышал «How High the Moon», где не было ни одного живого звука, я подумал, таки есть надежда. Справедливости ради стоит сказать, что были свои поклонники и у другой версии «How High the Moon», исполненной в 60-м году великой джазовой певицей Эллой Фицджеральд. Известный скороговорщик 90-х Скэтмен Джон упоминал, что именно благодаря этому исполнению он влюбился в скет. Ну, вы знаете, что скет — это вокальная импровизация, когда голос служит не только для передачи осмысленного текста, а играет роль музыкального инструмента.

0: the moon is the name of this song. High, high the moon, though the words may be wrong.
1: В начале 50-х Лес Пол и Мэри Форд завели на телевидении свое собственное шоу. Одним из гвоздей программы стало новое изобретение Пола – волшебный ящик Леса Пола или Лес Полверайзер. Это действительно была коробка с несколькими лентопротяжными механизмами, на которые можно было по очереди прописывать несколько партий, а затем запускать готовую мультитрекинговую фонограмму. Причем весь процессор Лес Пол демонстрировал в реальном времени прямо на глазах публики, заявляя что-то вроде: «Мэри споет эту песню, а Лес Полверайзер умножит ее на 12». В середине 50-х популярность дуэта резко пошла вниз. Его место в чартах заняли юные исполнители рок-н-ролла. В 64-м году Лес и Мэри разводятся, после чего гитарист практически перестает выпускать свои записи. Тем не менее, почти до самой своей смерти в 2009 году Пол выходил на сцену, нередко демонстрируя все тот же самый волшебный ящичек.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего
4: природа вас произвела? Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
2: с 10 до 11
1: на Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: В Нью-Йорке 10 часов утра.
9: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
11: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брус Блейкман и конгрессмен Майк Лоулер провели пресс-конференцию, на которой Блейкман пообещал 1 января в первый же день на посту, если его выберут, подписать указ, лишающий Нью-Йорк статуса штата-убежища, и возобновить сотрудничество местной полиции с ICE. Политики подвергли резкой критике действующего губернатора Кэти Хокул. Весной 28-го года жители Нью-Йорка впервые в истории получат возможность улететь в Австралию без пересадки. 18-часовой рейс из JFK до Сиднея будет осуществлять компания «Квантас». Стоимость перелета варьируется в районе $1300-$1800. «Квантас» надеется, что будущий нон-стоп-флайт станет постоянным. Скептики пророчат рейсу низкую популярность из-за дороговизны.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном.